0: только наличие темной центральной части приводит ко вторичному максимуму. Если ее нет, то будет такое квази-гауссиана такая. И вот это уже на качественном уровне сразу, без всякой интерпретации, нам говорит о том, что тень реально мы наблюдаем. Вот. Ну, это уже, так сказать, вот результаты обработки ряда наблюдений. Несколько ночей было. Вот обработка, вот, так сказать, такое изображение. Оно несимметричное, потому что есть у нас, мы смотрим не перпендикулярно к аккреционному диску, а под наклоном 17 градусов. Поэтому у нас приближающаяся часть диска по эффекту Доплера ярче, удаляющая слабее. И вот тень от черной дыры. Вот. Далее, значит, можно что сделать? Можно теоретически для заданной массы 6,6 массы Солнца черной дыры, она измерена по движению звезд вокруг этой черной дыры, независимо. Можно для этой массы черной дыры построить модель аккреционного диска с учетом магнитного поля и рассчитать, как будет выходить излучение. Вот это вот как раз фотонная сфера. А потом это излучение центрального источника надо свернуть с функции, аппаратной функции радиотелескопа. Вот после сворачивания получаются вот такие изображения. Их можно накладывать на наблюдаемые изображения и определять параметры, в том числе и массу черной дыры, и угловой момент ее, и так далее. И все получается замечательно. То есть все получается в полном соответствии с теорией. То есть размеры тени черной дыры соответствуют той массе, которая, так сказать, имеет 6,6 миллиарда солнечных масс. Вот. И, значит, сейчас уже детально измерены, например, уже даже распределение поляризации. Это вот внутренняя часть аккреционного диска, тоже линзированная. Вот как силовые линии магнитного поля здесь завязаны, на, так сказать, аккреция идет и так далее. То есть вот получено уже окончательное как бы изображение черной дыры в ядре галактики М87. И мы с нетерпением ждем, когда будет измерена черная дыра в центре нашей галактики. Это гораздо более трудная задача. Дело в том, что М87 имеет 6,6 миллиарда солнечных масс, массу. Поэтому характерны времена переменности газовых потоков, там, диска и так далее. Они очень большие. Они там месяцы. А здесь 4 миллиона солнечных масс, в 1000 раз меньше черной дыры. Поэтому и характерные времена переменности в 1000 раз меньше. И поэтому, чтобы коррелировать сигналы, надо копить очень маленькими дозами. Там, покопил там, 15 минут, прервал наблюдение, потом заново копить и так далее. То есть это гораздо более сложная задача. Нужно наблюдать по частям, с очень, так сказать, маленькими экспозициями, чтобы одновременно на всех телескопах переменность не сказывалась. Вот. И в итоге, так сказать, вот такие попытки уже были сделаны, и вот было получено первое распределение, так сказать, тоже вот этого скоррелированного сигнала. И что обнадеживает, что был зарегистрирован вторичный максимум. Вот это вот у нас первичный максимум. Тут, к сожалению, база уже маленькая, здесь всего две точки. Вот. А здесь много точек на больших базах, и сигнал пошел не так. Вот. Значит, пунктирная линия – это гауссиана. А вот эта сплошная линия с учетом этого максимума – это модель, тут такая, кольцо однородной яркости с внутренним диаметром 21 миллисекунда дуги и внешний диаметр 97 миллисекунд дуги. Так что на качественном уровне уже есть надежда, что более детальное наблюдение вот этой черной дыры в центре галактики, оно более длительное, может, еще пару лет должно пройти. Но когда будет получено, накоплено все необходимые данные, я думаю, что все-таки будет и для ядра нашей галактики с массой 4 миллиона солнечных масс тоже будет доказано существование тени вокруг черной дыры. И тогда, думаю, эта группа Event Horizon Telescope получит Нобелевскую премию, как вот группа LIGO, гравитационной волновой антенны, получили свою Нобелевскую премию в 2017 году. Ну вот, спасибо за внимание. У меня на этом все.
1: У кого есть вопросы, да я буду подходить.
2: Значит, вопрос немножко не по теме. Я хотел про темную энергию, то есть темную материю узнать. Какие-то есть кандидаты, частицы? какие-то прояснения. И по поводу реликтора гравитационных волн еще вот исследования.
0: Угу.
2: Спасибо большое.
0: Ну, темная материя, пока доказательств существования носителей темной материи не найдено. Хотя есть отдельные сообщения, что в подземных лабораториях какие-то отдельные сигналы получены, но это только отдельные сигналы. Статистика пока еще не набрана. Поэтому сказать, что уже компоненты темной материи, значит, найдены, нельзя. Но под кандидатами в темную материю понимаются элементарные частицы, природа которых мы пока еще не знаем. Они не открыты в земных лабораториях. Они, так сказать, слабо взаимодействующие с частицей. Например, нейтралина есть такая, теоретическая элементарная частица. Она еще не открыта в лаборатории. Вот. И, так сказать, вот как раз их эти частицы элементарные пытаются найти в подземных экспериментах. Пока не найдено, доказательств нет окончательных. Хотя подозрения на то, что какие-то частицы найдены, публикуются уже несколько лет. Но это только пока, так сказать, как бы вот подозрения. Вот. Теперь, значит, под темной материей даже понимают уже и микроскопические черные дыры, которые родились, вот первичные черные дыры родились, так сказать, во время инфляционной стадии Вселенной и так далее. Так что разные носители темной материи. Но пока здесь полный, так сказать, простор для фантазий. В свое время, академик Рубаков, когда рассказывал про темную энергию, темную материю, он в конце своего доклада, он выдающийся физик, как раз занимается элементарными частицами, академик, он сказал, что в отношении и темной материи, и темной энергии фантазии физиков исчерпаны. То есть вот нужны какие-то экспериментальные прорывы. Вот как гравитационные волны доказали, всплески получили, всплески от слияния черных дыр в двойных системах, и гравитационные сигналы прекрасно совпали с теоретическими сигналами от слияния черных дыр с учетом общей теории относительности. Уже после этого все развели руками, уже возражать невозможно, черные дыры действительно существуют. Плюс еще вот изображение черной дыры, когда получено, тоже. Вот. Так что мы надеемся, что все-таки физические эксперименты вот позволят, особенно на Большом адронном коллайдере LHC, тоже делаются попытки открыть вот эти вот элементарные частицы. Что касается, второй вопрос у вас был, реликтовые гравитационные волны. Да, это очень, очень важный вопрос. Дело в том, что у нас наша Вселенная проходила сначала так называемую инфляционную стадию, это экспоненциальное расширение, когда частиц не было, а было только скалярное поле. Примерно такое скалярное поле, которое сейчас расталкивает нашу Вселенную, делает ее ускоряющейся. Но просто плотность этого скалярного поля здесь порядка 10⁻²⁹ грамм в кубическом сантиметре. А тогда плотность этого поля была 10⁻⁰⁹ степени грамм в кубическом сантиметре. Но оно тоже обладало отрицательным давлением, и оно, так сказать, приводило к огромному быстрому расширению в экспоненциальном, так сказать, режиме. Вот. Потом, когда это расширение достаточно сильно произошло, из-за неустойчивости вот этого процесса стали рождаться частицы. А рождение – это уже кварки сначала, там, потом протоны, нейтроны и так далее. Рождение элементарных частиц – это колоссальная встряска метрики пространства-времени. И эта встряска привела к наличию гравитационных волн. Вот этих реликтовых гравитационных волн. И они должны сейчас заполнять все пространство. И вот с помощью спутника ЛИЗА, это уже космический интерферометр, он будет мерить, длина волны этих волн очень большая. Она многие парсеки, там, килопарсеки даже. Вот. Поэтому, чтобы их померить, нужна база уже большая и так далее. И чувствительность на порядке больше, чем у Лайга. А поскольку будет спутниковый эксперимент, там чувствительность существенно выше. И вот надеются ученые найти вот эти вот это стохастический фон первичных гравитационных волн, которые родились в конце стадии этой инфляционного расширения, когда возраст Вселенной был 10⁻³⁶ секунды. То есть, если мы измерим эти гравитационные волны, мы получим информацию о состоянии нашей Вселенной, когда ее возраст был 10⁻³⁶ секунды. И есть еще другая надежда. Дело в том, что вот эти возмущения метрики пространства-времени, когда образовывалось реликтовое излучение, радиоизлучение, при возрасте уже 380 тысяч лет, уже Вселенная имела возраст 380 тысяч лет, тогда фотоны отделились от ядер, стала плазма прозрачной, и, так сказать, началось уже, мы увидели как бы фотосферу Вселенной. Вот. На эти, так сказать, реликтовые, на флюктуации реликтового излучения могут влиять гравитационно-волновые флюктуации, вот этого первичного гравитационного волна, гравитационного поля. И они должны приводить, поскольку гравитационные волны, они, так сказать, не, они тензорные, так называемые, они должны давать некоторые тензорные компоненты во флюктуациях вот этого гравитационного реликтового излучения. И было время, года три тому назад, было объявлено, что с помощью, по-моему, Планка или наземного какого-то радиотелескопа на полюсе, по-моему, на Южном полюсе, обнаружили вот эту поляризацию от реликтового излучения. И было сказано, было большое событие, было объявлено, что вот открыты реликтовые гравитационные волны косвенно по флюктуациям реликтового излучения, электромагнитного. А потом оказалось, что, к сожалению, это аппаратурный эффект. Он не подтвердился. Но я думаю, что когда будет уже, так сказать, вот космический гравитационно-волновой интерферометр, вот он почти наверняка позволит найти эти реликтовые гравитационные волны и продвинуться в нашем понимании происхождения и строения Вселенной. Мы, по крайней мере, оптимистически смотрим на эти вещи.
3: Такой вопрос есть. Вот в центре самой черной дыры есть сингулярность. И мы говорим, что большой взрыв, он произошел, первое начало была сингулярность, да? Так вот, не является ли большой взрыв, это взрыв какой-то там старинной черной дыры, и мы, так сказать, являемся продуктом взрыва какой-то там?
0: Ну, есть такие идеи, но сейчас очень хорошо вот развита вся эта теория большого взрыва. То есть начинают сингулярности, потом инфляционные стадии, потом рождение частиц, потом расширение по степенному закону. И вот в эту всю теорию необходимость вводить именно черную дыру нет необходимости. Не, ну, хотя некоторые спекуляции на эту тему есть. Вот, например, если у нас возраст Вселенной бесконечно большой, то все существующие черные дыры должны со временем взаимодействовать, слиться, и мы будем уже тогда жить действительно внутри черной дыры. Работа, которая недавно была опубликована, и если действительно Вселенная бесконечна, Вселенная вечна, то есть Вселенная вечна, то поскольку черные дыры существуют, так сказать, с такой массой большой, они испаряются, но только для малых масс. А для масс, вот как в ядрах галактик, это время испарения огромное. И за это время все черные дыры, которые есть в галактиках, с разными галактиками, они сольются, образуют гигантскую черную дыру. И, может быть, мы как раз живем внутри этой черной дыры. Есть такая работа. Но это тоже, это гипотеза.
3: То есть та Вселенная или вот эта, она как бы испарится. Все исчезнет. Останется какая-то одна большая слившаяся черная дыра, в которой...
0: Ну да, в принципе, да, да, со временем. Дело в том, что все объекты, вот что будет с нашей галактикой, скажем, через там триллионы лет. Все массивные звезды образуют черные дыры. Звезды средних масс образуют нейтронные звезды. Звезды чуть побольше масс образуют белые карлики. Значит, черные дыры, они испаряются, но за громадные времена. Нейтронные звезды, они в принципе устойчивы. Они могут существовать вечно. Но дело в том, что их много, они за бесконечное время они будут друг с другом взаимодействовать и образовывать черные дыры. То же самое и белые карлики. Они будут взаимодействовать, сливаться и образовывать черные дыры. И в конце концов, там, через ужасно какое время, мы будем иметь всю Вселенную, состоящую из черных дыр. Теперь сами черные дыры, они тоже будут взаимодействовать за бесконечно большое время. И, наконец, они сольются в огромную черную дыру. Вот такая ситуация. И не исключено, что вот внутри этой огромной черной дыры мы живем. Вот есть такая работа. Она у меня даже на рецензии была. Я дал положительную рецензию, потому что это умозрительная работа. Но, тем не менее, вот идея такая красивая. А так, необходимости подключать черную дыру для сингулярности, из которых образовалась Вселенная, нет необходимости. Потому что все рассчитано, все согласуется с наблюдениями, проверено на самых разных уровнях. И по рентгеновскому, и по радиоизлучению.
3: Чего мы делаем? делаем для того, чтобы понять все-таки, как вообще Вселенная будет развиваться и как она закончит свою жизнь, и как, так сказать, остальные объекты этой
0: Вселенной. Совершенно верно. Вот и есть такие идеи в этом связи, в этой связи, что, может быть, все перейдет в черную дыру. В свое время мне академик Келдыш задал вопрос. Я делал как раз доклад на отделение общей физики и астрономии в Академии наук. И был совершенно потрясен вот этим вопросом. Он мне спросил, а вот, ну хорошо, вот вы сейчас про нынешние черные дыры рассказали и так далее, а что будет через триллионы лет вот с этими с нами и так далее? И я вынужден был вот тоже подумать, что в конце концов ведь все перейдет в черные дыры. А черные дыры, они из-за взаимодействия тоже будут сливаться. И в итоге, так сказать, через триллионы, там, триллионов лет образуется одна большая черная дыра. Возможно, такое тоже. Ну вот академик, вот он думал о такой вещи, а мне в голову не приходило, потому что я конкретные объекты изучаю, насколько они интересны. А он вот уже задал вопрос о будущем Вселенной с учетом черных дыр. И вы этот вопрос тоже, кстати, повторили. Так что вот, хорошая компания. Да, пожалуйста.
4: Витебский, наверное, вопрос больше. А, во-первых, где находится ближайшая черная дыра? Ну вот расстояние какое, да, до ближайшей черной дыры. И вообще, возможно ли отправить туда будет какой-то космический объект для изучения? И даже если мы сможем туда долететь, в принципе, что с этим космическим объектом произойдет?
0: Ну, черные дыры ближайшие на расстоянии примерно 1 килопарсека. Килопарсек это, 1 парсек это 3,26 светового года. Значит, 1 килопарсек это значит 3,26 тысячи световых лет. Вот со скоростью света надо лететь 3000 лет к черной дыре. Теперь послать какой-то, зонд к черной дыре с нашей точки зрения, с точки зрения развития нашей цивилизации пока. Ну, это кажется фантастикой неисполнимой. Но надо учесть, что человечество развивается по экспоненте. Буквально 100 лет тому назад у нас еще была паровая машина, а сейчас мы уже геном человека изучили и запускаем корабли в космос и так далее. Развитие очень быстрое. Если мы себя сами не погубим, то со временем могут появиться такие возможности, что можно будет такой зонд запустить. По крайней мере, если он со скоростью света, то он будет 3000 лет лететь. Со скоростью света для объекта с массой покоя отличной от нуля лететь нельзя. Надо хотя бы с половиной скоростью света. Теоретически можно разогнать такой объект до половины скорости света с помощью будущих технологий. Ну, значит, 6000 лет надо ждать. Это не такой длинный период. Через 6000 лет следующая цивилизация уже будет, там же будет какой-то фотоаппарат, который посмотрит это все и передаст нам, так сказать, изображение. Вполне возможно, потому что возможности человечества не ограничены в развитии. Но что настораживает? Мы ищем внеземные цивилизации уже 50 лет. Открытые экзопланеты, планеты вокруг других звезд. Изучается химсостав этих атмосфер. Ищутся следы кислорода в атмосферах планет верного признака жизни. Пока следов кислорода не найдено, но количество планет из этих, да, из наблюдений, оценка из наблюдений, оно больше, чем количество звезд в нашей галактике. Звезд 100 миллиардов. Количество экзопланет на порядок больше. Вот, так что и мы не видим никаких сигналов цивилизации. Потому что если у нас триллион экзопланет, то уж наверняка там найдутся какие-то планеты, похожие на Землю, и цивилизации, которые... Представьте себе цивилизацию, которая на миллион лет старше нашей, нас. У нее же возможности колоссальные будут. Ей ничего не стоит послать сигнал к нам и так далее. Мы ничего не наблюдаем. Космос молчит. Что это означает? Вот многие уже склоняются к мысли, ученые, и я вообще склонен к этому склоняться, что время жизни цивилизации на высокой стадии ограничено. По оценкам, некоторым косвенно, не более 1000 лет. Вот в этом смысле нам как бы осталось жить не более 1000 лет. Вот смотрите, инфекции всякие, там, ковид, ядерное оружие, абсолютное безумие руководителей стран, которые при наличии ядерного оружия там думают еще о каких-то локальных войнах там и так далее, угрожают там корабли НАТО там в Черном море там и так далее демонстрационно. Это все блеф, потому что достаточно пару атомных бомб бросить, и все человечество полетит в тартарары. начнется взаимный обмен ядерными ударами. Поэтому вот не исключено, что кому-то из сумасшедших там руководителей придет в голову начать реальные действия. Все, конец цивилизации. Ну, мы ищем... Но есть такая идея, что, может быть, цивилизация настолько развита, что они нам присылают сигналы, которые мы не можем понять. Мы наблюдаем в радиодиапазоне, снимаем спектры. Дело в том, что если бы вот у нас наша цивилизация, вот наша на Земле, развивалась бы с такой же скоростью, как сейчас, то буквально через там, 10 тысяч лет мы уже были бы в состоянии окружить Солнце сферой и использовать всю солнечную энергию. Не панели солнечной батареи, а просто окружить или часть Солнца окружить сферой и отражать свет на Землю. А это уже космический фактор. Это так называемая сфера Дайсона. В свое время еще в 60-х годах американский ученый Дайсон, опять вот наблюдая за экспоненциально быстрым развитием человечества, он сказал, что вполне возможно будут цивилизации, и есть цивилизации, которые в состоянии освоить энергию своей звезды. И мы должны заметить, вот бы светила нормальная звезда, она погасла. Звезда может погаснуть, если она взорвется, как сверхновая и так далее. А просто так исчезнуть она не может. Она обязательно какой-то дать эффект взрывной. А здесь, так сказать, вот звезда погасла, и все. Почему? Потому что цивилизация закрыла ее, и все излучение звезды использует. Вот такая вещь. Поэтому, может быть, действительно... То есть, несмотря на то, что, может быть, они какие-то нам сигналы присылают очень нетривиальные и с помощью каких-то других полей, которые мы прочесть не можем. Но уж явные энергетические проявления этих цивилизаций мы бы заметили. Мы наблюдаем миллиарды звезд. Мы следим за ними, за блеском, за всем. И таких вот феноменов... Вот есть идея, сейчас космический проект «Миллиметрон», академик Кардашов, к сожалению, уже покойный, он руководитель этого эксперимента, он как раз планировал с помощью радиотелескопа, запущенного в космос, «Миллиметрон» называется, как раз наблюдать вот эти сферы, искать сферы Дайсона вокруг звезд в радиодиапазоне. Это уже не сигналы от цивилизации, которые могут быть очень сложными, и язык может быть такой, что мы его не понимаем. А это просто энергетический эффект. Любая цивилизация, которая продвинута очень далеко, она потребляет много энергии. А много энергии – это уже электромагнитное радиоизлучение. Мы ее должны принимать. Ничего подобного мы не видим. Хотя 10 миллиардов экзопланет, планет, так сказать, среди них примерно 1% планет земного типа. Значит, это сотни миллионов, так сказать, планет земного типа. Где ускорение силы тяжести такое же, как на Земле, температура там близкая к земной, то есть вполне, и даже вода может быть, там вполне может быть жизнь. И она, может, и зарождается. Но как только она достигает очень высокой уровня развития, то либо по экологическим причинам, либо по причинам безумия политиков цивилизация погибает и опускается опять до уровня первобытного человека. И вот таким образом на одной планете она может циклически вот так вот туда-сюда, туда-сюда. А так, чтобы достичь такой стадии, чтобы с нами связаться, потому что ведь, чтобы связаться, надо, чтобы сигнал шел, ну, по крайней мере, несколько тысяч лет. Потому что ближайшая звезда от нас, это примерно там 4 световых года, вот Проксима Центавра. Значит, чтобы... Ну, от нее, да, сигнал за 4 года может к нам дойти. Но это уже со скоростью света, если... Ну да, с помощью электромагнитов. А большинство-то звезд, среднее расстояние между звездами, это примерно 1000, там, несколько сотен световых лет. И поэтому, чтобы такой сигнал дошел, надо долго ждать. Мы, может, и не дождемся, кто-то послал, и мы можем не дождаться и погибнуть. Так что вот такая вещь. То есть вот этот важный наблюдательный факт, наличие огромного количества планет во Вселенной, в галактике, больше, чем число звезд, это некоторые предупреждения нашим политикам. И сейчас мы на полном серьезе уже и в Организацию Объединенных Наций пытаемся, так сказать, об этом как бы уведомить. Что вот, пожалуйста, мы можем доиграться с порохом, со спичками так, что, так сказать, в конце концов все кончится. Потому что вот нету никаких проявлений внеземных цивилизаций. Вот какую роль астрономия сейчас начинает играть. Пожалуйста. Ну, если будет Третья мировая, то очень велика вероятность, что цивилизация погибнет. Ну, потому что 1400 ядерных боеголовок у нас – У американцев 1400 ядерных боеголовок. Все это вместе достаточно, чтобы 10 раз уничтожить все живое на земном шаре. Поэтому сейчас просто говорить о какой-то войне – это сплошное безумие. И причем говорят кто? Говорят молодые политики, которые, так сказать, не нюхали пороха. Старшее это поколение после Второй мировой войны, особенно русские люди, они 27 миллионов человек потеряли во время войны. Они знают, что у меня отец погиб на фронте. Я своего отца не помню. Мне было всего 1.5 года, когда отец погиб. Поэтому я только из рассказов мамы знаю о своем отце. И по фотографиям. И каждая семья фактически у нас в стране, кто-то из родных у них погиб. Вот. Так что вот мы знаем порох этот, вкус этого пороха войны. А те, вот новые политики, они не знают. Для них вот ядерный взрыв, взрыв. Хотя на самом деле это совсем не то, о чем они думают. Еще вопросы? Пожалуйста.
5: Да, будем надеяться, что есть и другие какие-то объяснения, там, более оптимистичные. Вот, потому что мы не видим другие цивилизации, может быть, наша цивилизация самая просто старая, да, и как бы продвинутая, а другие еще не достигли даже такого уровня, да, или мы, может быть, все цивилизации одинаково молоды.
0: Я опять говорю, что я говорю об энергетических проявлениях других цивилизаций. Цивилизации, которые много старше нас, должны энергетически в каких-то диапазонах, в радио, в оптике,
5: я себя просто проявлять. Будем надеяться, что, может быть, нету настолько старых цивилизаций, да, может быть, все они примерно на таком уровне, как наш. Но я на самом деле
0: хотел... Разброс возрастов звезд миллиарды лет. Есть звезды, которые на миллиард лет моложе, есть звезды, которые на миллиард лет старше.
5: Понятно.
0: Представьте себе цивилизацию на миллиард лет старше нашей.
5: Ну, хорошо.
0: Я, конечно, извиняюсь, что я тут такой апокалиптический прогноз даю, но это жизнь реальная, это наука. Вот наука предупреждает. Может быть, как-то наши политики образумятся и послушают наши советы ученых.
5: Да, это важное разъяснение, да, насчет того, что возраст звезд совершенно разный, и цивилизация тоже должна быть.
0: Конечно. Разной.
5: Но я хотел спросить, вот возвращаясь к содержанию лекции, по поводу зафиксированного вот этого на детекторе Лайга слияния черных дыр. Да, вот, а что-то хотя бы можно примерно сказать о том, где это, собственно, произошло, да?
0: Можно.
5: Далеко, и хотя бы не направление, а далеко, близко.
0: Можно.
5: Там,
0: вот. Дело в том, что гравитационные волны несут информацию о расстоянии до объекта. Вот, дело в том, что, так сказать, из переменности вот этой, которая наблюдается, синусоида такая, оттуда можно определить массу черных дыр. А раз мы знаем массу, то мы знаем энергию, которая выделяется при слиянии. Эта энергия абсолютная, она в эргах в секунду. И кроме того, мы знаем поток гравитационных волн на Земле. Значит, для того, чтобы этот поток получить, надо на определенное расстояние отнести эту штуку. Поэтому гравитационные волновые наблюдения, в отличие от оптических, от электромагнитных наблюдений, они несут информацию не только о массах объектов, но и о расстоянии до них. И эти расстояния почти все космологические. Это мегапарсеки. Возраст Вселенной, соответствующий этим мегапарсекам, это уже, так сказать, Вселенная там в несколько раз моложе, чем сейчас. Поэтому образуются черные дыры из звезд, где их состав был водородно-гелиевый, там нет металлов и так далее. Это особые звезды, они могут иметь массу до 1000 массы Солнца.
5: Из первых поколений,
0: Это звезды третьего поколения называются. Наоборот, первое поколение – это наиболее молодые звезды, второго поколения – это старые звезды сферической составляющей, третье поколение – это первичные звезды, которые образовались еще до формирования галактик. Поскольку плазма была горячей, то джинсовская длина волны была большой, и коллапсировали большие куски материи. Образовались звезды с массой до 1000 масс Солнца. И вот их уже сжатие, релятивистское, коллапс приводит к черным дырам массой 100 масс Солнца и так далее. А обычные звезды – это 15 масс Солнца, 10 масс Солнца, средняя черная дыра.
5: И вторая часть вопроса. А сопровождается ли слияние черных дыр не только гравитационными волнами, а выделением еще энергии в электромагнитных каких-то частях там, спектра, там, видимом, да, излучении? Там, и...
0: Хороший вопрос.
5: И рентгеновском,
0: вот, там, и наблюдалось дважды уже слияние нейтронных звезд. И там... гравитационному волновому сигналу сопутствовал электромагнитный сигнал. удалось отнаблюдать синхронно оптическую вспышку и гравитационно-волновую вспышку. Откуда следует, что при слиянии нейтронных звезд рождается очень много золота? Оказывается, золото рождается не в недрах земного шара, там, в недрах планет, а при слиянии нейтронных звезд. Потом это золото разносится, обогащает там звезды и планеты и так далее. Вот. Что касается слияния черных дыр, то пока никаких, хотя уже 50 таких слияний открыто, были 3 сета наблюдений на обсерватории Лайга. 50 событий уже, пока никакого сигнала электромагнитного от слияния черных дыр не найдено. Хотя идеи в этом направлении есть.
5: Но теория что-то же должна говорить по этому
0: поводу. Теория говорит, что может быть. Значит, почему? Потому что когда двойная система образуется, около нее, это я вам показывал картинку, как происходит перемен веществом, обмен веществом между звездами. Часть этого вещества образует околозвездный диск. И этот околозвездный диск может существовать, когда две черные дыры будут сливаться, то вот аккреция этого вещества на, так сказать, сливающуюся черную дыру может приводить к вспышке, ну, в рентгеновском диапазоне или в оптическом и так далее. И вот специальные поиски пока показывают, что нету ничего. То есть, вот, скорее всего, вот этих вот околозвездных дисков, их либо плотность мала, либо они вообще не образуются. Так что, но возможность того, что какое-то реликтовое вещество остается, когда черная дыра же образуется из обычных звезд. И вещество обычных звезд, часть его какая-то, должна остаться вблизи. И потом ее падение на эту, при слиянии черной дыры должно давать гравитационно-оптический сигнал. Пока таких сигналов не найдено. А вот от нейтронных звезд найдено. Пожалуйста.
6: А вот и так понятно, что мы еще, что даже сейчас мы только на нулевом уровне развития, а сфера Дайсона будет, возможно, готова только на втором уровне развития. Мы сможем когда-нибудь достичь последней, 6-го уровня развития?
0: А, да, это хороший вопрос. Дело в том, что академик Кардашов как раз выделил 3 типа цивилизации. Один тип цивилизации, вот, типа нашей, который использует часть солнечной энергии. Второй тип цивилизации типа 2, второй уровень, да, как вот ты говоришь, это когда уже цивилизация использует энергию всего Солнца в виде сферы Дайсона. А третий тип цивилизации, когда цивилизация использует энергию целой галактики. Вот. И, так сказать, если вот, тем более, если есть третий тип цивилизации, то уж это-то мы точно должны видеть, как нечто очень необычное. К сожалению, ничего необычного нет. Все события на небе объясняются в рамках нормальных, естественных причин. Никакой чертовщины, никаких неестественных вещей нет. Был один объект, называется SS-433. Где люди заподозрили внеземную цивилизацию. Почему? В спектре этого объекта наблюдаются линии излучения, которые перемещаются по спектру на расстоянии плюс-минус 1000 ангстрем. Строго периодически, с периодом 163 дня. Ну и сразу возникла идея, что внеземная цивилизация смотрит на нас лазером, у которого частота перестраивается. И он качает частоту, чтобы обратить на себя внимание. Первые наблюдения этого объекта были в поляризации. То есть измеряли поляризацию в линиях, потому что излучение лазера 100% поляризовано. Но поляризацию не нашли. И сразу модель вот этой внеземной цивилизации, она отпала. Выяснилось, что это рентгеновская двойная система, которая испускает коллимированные выбросы, которые прецессируют, а в них формируются эти линии. Поскольку скорость вещества в этих выбросах 80 тысяч километров в секунду, то из-за эффекта проекции мы видим перемещение линии по спектру. Но было время... К счастью, это в статьи научные не поступило. Были пресс-релизы. Обычно астрономы, когда что-то очень необычное находят, то выпускают пресс-релиз. Вот такая-то группа наблюдала такой-то эффект. И было в пресс-релизе, в первых пресс-релизах, что вот такой эффект, что линии ходят регулярно на громадную. Ничего подобного никогда. Астрономы обычно наблюдали смещение несколько ангстрем, там 10-100 ангстрем, а здесь 1000 ангстрем. Скорости десятки тысяч километров в секунду. И вот был пресс-релиз, где было сказано, что, возможно, это внеземная цивилизация. Но потом, когда вот поляризацию померили, то, к счастью, уже это вот подозрение на внеземную цивилизацию уже в научной статье не попало. Так что вот, да, было такое. То же самое с пульсарами, вы же знаете, наверное, да? Когда английские астрономы открыли пульсары, это строго периодический импульс радиоизлучения, то вначале было подозрение, что это зеленые человечки нам сигналят. И они полгода ждали, не публиковали результаты. Это редчайший случай. Астрономы стараются как можно быстрее публиковать, чтобы приоритет обеспечить. Они ждали, и, так сказать, когда убедились, что это не цивилизация, они уже опубликовали эти результаты.
1: Ну, это где-то 60-е годы.
0: 67-й год. Да, 1967.
1: Да, это было очень такое известное. Вот
0: да, так. Да, да. В это время проходила Генеральная ассамблея Международного астрономического союза.
1: Точно.
0: И они не доложили этот результат даже на Международном съезде астрономов. Потому что очень престижный результат. Надо было точно все проверить и сенсацию выдать. Что вот мы открыли внеземную цивилизацию. Но оказалось, что сенсацию не получили.
1: Да, не получилось. Ну что, если вопросов больше нет... Очень интересные вопросы, особенно от юного нашего.
0: Да, молодец, очень хорошо.
1: И слушателя.
0: Интересует.
1: Ты хочешь быть астрофизиком, наверное? Правда? А тебе сколько лет?
0: О, поступай к нам в Московский университет.
1: Кружок сначала.
0: Сначала в астрономический кружок сюда.
1: Да. А потом пойдешь в
0: университет. Планетарий, а потом пойдешь в Московский университет поступать.
1: На астрономический.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость Алексей Валентинович Соков, заместитель директора по научным экспедициям и флоту Института океанологии имени Шершова РАН. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый.
1: Сегодня мы будем говорить о бентических штормах.
2: Да, бентические в переводе с греческого «бентос» – «глубина». То есть на глубине там бушует стихия. Это так?
3: Это так, совершенно верно.
2: Трудно представить, потому что в толще воды, кажется, все должно быть очень медленно и печально.
3: Да, вот такие представления и господствовали на протяжении многих-многих веков.
2: Еще буквально 20-30 лет назад, да, как вы писали, Алексей Валентинович, в своей статье в журнале «Море» номер 2, 96-й год, что действительно 20 лет назад господствовали представления об общей структуре Мирового океана таким образом, что море можно разделить горизонтально на два слоя. Тонкий, теплый, и мощный, холодный, да, толстый под ним. И у каждого свои функции. Вот об этом расскажите подробнее.
3: Да, совершенно верно. Просто, ну, 96-й год уже после этого времени тоже прошло.
2: Немножко все изменилось.
3: Нет, не изменилось на самом деле. Действительно, так оно и есть. Когда я был студентом, вообще многие измерения производились до глубины только 500 метров. То есть считалось, что дальше попусту тратим деньги и нечего там,
1: потому что... А не то, что даже не могли, а просто не хотели, да?
3: Нет, просто не хотели. Приборы были, да. У нас такая была студенческая заинтересованность, говорит, давайте опустим, посмотрим. Начальники говорят, нет, не надо. Да там ничего не происходит, ничего такого нет.
2: Наверное, скрывали что-то. Самое вкусное.
3: Да нет, действительно, реально считалось, что ничего нет. И достаточно вот довольно позднее.
2: Это из-за того, что на Черном море в основном, да, были какие-то эксперименты, там сероводород, и там действительно ничего нет.
3: Нет, не только Черное море, это и весь Мировой океан. То есть такие господствовали представления. И здесь прежде всего, конечно, надо говорить о точности приборов. То есть приборы не были такие точные. Чтобы такие, скажем так, сильные изменения уловить, все-таки прибор должен быть достаточно точный. То есть когда появились приборы до 1000 градусов, тогда сразу эти изменения были зафиксированы. И первыми геологи, на самом деле, обратили внимание, если говорить про бентический слой, про глубины. То есть они делали фотографии дна и увидели там рябь. То есть это не соответствовало концепции. То есть если там ничего не происходит, то никакой ряби не должно быть.
2: Ну, это, наверное, ледник, они сказали, да?
3: Какой-нибудь там... Нет, геологи как-то насторожились довольно сразу. После войны, эти там 50-е годы, начало 60-х, они сразу насторожились, просто физики их не поддерживали.
1: А физики почему не поддерживали?
3: Ну вот считалось, что ничего не происходит медленно. Вот господствовала эта двуслойная концепция Мирового океана, что только вся деятельная жизнь происходит только в верхних 500 метрах. Что течение там сосредоточено, а на глубине тишина и покой. Вот эти захоронения все отходов с этим же были связаны. То есть считалось, что если бросят на дно, то там ничего не происходит.
2: Какой-нибудь контейнер, да?
3: Контейнер,
2: то есть он там будет лежать там до скончания веков.
3: Да, совершенно верно, да. То есть реально не мерили, потому что у океана на такой большой глубине стратификация, это распределение характеристик по глубине, оно довольно ровное. Там, начиная там, со второго или третьего там, тысячи метров, со второй дня. Поэтому считал, что там до дна тихо, спокойно, ничего не меняется.
2: А мы уже знаем даже про ледяной плуг, когда льдины становятся вертикально, да, и их ветром начинает тянуть, и там вдруг какой-нибудь ядерный отход, да, и вот этот плуг может
1: вспахать. Опять же, мы говорили про черных курильщиков, мы тоже, это же тоже история, но не только глубинная, но и глубинная тоже в том числе.
3: Совершенно верно, да, и глубинные тоже.
2: И в итоге, как выяснили, что песчаная рябь, вот это не какая-нибудь там реликтовая история.
1: Что в глубине тоже есть жизнь.
2: Да, как узнали-то?
3: Ну, прежде всего, началось проблемы с кабелями, с подводными. То есть, такие были подтверждения, что кабели стали рваться. То есть, ну, связь прекращалась. То есть, нашли оборванные кабели. То есть, если кабель оборван, то понятно, что какая-то сила достаточно серьезная.
2: В океане именно, да?
3: В океане. Это, ну, в основном это на склонах или у склона. То есть, на глубинах там 3-4-5 тысяч метров у склона. Ну, где их много, например, там около Америки, около Англии. То есть, такие факты стали известны. Поэтому стали измерять. По фотографиям, я говорю, уже было видно, что это рябь. Потом прошли измерения мутности или прозрачности, да. То есть увидели, что около дна, причем там 200, 300, иногда 500 метров, очень мутная вода. То есть если она мутная, значит она взмучена. То есть опять, если это она взмучена, то это противоречит концепции. То есть почему, если она посередине там на 2-3 километрах совершенно прозрачная, просто идеально прозрачная, даже частично там нет там мельчайших. А у дна серьезные такие взмученные слои.
2: И не подводная лодка, да, проплыла это и подняла?
3: Не, ну это колоссальный. То есть это десятки, там, сотни километров. При толщине слоя там 200, 300, 500 метров. Это колоссальные объемы взвешенного вещества. И вот это направление действительно геологи. То есть потом обнаружили формы рельефа дна. То есть связанные с отложением вот этих осадков. То есть течение взмучивает, поднимается дна ил, тонкий песок. И когда течение, скорость его падает, муть осаживается. И вот такие формы рельефа дна, они имеют там протяженность там, десятки или сотни километров, и высоту там тоже до сотен метров. То есть понятно, что это колоссальный такой современный геологический процесс. Причем именно он происходит, конечно, тысячелетия, но вот он и в наше время тоже. То есть такие формы рельефа дна, когда их обнаружили, тогда уже подключились действительно серьезные эксперименты, американцы, прежде всего. Они под Гольфстримом, это вот такой район, именно под Гольфстримом, потому что вот эти течения, оно противотечение под Гольфстримом, где вот эти обнаружили эти бентические штормы, этот термин оттуда пошел. И поставили физический эксперимент, просто опустили сначала реально камеры треноги с фотоаппаратами и с измерителями течений, и они были, например, некоторые перевернуты или там сдвинуты в сторону, или наклонены.
2: А они, надо сказать, тяжелые, да, специально,
3: да, чтобы их не утянуло. Никак. Тяжелые, железненькие, да, все-таки треноги, да. То есть они такой имеют достаточно тяжелый вес. И измерители течений зафиксировали просто уже прямые инструментальные течения, показали, что там 20, 30, 40, там 50 сантиметров в секунду. То есть это очень приличные скорости.
2: Да. Скорости постоянные или можно как-то говорить о характере изменения скорости?
3: Разные.
2: Разные,
3: значит,
2: да? Да,
3: разные. Значит, есть, конечно, когда говоря, вот сам термин бентический шторм, он появился именно как именно шторм. То есть вот он не постоянный. То есть скорость не постоянная. Это явление, которое периодически происходит.
2: А, то есть есть фаза покоя, фаза нарастания скорости, да?
3: Совершенно. Ну, то есть полный аналог на самом деле поверхностным штормам. Потому что не все время шторм у нас, да? То есть, там раз в месяц или два месяца. И даже камеры, то есть, ну, не камеры, а приборы, которые опускались на дно, поскольку это же энергия, то есть надо автономный прибор поставить, какие-то аккумуляторы поставить, чтобы приборы работали. Да. Вот были там эксперименты, когда ставили, поднимали и никаких течений не обнаруживали. И были сделаны специальные даже такие установки с датчиками. То есть датчик, например, мути, да, или датчик течения. То есть только при скорости там, 20 сантиметров в секунду включается этот датчик, питание включается, и приборы начинают регистрировать это. Потом, когда скорость падает, значит, все это успокаивается. И такие приборы, стоящие на дне там, 2, 3, 4 года, вот они и показали, что такое периодическое явление существует. Конечно же, есть придонные течения, ну, там, квазипостоянные, действительно. Ну, там скорость 10-15, что тоже много, и тоже считалось, что такого невозможно быть. Это вдоль склоновые течения, там такие холодные воды так распространяются. То есть они постоянные.
2: А если сравнить со скоростью ветра, скорость течения, они как-то одинаково ощущаются? Вот мы можем представить себе скорость ветра 10 метров в секунду, да, такой довольно-таки уже упругий ветер.
1: Я,
2: да,
1: очень хорошо себе, кстати, представляю течение, потому что, ну, все-таки я дайвер, и поэтому есть такая даже забава, это сплав по течению. Течение такой силы, что ты не можешь ничего сделать, ты из него не выйти не можешь, ничего. Оно тебе несет просто вот как поток реально.
2: А это какая скорость течения?
1: Ну, я не знаю, сколько, может, там 10-15, там 5 метров в секунду, может быть, да, может быть, больше.
2: То есть, в общем-то, сравнимо, да, скорость ветра и скорость течения, ну, так, по ощущениям, если оказываешься в этом течении.
3: Да, нет, это очень неприятное явление. То есть, да, даже для измерительных приборов. Ну, например, работать в Гольфстриме очень тяжело. То есть, мы говорим про придонные течения, они, конечно, не такие, а поверхностные, вот когда прибор опускается, а весит он, ну, там, 500 килограмм, да, то есть железяка такая. И вот когда попадаешь в струю, вот трос вертикальный, на котором она опускается, трос практически ложится горизонтально.
2: Ничего себе.
3: Когда он, да, то есть вот этот, вот, казалось бы, тонкий трос, там, да, 10 миллиметров, железная конструкция, там, ну, 500 килограмм, который сопротивление, в принципе, не очень большое. И вот ее течение просто относительно судна, трос кладет там почти горизонтально. То есть надо заглублять, быстро очень заглублять. То есть такие проблемы, да. Это...
2: Здорово.
1: Ничего себе. А давайте мы сделаем сейчас, наверное, небольшую паузу, да, а потом вернемся к нашему общению. У нас в гостях Алексей Валентинович Соков, заместитель директора по научным экспедициям и флоту Института океанологии имени Шершова РАН. И сегодня мы говорим о бентических штормах.
0: Тайны океана.
1: Добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Алексей Валентинович Сока, заместитель директора по научным экспедициям и флоту Института океанологии имени Шершова РАН. Сегодня говорим о бентических штормах. Еще раз добрый вечер. У меня такой вопрос. Впервые их обнаружили в Гольфстриме. Да, вы говорите, ну, вот эти шторма. А связано это каким-то образом? Почему именно Гольфстрим, ну, такой вот источник этих штормов?
3: Да, действительно, их обнаружили под Гольфстримом. Это у подножия континентального склона. Связано это прежде всего с тем, что это район, вообще бентические штормы, когда уже их закартировали, места, где они находятся, это районы с высокой кинетической энергией, то есть там, где есть энергия, либо течение верхнего, либо вихрей. То есть это такие энергоактивные районы, скажем так.
1: Ну, от Гольфстрим, понятно.
3: Гольфстрим, да, один из, конечно.
2: От сезона зависит, какой будет шторм? Зимой, например, он нет?
3: Нет, это...
2: Не отличается зимний шторм от летнего шторма,
3: нет.
2: Да?
3: Ну, придонный нет, там другой масштаб изменения.
2: Атмосфера все-таки не проникает, да, не влияет на придонный шторм? Трудно сказать, да?
3: Нет, вот таких я, по крайней мере, не знаю, чтобы атмосферный шторм... Вообще интересно,

0: Теплые, холодные, да, массы воды. Но ведь, кстати, ведь было же известно, что вода в океане, вот теплые массы воды заменяет холодные. Ну, холодные массы, это происходит, ну, на достаточно большой глубине, а не только в поверхностных слоях. А почему тогда не было мысли о том, что может происходить что-то еще и другое внутри?
1: Ну, мысли приходят, да. Да, может быть, они и были, но надо зафиксировать, на самом деле. Тяжело, вот такие экстремальные вещи же померить тяжело. То есть океан большой, погода плохая, да, приборы должны быть хорошими. Поэтому стечение обстоятельств должно быть такое.
0: Повезло, не повезло.
2: Да-да-да. Кстати, спрогнозировать можно, нет, бентический шторм? Предсказать, что вот через два дня на вот в этом квадрате будет бентический шторм.
1: Думаю, что очень тяжело.
2: Трудно.
0: Да,
2: трудно.
0: Мы-то и обычно не очень предсказываем пока.
1: Да, у нас не очень-то хорошо с поверхностными штормами, там, да, с прогнозом.
2: А какие факторы влияют на возникновение бентического шторма?
1: Скорость течения, и, как правило, это связано с прохождением все-таки вихрей. То есть вот именно вихревая скорость, она очень большая. То есть это должны сложиться таких два основных явления. То есть изначальная скорость придонного течения и проникновение вот таких глубоководных вихрей. То есть когда вот мы говорили про поверхности от дна, то есть это прежде всего вихри. Такие есть вихри, проникающие от поверхности до дна, они зафиксированы. То есть до 6 тысяч метров. Вот известные измерения уже по всему Мировому океану, не только в Гольфстриме. И вот когда они сочетаются и комбинируются, тогда вот именно скорость возрастает.
2: Вы говорите о том, что даже 500-килограммовые железные приборы, да, уносят моментально это бентическое течение придонное. А что происходит вот с этими осадками, со всем, что находится на дне океана? Это переносится с места на место, или все-таки оно лежит на дне океана и никак не влияет течение на вот эти осадки?
1: Нет, это именно вот геологов как раз и заинтересовало, что они обнаружили осадки в тех районах, где их, ну, не должно быть, именно перенесенные. Они переносятся на сотни километров. И на тысячи даже, да. Взмученная вещь вдоль течения распространяется, да.
0: Ну, именно с этим, наверное, связано вот сейчас понимание опасности вот этих всех захоронений ядерных, с которыми нужно что-то делать. Ну, раньше-то считали, что они будут себе лежать на месте и будут себе лежать, а сейчас понимают, что их может и унести куда-нибудь.
1: Ну, в том числе и это, да. То есть надо, конечно, изучать то место, куда вы собираетесь что-то нехорошее положить, да.
0: А скажите, а вообще вихри, это подводные вихри, о которых вы говорите, я правильно понимаю?
1: Да, вихри бывают поверхностные, вихри бывают от поверхности до дна проникающие, бывают такие экзотические даже случаи, когда, значит, на поверхности в одну сторону вихрь, а в глубине в другую, то есть это такое...
0: А что может быть причиной возникновения подводного такого глубоководного вихря?
1: Очень много причин. Ну, там, самое простое, там, топографические вихри, то есть вихри, связанные с особенностью рельефа дна. А вообще, в принципе, океан – это турбулентен как таковой, и поэтому турбуленция – это вихри. То есть это течение, неустойчивость течения, сдвиговые там всякие неустойчивости. То есть в основном это вихри. То есть если вы посмотрите на карту динамическую океана, то есть это передвижение вихрей. Другое дело, что их много разных. Там циклонические, антициклонические, глубокие, неглубокие, быстрые, небыстрые. Но это такое вихревое движение.
2: Как влияет подводное землетрясение на образование придонных течений и бентических штормов?
1: Думаю, что это другой совершенно вопрос.
2: Да. Никак, да?
1: Это скорее тоже цунами, это, это другие процессы, да.
2: То есть не возникает, да, никакого шторма?
1: Ну, таких, по крайней мере, я таких фактов не видел и трудно зафиксировать, наверное, но это немножко другой процесс, с моей точки зрения.
2: А с какой скоростью переносятся осадки, которые попадают вот в эту территорию шторма?
1: Ну, со скоростью вот этого течения, то есть там 20 считается, это пороговые сантиметров в секунду, а там до 50-70 сантиметров в секунду бывает, иногда до метра.
2: А если брать в тоннах? Много осадков там?
1: Много,
2: сколько там?
1: Очень много.
2: 100 килограммов там?
1: Нет, это тысяча, миллионы.
2: Тысячи тонн. Миллионы тонн.
1: Да. Ну да, потому что я говорю, вот эта форма рельефа дна, которая образуется перенесенная, если она имеет протяженность сотни километров и высоту там 100-200 метров, то это колоссальная на самом деле форма. Это по масштабу это очень большое явление.
2: То есть получается, что то, что упало на дно около Англии, оно через тысячу лет окажется где-нибудь на дне около Африки.
1: Ну, если повезет. с подводным течением или с вихрем.
0: А каким-то образом геологам или вообще ученым удается выяснять, с какого места был принесен тот или иной слой, те или иные осадки? Ну, то есть, вот, что было, например, опять же, где-нибудь около Африки, а мы обнаружили где-нибудь в Арктике, и мы понимаем, что это вот каким-то образом пришло.

0: оттуда именно.
1: Да, они это могут, конечно, сделать, да. То есть там есть многие маркеры, там по микроорганизмам, и так понимаю, и по ракушкам, и по составу самого вещества. То есть я думаю, что они это могут делать, это, конечно.
0: И таким образом понимать, ну не знаю, направление движения, что этих бенетических штормов, да?
1: Да, совершенно верно, да.
2: Угу. А почему же тогда, вот как эхо войны, да, находят до сих пор и останки кораблей, и самолетов, и так далее, почему они все находятся на тех местах, где они описаны в источниках, а почему их не переносят вот этими штормами?
1: Ну, это скорость у них хватит, конечно.
2: А не хватит, да?
1: Конечно. Нет, это совершенно другое. Нет, если бутылку бросить, она никуда, конечно. Это тончайшее, это взвешенное вещество.
2: А, понятно. То есть то, что уже находится там, зарылось в ил, да, да
1: оно, ну, там и останется. Ну, собственно, сам ил. Нет, просто течение может перенести сам ил. Это или взвешенное. А, конечно, такие тяжелые предметы, это...
0: Не, ну, при сильных течениях, конечно, тоже сдвигаются время от времени. Они же тоже не находятся на месте. Ну, просто медленно двигаются, наверное.
1: Ну, не так далеко, конечно, да.
0: Ну да, то есть его не за 1000 километров отнесет, а корабль, ну, там, на 10, там, на 20 метров, может, там...
1: И то думаю.
0: Там, с годами каким-то образом.
1: Ну, это совсем уж сильные течения должны быть. Трудно представить. Когда вот говорят про бентические шторма, все-таки это, конечно, вещи, связанные вот с переносом тонко взвешенного материала.
0: А каким-то образом, ну, вернее, каким образом обнаружение вот этих бенетических штормов повлияло, ну, вообще на общую концепцию понимания вот структуры океана?
1: Ну, это был такой, я бы сказал, революционный на самом деле момент, это такое открытие. То есть, во-первых, я сам по себе эффект был большой, потому что никто этого не ожидал, да. А во-вторых, когда обнаружили связь с поверхностью, то есть мало того, что энергичные сильные течения, они еще и связаны с поверхностью. То есть, конечно же, вот эти представления были кардинальным образом.
0: Земля была квадратная, стала круглой.
1: Ну, в общем, да.
0: Давайте мы сейчас прервемся на новости, послушаем, а потом вернемся к нашему обсуждению. Сегодня мы говорим о бенетических штормах. У нас в гостях Алексей Валентинович Соков, заместитель директора по научным экспедициям и флоту Института океанологии имени Шершова.

0: Тайны океана.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. Наш сегодняшний гость Алексей Валентинович Соков, заместитель директора по научным экспедициям и флоту Института океанологии имени Шершова РАН. Сегодня мы говорим о бентических штормах. Это подводные, глубоководные...
2: Глубинные,
1: да. Шторм. У меня такой вопрос. Вот говорили о том, что до какого-то момента была вот эта вот двухслойная модель, да, океана. Тонкий слой теплой воды и нижний слой холодной воды, в которой ничего не происходит. Какая сейчас модель? Что изменилось после того, как вот мы раскрыли существование бентических штормов?
3: Ну, я даже думаю, что не бентические шторма являются причиной раскрытия новой концепции океана. Просто его стали лучше изучать. И бентические штормы — это только одна из многогранных проявлений. На самом деле, действительно, что принципиально поменялось, это то, что глубинные и поверхностные слои взаимодействуют очень быстро. То есть, вот, например, холодные воды при опускании, вот, когда идет уже поверхностный шторм, идет выхолаживание, где-нибудь в районе Гренландии, там, да, вода очень быстро охлаждается. И вот эта вода опускается. То есть, вот, действительно, вот та концепция, она противоречила вот тем явлениям, которые мы сейчас наблюдаем. Ну, не сейчас, а это достаточно давно. То есть холодная вода очень быстро. Огромные объемы воды выхолаживаются зимой и опускаются. И опускаются там на 1000 метров, на 2000 метров. И происходит это довольно быстро. И здесь вот важна даже роль не бентических штормов, безусловно, а именно климатическое. Вот климатическое взаимодействие. Вот атмосфера выхолаживает поверхность океана, теплые соленые воды опускаются и опускаются на дно. И довольно быстро вот с этими как раз вот бентическими штормами или просто глубинными течениями распространяются по всему мировому океану гораздо быстрее, чем это считалось раньше. То есть вот последняя концепция — это вот именно концепция быстрой связи поверхностных и глубинных вод, то есть чего-то раньше не было.
1: Перемешивание. Хаотичная такая какая-то.
3: Совершенно верно.
2: А какая у нас высота бентического шторма получается, если мы берем дно как ноль, да, сколько, на сколько метров ввысь распространяется шторм?
3: Первые сотни метров. 200, 300, 400, ну, максимум 500 метров, там, где вот это вот нефилометрические слои, вот эти мутные слои зафиксированы.
2: То есть можно предположить, что какой-нибудь аппарат подводный может попасть, да, под действие бентического шторма.
3: Ну, безусловно, если он там окажется, да. Ну, то есть, вот, все-таки это достаточно уникальное будет явление. То есть достаточно мало все-таки у нас подводных аппаратов, и бентические штормы, ну, не такое частое явление, тем не менее, если брать всю площадь Мирового океана. Но безусловно, может попасть.
2: А насколько сильно влияние на рули такого аппарата бентического шторма? Насколько это опасно для экипажа, который находится внутри подводной лодки, да, нас беспокоит этот вопрос.
1: Ты все еще надеешься стать подводником?
2: Да.
3: Ну, не знаю, наверное, это будет неприятно, связанное с мутностью и со скоростью, но думаю, что серьезных проблем все-таки не должно быть, но мне кажется.
2: То есть на скалы не бросит прям так, что со всей силы?
3: Ну, там скалы такие, знаете, там достаточно, да, пологое все. В основном это все-таки мягкие осадки.
2: То есть шанс попасть в такой бентический шторм, находясь на борту подводной лодки, один там к миллиону, наверное.
3: Да, мне кажется, очень мало, да.
1: А известно уже, ну, сказали, что районы, где и такая кинетическая энергия, активность, да, и энергия существует, известно, ну, какие-то уже конкретные места, где можно чаще встретить эти штормы.
3: Да, да, это закартировано, да, есть карты, построены карты, да.
1: То есть там Гольфстрим, где-то еще какой-то, да, там бухты и так далее. А где это больше происходит, у побережья каких стран? Или это не связано совершенно?
3: Вдоль Северной Америки, то есть, я говорю, под Гольфстримом, да, вдоль побережья Латинской Америки, то есть там тоже сильные. В Южном океане вот это антарктическое циркумполярное течение, вот там, да. Около Австралии такие районы. Ну, то есть они так достаточно по Мировому океану разбросаны. В основном это связано с какими-то районами сильных подводных течений и вот этой вихревой активностью, в том числе и на поверхности. То есть такие карты есть.
1: А с температурой воды, ну, я вот думаю просто о том, что, ну, в Арктике, например, каким-то образом они отличаются от тех, которые около Австралии происходят, потому что все-таки, ну, другие климатические условия, и внутри океана, наверное, тоже.
3: Такой закономерности я не знаю, да, нет. Это достаточно широкое явление, и в Арктике их нет, потому что там все-таки лед, то есть вот эти, там не так энергетически активный океан.
2: То есть, вот, когда спускаешь воду в ванной, в северном и южном полушарии известно, что закручивается бурунчик в разные стороны, да. А вихри бентического шторма тоже имеют разные направления в северном и южном полушарии?
3: Ну, такой закономерности четкой, наверное, нет, но вихри просто могут быть и циклонические, и антициклонические. Они такие и такие. В обоих полушариях присутствуют у дна разные завихренности. Угу. Это, а в этом плане все может быть.
1: А каким образом вообще их ловят и измеряют? Какие аппараты, что они делают? Это вот опускают какую-то камеру или что?
2: Да, давайте про инструментарий поговорим, как это вообще все измеряется. Что за приборы, как они устроены и почему они такие тяжелые? 500 килограммов, вот уже было озвучено, да, масса одного из
1: аппаратов. Может быть, это как старый компьютер, знаешь, который всю комнату занимали. Может, это просто старые были приборы.
3: Нет, ну они разные, Значит, бентические шторма изучали в основном... Вот, я говорю, американцы, самые большие эксперименты были сделаны. Выглядело это примерно следующим образом, что такие монтировались, ну, вот, может быть, с размера этой комнаты, то есть там 5 на 10 такой контейнер такой, да, который практически нашпигован приборами. То есть там что? Видеокамеры, фотокамеры, измерители течения, измерители температуры, солености, то есть только всевозможными датчиками. Естественно, все там должно быть плавучим, потому что он все это всплывает. Там размыкатели, которые его потом вот от груза, с грузом это все, потому что он должен утонуть. Uh-huh. Вот, то есть там такой, ну, комплексный, я бы сказал, лаборатории такие были приборы. То есть все параметры воды, которые только возможно, они измеряют. Можно измерять гораздо сложнее, но, в принципе, это возможно. Судно на тросе, опускаются приборы. То есть это что такое опять? Это, прежде всего, измерители течений. Сейчас они акустические, очень хорошие, доплеровские. Температура, соленость, прозрачность. То есть вы опускаете прибор с поверхности до дна, и поскольку масштаб явления все-таки там, ну, там, десятки километров, а вихри иногда бывают там, да, 50 и 100 километров, да, в диаметре. То есть вы, в принципе, судно делаете такая полигонная съемка, то есть делается несколько станций, они картируются. Да, вот такие работы, например, я делал в Тихом океане. При этом стоит еще буйковая станция, или одна, ну, то есть одна — это хорошо, вернее, ничего хорошего. Да, это по бедности. Значит, какая-то антенна из станции, там 5, 6, 7, 8, да, чем больше, тем лучше, и тем дороже. Вот. И когда у вас стоят на дне такие станции, а вы вокруг них делаете полигонную съемку судна, то есть вы комбинируете данные, которые самопишущих приборов, которые фиксируют это стоя на дне, да, и судно, которое измеряет приборы. Таким образом вы получаете картину вот, изменения всего столба воды от поверхности до дна, то есть что дает измерение судна, и измерение у дна, то, что дают эти буйковые станции, придонные буйковые станции, такие они разные конструкции бывают. И вы получаете комплексную картину. То есть вот, в идеале вот так вот. То есть несколько буйковых станций, вот такой контейнер, оборудованный там всевозможными там видеокамерами, фотокамерами, всеми приборами. И еще судно, которое сверху зондирует, это называется зондирование, у нас зондирование от поверхности до дна. Тогда вы получаете полную картину того, что происходит в этом конкретном районе. И тогда можете делать, соответственно, уже заключения или выводы, обоснованные на полученных реальных данных.
2: А если ровно через год на эту же точку прийти и промерить полностью, да, пучину морскую, то те же самые результаты получатся? Или совершенно другая картина может быть?
3: Ну, не совершенно другая, она будет другая. Это идеальная ситуация. Вы рассказали про идеальный океанографический эксперимент, что прийти через год. Обычно этого не удается. Хотя вот мы стараемся, да. То есть вот хорошо бы, чтобы на дне или там в толще воды стояла буйковая станция, которая мерит в течение этого года, тогда вы получаете измерения в точке, но зато длинные. А потом приходит судно через год, там лучше через полгода, еще лучше хотя бы раз в сезон, да, и делает полигонную съемку, которая дает только тогда, собственно, вы и можете сказать реально, основываясь на инструментальных изменениях, а что же у нас, собственно, произошло за это время.
1: А ловят эти штормы, но мы говорили о том, что предсказать их очень сложно и почти невозможно, но измерить-то ведь их как-то нужно, и это как рыбак с удочкой сидит, да, сидим на корабле, измеряем и ловим, начнется ли шторм или не начнется?
3: Нет, либо вы приходите на судне, действительно, там вам повезло или не повезло, да. Значит, либо, как я сказал, вот донные станции, которые там на год, на два установлены, имеют датчик чего-то там, мутности, как только она возрастает, вот, все это включается. Это уже такой современный хороший эксперимент.
1: А они на батарейках, да, батареек хватает?
3: Да, аккумуляторы хватает, да.
2: Да, да, сейчас... А вы проводили эксперименты в Тихом океане, да? А не сравнивали результаты своих коллег, которые проводили такие эксперименты в Индийском океане или в Атлантическом? Насколько они совпадают, насколько разные вообще характер этих океанов?
3: Нет, безусловно, все это сравнивалось, конечно же. То есть, природа примерно одна и та же. То есть это разные, там, это от района зависит, даже в Тихом океане совершенно разные по активности такие. Там. А так, действительно, они примерно все похожи.
1: А каким образом влияют или не влияют вот бентические штормы на жизнь подводную? Да? Или об этом это плохо изучено? Все-таки большая глубина.
3: Ну да, я думаю, это, ну, я не очень хороший специалист, да, ну то есть что можно понять, потому, конечно же, он нарушает жизнь, когда вот это происходит, то есть те организмы, которые живут на дне, безусловно, подвергаются воздействию, их тоже может уносить или там перемешивать вместе с осадками, то есть, конечно же, нарушает их привычную среду обитания,
1: это, а может безусловно. Быть, есть какие-то организмы, которые как раз уже приспособились жить вместе с бентическими штормами и как раз хорошо их там переносят в какое-нибудь другое место, они там откладывают икру, например, потом. Возвращает, ну, я не знаю.
2: Планирует отпуск.
1: Планирует отпуск, опять же.
2: Бесплатный, со штормом уехать,
1: да. Бесплатный перелет, да, со штормом с одного места на другое.
3: Ну, скорее всего, конечно, наверняка кто-то приспособился. Тут однозначно.
2: Да, ну, первое, что приходит в голову человеку, то есть мне, это поставить какую-нибудь турбину, где шторма постоянные, и чтобы бесплатное электричество вырабатывалось. И у меня горела лампочка на столе.
3: Ну, дороговато будет.
2: Дороговато?
3: Да, да.
1: Это как раз ты предвосхитил мой вопрос. Вообще человечеству какая-то практическая польза от понимания этих процессов имеется? Можно как-то это все использовать для пользы?
3: Не, ну, практически это связано с прокладкой под кабелей. Это надо знать. Или с захоронением вот этих веществ вредных. То есть в этих местах лучше этого не делать. Или учитывать тогда, что такие активные процессы там происходят. То есть это прямая практическая такая...
1: Я вообще, кстати, не вот. Очень представляю себе, как кабели подводные прокладывают на глубинах километров. И уж тем более, что делать, если он порвется.
2: Да, и как определить, в каком месте он порвался, тоже непонятно.
3: Ну, я не специалист по кабелю. Наверное, легко, наверное, определять, наверное, да. Я так думаю.
2: Удивительно.
3: Да.
1: Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу. У нас в гостях Алексей Валентинович Соков, заместитель директора по научным экспедициям и флота Института океанологии имени Шершова РАН. И сегодня мы говорим о бентических штормах, придонных течениях. Это, в общем, наверное, почти одно и то же, да, получается?
2: Ну, практически, да, созвучные. Бентус – глубина, в переводе с греческого.
0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, да. Вахтан Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость Алексей Валентинович Соков, заместитель директора по научным экспедициям и флоту Института океанологии имени Шершова РАН.
2: Мы открыли очень интересное слово «меандр». Дело в том, что когда мы готовились к этой передаче, делали краткий реферат статьи 96-го года, автором которой является Алексей Валентинович, и у меня в реферат затесалось слово «меандр». А что это такое? Я забыл расшифровать. И Алексей Валентинович нам объяснил, что это изгиб. Реки, да?
3: Да, совершенно верно.
2: Река меандрирует, то есть изгибается. Вот.
1: А какие, а есть еще?
2: Да, Вахтанг сразу придумал, что можно про девушку так говорить.
1: Конечно.
2: Какие у тебя меандры.
1: Красивые, естественно. Ты меня сбился.
2: Пожалуйста, берись.
1: Ты мне девушка с меандрами.
2: Да, нужна помощь зала.
1: Мне нужна помощь зала, потому что ты вывел последние мысли у меня из головы.
2: Да. А каким образом вот эти вот изгибы, почему в реферате у меня появилось слово «меандр», если мы говорим о бентических штормах?
3: А потому что меандры не только у реки бывают, они и у течений бывают.
2: А, то есть изгибы, да?
3: Изгибы течений, да. И образование бентических штормов связываются, как я говорил, с вихрями. А вихри, один из механизмов образования вихрей – это отрыв меандра. То есть течение меандрирует, отрывается вихрь, и он, скажем так, может усиливать течение, может ослабевать. И бентические шторма связаны, район их образования, вот с таким меандрированием течения, с образованием вихря. Это вот такая прямая связь.
2: То есть получается, что не из точки А в точку Б идет, да, вот это подводное течение, придонное течение, а оно прям такое вот очень узорчатое, да, как-то
3: да, от основного там, ствола. Ну, то есть течение может быть более-менее, имеет плавную траекторию, но вот меандры и вихри, да, сильно изменяют ее направление.
2: Угу. И где-то они затихают, да, где-то они останавливаются, а где-то, наоборот, повышается скорость их, да?
3: Да, совершенно верно. То есть,
1: то есть получается, что меандры течения меняются?
3: Меняются, да. Это изменчивая форма, конечно, да. То есть вот как, то, о чем мы говорили, через год приходишь, а на этом месте нет меандра. То есть он сдвинулся или вверх, или вниз по течению. Или в сторону куда-то ушел, да. То есть это изменчивость как раз.
1: У реки меандры, они постоянные?
2: Ну, не всегда, я думаю, что с разливами-то они тоже меняются.
1: Ну, так не особенно все равно. А тут все-таки течение. А чего, кстати, зависит от направления течения, ну, подводного особенно? Ну, кроме вихрей, пожалуй, что?
3: Нет, направление течения, наверное, от вихря не зависит.
1: Ну, вот не направление, именно вот их извилистость.
3: А, извилистость – это динамика, То есть это изменение, ну, там, силы Кориолиса, которая отклоняет течение вправо, там, да, завихренность, которая связана с неустойчивостью потока, там, она связана с разной температурой, с разной соленостью, с трением. То есть целые эффекты, которые влияют на то, что поток начинает...
1: То есть в каком-то месте вода просто по каким-то причинам более соленая и... течение отклоняется вправо или влево и уходит в другую сторону.
3: Получается. Ну, очень упрощенно, но да.
1: Ну, естественно. Да, да. Да, да. Мы же не специалисты, нам нужно все упрощать и объяснять на пальцах.
2: Соленость, температура воды, да, и что
3: плотность,
2: еще?
3: Плотность. Ну, да. Но соленость и температура, она выражается в плотности. То есть, а в связи с плотностью может изменяться направление течения там, как раз.
2: Вот, видишь как.
3: Это плотностные течения, если говорить.
1: А если говорить, опять же, про эти, про штормы, там внизу получается холодная вода или теплая вода, например? Или это, может быть, разные слои воды, когда ну, вот в шторме в самом?
3: Как правило, это холодные слои.
1: То есть это те, которые опускаются вниз, да. И как раз вот идет холодный слой
3: воды. Это самые холодные слои океана, глубины – это самые холодные воды. Ну, как правило, то есть это такое...
2: А вот с чего мы начали? Это с того, что ученые обнаружили песчаную рябь. А если течение существует, все эти глубинные течения существуют миллионы лет, не проделываются ли там каналы от таких вот течений?
3: Да, и каналы есть, и валы, да, то есть промоины бывают, то есть где-то она вымывается, там образуется промоина, то есть и канал, да, а где-то рядом, например, сбоку от струи основной где-то, где скорость течения падает, там она откладывает, там образуется вал, то есть это такая вот система валов и промоин таких, да.
2: А то есть на донный ландшафт они тоже имеют влияние, да?
3: Да. Нет. Вот геологов именно это заинтересовало, что ландшафт был как раз очень разнообразный. То есть он не был ровной равниной. Да, конечно. То есть там форма рельефа дна колоссальная, на самом деле. Ну, действительно, вот. Особенно вдоль побережья Северной Америки. Там.
1: Есть на что посмотреть?
3: Есть на что посмотреть, да, если удастся погрузиться.
1: Ну, это очень глубоко, да, находится там.
3: 5? Ну, 3-4 километра, 5, да.
1: Ну, на каких-то батискафах. Туда опускаются?
3: Ну, могут опускаться. Такие приборы есть, конечно.
2: Но дорого.
1: Дорого. Вообще все сейчас дорого.
2: Все дорого.
1: Большое спасибо, что пришли. Сегодня к нам у нас в гостях был Алексей Валентинович Соко, заместитель директора по научным экспедициям и флоту Института океанологии имени Шершова РАН. Мы сегодня говорили о бентических штормах. Спасибо вам большое. Всего доброго.
3: Спасибо вам, что позвали.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Всем известно, что мы живем в галактике, в гигантской звездной системе, и одна из 200 миллиардов звезд в этой системе – наше Солнце. Разумеется, нам хотелось бы исследовать всю галактику и соседние с ней, но это не так легко сделать. Кстати говоря, в том, что есть еще и соседние галактики, астрономы были уверены далеко не всегда. И прошло менее 100 лет с тех пор, как мы узнали, что наша звездная система – это одна из множества, тоже из сотен миллиардов подобных ей звездных систем. Вот об этом мы на ближайших лекциях и будем говорить. А сегодня наша галактика. Как она устроена, какие звезды и другие объекты в ней находятся, где наше место в ней. Наше место на краю, приблизительно на расстоянии 2/3 от центра галактики до края ее диска. Тем не менее, окрестности Солнца населены звездами довольно плотно. Примерно на каждый кубический парсек приходится по одной звезде. Вот ближайшие окрестности Солнца, оно в середине, и зона размером примерно 15 световых лет, радиусом 15 световых лет, здесь показана. В ней несколько десятков звезд. Все они хорошо нам известны, мы давно их обнаружили, и, пожалуй, уверены в том, что других звезд в этой области нет. Да и ничего другого, кроме звезд, тоже. Хотя у некоторых есть свои планетные системы, в том числе и у нашего Солнца. Как видим, большинство звезд меньше Солнца, и тут они показаны более мелкими и более темными кружочками. Некоторые крупнее, ну, например, Сириус. Но вообще говоря, Солнце из крупных, и в окрестности Солнца, как правило, более мелкие, менее яркие и менее горячие. Сказать, что наше Солнце какое-то особенное, нет, нельзя. Это средняя, рядовая звезда, мы в этом убедились, изучая более далекие окрестности Солнца. Вот они сейчас перед нами. Здесь уже более крупная область и звезд побольше. Но, как видим, место Солнца, пожалуй, в середине по всем параметрам. И по массе, и по размеру. Ну, может быть, по количеству планет в нашей Солнечной системе мы все еще чемпионы. Хотя, надо честно сказать, обнаруживать планеты у других звезд очень трудно, и не исключено, что мы еще обнаружим их очень много, даже у ближайших. А вот перед нами почти вся наша галактика. Разумеется, не вся. Всю мы не можем окинуть взглядом, если смотрим на нее в оптический телескоп. А это главный наш прибор. И причин для того, чтобы были трудности в изучении галактики довольно много. Перечислю три важнейших. Ну, во-первых, галактика везде вокруг нас. Мы внутри, значит, куда бы мы ни посмотрели, везде галактика. А это значит, что изучить ее мы сможем, только исследуя всю небесную сферу. Она очень большая. 4 пи стеррадиан. Если перевести это в квадратные градусы, то будет 41 тысяча с лишним квадратных градусов. А он не так уж мал. Например, площадь нашей Луны на небе меньше четверти квадратного градуса. Вторая причина – большой диапазон расстояний. Ближайшие звезды совсем рядом с нами на расстоянии одного парсека, а наиболее далекие – на расстоянии сотни, тысяч парсеков и даже чуть больше. Поэтому одни и те же методы исследования не подходят для того, чтобы и ближние, и далекие объекты изучать. Вблизи мы видим все, а вдали только самые яркие. И очень трудно после этого восстановить общую, однородную картину нашей галактики. Ну и, наконец, третья, может быть, самая главная причина. Мы находимся в экваториальной плоскости, в самой серединке галактического диска. И здесь же находится вся газовая, ну, почти вся газовая и пылевая материя. Ее не очень много. А в составе галактического диска, ну, примерно 10% – это газ и пыль по массе, и 90% – звезды. Но звезды тем хороши, что они не заслоняют друг друга, их сравнительно мало. А пыль, мелкие межзвездные пылинки, очень сильно блокируют свет, идущий от далеких звезд, и не позволяют нам заглянуть в глубину галактического диска. Как преодолели эти трудности? Ну, пожалуй, первый, кто понял, как их преодолеть, был гениальный любитель астрономии Вильям Гершель. Он был любитель, но, тем не менее, изобретал новые способы исследования, и до сих пор мы ими пользуемся. Например, способ статистического исследования, то есть выборки определенных направлений в пространстве, определенных классов объектов, так, чтобы были силы и время их исследовать, и чтобы они достаточно репрезентативно, то есть полно представляли галактику в целом. Гершель использовал, как он назвал, метод черпков, то есть смотрел на небольшие площадочки вдоль галактической плоскости, то есть вдоль Млечного Пути и вдали от Млечного Пути, и таким образом набрал статистику о том, какова вся галактика. И, в общем, довольно правильно представил себе галактический диск. Он понял, что мы живем в плоской звездной системе. Сегодня, конечно, астрономам уже этого мало. Мы хотели бы исследовать всю галактику и вообще всю небесную сферу. Но посмотрите, с какими трудностями мы встречаемся. Большой телескоп, он здесь справа, который может далеко проникнуть в пространство, увидеть самые слабые объекты, тем не менее обладает очень маленьким полем зрения. Вот тут один из крупнейших телескопов в мире, а по существу главный телескоп 20 века, который до сих пор эффективно используется. Он даже на поверхности Луны вырезает маленький клочок. А уж исследовать все небо с помощью такого инструмента невозможно. Надо сделать 1,5 миллиона экспозиций, что выше человеческих сил, длиннее человеческой жизни. Есть телескопы более широкоугольные. Ну, фотографы это знают. Есть в природе широкоугольные объективы. Но фотографы же знают, что мелких, слабо светящихся деталей эти объекты не замечают. Вот такие широкоугольные телескопы тоже существуют, но они недостаточно дальнобойные. Они не могут выявить далекие слабо светящиеся объекты. Поэтому приходится как-то изобретать что-то новое. Ну, например, радиоастрономия. Дело в том, что радиолучи не замечают пылинок космических. Радиоволна длинная, а пылинка маленькая. И радиоволна проходит, не замечая пылинок, и поэтому галактика прозрачна для радиоволн. Такие обзоры с помощью радиотелескопов давно, уже более 1,5 столетия, проводятся, и они нам показали галактику в целом, но недостаточно четкие портреты при этом дают. Дело в том, что радиокартинка всегда размытая. Правда, вот такие многоапертурные, то есть многотелескопные комплексы радиоаппаратуры, они позволяют более или менее четкую картинку получить. Но и с ними тоже нелегко работать. Все небо изучить, для этого нужны десятилетия. Как мы представляем галактику на картах? Вот примерно так же, как Землю на вот такой единой карте. Мы с ними знакомы. Это полная развертка земной поверхности. Карта, на которой каждая параллель, то есть линия равной широты, имеет именно ту длину, как на глобусе. Такие же карты мы используем, чтобы представить все небо. Вот, пожалуйста, перед нами инфракрасный снимок неба, на котором центральная экваториальная полоса – это как раз и есть диск нашей галактики. Ну, Млечный путь, как мы его называем. Собственно, иногда и всю нашу галактику тоже называют Млечный путь или Milky Way по-английски. Но астрономы предпочитают писать слово «галактика» с большой буквы, чтобы обозначить, что это наша звездная система. Инфракрасные лучи тоже достаточно хорошо проникают через пыль, но если вы присмотритесь к этой фотографии, то увидите, что вдоль самой центральной экваториальной области Млечного Пути проходит темная полоска. Это как раз и есть экранирование света и даже инфракрасного света космической пылью. А вот перед нами, напротив, очень жесткий портрет. Это гамма-лучи чрезвычайно высокой энергии. Каждый квант несет энергию более 100 мэв. И тем не менее, на такой карте неба мы тоже замечаем присутствие нашей галактики в виде экваториальной полосы. То есть большинство гамма-источников находится в диске нашей галактики. Ну, как, конечно, есть и внегалактические. А вот сразу 4 портрета нашей галактики, полученные в разных диапазонах излучения. В оптическом, в радиоконтинууме, то есть в непрерывном широком диапазоне. И в радиолинии длиной 21 сантиметр, это наверху справа, в линии, в которой излучают атомы водорода. Ну, а мы знаем, что водород – это главный элемент во Вселенной. И в галактике он тоже главный. И он заполняет все пространство между звездами, поэтому мы видим целиком всю галактику в линии излучения водорода. И, наконец, более редкая молекула CO, ну, как говорят физики, угарный газ. Химики говорят монооксид углерода. Так вот, молекула CO тоже излучает достаточно интересную, легко обнаружимую линию. И в ней мы замечаем узенькую полоску вдоль экваториальной плоскости галактики. Это именно то место, где существует молекулярный газ. А молекулы могут только в самых холодных межзвездных облаках образовываться. Как раз это и показывает нам портрет. Холодный, плотный межзвездный газ строго вдоль экваториальной плоскости галактики сконцентрирован. Такие портреты очень распространены у астрономов, и вы найдете множество таких вот полосатых, то есть вдоль линии Млечного Пути сделанных портретов в самых разных диапазонах излучения. Даже в одном и том же, в инфракрасном диапазоне, в зависимости от того, более длинные или более короткие волны, мы видим разные объекты. Ну, например, на этой фотографии самая нижняя полоска – это ближний инфракрасный диапазон, ну, то есть достаточно горячие тела. А это, как правило, звезды, гиганты с температурой 2-3 тысячи градусов. И мы видим диск галактический, центральное утолщение. По-английски его называют «балдж», и часто русские астрономы тоже говорят «балдж галактики» или «центральное утолщение». Именно там и лежит галактический центр. А на остальных портретах в дальнем инфракрасном диапазоне, в гамма-лучах, в линии 21 сантиметр, как правило, светит разреженная среда, то есть газ той или иной температуры, возбужденный разными частицами. И здесь портрет галактики, ну, как-то выдающегося места в центре не указывает нам. Хотя мы понимаем, что как раз в центре каждой полоски, в направлении центра, лежит центр нашей звездной системы. Ну, а проще всего галактики снаружи изучать. Вот ближайшая к нам гигантская спиральная система, туманность Андромеда. Мы считаем, что она очень похожа на нашу. Есть такие галактики немножко подальше от нас и более удобно развернутые к нам плоскости. И нам бы хотелось понять, а наша собственная, на какую из них похожа, как она выглядит со стороны. Конечно, со стороны мы ее никогда не увидим, но представить себе портрет ее можно. Еще в XIX веке астрономы пытались это сделать и поняли, что Солнце находится не в центре галактики, а на периферии галактического диска. А вот угадать, где центр, они сразу не смогли. Это было неправильное представление. Центр лежит не в направлении созвездия Лебедь. А как возникло правильное? Изучали распределение на небе далеких звездных скоплений, шаровых звездных скоплений. Мы их видим во всем объеме галактики, ну, разве что за галактическим центром они скрываются. А так их видно. И вот они явно отмечают положение, где концентрируются эти звездные скопления. А значит, там же и центр галактики. И примерно с 20-х годов 20 века мы уже понимаем, что наше место, оно отмечено здесь на карте стрелочкой, на периферии, а центр галактики лежит в направлении созвездия Стрелец. Первым, кто это понял, был американский астроном Харлоу Шепли. И вот теперь портреты галактики уже более или менее осознанно можем рисовать, хотя сразу предупреждаю, все это рисунки, это не фотографии. И вряд ли мы когда-нибудь будем иметь фотографию нашей галактики со стороны. Но рисунки становятся все более точными. В направлении центра мы уже научились пробиваться сквозь пыль при помощи инфракрасных телескопов. Вот сейчас на этом снимке мы смотрим в направлении галактического центра, и хотя некоторые облака пыли еще перекрывают нам зрение, но тем не менее уже там в середине яркое ядро галактики заметно. В целом мы ее представляем вот так. Это диск с утолщением в центре, то есть там больше звезд, они больший объем занимают. И внутри этого диска есть спиральные ветви, звездные скопления, масса отдельных звезд и еще немало звезд в галогалактике, то есть в обширной сферической составляющей, вмещающей в себя галактический диск. Ну а как галактика выглядит со стороны? По крайней мере, есть два варианта. Либо у нашей галактики очень четкие, легко прослеживаемые спиральные ветви, как говорят астрономы, grand design, то есть четкая, ясная картина спиральная. Либо такие флокулентные, рваные, кусочные. Пока мы не знаем, в каком из этих, какой вариант из этих реализовался. Вот считается, что галактика М101 более или менее похожа на нашу. А вот эта галактика, у которой в центре такое дынеобразное эллипсоидальное тело звездное, вероятно, не очень похоже на нашу. Тот портрет, который вы видите сейчас перед собой, это наилучшее из возможных, так сказать, общественным мнением вынесенное, профессиональное представление о том, как выглядит наша галактика. Это галактика с так называемым баром, то есть с таким эллипсоидальной перемычкой в центре и, вероятно, с четырьмя довольно четкими спиральными ветвями. Но сейчас я кружком и положением Солнца отметил ту область, которую мы реально можем увидеть с помощью оптического телескопа. Как видите, очень небольшая область, а весь остальной объем галактики только пытаемся себе представить по тем или иным косвенным данным. Внутри галактики астрономы используют галактическую систему координат. И вы видите, как галактическая долгота меняется против часовой стрелки, ну, обычная система координат. Вращение галактики происходит в направлении 90 градусов, ну, вот примерно так, как на этом рисунке. Ближайшие спиральные ветви, точнее говоря, их обрезки, их кусочки, мы себе представляем. А вот как дальше они выглядят, это фантазия художника. Движение звезд в диске галактики происходит регулярно, то есть все они движутся, обращаются вокруг центра галактики в одном направлении. Если смотреть со стороны Северного полюса, то по часовой стрелке. А вот движение звезд и звездных скоплений в галогалактике очень хаотично. Они летают, ну, примерно как кометы в Солнечной системе, по разным вытянутым орбитам в разных направлениях. И, наконец, последнее. Все, о чем мы говорили, выяснено с помощью оптического телескопа, и мы видим фактически светлое, светящееся тело галактики, заполненное звездами. Но, как выяснилось, вокруг галактики существует обширная корона или темное гало, его по-разному называют, но так или иначе мы не видим там ни одного объекта, и только ощущаем их присутствие по гравитации, по тому, как движутся звезды. Если бы мы их увидели, то наша галактика выглядела бы вот так. Некое темное вещество огромного объема и в самом его центре то светящееся тело, которое мы называем Млечным путем. Это темное вещество так и называют dark matter, ну, то есть темная материя или темное вещество. Иногда говорят скрытая масса, но о его физической природе пока почти ничего не известно.

Среди выпускников и преподавателей Императорской академии художеств были люди, которые провели в ее стенах почти всю свою жизнь. Один из них – скульптор Иван Петрович Мартас, неспешно и достойно прошедший длинный путь от воспитанника академии до ее ректора. С момента открытия академии ее преподавателями были в основном иностранцы, маститые европейские архитекторы, художники и скульпторы. Мартас, несмотря на непривычную для русского слуха фамилию, прибыл не из Европы. Его предки принадлежали к мелкопоместной украинской шляхте, а фамилия, скорее всего, родилась от имени Мартын. Иван Мартас был принят в академию в возрасте 10 лет. Самой академии было и того меньше, всего 4 года. Уже с самого начала обучения, занимаясь в классе мастера орнаментальной скульптуры Луи Ролана, юный ученик проявил яркий талант в искусстве ваяния, а потому его взял под опеку сам ректор академии, знаменитый скульптор Николя Франсуа Жилле. Курс обучения Мартас окончил с блеском. Малая золотая медаль дала ему право на 5-летнюю стажировку в Италии. В Риме Мартас учился у крупнейшего специалиста по реставрации античных скульптур Карло Альбачини. В это же самое время здесь начинал свой творческий путь скульптор Антонио Канова. Его творения восхищали Мартаса. Работы этих двух мастеров часто сравнивали, находя в них много общего. А Ивана Петровича даже стали называть русским Кановой. Из Италии Мартас вернулся настоящим профессионалом, и это оценили столичные заказчики. Как правило, представители русской аристократии обращались к скульптору по печальным случаям. Они заказывали памятники в честь усопших. Надгробия, выполненные Мартасом, не уступали лучшим образцам античности и Ренессанса. Это признавали даже коллеги. «Он заставляет мрамор плакать», — восхищался профессор академии, скульптор Василий Глинка. Мартас украшал памятники барельефами и скульптурами. То были плакальщицы или аллегории, символизирующие добродетели. Согласно традиции, он увековечивал образ почившего в медальоне. Впрочем, он мог выполнить любое пожелание заказчика – создать бюст ушедшего родственника или его статую из мрамора или бронзы. Звание академика Иван Мартас был удостоен уже в возрасте 28 лет. Авторитет скульптора возрос настолько, что к его услугам обратились и представители императорской фамилии. Ему доверили работу над скульптурным портретом императрицы Екатерины Великой. Он стал автором мемориала Павла I. А также памятников его дочерей, великих княжон Александры Павловны и Елены Павловны. Рису Мартаса принадлежит и памятник дюку Ришелье. После Великой Французской революции этот аристократ поселился в России, стал генерал-губернатором Бессарабии и Новороссии и одним из основателей Одессы. Он предстал в образе древнего римлянина, а на постаменте памятника разместились аллегорические изображения правосудия, земледелия и торговли. Идею памятника Михаилу Ломоносову, созданного для Архангельска, скульптор пояснил: «Ломоносов представлен мною на северном полушарии для означения того, что он есть северный поэт. На полушарии выгравировано имя Холмогор, место его рождения. Положение фигуры выражает изумление, которым поражен он, взирая на великое северное сияние. В восторге духа своего поэт принимает лиру, подносимую гением поэзии».

1808 году лучшие отечественные скульпторы приняли участие в конкурсе на создание памятника Минину и Пожарскому. Итоги конкурса подвел журнал «Сын Отечества». Гений Мартаса всех счастливее и по изящнейшему произведению своему всех превосходнее изобразил памятник спасителям России. Проект его удостоен высочайшего одобрения. Порученной работой Мартас, несомненно, гордился. Он писал: «Наше Отечество воздвигает немало памятников таким редкостным мужам, таким бессмертным героям, чья любовь к Отечеству повергла бы в изумление Рим и Грецию». Идея Мартаса объединила величие древности и русские традиции. Князя Дмитрия Пожарского скульптор обрядил в римский плащ, а его щит украсил изображением Спаса. Кузьма Менин, подстриженный как крестьянин, одет в античную тунику, напоминающую русскую рубаху. В барельефе постамента Иван Мартас нашел место и для себя. Он явился в образе отца, отправляющего сыновей на битву. Еще недавно двое собственных сыновей скульптора участвовали в сражениях с наполеоновскими войсками. Один из них погиб. Памятник был завершен в 1818 году, и баталии Отечественной войны перекликались с событиями 200-летней давности. Уверенно продвигаясь по служебной лестнице, к 60 годам Иван Петрович стал ректором Академии художеств. Но, несмотря на должность, близость к власти и всероссийскую славу, своими достижениями он не кичился. «По скромности своей Мартас никогда не обременял просьбами о себе правительства», писал президент Академии художеств Алексей Николаевич Оленин. «Он имеет содержание от казны такое, каким пользуются некоторые ученики учеников его». Квартира Мартаса располагалась прямо в здании Академии художеств. Умеренного заработка хватало, чтобы прокормить 10 детей и многочисленных бедных родственников, которые годами жили в семье скульптора. Однажды Иван Петрович узнал, что одна из его дочерей позволила себе грубо обойтись с племянницей его покойной жены. Со слезами на глазах незаслуженно обиженная девушка собиралась уже покинуть дом, как Мартас, желая ее утешить, неожиданно произнес, обращаясь к дочерям: «Вы не умели уважать достойную вашей любви и дружбы бедную сироту, которую я до сих пор любил как дочь. Теперь вы будете уважать Авдотью Афанасьевну как мать». Предложение руки и сердца было эмоциональным и необдуманным, однако брак этот оказался на редкость счастливым. Прожив долгую жизнь, Иван Мартас скончался в 1835 году и был погребен на Смоленском кладбище Петербурга. Впрочем, это пристанище оказалось не последним. Спустя столетия прах художника перезахоронили на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры. Надгробие Мартаса не украшают ни статуи, ни роскошные барельефы. Оно скромно, как и вся его жизнь.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Всем добрый день, добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры и не только». Сегодня вы услышите лекцию о рогах, копытах и жвачке, эволюции жвачных. И, как всегда, лекцию прочтет, расскажет, поведает нам, раскроет все тайны Ярослав Александрович Попов. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Спасибо. Всех приветствую, всех, хотел сказать, всех очень рад видеть, но надеюсь, что все очень рады видеть меня. Но я буду рад послушать потом ваши вопросы. Да, мы продолжаем наши эфиры, продолжаем изучать разные группы животных, и вот на сей раз упал мой взор на парнокопытных. Но так как часть парнокопытных уже попадали в отдельные рассказы, ну, например, если взять глобально такую группу, как киты парнокопытные, а я напоминаю, что киты неожиданным образом оказались очень близки к парнокопытным. Так вот, некоторых киты парнокопытных мы разбирали в цикле эволюции китов. Больше того, когда-то на канале Дарвиновского музея выходила лекция, которая называлась там «Киты и свиньи». И там, соответственно, я рассмотрел вот как раз части парнокопытных, которые относятся к китам и

соответственно, к бегемотам и свиньям. Поэтому, дабы не повторяться, решил я не всех парнокопытных сегодня рассмотреть, а лишь их определенную часть. Собственно, ту, что не бегемоты, не киты и не свиньи. Ну вот на данной картинке мы так и быть посмотрим на всех парнокопытных, чтобы уж их совсем не обижать. Но в дальнейшем, извините, останутся исключительно жвачные. Да благо их, как говорится, тоже немало. Итак, поговорим об эволюции удивительных животных, которые именуются жвачными. Вообще, таких тоже, прямо скажем, немало. Ну вот хотя бы на этой картинке очень многих вы можете увидеть. Всевозможные олени, оленьки, какие-нибудь кабарги, антилопы, гну и не только, бараны, овцы, коровы, ну, жирафы, лоси. Ну, перечислять, наверное, всех парнокопытных – это занятие часа на полтора, просто из наименования произносить. Конечно, понятное дело, что раз эта группа настолько разнообразная, то, наверное, у нее должна быть какая-то очень интересная эволюционная история. Ну, насколько она интересная или неинтересная, судите вам. А я, по крайней мере, попытался некоторые клубки этой эволюционной истории для вас распутать, хотя оказалось, что переплетение нитей там весьма густое и непростое. Но давайте обо всем по порядку. Итак, начнем с того, что полюбуемся на вот такую милую картинку, на которой изображены бык и теленок. А потом на такую милую картинку, на которой тоже изображен бык и теленок. Ну, еще тут заодно и самка тоже присутствует. Вот ее коровы уже как-то не назовешь. Но вот бык и теленок вполне применимо как к знакомым нам, собственно, даже не знаю, как хочется сказать быкам, ну, быкам, коровам, короче говоря, знакомым нам полурогим живым существам, так и к некоторым оленевым. Почему? Думаю, несложно догадаться, потому что действительно эти животные являются близкими родственниками, все они жвачные, и в принципе называть детеныша жвачного животного теленком или же там самца какого-нибудь жвачного быком – это нормальная история. Ну, давайте же еще разочек разберемся в этих всяких странных перипетиях систематики. Вот еще разочек. Все парнокопытные у нас попались. Без, правда... нет, не без. Вот они, собственно, действительно все. Все парнокопытные. Причем любопытно, что у нас китообразные традиционно считаются, ну, совершенно отдельной линией эволюции. И даже была когда-то мысль то, что их как-то надо сближать именно с хищными животными. Ну, потому что китообразные все из себя такие хищные. Ну, и казалось, что, наверное, когда-то древние хищные млекопитающие ушли в воду и вот в итоге стали дельфинами и китами. Но оказалось, что они парнокопытные, ну, или, если угодно, китопарнокопытные, но мало того, так еще и они как бы являются далеко не самыми рано отделившимися от общего ствола парнокопытных. То есть, есть прям какие-то более базальные, как выражаются ученые. Так вот, согласно представлениям систематики, которая, кстати, во многом была составлена не стараниями палеонтологов, а стараниями генетиков, мы можем выяснить, что, оказывается, наиболее отличными от всех прочих парнокопытных являются верблюды. Вместе с верблюдами уходит огромное количество их древних родственников, таких как какие-нибудь там трехрогие синтероцеросы и прочее, и прочее. Очень интересная тоже группа, может быть, когда-нибудь мы об их эволюции тоже поговорим. Но в итоге верблюдов мы сегодня рассматривать не будем, потому что они точно не жвачные. Дальше отделяются свиньи. Отделение свиней от общей ветви парнокопытных произошло порядка 55-60 миллионов лет назад, еще в палеоцене. И они очень долго эволюционировали самостоятельно. У них тоже много интересных там ответвлений было. Но все, конечно же, знают про каких-нибудь там адских свиней-энтелодонов, которые, кстати, не являются предками современных свиней. Ну и, в принципе, среди непосредственно свинской линии, которая привела к современности, тоже есть много чего интересного.
Следующее разделение произошло, ну, видимо, где-то порядка 50-55 миллионов лет назад. И тут уже часть парнокопытных отправилась поближе к водоемам и, в конце концов, дали начало бегемотам и титам, а часть парнокопытных сформировала то, что мы сейчас называем жвачными животными. Ну и очень быстро эти жвачные разделились на две группы, так называемых мышиных оленей, очень-очень мелких живых существ, очень своеобразных, прямо скажем, ну и, собственно, настоящих жвачных. Ну и вот, вот про эту линию дальше у нас пойдет разговор. Вот, значит, жвачные поближе. Взяли эту веточку, разложили ее по полочкам и получили уже какое-то более подробное деление. Итак, еще разочек, жвачные у нас делятся на низших и высших, или же настоящих жвачных. Низшие жвачные – это только вот эти мышиные олени, мышиные олени или же оленьки по-другому. Крошечные и очень своеобразные живые существа, которые, ну, фактически, можно сказать, отражают такой вот прототип того животного, от которого потом произошли все жвачные. То есть, если вам захочется когда-нибудь представить, как выглядел, там, не знаю, прадедушка жирафа, прадедушка овцы, прадедушка коровы, ну, вот примерно как оленек. Конечно же, когда мы проводим такое сравнение, стоит делать оговорку, что, безусловно, оленьки тоже эволюционировали, они тоже уже не совсем такие же, как 55 миллионов лет назад, но они изменились минимально, гораздо меньше, чем, допустим, те же жирафы. Дальше настоящие жвачные у нас делятся на белорогов, жирафов, оленей, кабарговых и полородих. А тут, кстати говоря, тоже интересная история, на самом деле очень по-разному. Разные авторы рассматривают, куда кого поместить. Вот здесь прям такого супер единого мнения нету до сих пор. Безусловно, жирафы – это прям сильно отдельная история. Олени тоже отдельная история, хотя более общая с остальными, чем жирафы. А вот кабарга, например, вот ее положение немножечко спорное. То есть, ну, видимо, она все-таки действительно рядышком с полорогими, хотя, ну, до конца ее эволюционная история еще непонятна. И вот к велорогам, на самом деле, тоже очень много вопросов. Ну, я видел даже некоторые классификации, в которых велороги неожиданно отправляются вот сюда, рядышком куда-нибудь к коленям. Но прежде чем рассматривать более подробно историю жвачных и смотреть, собственно, на разных ископаемых представителей, давайте попробуем обозначить какие-то общие черты жвачных животных. Благо, как я уже сказал, современных жвачных предостаточно. Изначально их выделили все-таки именно по каким-то морфологическим или физиологическим признакам, короче говоря, по внешнему виду и по строению, по поведению, по их, не знаю, там, пищеварению и прочим характеристикам. То есть это вполне себе такая цельная группа. И значит, у них есть определенный набор качеств, которые очень даже несложно подметить. Во-первых, это, конечно же, парные копыта, которые присутствуют в количестве либо двух, либо четырех штук. Есть очень прикольные ископаемые животные, у которых сразу и два, и четыре. На передних лапах два, на задних четыре. Мы их сегодня обязательно посмотрим. Сейчас все-таки как-то вот они уже постарались определиться. Либо два, либо четыре. В любом случае, третий, четвертый развиты наиболее сильно. Либо только третий, четвертый палец остались. Либо развиты все четыре, но третий, четвертый посильнее. Чаще всего развиты рога в той или иной степени. Хотя, конечно же, есть и исключения. И довольно интересный момент, что у них отсутствуют верхние резцы. Ну, вот мы сейчас это посмотрим, но это прикольно. То есть, как бы, не самоочевидно, хотя, конечно же, если некоторые заглядывали в пасть, там, не знаю, оленю или корове, могли в этом убедиться. Очень интересные у них зубы своеобразные, лунчатые или селенодонтные, как их по-научному называют. Как это выглядит, сейчас тоже покажу. И для чего это нужно, тоже расскажу. Мне не жалко. И, конечно же, пожалуй, один из самых важных признаков, который рассказывают в школе. Кто-то, видимо, уже это проходил. Правда, может быть, старательно забыл, но наверняка проходил. А кто-то, может, еще будет в будущем проходить, в зависимости от того, сколько вам лет, сколько классов вы уже прошли или же еще проходите. Итак, значит, если вы учитесь в школе, запоминайте. Если вы не учитесь в школе, то вспоминайте.
Что есть такого сложного в системе пищеварения? Не зря их называют жвачными животными, потому что они все время что-то жуют. А жуют они не только что употребленную пищу, а некую жвачку, которая прибыла к ним прямиком из желудка. То есть они что-то проглотили, потом отрыгнули, еще раз пережевали и еще раз проглотили. Звучит, конечно, аппетитно, но вот так вот устроена система жвачных. И, между прочим, на редкость эффективная система гораздо более крутая, чем у непарнокопытных. Но для того, чтобы вот эта вся непростая схема работала, желудок должен состоять из 4 отделов. Ну или хотя бы из 3 по минималке. Это рубец, сетка, книжка и сычуг. Ну и, как здесь указано, у оленьковых книжка отсутствует. Что, кстати, лишний раз намекает нам на то, что они-то как раз крайне примитивные ребята. Видите, даже книжку еще не прихватили. Когда стали учеными, тогда уже стали настоящими жвачными. А вот без книжки только оленьковые. Итак, начнем с знакомства с строением черепа, ну и как бы особенностями, некоторыми деталями этого самого черепа. Как вы уже, наверное, запомнили, у жвачных отсутствуют верхние резцы. И если вдруг вы в этом сомневались, вот вам, пожалуйста, корова это демонстрирует. Снизу резцы есть, сверху, извините, только бугорочек, никаких резцов. Вот череп. Снизу резцы есть, сверху резцов нет. Кроме того, видны зубы, те, которыми жуют жвачные. Соответственно, премолеры и молеры, и даже предкоренные и коренные. Если мы посмотрим на них сбоку, мы увидим, что они большие и высокие. И это классно. Чем выше зуб, тем, значит, можно больше всего жевать и дольше прожить. А так как наши жвачные животные предпочитают жить, ну, хотя бы десяточек лет, а лучше бы 20-30, то зубки надо отращивать большие, потому как питаются они грубой растительностью, частенько прямо-таки травой, а трава – это супергрубая растительность, и для того, чтобы ее пережевывать, нужно иметь зубы широкие, мощные, с особым узором, и плюс еще и высокие, чтобы они потихонечку стирались, и при этом их надолго хватало. А если мы посмотрим на эти самые зубы сверху, то увидим вот такие вот интересные штуки. И в принципе, ну, при первом приближении это похоже на Луну. Именно поэтому они и получили название лунчатые или же селенодонтные. Ну, собственно, если я ничего не путаю, по-древнегречески селена – это луна. Ну, иногда я немножечко могу запутаться, где там латынь, где там греческий, тем более, что в науке-то используют и то, и те, и другие корни. Но, по-моему, все-таки это греческий изначально корень. Так вот, действительно, на луну похоже, действительно, зубы такие лунчатые. Это, кстати, классный способ отличить зубы парнокопытных от зубов непарнокопытных. У непарнокопытных они будут лафодонтные или петельчатые. Там будет такой узор совершенно непонятный из непонятных петель. Например, такой будет зуб, ну, скажем, у лошадей, у носорогов, ну и, понятно, у всяких там индрикотериев и прочих сибирских единорогов. Ну, а здесь, вот видите, луна. Красиво. Ну, а, конечно же, вот эта вот изгибающаяся штука – это не что иное, как эмаль. То же самое, что у нас сверху зуб покрывает полностью, у них это покрывает лишь по бокам. А в серединке у них располагается дентин. Дентин – это то, что у нас находится внутри зуба под эмалью. Но у них вот оно буквально торчит на поверхность, но они не жалуются. Им и так нормально. И вот такой вот сложно устроенный зуб прекрасно перетирает растения. Теперь еще разочек про строение желудка. Мы, в принципе, это уже упомянули, но на всякий случай картиночку тоже стоит посмотреть, как-то оно наглядно лучше представляется. Итак, прошу любить и жаловать. Рубец, такая вот здоровенная штуковина. Кстати, кто там тоже по магазинам ходит, из тех, кто постарше, детишек постарше, вот, там пишут периодически комментарии детишки, которым по 40 лет, по 50 лет. Вот такие вот детишки, я думаю, что наверняка на прилавках частенько замечали рубец. Ну, хотя, в принципе, детишки поменьше тоже его иногда могли видеть. Ну, вот теперь все точно будут знать, кто такой рубец. Это большая часть желудка, допустим, той же коровы. Есть также сеточка. Вот та самая книжечка, которая может отсутствовать у оленьков. И сычуг.
И показано, что очень удобно направление пищи. То есть у нас вначале пища поступает в желудок, проходит через рубец, затем, соответственно, она отправляется обратно, отрыгивается, пережевывается повторно, снова проглатывается, проходит уже через сеточку, уходит в кишечник, дальше отправляется в сычуг и в кишечник. И благодаря столь длительному пути, благодаря повторному пережевыванию, усваивается очень-очень многое, в том числе умудряется даже усвоиться клетчатка. Ну и плюс, конечно же, понятное дело, микрофлора в этом деле тоже помогает. Огромное количество микрофлоры находится в сетке. И там как раз, собственно говоря, идет основное переваривание большей части растительной пищи. И это красота. Благодаря этому они могут, ну, собственно говоря, нагуливать очень хорошую такую массу и чувствовать себя очень даже неплохо. И, собственно, возможно, что именно благодаря этой особенности они столь разнообразны. Ну, если мы сравним, например, парнокопытных и непарнокопытных, ну, станет очевидно, кто оказался успешнее. Парнокопытных намного больше, они намного разнообразнее. Теперь давайте начнем уже рассматривать эволюцию копытных, ну и конкретно парнокопытных и конкретно жвачных. Если мы начнем наш путь с начала кайнозоя, а я думаю, что это самый логичный путь, то мы можем встретить где-то в палеоцене таких животных, как протоунгуляты. Но я напомню, что кайнозой – это последние 66 миллионов лет нашей истории планеты. И, собственно говоря, кайнозой начался после знаменитого падения астероида, когда исчезли динозавры и закончился мир рептилий. Начался уже мир млекопитающих и птиц. Ну, по крайней мере, мы так считаем. Хотя, честно говоря, ну, например, насекомых гораздо больше, чем млекопитающих и птиц. Так что я уверен, что насекомые считают, что, собственно, с каменноугольного периода и по наши дни нас только мир насекомых. Это уже детали. Может, про насекомых, кстати, мы тоже как-нибудь поговорим. Если есть такое острое желание обсудить эту тему, тоже можете в комментариях отметить. Но, итак, значит, вымирают динозавры, млекопитающие радуются, место освободилось, можно занимать новые экологические ниши, и значит, можно меняться. И они начинают меняться, начинают эволюционировать. И вот как раз в самом начале, в палеоцене и дальше в эоцене, появляются самые разнообразные млекопитающие, самые разнообразные группы живых существ зарождаются. И вот мы видим, как от какого-то предка, который называется протоунгулят, очень удобно, первое копытное, классное название, разделяется на несколько ветвей. Дальше каждая ветвь разделяется на еще часть ветвей. И в конце концов это дает начало самым разным животным. В принципе, схемочка очень симпатичная. Мне она очень понравилась, я решил вам ее показать. Есть, правда, у этой схемочки некоторые недостатки, а именно то, что, ну, где-то, наверное, процентов 80 про палеонтологов, если не 95, скажут, что она неправильная. Потому что самые ранние вот эти вот этапы эволюции, они на самом деле, ну, крайне мутные и сомнительные. И очень сложно понять, кто на самом деле чей предок. То есть, ну, возможно, что эта схема и имеет под собой какое-то, ну, как бы правильные черты, но во многих деталях она может быть не точна. Но я думаю, что для общего представления она весьма достойна. Это весьма неплохая. Вот фиолетовым цветом выделена линия, которая ведет непосредственно к парнокопытным. Кстати, стоит отметить, что вот с южноамериканскими копытными все тоже на самом деле не так уж просто. Я бы сказал бы, что вот эта линия ведет скорее к конкретно литоптерам, которые здесь изображены, собственно говоря. Да? То есть не всем южноамериканским копытным, но конкретно типа макроухении. Так что зря вот этот человек здесь написал это слово. А, ну да, этот человек, это был я. Ну, значит, зря я тут и написал это слово, надо было написать литоптеры. Остальные южноамериканские копытные близкие родственники на самом деле слонов. Надо будет поправить. Ну, насчет непарнокопытных мы уже с вами когда-то говорили. Если есть желание, можно поискать лекцию у нас где-то здесь на канале. Она должна была, надеюсь, не затерялась, про эволюцию лошадей быть.
Про эволюцию, соответственно, китообразных тоже говорил. Есть отдельная лекция, ну а мы продолжаем отслеживать эволюцию парнокопытных. Итак, ежели мы посмотрим дальше уже, но на разнообразие современных парнокопытных и китопарнокопытных, но при этом применим шикарный метод, который называется молекулярные часы, которые позволяют проследить, когда и какие ветви разошлись, мы можем примерно прикинуть, как, собственно говоря, происходило разделение разных ветвей. Ну, в принципе, я вам эти даты плюс-минус обозначал, но вот здесь, вот, как говорится, умные люди все-таки все это на схемочке нарисовали, старались. Вот. Так что я думаю, стоит посмотреть, что получилось. Итак, вот около 60 миллионов лет, согласно этому исследованию, получается, разошлись пути китобегемотистых. Жалко, названия такого нет, но я его только что придумал. И, соответственно, жвачных. Дальше у нас, соответственно, жвачные стали делиться порядка 50 миллионов лет назад, отделяются оленьковые, ну и дальше уже происходит дальнейшее разделение порядка 30 миллионов лет назад. Справедливости ради я могу сказать, что вот там на следующих схемках будет немножечко датировочки различаться. Ну, не так, чтобы кардинально, но где-то на 5 миллионов лет. Ну, например, вот эта вот датировочка, разделение жирафов и остальных всяких разных, не жирафов, скажем так, да, всевозможных жвачных. Так вот, это разделение, оно, судя по всему, произошло все-таки не 30 миллионов лет назад, а где-то порядка 35 миллионов лет назад, в начале олигоцена. И оно очень четко совпадает с существенным похолоданием климата и изменением окружающей среды. Это, в принципе, вполне логично. Но молекулярные часы не точны, вот, так что можно на 5 миллионов лет это все подправить. Ну и есть некоторые другие, тут такие же тоже датировочки, которые тоже, возможно, немножечко будут смещаться. В целом представление можно получить. Вот как раз уже такое комплексное исследование, ну, правда, ну, по текущим временам, когда у нас очень-очень быстрый темп идет эволюции палеонтологии, когда очень много выходит новых исследований, можно сказать, что, конечно, исследования, которые были лет 20 назад, они уже, ну, прям совсем несерьезные, слишком старые. Однако ж, вот что приятно, вот это исследование было проведено по комплексу данных. И по молекулярным данным, по тем данным, которые тогда были известны, и все это было сопоставлено с данным по экологии, и по палеонтологическим данным и по морфологическим данным. То есть вот на 2005 год это была очень классная статья, которая объединяла все по эволюции жвачных, вот все, что известно, такой вот комплекс. И благодаря такому комплексному подходу, на самом деле, вот я датировкам в этом исследовании доверяю гораздо больше, чем просто молекулярным анализам, даже какого-нибудь 2014 года, хотя он там через 10 лет уже после этого был сделан. И вот здесь мы видим, что, ну, действительно, кстати, порядка 50 миллионов лет назад, что приятно совпадает с тем исследованием, произошло расхождение оленьков и настоящих жвачных. И это как раз приходится на этап существенного изменения климата. Собственно, почему у нас всегда идет эволюция? Из-за того, что жизни приходится приспосабливаться к окружающей среде. Если у нас все шикарно, если все стабильно, зачем эволюционировать? Зачем что-то менять, если работает? Лучше не трогать. Нормально все будет. А вот если что-то меняется, ну тут, блин, что-то надо делать. Иначе можно нечаянно, ненароком вымереть. Поэтому совсем неудивительно, что какие-то глобальные эволюционные перестройки очень хорошо совпадают с колебаниями климата. И вот посмотрите, как любопытно, да? Здесь у нас вот видно, значит, у нас здесь показано вообще содержание кислорода. Но на самом деле, если бы это был бы график температуры, то мы бы тоже здесь видели пик палеоцен и оценовый термальный максимум здесь наблюдается. А ну, тут, собственно, отмечено, да. Что вот как раз это, собственно, очень хорошо с температурой сочетается. Тепло, холодно. Я говорю, классное исследование. Всем рекомендую. Так вот, палеоцен оценивает термальный максимум, время максимального потепления. Там в это время в морях заморные условия произошли, куча классных рыбей накопилось, которых можно очень здорово изучать, как человек, который копался в этих
эоценовых, раннеоценовых черных слоях, могу сказать, очень классные. Вот, рыбок много. Ну, а на суше, соответственно, пришлось к существенному повышению температуры как-то приспосабливаться. И вот, пожалуйста, произошли какие-то первые разделения на оленьков настоящих жвачных. Следующее, такое вот прям ключевое событие разделения настоящих жвачных уже на жирафов и прочих, происходит где-то порядка 35-30 миллионов лет назад. И посмотрите, это же событие существенного похолодания. В этот момент, где-то там, далеко на юге нашей планеты, Антарктида оторвалась от Южной Америки. Вокруг Антарктиды закрутилось циркумантарктическое полярное течение. И из-за этого Антарктида стала остывать. Больше теплая вода не достигала Южного полюса. И теперь Антарктида стала покрываться льдом, и в целом температура на планете стремительно стала падать. Это, в свою очередь, поспособствовало тому, что некогда обширнейшие тропические леса стали меняться. На их месте стали появляться смешанные леса, широколиственные леса, но уже не джунгли. И, пожалуйста, жизнь меняется. Появляются всякие протожирафики и там протокоровики. Дальше, следующее подразделение, конец олигоцена. Не зря же у нас олигоцен и миоцен разделяются. Причем это больше того, это разделение двух периодов. Палеоцен и оцен, олигоцен – это палеогеновый период, миоцен, плеоцен – это неогеновый период. Конечно же, граница двух периодов, безусловно, должна была быть связана с каким-то событием. Это событие Великого вымирания. А вымирание произошло опять из-за изменения климата и плюс перестройки экосистем. Именно на этом самом месте, на место обширнейших лесов, если раньше там джунгли сместились там широколиственными лесами, теперь на место широколиственных лесов приходят степи и саванны. И, конечно же, ну, животным пришлось снова как-то к этому приспосабливаться. И, пожалуйста, уже идет разделение на всяких там пал, антилоп, быков и прочее. То есть уже начинают разделяться даже полародии. Ну и дальше уже там еще некоторые этапы развития такого разделения происходят. Но подробно я сейчас разбирать не буду. Но видно, что много всяких интересных событий происходило. Ну давайте еще разочек обо всем об этом по порядку. И теперь уже с конкретными представителями древних животных. Итак, как мы уже поняли, какие-то первые ключевые события в истории жвачных происходили как раз-таки на протяжении эоцена. В начале эоцена и в конце эоцена. Как мы видим по карте эоцена, у нас достаточно интересно выглядела в тот момент планета Земля. Да? То есть у нас был уровень моря гораздо выше. И вот если мы возьмем, например, Евразию, то она, по сути, делилась на череду каких-то непонятных островов, на такой небольшой континент, ну, можно сказать, европейский, условно говоря, на Сибирь, плюс, ну, на Азию, давайте так, да, то уж как-то все-таки, тут не только Сибирь, значит, азиатскую часть, ну, и дальше были там всякие там уже понятные части, там Гренландия, Северная Америка и так далее. Но нас больше всего сейчас интересует вот эта часть, потому что именно здесь зарождались жвачные. Больше того, жвачные-то в основном зарождались в Азии, и потом в Восточной Европе, потом уже и в Западной Европе. И перемещались они, соответственно, вот по этому маршруту тогда, когда проливы эти исчезали, потому что иначе они перемещаться не могли. А исчезали они, когда менялся климат. То есть у нас получается, смотрите, уровень моря падает, тропические леса меняются на смешанные, и уже получается как бы два события очень важных, да, животным приходится как-то приспосабливаться, а тут еще и миграции начинаются, которые способствуют еще большей эволюции, потому что какие-то новые неожиданные виды приходят из Азии, кто-то там неожиданный приходит из Восточной Европы, и в итоге как-то этим животным приходится приспосабливаться. Следующий этап, вот там тоже уже ближе к концу эоцена, в Западную Европу тоже проникли из Восточной Европы какие-то существа. Опять пришлось как-то меняться. Ну, вот так выглядела Земля. Это вот как раз те самые джунгли, которые располагались на территории, ну, пусть будет Восточной Европы. Да, там всякие уинтотерии, всевозможные там хищники древние. Там тогда эти гиенодоны гуляли всякие разные, миоциды бегали. Ну, интересные были времена. И в это время обитал брахитерий.
Кто такой брахитерий? Ну, как вы видите, это животное, которое жило в позднем эоцене, олигоцене, то есть как раз в тот момент, когда началось существенное похолодание, и немножко после этого. И как раз он был одним из тех животных, который бодро мигрировал там, из Азии в Восточную Европу, из Восточной Европы в Западную Европу, когда проливы исчезали. И за это время он достаточно бодро эволюционировал. Некоторые были там начальные животные совсем крошечные, размером с такую небольшую кошечку, весом под 7 килограммов, ну а в конце уже что-то такое типа овечки получилось, весом по 36 килограммов. Это были лесные животные, и, собственно говоря, окончательно вымерли они тогда, когда леса исчезли. В принципе, что-то подобное есть, ну, еще у них есть родственники, я их сейчас тоже покажу, но они известны в основном либо по зубам, либо по каким-то отдельным костям. Ну, как правило, это зуб, кусок челюсти, например. Поэтому, как точно они выглядели и что они из себя представляли, не совсем понятно. С брахитерием попонятней. Возможно, что именно так выглядели вот эти самые протожвачные, прародители всех-всех жвачных животных. Итак, как мы видим, животные очень небольшие. Опять же, для эволюции нормально. Все большое начинается с малого. Кроме того, они очень интересно выглядят. Да? Посмотрите, у них, ну, понятное дело, там зубки классные, чтобы пожевать. Есть так называемая диастема без зубов, там спереди резцы. Все это, кстати, очень похоже на строение современных жвачных. Правда, резцы пока и сверху, и снизу. Дальше мы можем увидеть позвоночник, который, кстати говоря, прекрасно гнулся. И видим совершенно четко, что задние ноги намного длиннее, чем передние. А это означает, что эти животные были отличными прыгунами. Видимо, вот жили они в лесах, соответственно, питались какими-то растениями. Ну, судя по зубам, могли они питаться разнообразными растениями. В принципе, все почти что находили, то и ели. Но в первую очередь это были лиственные формы. И, собственно говоря, когда климат изменился, леса исчезли, лиственные формы стали исчезать с одной стороны, с другой стороны на открытых пространствах хищники какие-то новые, неожиданные появились. Вот тогда-то они вымерли. До этого времени прекрасно себя чувствовали. Ну и, соответственно, были такими отличными попрыгунчиками. И чем-то напоминали современных вот этих оленьков, мышиных оленей. Ну, собственно говоря, видимо, они являются прародителями, как я уже сказал, мышиных оленей и, собственно, всех остальных уже настоящих жвачных. Вот так вот это животное могло выглядеть, очень такое своеобразное, достаточно интересное. Ну, да, это уже не оно, это уже Архиомерикс, ну, вот он, тот выглядел примерно так же. До того, к сожалению, реконструкции не показал. Вот, еще одно животное, Архиомерикс из Китая, если этот был, так сказать, не совсем правильно сказал, он был, по-моему, настолько из Восточной Европы, потом в Западную ушел. Этот был как раз в Азии, потом ушел уже, видимо, куда-то в Восточную Европу. Значит, Архиомерикс выглядел примерно так же. Ну, то есть, это вариация на ту же самую тему, только, соответственно, вот уже из Азии. Да? Ну, и еще один – это гипертрагул, тоже в качестве примера. Еще одна вариация на эту же тему. Тоже, видите, такое что-то оленеподобное. Но только тут, пожалуйста, хвостик маленький. А так все примерно плюс-минус то же самое. Вот, кстати, гипертрагул был очень широко распространен, он прям так хорошо по миру погулял. И, ну, может быть, именно он стал прародителем остальных животных. Хотя, ну, как бы точно это сказать достаточно сложно. Сейчас покажу еще одну схемку, на которой можно будет попытаться всех этих гипертрагулов и брахитериев расставить. Но, как я уже говорю, там разные авторы это делают немножко по-разному. Я вот вам обещал показать животное, которое как бы еще не определилось, ему надо два пальца иметь или четыре. Вот это как раз оно, гипертрагул. Спереди было два копыта, сзади было четыре, очень прикольный. Ну а вот и схемка обещанная. Ну вот согласно этой схемке, гипертрагулиды самые древние. Вот они там вообще чуть ли не 60 миллионов лет назад от всех остальных отделились. И, видимо, что-то подобное было предком всех остальных. Потом произошло еще одно разделение на других лофомерицидов всевозможных, но я их даже сегодня перечитать не перечислял, и на, собственно, оленьков. Дальше вот они,
археотермициды, которых мы уже сегодня видели, ну вот согласно этой схемке получается, что они чуть-чуть более прогрессивные, чем оленьки, и как бы уже поближе к настоящим жвачным. Ну а вот этих вот первых у нас тут нету. Ну и брахитратфу. Вот уже сам заговорился. Вот этих, короче говоря, брахитериев. Брахитериев тут на этой схемке, к сожалению, нет, но чаще всего брахитериев ставят где-то все-таки ближе к началу, или же вот где-то вот здесь вот, между какими-нибудь там оленьками и самыми примитивными животными. Ну, то есть, скорее всего, все-таки именно с брахитериев все начиналось. Давайте же посмотрим поподробнее на современного представителя, ну, как бы вот этой, можно сказать, очень древней династии трогулидов. Ну, прежде чем мы их посмотрим, вот тут еще есть карта, на которой как раз показано, как всякие брахитерии и прочие перемещались из Азии до Западной Европы. Вот. Ну, и, собственно говоря, да. Ну, собственно говоря, почему это происходило, я уже комментировал. Ну, а вот уже линия, которая ведет непосредственно к современным оленькам. Археотрагулы. Вот это вот считается, ну, прям таким достоверно древними предками именно оленьков. Известно они из Таиланда. Возраст их порядка 32 миллионов лет. Но вот, к сожалению, как это часто бывает, известно они только по зубам. По зубам, по кусочку челюсти. Дальше вот уже гораздо лучше известные даркатерии. Их вот уже много где находят, и в Африке, и в Европе. И, ну, они, собственно говоря, уже практически современные оленьки, очень мало чем отличаются. Кстати, обратите внимание, что вот эта вот тенденция на очень крупные задние лапки сохранилась. Ну, собственно, современных оленьков она тоже проявляется. И вот, собственно говоря, современные оленьки, или же мышиные олени, или же мышь-олени, вот самые маленькие жвачные, которые вообще сейчас существуют. Но вот самый маленький из мышевидных оленей, как видите, размером буквально с футбольный мяч. Ну и вот некоторые особенности его строения, там парные копытца, вот такая интересная серебристая полосочка, необычная окраска, небольшие клычки, все здесь показано, можете полюбоваться. Собственно говоря, точно так же, как и далекие предки вроде брахитериев, эти животные так до сих пор и скрываются в лесах. Ну, собственно говоря, в лесах Вьетнама. Переходим же к настоящим жвачным, известным также как пекоры. И начинаем мы эту историю с родичей жирафа. Ну вот еще одна схема, если вам вдруг было до этого схем маловато. Ну, схем, мне кажется, сложно разобраться во всем этом многообразии древних жвачных. Честно говоря, и со схемами тоже сложно. Но что же делать? Вот эволюция далеко не столь линейна, как нам бы хотелось. Очень много разных ветвей появляется, и никогда не знаешь, какая из них, собственно, продолжится. Итак, отделились, наконец, эти оленьковые. Все, мы их оставили в покое. Смотрим дальше. Дальше у нас идет разделение на несколько ветвей. Ну и нам, пожалуй, что интереснее всего, палеомерициды, на которых мы сейчас посмотрим. Очень прикольные существа. Частенько их как бы представляют как таких вот древних предков, ну, жирафов, как правило, иногда антилоп. Но все-таки, ну, сложно их назвать именно предками. Они, скажем так, ну, такие, опять же, двоюродные братья. Да? То есть, может быть, кто-то из ранних палеомерицид действительно стал прародителем не только жирафов, а вообще всех настоящих жвачных животных. Но вообще это довольно своеобразная группа, как видите. Все вот эти вот самые известные представители, которых мы посмотрим, они прям уже так сильно отошли от основного мейнстрима. Дальше у нас тут идет еще несколько разветвлений. В конце концов, ну вот это мы даже сегодня трогать не будем, иначе мы совсем пропадем. В конце концов появляются жирафы, отделяются, да, порядка 25 миллионов лет назад. Вот, и здесь тоже много-много-много разных ветвей. Мы с вами посмотрим веточку вот этих вот климатоцеросов и пролебитериев. Это уже идет
в сторону жирафов, жирафоиды, но не непосредственные предки жирафа. А дальше проследим эволюцию жирафов, посмотрим на полет рагусов. Конечно же, безусловно, обратим внимание на Сиватерия. Мимо него пройти было невозможно. Ну и, собственно, доберемся до жирафа в Сакапе. Дальше мы вернемся к остальным ветвям. Пойдем по ветви оленей. Здесь, правда, честно говоря, ну кто там? Обычно говорят, черт ногу сломит. Ну, кого можно назвать? Хочется сказать, Дарвин ногу сломит, но Дарвина жалко. Ну, короче говоря, запутанная тут история очень, поэтому сложно сказать конкретно, кто от кого эволюционировал. Ну, пара там древних оленей, вроде какого-нибудь там дикроцеруса, мы с вами обязательно посмотрим. Ну и, конечно, мегалоцерас какого-нибудь. Дальше посмотрим на вот это следующее разделение, которое произошло где-то, ну, 22, может, миллиона лет назад, когда появились так называемые кабарговые, и глянем, конечно же, на Микромерикса, без него никак. И потом буквально одним взглядом поглядим на группу бовид, которые, кстати, сейчас максимально разнообразные. Бовиды — это и антилопы, и козы, и бараны, и коровы. Короче, практически все разнообразие. Но вот только беда-бедулька, что это разнообразие-то возникло, ну, прям вот совсем-совсем недавно. Вот, если рассматривать более древнюю историю, то здесь они плюс-минус все были похожи еще. Вот. Ну, в общем, короче говоря, этих оставим на потом. Итак, начнем с палеомерицидов. Еще разочек. Палеомерициды – это, получается, у нас очень древняя группа настоящих жвачных, которая, ну, собственно говоря, отделилась еще до того, как там появились всякие жирафы и прочее. Ну и стала очень специфической. Все более специфической, еще более специфической, но пока, в конце концов, не вымерла. Разбежались они много где, но в основном по Евразии они гуляли. И, ну, наиболее они, наверное, интересны своими весьма своеобразными вот этими рогоподобными структурами. Это, кстати говоря, не рога, конечно же, но если вы помните рожки жирафов, да, они же на самом деле не рожки, они покрыты шерстью, они покрыты кожей, ну вот это вот то же самое, да. Вот у них тоже такие были своеобразные не рожки, но при этом очень странные формы. Вот, пожалуйста, и кого-нибудь там Палеомерикса, у него там бантик какой-то на голове был симпатичный, у какого-нибудь там Ксенокерикса у него было вообще пять этих самых рогоподобных структур. Ну, в общем, весьма своеобразные ребята были. Ну и, конечно же, предпочитали они уже такие более открытые пространства, и особенно широко они были распространены уже на протяжении миоцена, были распределены по саванне. Дальше перейдем к жирафидам и пойдем, собственно, в сторону жирафов и не только. Ну, уверен, что вы, конечно, помните жирафа, ну, как такого самого титульного представителя жирафидов. Причем он, ну, максимально отличается от других жвачных животных. Ну, хотя бы своим ростом, да, до 6 метров, огромными ногами, причем передние ноги длиннее задних, что, ну, как бы, как мы видели, очень нестандартно. То есть изначально-то у них задние были длиннее у их предков, но жирафы за время своего развития в этом плане сильно изменились. Ну и, конечно же, из-за того, что у них такой огромный рост, у них есть масса к тому приспособлений. В принципе, про жирафа можно прям отдельную целую лекцию составить. Ну вот, например, там у него сердце невероятно мощное, под 12 килограммов. И понятно, потому что сердце создает очень классное давление, чтобы все-таки кровь до макушки умудрилась дойти. При этом для того, чтобы в эту самую макушку там кровь, когда прилетала, собственно говоря, при этом там кровь из носа, из глаз, из прочих мест не текла, надо как-то контролировать это давление, особенно если жираф вдруг вздумает, например, наклониться. Поэтому там есть очень хитрая система из мелких сосудов, которая перераспределяет кровь. Плюс у жирафа еще кровь очень густая, гораздо более густая, чем у нас. Ну и еще можно заметить интересные некоторые особенности. Вот, например, вот такую вот фантастическую совершенно петлю нервов. Вот. Эта петля возникла из-за того, что, собственно говоря, к
На самом деле возникла она еще, можно сказать, от рыб. То есть у нас такая петля тоже есть, но у нас она значительно меньше. Петля так называемого возвратно-гортанного нерва. У рыб нерв шел по прямой. Потом, когда появились легкие, нерв стал обходить, собственно говоря, вот эти новые какие-то сосуды, которые при этом появились. Ну, как говорится, и ничего страшного. Там шея короткая, ну, а петлю пришлось нерву делать, ну, сантиметров, там, не знаю, сантиметра два. А у самых маленьких животных, которые там сами были, чуть ли не 2 сантиметра, может, несколько миллиметров. Но потом животные стали расти, у некоторых шея подрастала, и вот у нас уже там петля где-то, наверное, в сантиметров 15 вентиляется. Ну, а у жирафов, понятное дело, тут уже речь идет о многих метрах. По-моему, 4 метра делает петлю этот нерв. И это, кстати, является одним из прям хороших таких доказательств того, что эволюция действительно существует. Потому что, ну, как бы, если предположить, что жираф был кем-то сконструирован, ну, явно конструктор бы не стал делать подобные загадочные петли. Петли такие могли сформироваться только в процессе эволюции. Ну, между прочим, вот эта вот самая особенность, такая строение, она характерна и для рептилий, и для всех других вообще наземных животных. А это значит, что у диплодоков тоже были такие петли. Только если у жирафа это там 4,5 метра, то у какого-нибудь суперзавра там уже метра было 20 петля. Вот это я понимаю. Вот это петля так петля. Ну да. Ну и, конечно же, у жирафов в связи с их ростом множество возникает проблем и со сном, и с питьем. Вот здесь можно посмотреть на бедную раскоряку жирафа, который пытается попить. Ну и плюс ко всему, они там еще достаточно плавные движения, как правило, своей шеей осуществляют. Ну, в зоопарке могли наблюдать, как там жираф медленно наклоняется. Во многом это связано с тем, что им надо как-то контролировать давление в своей голове, когда они наклоняются. Ну и прежде чем перейти к предкам, я напомню про еще одного близкого родственника жирафа, про которого многие слышали, но некоторые, может, забывают, как он выглядел. Выглядит он вот так. Ну, выглядел. К счастью, еще до сих пор выглядит. Это окапи, который, собственно, обитает нынче только в Конго. Кстати, вот его статус, насколько он вымирающий, не вымирающий, абсолютно неизвестен, потому что Конго находится в перманентном состоянии гражданской войны. И к тому же это животное очень скрытное и лесное. Как, собственно, и все на самом деле исходно жвачные были. То есть он прям сохранил такое вот очень сильно предковое поведение. Ну и поэтому, как бы, кто, сколько там в лесу этих окапи гуляет, непонятно. Но они, к счастью, там разошлись по многим зоопаркам, поэтому, в принципе, полное вымирание им точно пока не угрожает. Очень прикольное животное, там, с полосочками, да, с очень короткой шеей, больше напоминающее скорее лошадь, чем жирафа. Ну, хотя по родству это определенно жираф, и, как и жираф, он предпочитает есть именно листья, а не траву. Опять же, еще раз отмечу, это, вообще-то говоря, исходное состояние. То есть, если супердлинная шея – это суперэволюция жирафа, то вот поедание листьев – это как раз показатель примитивности жирафа. Далеко не всегда разные структуры в организме эволюционируют одновременно. Что-то может суперразвиться, а что-то может остаться очень примитивным. Вот мы, например, все себя суперразвито имеем максимально примитивную зубную систему, вот прям вот суперпримитивную. Вот, ну, привет там самым первым плацентарным млекопитающим. Вот, ну, вот у этих ребят очень тоже примитивная относительно жвачных зубная система и пищеварение. Конечно же, я уверен, что вы помните, что вообще вот эта эволюция жирафов конкретно интересовала ученых еще начиная с начала 19 века. Ну, я думаю, что и раньше, на самом деле. Но в начале 19 века вышла книга «Философия зоологии» Жана Батиста Ламарка. И, собственно говоря, вот там прям на жирафа был сделан акцент, что жираф там тренировал, не тренировал шею. Ну и в итоге, соответственно, потом Ламарку за это очень здорово прилетело. Но на всякий случай, если вдруг, так сказать, опять же, кто-то подзабыл, может, кому-то пригодится на экзамене, если брать эволюцию не по Ламарку, который там все время тренировал шею и этот признак передавал потомкам, а по Дарвину эволюция идет по-другому. У жирафа, протожирафика папки рождаются
ну и мамке, понятное дело. У пары жирафов с короткой шеей рождаются детеныши. Среди них кто-то с шеей подлиннее, кто-то с шеей покороче. И те, кто подлиннее, оказываются круче. Они чуть-чуть больше едят, чуть-чуть успешнее в браке оказываются, скажем так. Чуть-чуть побольше у них потомков. А значит, уже в следующем поколении немножко больше, чуть-чуть более длинношеих жирафов. Ну и так проходит многочисленная череда поколений, и жирафовая шея может все вытягиваться и вытягиваться и вытягиваться. Просто за счет того, что постоянно есть какая-то изменчивость, и постоянно возникают то более длинношеи, то более короткошеи особи. Подробно я сейчас об этом рассказывать не буду. Во-первых, я надеюсь, что большинство об этом отлично знают. А во-вторых, если вдруг большинство не знает, ну как бы эта тема прям на целую лекцию про эволюцию-то. Кстати, опять же, если интересно сделать лекцию чисто по эволюции, по каким-нибудь там мифам, которые окружают эволюцию, еще чем-нибудь в этом духе, тоже напишите в комментариях. Там дарвинизм разобрать, какой-нибудь эва-дева, что-нибудь в этом духе. Это можно. Ну, давайте же посмотрим, что же реально известно об эволюции жирафа и его родственников. Итак, в принципе, значит, мы можем проследить вот примерно такой редук. Кстати, честно говоря, хотя картиночка мне это нравится, но вот здесь вот нечестный ряд эволюции жирафов. То есть, есть ряд животных, которые, ну, не совсем предки жирафа, но близки, максимально близки к ним. В принципе, справедливости ради, да, они близки. Вообще сейчас четкий ряд эволюции построить довольно сложно, поэтому, если мы хотим какую-то наглядную картинку построить, приходится брать каких-то близких родственников. Ну, кантумерициды, они немножечко обособились от жирафов. Мы сейчас посмотрим типичных кантумерицид. Но, в принципе, возможно, какой-то прото-кантумерикс дал начало последующей линии жирафов. Далее появляются палеотрагусы. Вот это вот почти наверняка предки жирафов. И они максимально напоминали акапи. От палеотрагусов, собственно, происходят акапи, и они очень мало с тех пор поменялись. А еще две ветки приводят к соматериям. На самом деле соматерии – это тоже отдельная немножечко линия, хотя близка уже к настоящим жирафам. Ну и, собственно говоря, появляется так называемая балиния. И балиния, или бахлиния – это уже почти что жираф, только на минималках, ну, ростом где-то метр под 4, а так уже вот практически идеальный жираф. Ну, и где-то порядка 5 миллионов лет назад появляется уже прям жираф-жираф, ну, в смысле, род жираф. Хотя, конечно, не тот вид жирафов, что сейчас. Уже род жирафов, и дальше они там себе жирафятся до сих пор. Посмотрим вот на ответвленницы. Здесь вот представлены палеотраги и клемакоцеросы. Если что, палеотраги – это вот это, хлемакоцеросы – это вот это. Это все близкие родственники, но немножечко уже разошедшиеся в разные стороны. Хлемакоцеросы, они, как видите, пошли скорее в сторону каких-то антилоп. Хотя, честно говоря, антилопам они тоже не предки. Они просто похожи. А палеотраги – это вот прямо непосредственные предки жирафов. Ну вот, соответственно, уже немножечко разветвилась эта история. Ну, хлемакоцеросы вымерли. В какой-то момент от клемакоцеросов отделяются пролибитерии. Еще одна интересная линия, которая привела, наверное, к самым загадочным, к самым прикольным родственникам жирафа. Ну, во-первых, сам пролибитериум или пролибитерий, ну, это просто что-то с чем-то, да. То есть животное с такой бабочкой на голове. Вот таких красавцев можно было 17-16 миллионов лет назад встретить в Северной Африке и в Южной Азии. Как видите, размером они были не супер большим, ну так, типа лошадки, но выглядели просто крайне прикольно. Это, кстати, самка, это самец. У них, конечно, максимально был выражен половой диморфизм. Ну и совершенно очевидно, что вот эти вот структуры на голове были нужны именно для того, чтобы показать себя красивым всему миру. Очень близкий родственник пролибитерия, тоже вот кто-то из пролибитерид, получил имя Дискокерикс. И он тоже был прикольный. Его описали в прошлом году. Вот, из Северного Китая этот товарищ. И это животные, которые бодались. Причем не просто бодались. У них идеально построено было тело для того, чтобы бодаться. То есть,
какие-нибудь пахицефалозавры, бараны рядом не стояли. То есть у него прям и голова, видимо, была классная, утолщенная, и позвонки шейные мощные, и к тому же еще посмотрите, как они укреплены, просто фантастика. Вот желтенькое это то, как обычно позвонки крепятся, как это позвонки здорового жвачного, а это позвонки диска Керекса. Укреплены позвонки диска Керекса, укреплены просто в два раза больше.

0: Я составляю таксономию в лекциях. Пожалуйста, можно, конечно, как что угодно использовать, но не используют. Вот.
1: Вопрос опять из теории вероятности. А кто бы выжил, если бы астероид размером, упавший в конце мела, упал сейчас на Землю? Кто бы вообще выжил?
0: Ну, я думаю, что тараканы, крысы, им прям было хорошо бы, нормальненько. Ну, как обычно, все большое бы, скорее всего, схлопнулось. Вот. Ну, а мелкие всякие бы спокойно бы продолжили существовать. Акулы бы наверняка бы опять пережили. Какие-нибудь небольшие животные бы пережили. Хладнокровные, медлительные, вроде крокодилов бы пережили. Птицы некоторые бы точно пережили бы. Ну и, кстати говоря, на самом деле, я все-таки в этом плане буду оптимистичен. Мне кажется, что и люди бы тоже бы пережили. Правда, скорее всего, откатились бы в каменный век, но пережили бы. И продолжили бы существовать. Вот, просто потому что нас много, и мы на самом деле далеко не самые большие животные, и нам не так много надо пищевых ресурсов. Если численность резко сократится, то в принципе можно будет выживать вполне, пользуясь примитивными какими-то методами охоты.
1: Если построить подземные города, подводные, и расселиться по Солнечной системе.
0: Да не, ну как бы, если такой же астероид упадет, то уже через 1,5 года норм будет. Ну как бы, ничего. Переждем там. Крыс, опять же, много, можно их кушать.
1: А
0: Вот.
1: Будет темно, мы не сможем их видеть. Шутка.
0: Ничего, не так темно, а мы все-таки в основном так куриной слепотой не страдаем больше своей массе. Так что я в этом плане на человечество рассчитываю.
1: Выживут те,
0: но
1: кто играл...
0: Рассчитываю на то, что не упадет. Или что мы его все-таки собрем каким-нибудь там этим, как это, звездой смерти, который сейчас разрабатывают, но...
1: Выживут те, так. Кто играл в Fallout.
0: Я так вот намекаю, что уже времечко-то много прошло, поэтому, мне кажется, надо где-то там границу наметить.
1: Да, давайте, хорошо. Я попробую отобрать, еще вопросов много, я попробую отобрать самые интересные. Парочку, да?
0: Угу.
1: Посоветуйте хорошие книги по палеонтологии млекопитающих. Можно даже стрим сделать по палеонтологической научной литературе.
0: Тут вот такой вопрос, конечно, хороший. Хорошие книги – это именно научные книги или же все-таки научно-популярные? Потому что...
1: Научные.
0: Да, потому что все-таки понятно, что они отличаются довольно сильно. Ух! Ну, в принципе, по прямо млекопитающим по всем, я вот прямо даже как-то и сразу и не соображу по ископаемым. Знаю, есть по отдельным группам млекопитающих очень неплохие книги. Вот, например, недавно я, но опять же, я, к сожалению, вот так вот сходу даже авторов не вспомню. Я знаю, вот недавно попадалась по саблезубам, вот прям по всем саблезубым животным за всю историю. Очень классная книга. Вот, кстати, она, по-моему, даже научно популярная скорее. По мамонтовой фауне тоже хорошие есть книги. Но вот в некотором плане меня так вот это врасплох застал вопрос. Поэтому прямо сейчас сходу ничего такого по млекопитающим не скажу. Вот, допустим, есть книжка «В мире древних животных» Орлова. Она, ну, в принципе, вполне интересная. И она как раз по млекопитающим чисто в основном. Но она немножко так лет на 70 устарела. То есть там много всего интересного можно прочитать про то, как, собственно, открывались некоторые таксоны, про экспедиции. Вот, посмотреть, как изменились палеонтологические знания. Но вот, конечно, сейчас ее так прям уже всю серьезно рекомендовать не получится. Но как-то вот не знаю, что на это счет сказать. Сходу не готов. Отдельно подготовить? Ну, можно что-нибудь такое. Я, правда, не думаю, что прям нужна такая целая серьезная лекция. Может быть, там, например, ближе к Новому году, там, не знаю, в каком-нибудь поздравлении, там вот что-то такое интересное рассказать про книги. Это можно. Так вот, я думаю, прям перечислять всю лекцию. Просто что вот есть такая книга, скучновато будет.
1: И следующий вопрос. Давайте еще два вопроса. Угу. Один вопрос про книги, один вопрос про... опоссумов. А насколько наши представления о кайнозойских млекопитающих изменились со времен книги Орлова «В мире древних животных. Очерки по палеонтологии позвоночных»?
0: Да, как раз ту самую, которую я только что упомянул.

0: Ну, скажем так, если брать морфологию, то не радикально изменились. То есть, конечно же, в принципе, основы морфологии были заложены Кювье, и, конечно, кое-что там совершенствовалось, кое-какие мы интересные новые там эти взаимоотношения уловили между различными частями тела, некоторые функции уточнили, но в целом, так вот прямо уже, начиная уж, по крайней мере, с начала 20 века, мы морфологию представляем себе неплохо. А вот если брать, конечно же, какие-то палеоэкологические аспекты, тут уже хуже. Опять же, ну, процентов, наверное, на 20 уже устарело. То есть, ну, в целом, опять же, мы и тогда примерно понимали, где там пустыня, где не пустыня. Но вот какие-то новые аспекты того, как все это взаимодействовало, как это все менялось, мы уже сейчас понимаем лучше. Но если мы посмотрим на систематику, там вот уже вообще все не так абсолютно. То есть, там, не знаю, уже сложно найти что-то, что осталось как раньше. И если взять эволюционные какие-то тренды, то мы тоже сейчас это представляем уже совсем иначе. Ну, вот, то есть вот эти вот вещи поменялись.
1: И последний вопрос на сегодня. Ярослав, не могли бы вы сделать лекцию про виргинских опоссумов? Лера, 9 лет, задает нам. Просьба.
0: Ну, в принципе, можно легко сделать лекцию только про виргинских опоссумов. Но я боюсь, что она будет не слишком палеонтологической. А, допустим, вообще про каких-нибудь сумчатых или там, не знаю, про сумчатых Южной Америки. Вот это вот уже интереснее такая тема, вполне себе палеонтологическая. Подумаем. Спасибо большое за предложение. Вообще опоссумы классные. Тут спорить не буду.
1: Ну что же, а наш большой эфир с большим донатом заканчивается. Ярослав, большое вам спасибо. Наших слушателей мы тоже благодарим. Вот, и мы уходим в перерыв на месяц. Шутка.
0: Не надо.
1: Нет, ну, набрали много на донатов, и можно теперь отдохнуть. Это шутка, если что, было. Спасибо, а увидимся
0: Не-не.
1: через неделю.
0: Через неделю, только работа, только хардкор. А как это? Нам еще популяризировать, популяризировать, да не перепопуляризировать. Так что, да не выпопуляризировать.
1: От работы
0: Почему
1: кони
0: поняли?
1: дохнут, а мы нет.
0: Да. Так что нет, мы работаем, все нормально. Конечно, всем огромное спасибо за то, что донатите. И также, наверное, еще больше спасибо за то, что в принципе смотрите. Для вас мы как раз и работаем. Очень надеюсь, что наши эфиры вам нравятся. Огромное спасибо за то, что вы оставляете комментарии, уточняете кое-что. Я знаю, что периодически я какие-нибудь ляпсусы совершаю, так что очень здорово, если вы их подмечаете и исправляете. Самое же главное, все-таки, чтобы знание распространялось. Так что, если вдруг в это знание какая-то крупинка незнания забралась, надо ее бы счищать. Это правильно, это хорошо. Ну, а мы постараемся поменьше делать ляпсусов и побольше хорошего, годного контента. Ну, а для этого нам главное работать, продолжать и радовать вас новыми эфирами. Ну что ж, я со всеми прощаюсь, не теряйте интерес к науке и до встречи через неделю. Всем отличной недели, хорошего настроения.
1: Живите и процветайте.

Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Мы продолжаем наш курс, в котором пытаемся в 15 больших академических лекций вместить всю историю России в том ее смысле, как собирались русские земли, как на планете появилась самая большая страна в ее истории – Россия. На чем мы остановились в прошлый раз? Вот картинка. Видите? Дмитрий Донской, про него слышали все. Три внука, о которых шел рассказ в прошлый раз. Один Василий, известный нам как Василий Темный, или Василий Второй. Второй Василий, Василий Косой. И третий внук Дмитрия Шемяка. Война внуков, в которую наша страна, Московское, Владимирское, Великое княжество, окрестные земли, погрузилась на несколько десятилетий. Наша игра престолов завершилась, в конце концов, победой Василия Темного. Василий Васильевич, ослепленный своими противниками, правил довольно долго и передал трон по наследству своему сыну. Сына он готовил к власти. Уже с 10 лет он фактически был в статусе великого князя. Он участвует в заседаниях Боярской думы. В 12-13 лет он уже формально, конечно, вводит княжеские полки против соседей. Да, у него за спиной профессиональные бойцы, опытные воеводы, но формально московское войско возглавляется 12-летним великим князем Иваном. Этот князь войдет в нашу историю как Иван III или Иван Великий. Этот период почти 100 лет, довольно мало известный в широких кругах, мы назовем с вами временем Ивана, Ивана Великого. 1462 год. На московский стол великокняжеский восходит после смерти отца великий князь Иван Васильевич, будущий Иван III, Иван Великий. Ну, к этому моменту уже больше 20 лет. Это совершенно взрослый, опытный, молодой мужчина. Уже несколько лет он реальный соправитель московского государства. И править он будет железной рукой по 1505 год. Более 40 лет. Трон он передаст своему сыну Василию, который с 1505 по 1533 будет делать примерно то же самое, что делал его отец Иван. С учетом того, что после смерти Василия III его супруга продолжит какое-то время фактически политику своего мужа и тоже де-факто будет править. Это действительно почти 100 лет нашей истории, на протяжении которых и сформировалось современное русское государство. Кого мы называем великими в нашей истории? Государственными деятелями, создателями России. Петра Великого, Петра I и Екатерину Великую, Екатерину II. По отношению к ним это справедливо. Это несправедливо по отношению к их выдающемуся предшественнику, Ивану Васильевичу III Великому. Все, что мы имеем сегодня, вся система отношений, власти, многие идеологемы, которые исповедовала на протяжении сотен лет наша страна и наше государство, были заложены именно тогда, при Иване Великом. Карамзин, для которого самодержец не нечто обидное, а большая похвала, писал об Иване III следующее. «Рожденный и воспитанный данником Степной Орды, Иоанн сделался одним из знаменитейших государей в Европе. Без учения, без наставления, руководствуемый только природным умом, силой и хитростью, восстановляя свободу и целость России, губя царство Батыева, тесня Литву, сокрушая вольность новгородскую, захватывая уделы, расширяя владения московские, был первым истинным самодержцем России». Карл Маркс, не любивший ни нашу историю, ни Россию, ни русских, посвятил Ивану III следующие строки. «Изумленная Европа, в начале правления Ивана, едва знавшая о существовании Московии, стиснутая между татарами и литовцами, была ошеломлена внезапным появлением на ее восточных границах огромной империи». У нас начинается время Ивана. Что происходило в мире в тот момент? Во Франции наконец-то заканчивается Столетняя война. В
1453 году капитулирует английский гарнизон в Бордо, ставя таким образом точку в этом бесконечном противостоянии Англии и Франции. Новый король Франции Людовик XI начинает собирание французских земель вокруг Парижа. Ну, собирал он их примерно так же, как наш Иван Калита, только еще более коварно, в основном интригами, подкупом. Это тот самый Людовик XI, который прославлен Вальтером Скоттом в Квентине Дорварде. Именно это время описано Виктором Гюго в соборе Парижской Богоматери. Ну и вообще, те, кто любит хорошие старые советские исторические фильмы, я рекомендую на закате уже, к сожалению, Советского Союза, на Мосфильме почти каждый год выдавали неплохое историческое широкоформатное кино. Вот как раз «Приключения Квентина Дорварда» из этой же серии о доблестном рыцаре Айвенго с известной музыкой и с еще более известной музыкой, моя любимая песня про историю, Владимира Высоцкого, «Стрелы Робин Гуда». Из этой же серии «Черная стрела». По поводу «Черной стрелы». В Англии начинается война алой и белой розы, которая продлится более 30 лет. В конце концов, на троне утвердятся та самая династия Тюдоров, а Колумб открывает Америку. Ну, он-то, правда, думал, что открыл Индию, и долгое время упорствовал в этом заблуждении вместе со всеми в Европе. Этот же год считается 1492 и годом окончания реконкисты в Испании. Мавры, арабы, завоевали Пиренейский полуостров. Испания, кстати сказать, это не название страны тогда. Испания – это другое географическое название, обозначающее Пиренейский полуостров, синоним понятия Пиренеи. Они завоевали Испанию как географическое понятие еще до нашего Рюрика. Длилась реконкиста несколько сотен лет, получается лет 700. Вот эти 700 лет христиане с переменным успехом воюют с маврами. Кстати сказать, те, кто жили в Испании, чувствовали себя под маврами превосходно. Расцвет наук. В конце концов, эта война заканчивается все-таки тем, что, объединившись, христиане вытесняют полностью мавров с полуострова. Король Арагона вступает в брак с королевой Кастилии и образует Объединенное Королевство, которое и называется по имени земли Испании. У нас в этот момент Иван III. Почему я вам про это говорю? Потому что все укрупняется. Это тренд мировой. Малые королевства, княжества соединяются, образуют большие. Что мы знаем о молодости Ивана III? С юных лет он начинает править самостоятельно после смерти Василия II. Но как? Внимание! Иван III – первый русский правитель, который вообще ни в каком виде не просит разрешения на правление, не просит ярлык на великое княжение у Орды. Он просто вступает в должность и начинает исполнять работу великого князя Московского, Владимирского, как тогда уже писали в документах всея Руси. Вот это очень важно. Это означает, вот тут я сломаю учебник, это означает, что вот этот год, запомним его, 1462, это и есть настоящий год окончания Ордынского ига. Вот именно тогда, потому что иго заключалось в чем? Платили дань, выход, некую форму налога и получали разрешение согласования направления. Согласование. Иван III даже не спрашивает разрешения. Вот год, в который наша страна окончательно сбросила Ордынское иго. В учебниках у вас дата другая. Но к этому мы вернемся позже. Далее. Характер. Подозрительный. Ну, тяжелое детство, а что вы хотите? Никогда не рисковал. В боевых действиях сам никогда не участвовал. Если он находился при армии, то где-нибудь в штабе, на удалении. К старости очень скупой. И расчетливый. Он расчетливый был всегда, но бережливость и расчетливость в конце концов вылилась в страшную скупость. Тогда модно было писать большие духовные, кто из сыновей, кому что завещается из земель, из имущества, кому какие дворцы, кому какие уделы, города. До мелочей расписывал, кому что должно остаться. Иван III дошел в своей духовной до перечисления имущества стоимостью 20 копеек. Государь
одной из самых могущественных словами Карла Маркса. Империи. Он вообще экономил на всем. На принятых в те времена дарах послам. Послы, которые приезжали ко двору Ивана III, обычно уезжали обиженными. Им дарили вот что-то, что самим не нужно. Какие-то поношенные шубы, какое-то уже использованное где-то платье. Ну, в общем, экономил до такой степени, что когда Ивану III предложили купить императорский титул, Иван пожал плечами и сказал, что быть государем московским великим и всея Руси его более чем устраивает. Королевский титул, который Ивану предлагает из своих рук император Священной Римской империи Максимилиан, ну, мечта любого правителя, казалось бы, то самое, чем соблазняли и Данила Галицкого когда-то, и Александра Невского, то самое, ради чего сражались великие князья литовские, отказывается, опять пожав плечами, зачем? Я есть государь московский, принимать из чужих рук подношения мне зазорно. ...1462 год. Что из себя представляет в этот момент Великое княжество Московское, Владимирское, Русское государство? Великих княжеств, на самом деле, открою вам секрет, было одновременно несколько. Мы-то все время говорим о Москве, но помимо Московско-Владимирского княжества, великим называет себя Тверское, помним, оттуда родом жена Ивана III, Рязанское, оно, конечно, послабее, но территориально очень большое, Великое княжество Ярославское. Помимо этих великих княжеств, на русских землях находятся три настоящих республики. Республика Новгородская, которую знают все, Республика Псковская, о которой, я надеюсь, если не все знают, то многие слышали, и третья республика, про которую мы все забыли, Республика Хлыновская. Что такое Хлынов? Это Вятка, старое название, а Вятка – это Киров. Все, что я вам перечислил, это в территориях много, а в людях примерно 50% исконных русских земель, отчин Рюриковича, потому что вторая половина по населению русских земель находится в составе Великого княжества Литовского. И если вы думаете, что Иван абсолютно полновластный хозяин, истинный самодержец в 1462 году в своем московском Владимирском княжестве, это тоже не так. У Ивана были родные братья, и по традиции Василий II Темный не мог обидеть других своих сыновей. Каждый из братьев получил тоже небольшие уделы. Кто-то Вологду, Углич, кто-то Волоколамск. Удельные князья, братья великого князя, были немного ограничены в правах. Они не имели права по традиции вести самостоятельную, несогласованную с князем внешнюю политику. Но во всем остальном они обладали почти полным суверенитетом внутри своих уделов. Экономика и управление полностью в распоряжении удельных князей, а вот в случае необходимости оборона и внешняя политика, это функция федерального центра, функция Москвы, это задачи великого князя. Иван решительно приступил к присоединению земель, которые сохраняли разные степени своей самостоятельности и обособленности. Он вел мягкую, но последовательную борьбу с собственными братьями. Одного брата, дождавшись, правда, его смерти, забрал его удел целиком, не поделившись с братьями другими, как нужно было поступить по традиции. Поссорившись, кого-то из братьев пригласил на дружеский обед. Пытался его уговорить, но братья были горячие, с Иваном не соглашались. Родного брата князя арестовали. Там он в тюрьме и умер. Другим братьям он просто запрещал жениться. Либо запрещал жениться своим племянникам, если не успевал, с исторически сложившимися удельными княжествами. Иван и вовсе не церемонился. Сокращал территории. При возникновении каких-то конфликтов и сопротивления тут же обвинял в измене. И владение просто конфисковывал. Отдельная проблемная категория были бояре. Бояре – потомки княжеских дружинников времен Владимира Красносолнышка, Мономаха, Александра Невского. Бояре имели собственную частную собственность, свои вотчины, большие земли. Бояре несли военную службу сами вместе со своими отрядами в пользу великого князя. Но частная собственность бояр была священна и неприкосновенна, равно как
и неприкосновенно было право бояр на отъезд. Вот мы сегодня совершенно не можем себе это представить. Ну, представьте себе, что боярин – это, например, глава Подольского района. У него право на отъезд. На какой-то момент он говорит: вы знаете, надоело мне находиться в составе Московской области. Я отъезжаю в Польшу вместе с людьми, имуществом и, как правило, землями. Ну, реализовать право на отъезд непросто, если ты Балашиха или Серпухов. А если ты на границе с Польшей, на границе с Литвой. Раз, и ты уже часть другой соседней страны. Вот это сложившееся право на отъезд в условиях отсутствия единых еще тогда твердых государственных границ подмывало любое государство, не только наше, и Литву, кстати, потом. И во Франции было все очень похоже, и в Германии было похоже, везде. Иван III боролся с этой традицией как мог. Был принят отдельный княжеский закон. Хотят отъезжать, пусть отъезжают в конце концов, но не за границу. Отъезжать могут от одного князя к другому, только от младшего к старшему. Вот от старшего князя, от самого Ивана, к младшему отъезжать негоже. Для затравки, только вступив в должность великого князя, Иван III тут же покупает Ярославское княжество. Его глава становится просто служилым князем. Также были выкуплены остатки владельческих прав. Знаете, как сейчас права аренды покупают на помещение, а тогда покупали владельческие права княжеские у ростовских князей. А ростовские князья и сами не против, они в долгах, как в шелках. Поэтому приходит Иван, обещает все долги их закрыть, ну, еще что-то им там дать на жизнь и на развитие. И ростовские князья свои владельческие права, как и ярославские, передают Ивану. Иван тасует кадры активно. Предлагалось настойчиво ростовским боярам получить другие владения в соседнем регионе, переехать туда вместе со своим двором. А своих переселял он в Ростов. Таким образом, растасовывая кадры, разрывались сложившиеся связи между боярами, семьями, какие-то дружеские, партнерские. Все становились зависимы только от одного человека. С Тверью присоединение получилось почти силовое. Ну, вроде бы родственник, отец жены. Но прошел слух, что, овдовев, тесть захотел жениться на внучке польского короля. Это опасная история. Союз с геополитическим конкурентом. Иван начинает военный поход против Твери. Идти недалеко. Тверичи, понимая, что воевать с Москвой, ну, во-первых, бессмысленно, Москва сильнее, а во-вторых, зачем? Вышли встречать его с хлебом с солью, а тверской князь бежал в Литву. Иван назначает своего сына тверским князем. Конец независимой истории Тверского княжества. Рязань Иван кушал по кусочкам. Связывал родственными узами князя, а там дети, а там племянники. Кто-то что-то завещал потом в Москве, кто-то что-то передавал. Запустил такой длительный процесс с Рязанью. Начал с того, что дочь свою выдал за рязанского князя. Ну и так постепенно уже при его сыне Василии княжество Рязанское тоже закончилось. Интересная история с Хлыновым, то есть Святкой. Бандитская республика, пиратская. Когда-то инициативные новгородские разбойники на кораблях промышляли по рекам. Русские викинги кого-то грабили, кому-то помогали, основали свою собственную отдельную свечу, как полагается, республику. Бесконечные их грабительские походы по русским рекам Ивану надоели. Объявил он им свою княжью волю. «Отчина моя Вятка, Хлынов, сдавайтесь, главарей своих бандитов выдайте, и в покое вас оставлю, будете платить небольшой налог, я вас от всего защищу». Не послушали, посмеялись. Подошел к стенам Хлынова Иванов воевода с войском. Повторил предложение: выдайте самых-то своих пиратских главарей, главных Джеков Воробьев, человек 3-4 всего, и живите дальше спокойно. Не послушали, посмеялись. Воевода Иванов вздохнул и, как был проинструктирован, начал копать ров. Это крепость деревянная, такая основательная. Вокруг всего Хлынова был поставлен частокол, несколько километров. Потом выкопан ров. И тут хлыновцы поняли, вятские ребята, хватские, как мы знаем, семеро одного не боятся, что сбежать не получится. Что сейчас начнется осада,
которая закончится очень-очень плохо. И выдали главных пиратских капитанов. А Хлынов и вся Вятская земля стали таким образом без пушечных выстрелов и без штурма частью Великого княжества Московского. Псков давно находился в особых отношениях с Москвой. Москва часто посылала свои полки защищать Псков. Защищали их от ливонцев, защищали от тевтонов. Союзнические были отношения, но Псков все-таки самоуправляемая республика. Такие отношения полупротектората при Иване III с Псковом все более укрепляются. Без боя, тихо, мирно, по сути, де-факто, Псков уже часть Московского государства. Интересно, как проходило присоединение Северного Урала, Перми и Угры. Интересно, потому что об этом сняли большое кино «Сердце Пармы». И замечательный писатель Иванов написал интересную книгу. Вот что в этом правда, а что неправда. Там много, на самом деле, исторических неточностей и фэнтези. Как вы понимаете, не могла жена пермского князя Михаила оборачиваться рысью. А вот чердынский поход, так называемый, Ивана III против Перми, замечательно показан в фильме. Вот эта сцена штурма крепости в лучших традициях батального исторического кино. Иван III организовывал несколько походов на север, на восток. Тогда в русское государство вошло Северное Предуралье, Зауралье, племена остяков и вагулов. Остяки и вагулы – это ханты-манси. Правитель Перми Михаил, в общем-то, великого князя Московского признавал своим сюзереном. Но признание было такое формальное. Вассал он был так себе. Ну, какой-то там ничтожный налог шкурками, очевидно, Москве платил, вежливые письма писал, а когда нужно было повоевать, рать свою не давал. И Иван III, чтобы привести Пермь к покорности, отправил туда одного из своих лучших воевод вместе с войском. Население практически не сопротивлялось. Сопротивляться пытался только сам князь Михаил. Его пленного привезли в Москву. Имел с ним там Иван III неприятный разговор, но каким-то образом удалось князю Михаилу отмазаться, и он вернулся в Пермь, даже удалось передать княжество своему сыну, но прежней свободы уже не было. Так потихоньку-потихоньку сына заменили на наместника, семью потом со всем почетом и уважением тоже переселили в центр России, дав какие-то угодья взамен Перми. Само местное население в действительности поддерживало Москву. Почему поддерживало? Потому что татары из Казанского и Сибирского ханства постоянно подвергали Пермскую землю и Северный Урал разорению. Москва, конечно, с ее сильной дружиной, с войском, была надежной защитой. Все поэтапно. Местных князей немножко припугнуть, чтобы вели себя полояльнее. Потом убедить их платить небольшую дань. А потом потихоньку этих князей меняли на московских наместников. А князей переселяли. Так постепенно начинается движение за камень, как тогда говорили, за Урал, в сторону Сибири. Большая история случилась с присоединением Новгорода. Наверное, одно из самых великих в нашей стране исторических открытий второй половины 20 века – обнаружение новгородских берестяных грамот. Раскопки археологические в Новгороде велись с 1930-х годов. Но первые грамоты были найдены после Великой Отечественной войны. Сейчас эти грамоты уже более 1000. Это уникальные письменные документы, которые показывают не просто официальную часть истории, а как на самом деле много сотен лет назад жила русская новгородская земля. Как мы себе представляем Новгородское вече? Да? Огромная площадь, собрались сотни людей и что-то там кричат. Площадь, где собиралась Новгородская веча, 15 соток. Маленький дачный участок. Толп кричащих на вече не было. Был президиум. За столами сидели знатные новгородские бояре, которые руководили собранием вечи. А само вече, точную численность которого мы не знаем, сидели на скамьях, аккуратно, чинно, и высказывали свое мнение, выступали и голосовали. Вам это ничего не напоминает? Ну, мне это напоминает парламент, ну, только open air, на свежем воздухе. Какие органы исполнительной власти? Президент Новгородской республики, посадник. Ну, функционал был примерно тем же. Правда, ограниченным в правах. Это была не президентская республика, это была скорее
парламентская республика, парламентско-боярская. Премьер, очень важный человек, второй человек в Новгороде, Тысяцкий. Функционал Тысяцкого премьера входили вопросы налогов, вопрос созыва и обеспечения финансового новгородского ополчения, то есть под ним организация армии, и арбитраж. Коммерческие споры и коммерческий суд в торговой республике – это важнейший функционал. Еще один представитель исполнительно-духовной власти, который, наверное, поспорил бы с Тысяцким за то, кто влиятельнее, это новгородский архиепископ. Крайне важная шишка. Новгородский архиепископ, помимо всей своей духовной власти и авторитета, является хранителем всей казны республики, то есть казначейство под ним. Вершит отчасти суд. Суд новгородский был разделен по виду споров, тяжб. И также новгородский архиепископ – это госреестр. Он фиксирует все крупные сделки. Торговля, купля-продажа недвижимости, купля-продажа земель. Все эти грамоты заверяются службой новгородского архиепископа, и у него там в казне хранятся. Максимально независимое духовное лицо, служащее практически пожизненно. Смена архиепископа – очень редкая история. Ну и новгородский князь. Князь в Новгороде есть, но это совсем не то, что князь в Москве, во Владимире, в Твери. Это приглашенный наемный менеджер, военный менеджер. Работает князь за зарплату, живет вне новгородских стен. При нем небольшая дружина, буквально несколько сот воинов, которые, конечно, ничего не могут сделать с большим новгородским ополчением. То есть преувеличивать военную силу князя не стоит. В мирное время князь выполняет некоторые судебные функции, что, опять же, очень умно. Князь не из местных. И у него интересов внутренних никаких нет. Это такой объективный третейский судья. Плюс князю категорически запрещается лично, либо членами его команды, его дружинами, членами семьи приобретать в Новгороде земли. Вот такая система власти. Долгое время Новгород успешно лавировал между Литвой и разными русскими княжествами. Но по мере того, как Русь все более и более укрепнялась, объединяясь вокруг Москвы, собственно, пространство для маневра сужалось. И надо было как-то уже определяться. Ну, надо сказать, что новгородцы на каком-то этапе тяготели к Литве и даже заключили с Литвой военный союз. Дело в том, что еще до Ивана III Новгород был ограничен в суверенитете. Его отец Василий, помните историю с Шемякой, который прятался в Новгороде, с тем, как его там отравил повар Поганка. Василий уже предпринимал военные походы против Новгорода. Уже наказывал их за поддержку мятежника, двоюродного брата Дмитрия. Уже договаривался с новгородцами о том, что не будут они предпринимать никаких ни военных союзов, ни иных форм договоренности за спиной Москвы с нашими противниками, с Литвой. Новгородцы слова не сдержали, и как только до Москвы дошла информация, что есть опасность, что Новгород уйдет в Литву, Иван III собирает рать. 1471 год начался военный поход, далее встреча с огромным новгородским войском. Новгородцы поставили под ружье, под копье 40 тысяч человек. Командовал этим войском сначала один князь, командир, литовец, со своей профессиональной дружиной, когортой. Но вот беда демократических республик. Нет центра принятия решения, каждый тянет одеяло на себя. Литовский князь поругался с новгородскими посадниками, обидевшись непосредственно перед битвой вместе со своей дружиной, с поля боя ушел. Ополчением остались командовать посадники. Их на тот момент было два. Два посадника тоже друг с другом собачились. У них был разный взгляд на то, как надо воевать с Москвой. На полпути между Старой Русой, Новгородская область современная, и Новгородом река Шелонь. Вот там и стала, ожидая москвичей, новгородская рать под командованием ругающихся между собой новгородских посадников. Глядя на все происходящее, новгородский архиепископ тоже сказал, что он участвовать в этом не будет. И вообще в душе поддерживает великого князя Ивана. Ладно бы сам архиепископ. Владычий стяг – это прекрасно экипированная и вооруженная дружина не менее 1000 копий тяжелой кавалерии. Это такие настоящие гвардейцы кардинала. Владычий стяг –
тоже не будет принимать участие в сражении. Ждали новгородцы на Шелоне помощи от своих новых союзников, но литовцы на помощь новгородцам не пришли. Ибо никогда в напряженный момент Запад, даже лучшая часть, русская часть Запада, рисковать собой за чужие интересы не будет. В плен попало 2000 новгородцев, 50 новгородских бояр, оба консула-посадника. Все ожидали там массовых казней. Но Иван III был мудрый правитель. И, как пишет летописец, поглядев на 1000 плененных новгородцев, приказал всех людишек простых отпущати. Новгород подчинился. Признали новгородцы письменно, что все-таки новгородская земля является отчиной Рюриковичей, то есть отчиной московского князя Ивана. Иван III в праве отчины получил право лично судить, не через наместников, но лично судить какие-то споры. К нему поступают жалобы от простых новгородцев на притеснение, казнократство, коррупцию, самое главное, на несправедливости, всяческие неправды со стороны богатой новгородской аристократии, со стороны олигархии, со стороны бояр. Иван III лично приезжает в Новгород и ведет суд, выслушивает в палатах одну и другую сторону и, на удивление, как напишут все летописи, принимает справедливые и честные решения, главным образом в пользу людей небогатых, простых. Но независимость сохранялась. Нужен был повод для окончательного решения новгородского вопроса. Происходило дело так. В 1477 году к Ивану приезжают судиться какие-то новгородцы. Они называют его «государь Иван Васильевич». По существовавшему тогда строгому протоколу дипломатическому, новгородцы, находясь под протекцией, но будучи независимой республикой, должны были обращаться к Ивану Васильевичу «господин князь». Господин – это уважение, а государь – это непосредственный начальник. Начинается переписка новгородцев-жалобщиков с Новгородом, потому что Иван Васильевич запрашивает Новгород. Правильно ли меня назвали государем? В Новгороде суета. Если Иван III государь, то завтра он уже не сам приедет вершить суд, а пришлет сюда чиновников, и они будут судить его именем. Полная потеря независимости. История накручивается. В Новгороде в процессе обсуждения «государь Иван» или «господин» начинаются беспорядки. Бояре поднимают смуту и посылают опять в Литву прошение о поддержке. Ну, в общем, с точки зрения новгородских бояр, удачный момент спрыгнуть с подписанных обязательств. С точки зрения Ивана III, ну, чистой воды антиконституционный мятеж. Ну, мы же договорились, бумаги подписали. Поэтому Иван начинает новый военный поход. Мятеж подавлен. Символ новгородской суверенности, вечевой колокол, который собирает вечи, публично демонтируется и отправляется в Москву. Посадники, тысяцкие, местные суды. Все упраздняется. Выведены, то есть депортированы в центральные районы страны все крупные владельцы новгородских вотчин, бояре, а также самые богатые купцы. На освободившихся землях получают поместья выходцы из Москвы, из Владимирских земель, из центральных районов. Происходит ротация, замещение элит. Либеральные историки закатывают глаза. Ужасно. Тирания подавила. Новгородская демократия была властью очень узкого круга богатых новгородцев, которые контролировали новгородский парламент, которые из поколения в поколение одни и те же люди занимали должности наместника, тысяцкого, вершили суд, распоряжались финансами. Но, с другой стороны, жалко, потому что в Новгороде сложилась уникальная система разделения властей, уникальная система суда. Это то, чего потом не хватало, и по сей день не хватает нашей стране. Вот этой системы сдержек и противовесов, когда сложно принять неправильное решение, и когда власть сама по себе себя корректирует, это тот колоссальный опыт, который в Новгороде был, но прошло несколько лет, 2-3 года, Иван III человек последовательно пришлет комиссию, опять найдут тайные заговоры, и по второму кругу конфискуют часть новгородских имений. По второму кругу будет еще больше новгородских бояр выселено в центральные районы России. Большие богатства перейдут в казну московского князя.
подходя постепенно к главному свершению Ивана III, давайте разберемся, как происходили дела с монголами. В прошлый раз я рассказывал вам, что Золотая Орда вступила в период распада. И постепенно на ее месте образовалось несколько ханств. Крымское ханство, Казанское ханство, Ногайская Орда. Ну и главная часть Золотой Орды, та, которая считалась полноценным правопреемником и, соответственно, сюзереном Руси, это Большая Орда. Что касается Казани, то тут у Ивана III политика была очень простая. К нему постоянно обращались сами казанцы. Отдельные партии казанских князей, казанских элит за помощью финансовой, за помощью военной. Так сложились союзнические отношения между частью казанской элиты Казанского ханства и Москвой. А в среде казанской знати была очень сильная, постоянная прорусская партия. Нередко в учебниках пишут о каком-то мифическом покорении русскими Казани. Ни покорение, ни завоевание в таком традиционном смысле этого слова русскими Казани никогда не происходило. Количество татар, которые потом при Иване Грозном будут в русском войске, осаждающем Казань, будет больше, чем количество татар, которые защищали Казань. Количество казанской знати, присягнувшей и перешедшей на сторону Москвы, будет больше и значительнее, чем та казанская знать, которая противодействовала Москве. Это будет, по большому счету, не завоевание, а феодальная усобица с определением, какие из кланов главнее. Ведь постепенно в русском обществе сложилось вообще с веками несколько категорий татар, которые ощущали себя неотъемлемой частью русского государства. Многие известные татарские военачальники верой, правдой, кровью служили московским князьям, самый известный из которых – Шах Али. Он как раз был из тех промосковских татар, которые ходили на Казань вместе с Иваном Грозным. Он возглавлял татарские отряды, которые храбро сражались в Ливонскую войну на стороне Москвы. Система, сложившаяся при Иване III, это система союзнического вассалитета Москвы и Казани. С Крымом были другие отношения. Крымское ханство было полноценным военным союзником Москвы. Иван посылал туда дары, но ни разу не виделся с крымским ханом. Ничего личного в отношениях не было. Посылал туда делегации, в том числе и служилых татар, своих московских. В нужный момент крымские ханы выступали как военные союзники Москвы, нанося по расчету и, конечно, в собственных экономических интересах удары по Литве, но тогда, когда это было выгодно Москве, и во взаимодействии с Москвой. Конечно, противником из всех наследников Золотой Орды была Большая Орда, огромная территория, расположившаяся между Днепром и Волгой к югу от Москвы. Выход из-под власти Орды, свержение, как говорят, ордынского ига, это именно конфликт, противостояние с Большой Ордой. Многие историки до сих пор задаются вопросом, собственно, зачем Иван III это делал. Ведь корочка налоговика, полномочия по сбору дани со всех русских княжеств были очень выгодны Москве. Она собирала дань не для себя, собирала дань для Орды. Отказаться от выплаты было двойным самоубийством. Казалось бы, экономически выгодная позиция. Я думаю, что на определенном этапе Иван окончательно понял, что делиться с Ордой не имеет смысла. Ту дань, которую он собирает со своих территорий, можно было бы как-то оптимизировать, уменьшить, оставить такой же. К ее выплате уже землевладельцы привыкли. Помните, я рассказывал вам в прошлый раз, что платилось, по сути, в миненка. Фикс сахи с определенного количества обрабатываемой сельхозземли. Эту дань можно оставить в федеральной казне, оставить в Москве. Зачем делиться с противником, усиливая его таким образом? В общем, Иван не только не спросил ярлык вот тогда, в 1462 году, не спросил разрешения на вступление в полномочия великого князя московского, но и прекратил выплату Большой Орде вообще. Хан Ахмед долго требовал возобновления выплаты, потом договорился о совместном ударе против Москвы ордынцев, литовцев и поляков. И в 1480 году начался большой поход. Огромная рать
выступила против Москвы.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Да. Ну, могу сейчас попробовать.
1: Да, всем добрый вечер. Мы. Добрый день. По традиции, добрый вечер. Добрый день или утро, у кого что. В вашем часовом поясе. А мы продолжаем наши эфиры «Экология беспозвоночных» или «Неурочные беспозвоночные» с Вадимом Валерьевичем Маринским. Сегодня мы будем вгрызаться в жизнь. И узнаем, каково это. Вадим Валерьевич, прошу вас.
0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы сегодня поговорим про достаточно необычный образ жизни некоторых беспозвоночных животных. Поговорим про сверлильщиков. Вообще, зачем может появиться необходимость сверлить что-то твердое? Ну, честно говоря, наверное, самое очевидное, в нем можно спрятаться. Можно, конечно, тратить ресурсы на формирование какой-нибудь плотной раковины. Во-первых, энергетические затраты очень большие. А во-вторых, сам ты становишься достаточно малоподвижным. Но ведь есть уже готовые твердые объекты. Возможно, лучше выбрать удобное для жизни место, найти там твердый объект – и просто сверлиться в него, а оттуда тебя никто не достанет. Ну, кроме исследователя с пинцетом, конечно, но больше практически никто. Хотя бывает так, что все равно достают. Мы про это тоже сегодня обязательно поговорим. Еще зачем может понадобиться сверливаться во что-то твердое? Это еда. Если ты это твердое умеешь есть. Так тоже бывает. Вообще, когда говорят про сверлящих животных, в первую очередь приходят в голову существа, которые каким-то ротовым аппаратом своим куда-то вбуравливаются, существа, у которых какие-то твердые части скелета есть, сложно организованные организмы, прошу прощения за тавтологию, но на самом деле сверлящих организмов мы можем найти уже в самых-самых примитивных животных, которые живут на данный момент. Например, среди представителей.

предпочтительнее к нам, чем к другим рыбам, тем к лучеперым рыбам. Ей была очень своеобразная группа, которая на сушу не вышла, а наоборот, в глубины моря она опустилась, приспособилась к этим условиям, потеряла легкие, а у кистеперых рыб легкие были. Это группа целокантов, так называемых. Сейчас известны два вида латимерий. Один в 1938 году открыли между Африкой и Мадагаскаром, а второй открыли уже в конце 90-х годов у острова Сулавеси в Индонезии. Так что с ними происходит? Очень активно изучают. Первый вид уже три популяции генетически различных. Одна у берегов Южной Африки, другая там вот у Коморских островов между Мадагаскаром и Африкой. И третья уже до Танзании дошла. Там ловят больше 300 экземпляров, известно и изучено. Изучают все с помощью подводных аппаратов, как управляемых, как пилотируемых, так и дистанционного управления. Изучают поведение, изучают геном, изучают строение и развитие мозга. Много чего интересного нашли. А в Индонезии специальный центр даже строят, там японцы присоединились, тоже это все активно, там меньше известно, но работает. Значит, просят делать обзор по коллекциям почаще, делаем насколько можем, заглядываем в хранилище, что по диким кабанам, да смотря для чего. Для науки, конечно, сколько-нибудь все равно мало, а для того, чтобы показать их в любом количестве и качестве, у нас музей-то есть. Есть ли коллекции членистоногих в нашем музее? Да, есть. Есть больше 100 тысяч, жуки, бабочки и морские, различные ракообразные и прочие членистоногие. Посмотрите у нас на сайте, есть раздел про коллекции, там все про это написано. Сделайте ролик «День сотрудника музея». Это не так неинтересно, как может показаться. У нас много однообразной работы. В основном, конечно, работаем головой. Там крутится, вертится много чего. Но комментировать половину не поймете, а половину, может быть, и не так интересно. Выжимки, ну, может быть, накопится, сделаем. Сделать формат новостей утреннего отбора регулярно делаем, как видите. Ну и, конечно, чай и чайник, да, чай пью, пуэр пью. Сегодня вот лун. Ну и разный другой чай тоже люблю. Все, мы на этом закончим. Ждите следующих новостей утреннего отбора. Еще раз добрым утром. И, кстати, праздников много. Сегодня он в Америке отмечает Национальный день шоколада. Полезный праздник. Не к каждому празднику мы будем присоединяться, но это вполне можно шоколадочку утром за чаем и съесть. Чего я вам желаю. Ну, можно сказать. Мы не знаем, как появился. Может, он вообще от жары или холода спасался. Не обязательно прочность – это вот то, что, к чему стремились. Ни к чему же не стремятся, выживают. Если это ему было не вредно, не мешало выживанию, может, заодно и прочность обрел. А так вообще… А чисто спекулятивно можно думать, да. Где-то он там жил в удобных щелях, он же плоский, размером где-то 2 сантиметра. Ну и музейные сотрудники, почему его знают? Он страдает, все булавки об нем можно погнуть и толку не добиться. Очень прочный. Есть еще златки, такие жуки, более обычные для нас, которые тоже прочные. Из них открыли в дождь делают ювелирное украшение. Ну вот с этим жуком как появится такой прочный жук? Жил он где-нибудь в каком-нибудь сланце. А по сланцу бегали там динозавры. Ну и, соответственно, раз пробежал, соответственно, выполз из-под этого сланца только тот, кто выдержал этот напор динозавра. Ну и размножился. Его дети там, его потомство тоже разные прочности. Ну так вот, постепенно самые прочные получились. Ну, вполне вероятно, что эта черта, его особенность возникла не для того, чтобы быть таким прочным, а какие-то другие функции выполнял, которые там в его жизненном цикле когда-то оказались крайне важными. Не знаю, терморегуляция там, какое-нибудь противостояние обезвоживанию. Надо изучать, смотреть. Но сейчас похоже, что им занялись всерьез. Через применение технических средств. Может, что-то еще интересное окажется.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый день, друзья! Это «Неземной подкаст». Я астроном Владимир Сурдин, и сегодня мы поговорим о черных дырах. Мы попробуем разобраться, что нового в этой области. Ну, например, могут ли черные дыры сбить с орбиты нашу планету? Или как отличить нейтронную звезду от черной дыры? И самое интересное, а может ли черная дыра съесть свою галактику? Ну, начнем с того, может ли черная дыра изменить орбиту Земли или какой-нибудь другой планеты. Ну, на самом деле, конечно, может. Черная дыра – это массивный объект, но их в галактике очень мало. Ведь вы помните, черные дыры рождаются на месте массивных звезд. Массивная звезда, заканчивая свою жизнь, обычно взрывается как сверхновая, яркая, мощная вспышка, а ядро звезды сжимается либо в нейтронную звезду, либо в черную дыру. Но таких черных дыр звездной массы очень мало. Ну, потому что мало массивных звезд. Так что если когда-нибудь и такая черная дыра завернет в нашу Солнечную систему, она, конечно, перемешает все планеты, потому что она будет массивнее нашего Солнца. Но вероятность этого крайне мала. О чем же думают астрофизики? Они думают о том, что кроме редких, но массивных черных дыр, могут быть часто встречающиеся маленькие. Дело вот в чем. Вы, конечно, знаете, уже несколько десятилетий перед астрономами стоит проблема темного вещества, или, как иногда говорят, темной материи. Мы не знаем, какое невидимое вещество наполняет нашу галактику, особенно ее периферийные части. Называем это dark matter, темная материя, или точнее темное вещество. Так вот, одна из гипотез заключается в том, что носителями этого темного вещества являются черные дыры. Но какие? Небольшие. По нашим меркам, ну, совсем крошечные. Скажу больше. Они размером чуть больше атома. Какая же у них масса? Масса немаленькая. Примерно такая, как у горы или скалы 100 или 200 или 300-метрового размера. Такие скалы, мы их называем астероидами. Они во множестве летают в Солнечной системе, в планетных системах соседних звезд, да и так, сами по себе в галактике. Так вот, черных дыр такой массы, как наши астероиды, может быть много. И, в принципе, они могут быть носителями темной массы. Но их много, значит, они время от времени могут пролетать через нашу Солнечную систему. Можем ли мы их заметить? Они микроскопические, размером, честное слово, чуть больше атома, ну или, скажем, гораздо меньше микроорганизмов, там, микробов. А заметить их трудно, но их гравитация, в принципе, может выдать их присутствие. Представьте, если они пролетают недалеко от нашей Земли, они будут притягивать Землю, и Земля немного изменит свою орбиту. Так вот, на этой мысли сосредоточились современные астрофизики и попробовали подсчитать, как часто это может быть, и можно ли заметить по движению планет пролет через Солнечную систему вот таких маленьких черных дыр. Мы не знаем, откуда они взялись. Они явно не результат эволюции звезд, слишком маленькие. Скорее всего, такие черные дыры могли родиться в первые мгновения жизни нашей Вселенной, вот в момент Большого взрыва. Некоторые части Вселенной в результате флуктуации, то есть изменения плотности, могли сохраниться, не начать расширяться, а сохранить свою микроскопическую сущность и остаться в виде черных дыр. Это называется первичные черные дыры. Астрономы думали об этом давно, и, в принципе, это не запрещено, это может быть. Так вот, как часто они могут пролетать сквозь Солнечную систему? Расчеты показывают, что если они носители темного вещества, а сколько его мы знаем, это показывают нам орбиты других звезд, то примерно раз в 10-15 лет такая маленькая черная дыра может пролететь сквозь Солнечную систему. Лететь она будет быстро, со скоростью примерно 300-400 км в секунду. То есть гораздо быстрее, чем наши астероиды, кометы или планеты движется вокруг Солнца. Можем ли мы заметить ее притяжение? Вообще-то в нашей Солнечной системе более миллиона тел подобной массы. Астероидов и комет. Мы уже более миллиона открыли. Скоро будет 1,5 миллиона. А они тоже влияют на движение планет. И мы это влияние чувствуем. Если к миллиону прибавить еще одну маленькую черную дыру, в принципе, влияние изменится. Расчеты показывают, что орбита Земли может измениться на несколько сантиметров. Ну, самое большое – на 0,5 метра. Можно ли это заметить? Трудно. В принципе, можно. Потому что сегодня новые измерительные приборы позволяют нам измерять расстояние, ну, например, от Земли до Солнца с точностью около 100 метров. От Земли до Луны с точностью в 1-2 миллиметра. Но для этого требуются многолетние наблюдения. В общем, ситуация такая. В принципе, можно, но надо постараться. Надо новые приборы отправить, например, к Венере и к Марсу, спутники, на них поставить точные радиопередатчики с атомными часами, которые сигналы очень равномерно посылают к Земле, и тогда мы сможем вариации орбит этих планет, ну и Земли тоже, земной орбиты, почувствовать с такой точностью, что пролет черной дыры станет нам заметным. Это задача на будущее. Я думаю, что на ближайшие несколько десятилетий, не на завтра. Но, в принципе, метод интересный. И таким образом мы могли бы разгадать тайну темной материи и понять, есть первичные черные дыры в природе или их нет. Друзья, у меня довольно загруженный график. Преподавание, наука, публичные лекции, записи подкастов, интервью. Часто бывает некогда даже приготовить обед. Да не хочется отвлекаться от интересных задач. Моя жена готовит прекрасно, но и у нее не всегда хватает времени. Работа, дела. В такие дни на помощь приходит сервис полезного питания по подписке Just Food. Just Food – это сбалансированный, полезный рацион, разработанный профессионалами, специалистами по питанию. В нем много овощей и фруктов, а продукты не жарятся на масле. При этом еда очень разнообразная и привычных с детства макарон с котлетами. Можно там найти и блюда, которые в ресторане готовят. И даже, кстати, можно заменять блюда на те, которые вам больше нравятся. Доставка без опоздания 3-4 раза в неделю, в удобный для вас утренний час. В Just Food можно выбрать меню, которое нравится именно вам. Базовая – это просто домашняя еда. Разнообразная – это сбалансированное меню с большой разновидностью блюд. А премиум – это вообще ресторанные блюда, которые не просто приготовить дома. И вегетарианское – меню для тех, кто не ест мясо и рыбу. Если вы подписались на Just Food, с утра вам привезут эти блюда, и можно не думать о еде, а заботиться о своем деле или освободить время на что-нибудь приятное. Ну, например, после работы, вместо того, чтобы готовить, успеть почитать. Вы тоже можете экономить время на приготовление еды и потратить его на что-то более интересное. Сейчас для наших подписчиков по промокоду «Неземной» сервис Just Food дает скидку в 25% на любой рацион на первую неделю питания. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании. В космосе найден странный объект. Странный потому, что мы не можем понять его природу. То ли он черная дыра, то ли нейтронная звезда. Дело в том, что черными дырами могут стать ядра умирающих звезд, если масса этих ядер превосходит примерно 2,5 массы нашего Солнца. А если она меньше 2 масс Солнца, то это, скорее всего, не черная дыра, а нейтронная звезда. Тоже очень плотный объект, но все-таки не черная дыра. Расчеты, которые делают сегодня астрофизики, базируются на общей теории относительности Эйнштейна. Ну и на многих других предположениях о том, как ведет себя вещество при очень больших плотностях. Эти расчеты не очень точны. мы можем лишь приблизительно сказать, что вот есть разрыв в массах между черными дырами и нейтронными звездами. Все, что до сих пор обнаруживалось, а это в огромном количестве нейтронные звезды, уже больше 20 тысяч их найдено, и в немалом количестве черные дыры, они укладывались в этот промежуток масс от 2 до 2,5 масс Солнца. Более 2,5 черные дыры, менее 2 масс Солнца приблизительно, это нейтронные звезды. И вдруг обнаружился объект, который попадает в этот промежуток. И мы пока не можем сказать, что это такое. Как его обнаружили? Ну, вспомните, в нашей галактике есть плотные звездные агрегаты, шаровые звездные скопления. Там от 100 тысяч до нескольких миллионов звезд живут в очень плотном соседстве. Они часто сближаются друг с другом, поэтому именно там нейтронные звезды и черные дыры часто находят себе компаньонов. Пролетая мимо другой звезды, они ее захватывают и становятся двойной звездной системой. Так вот, в очень известном шаровом скоплении NGC 1851 нашли несколько радиопульсаров, которые, это мы точно знаем, являются нейтронными звездами. Это быстро вращающиеся нейтронные звезды, которые с большой частотой и с очень большой точностью посылают нам радиоимпульсы. Были найдены так называемые миллисекундные пульсары, которые до 1000 импульсов в секунду нам посылают. Откуда они могли взяться? Когда нейтронная звезда захватывает и начинает жить в паре с маленькой обычной звездой, она стягивает у звезды верхние ее слои, этот газ падает на нейтронную звезду, падая, выходит на орбиту вокруг нее и образует такой аккреционный диск, ну, вроде диска Сатурна. Газ стремительно вращается вокруг нейтронной звезды и, падая на ее поверхность, раскручивает саму нейтронную звезду. И она, набирая скорость вращения, становится очень высокочастотным передатчиком, до 1000 импульсов в секунду передает. Обычные нейтронные звезды так быстро не вращаются. А этот радиопередатчик позволяет очень точно вычислить, какая звезда рядом с ним. Ну, потому что мы принимаем эти импульсы, а сама нейтронная звезда летает вокруг обычной звезды, и эффект Доплера позволяет нам точно измерить скорость нейтронной звезды, период ее обращения вокруг соседа. Так вот, один из миллисекундных радиопульсаров в этом шаровом скоплении оказался спутником массивной звезды. То есть по его движению мы выяснили, рядом с ним массивная звезда. Хорошо. Раз она массивная, значит, она яркая. Если она яркая, мы ее можем увидеть. Какой у нас самый глазастый оптический телескоп? Правильно, на орбите летает телескоп Хаббл. Его навели туда, где этот самый радиопульсар работает, посмотрели и ничего не увидели. Соседа не видно, а масса у него большая, 2 с лишним массы Солнца. Если бы это была обычная звезда, мы бы видели. А тут масса есть, а звезды нет. Значит, что это? А вот вопрос. Это либо нейтронная звезда, но тихая, не излучающая ничего, либо черная дыра. Очень хочется понять, что это, чтобы уточнить наши теории происхождения нейтронных звезд и черных дыр. Как это сделать? Если бы у нас был супер-супер телескоп, то мы могли бы посмотреть туда, если бы мы хоть что-то увидели, поверхность какого-то тела, мы бы сказали, это нейтронная звезда. А если бы мы ничего не увидели, мы бы сказали, это черная дыра. Но такого супер-супер телескопа у нас нет и не скоро будет. Это действительно задача на многие годы вперед. Теперь мы пытаемся как-то косвенно понять, что же это такое. Либо нейтронная звезда, либо черная дыра. Это очень полезный объект. Он на границе двух семейств разных космических зверей. В этом зоопарке, как мы говорим, в зоопарке космических объектов, нейтронные звезды и черные дыры, наверное, самые интересные объекты. И вот понять, где проходит граница между ними, какая масса разделяет то и другое, конечно, для теории происхождения таких объектов, да и вообще для физики, очень интересно. И мы это наверняка сделаем.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: А может ли черная дыра уничтожить свою родительскую галактику? Ну, вообще говоря, я раньше этого представить себе не мог. Да, черная дыра – объект опасный. Во-первых, она затягивает все, что рядом с ней пролетает. Во-вторых, если что-то она затянула, и это что-то падает на черную дыру, оно сжимается рядом с ней, нагревается, и черная дыра и падающее на нее вещество становятся очень мощными источниками излучения. Такие объекты мы тоже знаем, видим. В центрах многих галактик, даже рядом с нами, есть так называемые квазары, маленькие, но очень яркие, активные ядра. И почти наверняка это черные дыры, которые аккрецируют, то есть притягивают к себе вещество. Ну вот, телескоп Джеймс Уэбб, который уже третий год на орбите, обнаружил замечательную галактику. Она невероятно далеко от нас находится. Ее смещение, красное смещение линий в ее спектрах, достигает почти 11. Это очень большое красное смещение, а значит, она очень быстро от нас удаляется, а значит, находится в далекой-далекой сверхмолодой области Вселенной. Ведь чем дальше от нас объект, тем более молодым мы его видим. Этой галактике всего лишь 400 миллионов лет от момента Большого Взрыва. Может быть, это одна из самых первых галактик, которые вообще в нашей Вселенной сформировались. Посмотрев туда внимательно, телескоп Джеймс Уэбб обнаружил, что у этой галактики очень яркое ядро, а сама галактика небольшая, намного меньше нашей. Ну хорошо, яркое ядро может быть по разным причинам. Например, там могут интенсивно формироваться звезды. Если в нашей галактике в год формируется 5, 7, не более 10 звезд в год, то во многих галактиках, особенно молодых, где много газа, формируется и 200, и 300, и 500 звезд ежегодно. Понятно, что это очень большая яркость. Посмотрели. Поначалу казалось, что да, так оно и есть. В ядре этой галактики происходит интенсивное звездообразование. Астрономы называют это вспышка звездообразования. Яркие спектральные линии, широкие спектральные линии говорят о том, что газ там стремительно расширяется. Ну, вроде ничего особенного. Расширяется, потому что звезды его нагревают. Такие галактики мы называем сейфертовские. Ну, в честь американского астронома Сейферта, который в середине 20 века первые такие обнаружил. Но потом, приглядевшись внимательно, астрономы заметили, что не только молодые звезды в большом количестве там формируются, а еще и в центре сидит сверхмассивная черная дыра с массой около 2 миллионов масс нашего Солнца. Ну, не сказать, что это прямо такой уж монстр. В центре нашей галактики сверхмассивная черная дыра имеет массу 4 миллиона масс Солнца, в соседних – миллиарды масс Солнца, а в той всего лишь 2 миллиона. Но для той далекой и очень молодой и очень маленькой галактики это солидная черная дыра. Вообще большая проблема для современной астрофизики понять, как за несколько сотен миллионов лет во Вселенной успели сформироваться такие сверхмассивные черные дыры. Но оставим эту проблему, ее решают отдельно. А в случае вот этой галактики еще одна проблема. Если в центре этой маленькой галактики сидит такая массивная черная дыра, то она должна была притягивать к себе огромное количество газа, а его там действительно много. Она должна была стать мощным источником излучения, а она им стала. И это излучение должно было остальной газ выбросить из галактики давлением света, давлением газового ветра горячего. Галактику должно было очистить от остатков газа, которые в ней сохраняются. А она их содержит. Прямо на наших глазах из этого газа формируются звезды. Совместить это невозможно. Либо черная дыра, которая уничтожает газ в галактике, а фактически убивает саму галактику, она же маленькая, либо формирование звезд из большого количества газа. А тут и то, и другое. К сожалению, эта галактика так далека от нас, что даже Джеймс Уэбб, я уж не говорю про телескоп Хаббл, отдельных деталей в ней все еще различить не может. Наверное, придется ждать космических телескопов следующего поколения, которые детально изучат эту галактику, покажут нам ее структуру. Может быть, тогда мы поймем, как в ней сочетаются два совершенно несочетаемых объекта. Яркие новорожденные звезды и гигантская черная дыра, которая должна была уничтожить газ, из которого формируются сегодня звезды. Но это же интересно. Посмотрим когда-нибудь. И вот вопрос. А может ли такая история произойти в нашей собственной галактике? А наша сверхмассивная черная дыра, которая сидит в центре нашей галактики, она может очистить галактику от газа и выключить в ней формирование молодых звезд? Я думаю, что нет. Наша галактика очень большая, очень массивная. На периферии галактического диска огромное количество гигантских газовых облаков, и вряд ли наша черная дыра до них доберется. Но в центре галактики она хозяйка. И открытые не так давно с помощью космического телескопа рентгеновского диапазона Ферми два огромных горячих газовых пузыря, которые возвышаются над плоскостью галактики в сторону северного и южного ее полюсов, говорят о том, что наша черная дыра в то же время от времени производит эффекты, но только там, в центре. Она нагревает газ, она выкидывает его за пределы нашей галактики. Как она это делает, мы пока не знаем, но ей не по силам разрушить нашу гигантскую звездную систему. В центре она хозяйка, а тут на периферии, где живем мы с вами, наша Солнечная система, она ничего произвести опасного для нас не может. Друзья, я рассказал вам немногое, что стало известно в последние дни о черных дырах. Если вам интересна эта тема, ставьте лайки, подписывайтесь, и мы продолжим разговор о черных дырах, потому что это очень интересно.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день. В эфире передача «Большая наука». У нас в студии гость, член-корреспондент Российской академии наук, научный руководитель Института астрономии Российской академии наук Борис Шустов. Добрый день.
1: Добрый день всем.
0: Тема передачи связана с небесными телами, которые, с одной стороны, могут нам грозить. Это угроза для нас, как угроза столкновения или каких-то других катаклизмов. А с другой стороны, эти небесные тела, небольшие небесные тела, можно в перспективе использовать для чего-то еще, для наших человеческих целей. Как вариант, люди обсуждают возможность добычи полезных ископаемых с этих небесных тел. Ну, если про угрозу-то это мы знаем, то вторая тема, это, конечно, так сказать, такая очень, ну, далеко перспективная. Это ясно, что не это поколение людей, но при этом на эту тему уже люди стали думать, да?
1: Не только думать. Сейчас уже не только думают, но и вкладывают довольно значительные средства.
0: Вкладывают во что? Что строят?
1: Там? Программы, в проекты, направленные на использование вот этих космических ресурсов, о которых вы говорили. В частности, есть государства, ну, пусть небольшие, как Люксембург, богатые небольшие государства, Арабские Эмираты, которые вкладывают десятки миллионов долларов в программы поиска, разработки технологий, использования ресурсов. Ну как, например, как найти те тела, которые наиболее ценные, как добраться до этих тел и как реализовать, ну, вот эти программы по добыче того, что мы хотим.
0: Но добраться до них все-таки, для этого нужно либо если самим хочется добраться, то для этого нужно уметь осуществлять такие пилотируемые полеты на большие расстояния. Или нужно ждать, пока то или иное тело пролетит рядом с Землей, ну и тогда можно там воспользоваться условно теми там ракетными мощностями, или какие у нас сейчас есть.
1: Да, разные методы. Один из них – найти те тела, которые уже выпали, например, на Луне. На Луне ничто никуда не девается. То, что упало на Луне, если упал там железный какой-то астероид, он так и там останется. Ну, может быть, расколотый, разбрызганный, расплавленный. Все зависит от энергии удара, от массы. Но, тем не менее, он там. На Земле не так. Земля тоже, кора Земли была обогащена тяжелыми, особенно тяжелыми элементами за счет падения вот этих самых небесных тел. Дело в том, что Земля была в расплаве или в полурасплаве, и исходные тяжелые элементы, они уже опустили их к центру. И в коре она была обеднена. И вот то, что мы сейчас добываем, в основном, не только там есть какие-то просачивания изнутри наверх, но в основном это вот то, что нам принесли вот эти самые астероиды. На Луне никто ничего не разрабатывал, запасы там пока еще не тронутые, поэтому одна из программ, которая обеспечивает интерес к лунной гонке, еще и такая тоже. Она мало афишируется, мало обсуждается, но где-то держится в голове. Там ресурсы не только минеральные, энергетические и так далее, разные. Действительно, те тела, которые так называемые объекты, сближающиеся с Землей, это астероиды прежде всего, кометы хуже, они на больших скоростях пролетают, вот их достичь легче всего. Чисто по динамическим характеристикам.
0: Нужно скорости.
1: Меньше нужно энергию затратить. Это, нужно меньше топлива потратить, чтобы настигнуть этот астероид. Насчет пилотируемости. Не обязательно пилотируемые проекты. Разрабатываются, ну, по крайней мере, вот на том уровне, на предварительном, о котором я говорил, проекты как пилотируемые, так и автоматические. Все
0: роботы.
1: Дело в технологиях. Да, роботические, роботы и так далее, и так далее. Есть проекты совсем уж смелые, но за большими кусками. Это, конечно, сильно далекого будущего. Это летать к тем телам, которые находятся в главном поясе астероидов. Если говорить простыми словами, началась космическая гонка. На Западе, ну, помню хорошо из, ну, постарше поколения, те, кто читал Джека Лондона и прочее, это Gold Rush. Золотая лихорадка, золотая гонка там. Начало прошлого века, конец позапрошлого. Это все помнят, что это такое было. Вот сейчас примерно такая же ситуация. Она более цивилизована, тем не менее, уже с элементами даже, ну, так скажем, чего-то дикого или не дикого, но, по крайней мере, не общепринятого в мире. Например, недавно, всего 2 года назад, Соединенные Штаты объявили, что они дают право компаниям являться собственниками вот этих самых космических ресурсов. Это нарушение, вообще говоря, вот если строго говорить по букве, строго совсем, нарушение тех международных договоренностей об использовании космоса. Там записано четко, что ни одна страна, ни одно правительство не имеют права, значит, владеть там, ну, или быть собственниками таких-то там ресурсов, космических ресурсов. На что американские юристы отвечают. я совсем недавно встречался как раз вот с таким юристом. Он говорит, очень просто. Мы не нарушаем это правило международное. У нас не страна и не правительство, а у нас частная компания. Мало ли что частники делают. Значит, зачем гоняются? Что ценного? Железо, в принципе, да, это ценные, хотя сейчас мы пока обеспечены довольно на много столетий, даже, может, тысячелетий, железом, которое пока еще у нас есть. Есть более интересные даже вещи. Например, никель. Это железо, никелевые метеориты, которые состоят, ну, скажем так, на 70% из железа, есть до 30%, даже выше процентов содержания никеля. Никель уже более такой ценный, что ли, материал. И какая-то часть, но это, конечно, доля процента, это уже элементы платиновой группы. Кстати, в метеоритах намного больше содержания, просто во много десятков раз, даже сотен, чем на Земле содержание.
0: Почему-то же они очень тяжело, они опустились в центр Земли?
1: У нас,
0: из-за чего? Да-да-да.
1: У нас, да, на Земле. А там, откуда взялись железные метеориты вообще? Вот детский вопрос, который меня побудил, например, написать целую да большую статью, откуда они взялись. Я не специалист, но я обязательно поработал с геохимиками и в Москве, и на Урале. Очень интересная тема. Когда-то, когда Солнечная система только образовывалась, и наши планеты образовывались, сначала образовались небольшие сравнительные тела размером там, десятки, сотни километров. Их было много. Так вот, тело размером, скажем, в 100-200 километров уже достаточно большое, что внутри начался расплав. Ну и по разным причинам. В этом расплаве происходили те же самые процессы сегментации, разделения тяжелых элементов и прочее. Но тела было много, они сталкивались, от них отлетели вот эти всякие осколки, которые летают в космос. А те внутренние части, которые выплеснулись и застыли, они вот как раз несут это самое железо. Они несут. Просто так железное тело в космосе создать нельзя. Нету такой железной пыли, которую можно собрать, смести в одну кучку, сплавить. Никто этого не сделает, этого и не делал никогда. А вот когда происходит такая переработка внутри планет, поэтому, когда мы изучаем, например, железные метеориты, мы очень много узнаем о том, а как все это происходило раньше. Но я еще хочу один назвать ресурс. Вот на Земле, ну, к этому ресурсу мы иногда относимся так себе.
0: Вода, что ли?
1: Конечно. Но это на самом деле это главная молекула для жизни, для человека, главная молекула. В космосе это не главное. В космосе молекулярный водород – главная молекула. А на Земле это вода. Так вот, что такое вода в космосе? Это и не только для того, чтобы обеспечить космонавтов. Там, ну, понятно, что бытовые условия, там вода всегда нужна. Это ясно, что и потребляют довольно много воды те же космонавты, им необходимо. Вода – это прежде всего это топливо. Значит, схемы простые, логически простые, они частично даже реализованы. Значит, есть даровая солнечная энергия, вода, если была вода в космосе, ну, ту, которую мы в топливо превращаем, разлагаем с помощью солнечной энергии электрического преобразователя на водород и кислород, и дальше эти компоненты могут позволить, ну, летать куда хочешь в солнечной системе. Вот гонка за водой, пожалуй, даже более важная, чем там за другими. Углеродные астероиды, где много углерода, они такие черноватые, темные, на периферии главного пояса астероидов в них довольно много воды, гидратированные. То есть вот когда сказки мы знаем о том, что взял там богатырь, ну, конечно, наш богатырь, там все остальные не справились, там сжал камень и выжал воду. Ну, она сказка, но тем не менее многие минералы способны накапливать воду. Гидратирование – это полухимические реакции до 30%. То есть существуют сейчас прекрасно отрабатываются технологии, как достать воду из камня. Да просто помещается в замкнутый объем, нагревается, вода испаряется, и со стенок там, ну, понятно, там все, уже технологии. Такие, я просто сам видел эти эксперименты, как добыть воду. Это все моделирование того, как будет происходить. Так вот, вода очень ценная. Но есть и другие тоже ресурсы, я не скажу только минеральные. Ну, например, вот мы говорим, далеко лететь в Солнечной системе опасно. До сих пор на Марс это не решена проблема. Вот вы сказали, на Марс полетим там и так далее. На Марс, чтобы долететь, ну, в самом лучшем случае, там, полтора года, допустим, да, порядка такого. Это достаточно. За это время человек, скорее всего, погибнет из-за разных причин. И главное всего, это, конечно, космическое облучение, в котором вы хорошо разбираетесь. Так вот, идеи такие. А давайте мы будем летать, скажем, садиться на астероид, который по вытянутой орбите. Вот это, не все астероиды по круговым летают. Вот есть такие, которые сближаются с Землей. И в астероиды выкопаем, как говорится, пещерку, и под мощным слоем камня, там достаточно, ну, метр-два уже достаточная защита, и пролетим куда хотим, а там мы выйдем, ну, на той остановке, где-то нам нужно, и там Сатурн и так далее, что хочешь.
0: Классная идея.
1: Да, и такие есть. То есть ресурсы в целом космические – это широкая весьма вещь. Конечно, один из важнейших ресурсов – это энергетика. Она разная. Это энергетика, ну, солнечная энергия. Масса проектов о том, как в космосе построить станции по переработке солнечной энергии в что-нибудь другое, что-то передавать на Землю и так далее. Энергетика критикуемая, и я думаю, вам, как ядерщику, наиболее понятна эта история с гелием-3 на Луне. Я, поскольку небольшой специалист, но у меня много скептики в отношении этого. Для того, чтобы гелий-3, который образуется на поверхности из-за бомбардировки протонами, да, там, да, слишком малое количество, нужно перекопать там пол Луны, чтобы обеспечить счастливое будущее, для, там, настоящее для человечества. Ну, слишком. И потом реакторы, мне неизвестны реакторы на гелий-3. Это же еще тоже нужно создать, как это реализовать проект. Но я...
0: Нет, ну, Луну осваивать все равно будут. В этом
1: будут.
0: Смысле...
1: Вот будут, сказать, по будут. Разным причинам.
0: Конечно.
1: И вот в частности и по ресурсным тоже.
0: Но вот все-таки так вот на Земле, если смотреть, не горно-перерабатывающий комбинат какой-то. Да. Это такой здоровый, здоровый территорий.

0: которая играет огромную роль в жизни в нашей. То есть в каждом гаджете есть обязательно какие-нибудь платиновые элементы. Очень мало.
1: Ну, там и золотой какой-нибудь элемент есть.
0: Золотой, платиновый. Еще, платина особенно цена еще тем, что это лучший катализатор. Вот масса химических, да, всяких реакций, то, что мы на чем живем, на химии, она связана с тем, что у платины особые свойства потенциального рельефа, которые обеспечивают вот протекание очень многих химических реакций, которые невозможны в другом. То есть она используется широко. Так вот, самые пессимистичные оценки, что платины наземной, которые есть, которые разведаны, хватит на 30-50 лет. А это уже сроки, которые заставляют так задуматься.
1: Но все равно вот астероид это же все равно не, даже там много желез, да, но это же не то, что там половина желез, да, вот там вот железная чушка, вот камень. Мы раскололи, камень полетел налево, железную чушку мы повезли.
0: Ну,
1: или вот если говорить, вот астероид, какая часть этого астероида реально.
0: Все зависит от того, какой это астероид. Мы с Земли, вот как мы узнаем, из чего состоит тело?
1: Хочу сказать, что везти нужно руду или все-таки там делать плавильный комбинат?
0: Это все предмет. Уже такого...
1: Исследования конкретных астероидов.
0: Я бы сказал, как даже устроено? Бизнес-исследования. То есть, что выгоднее? Понятно, что если мы везем с астероида платину, ее можно привезти. Если что-то другое, то надо смотреть, как это делать. А что на месте использовать? Потому что есть ведь такие, скажем, проекты, что это самое железо не с Земли возить в космос и строить там города и веси, а вот это самое... Железо добывать.
1: На месте, местное железо.
0: На месте, да, на месте там все. Мы же про них мало что знаем. Крупные тела, ну, это километр, больше, они опасны, но уж на очень историческом масштабе. На десятках, сотнях миллионов лет людей это заботит мало, только ученых. А вот те тела, которые более-менее действительно опасны, это все-таки декаметрового размера, потому что они часто летают. Ну, вот, пожалуйста, типа Челябинского. Такие тела летают, прилетают на Землю раз там, в 30-50 лет.
1: Челябинский какого размера?
0: Он был около 17-18 метров. Ну, видите, тоже...
1: В диаметре?
0: Да. Надел же своих там последствий-то были. И сейчас перед нами просто, перед астрономами поставили на задачу. Раньше ее не было. Мы должны такие тела заранее обнаруживать, предупреждать, по крайней мере. Вот я сказал, что мы очень мало знаем даже об опасных сближающихся с Землей астероидах. Тела размером, скажем, как Тунгусская, 50 метров, мы сейчас... Можем проследить, мы знаем их орбиты, только от 1% тел. А остальные тела...
1: Сейчас, от 1% таких тел,
0: таких,
1: да?
0: тел, такого размера.
1: В каком объеме? Вот здесь вот у нас...
0: В солнечной системе, то есть в околоземном пространстве, они прилетают, улетают, и все. Мы их обнаружим, когда они подлетают. Но по статистике мы знаем, что этих тел на самом деле... Вот то, что мы зарегистрировали, мы орбиту знаем, мы можем просчитать, мы знаем, в какой момент где наблюдать и, соответственно, уточнить орбиту и уточнить, скажем, столкнется, не столкнется. Ну, что наиболее важно. Так только 1%. А 99% – это пока нежданчики. Что касается более мелких тел, там ситуация совсем такая, что мы практически можем что-то сказать только когда он подлетел. Есть две задачи. Первая задача – обнаружение крупных тел, которые могут нанести более-менее существенный ущерб, и они могут быть обнаружены, скажем, за разумное время подлета, месяцы. А вторая задача, и они, кстати, с этими телами уже могут быть, программы, существуют такие противодействия. Отрабатываются программы, в том числе и в космосе. Программы противодействия столкновению, изменения орбиты и так далее. А вторая задача – обнаруживать тела более мелкие, которые оказались тоже очень вредными, типа Челябинского. Заранее их обнаружить трудно, но хотя бы за сутки до возможного столкновения, сближения с Землей, с тем, чтобы выдать, хотя бы предупреждение. Реализовать меры гражданской обороны, предупредить население, чтобы не глазели в окна там. Или, скажем, может быть…
1: Более-менее предсказать место падения.
0: Да. Это наша задача – предсказать место, входа в атмосферу.
1: А почему с Челябинском не получилось? Вот нет такой программы?
0: Я сказал, что у нас пока... Да, просто потому что пока это должна быть программа системная и, я вообще бы сказал, мировая. То есть это глобальная программа. Потому что одной стране даже самой тяжело справиться здесь.
1: Потом у нас страна большая, тут понятно. А как бы если страна маленькая, да, то здесь, наверное,
0: да.
1: Сейчас еще не настолько...
0: глобальная система. Вот мы, кстати, несмотря на всякие сложные отношения с западными странами, мы участвуем в программе, называется... IWAN по сокращению International Asteroid Warning Network. Предупреждение об опасных, об астероидах в вот эта сеть. Эта

0: сеть, Россия в ней участвует, и мы даже есть наблюдения такие. Ну вот мы проводим, потому что нужна глобальная сеть. Для таких наблюдений нужна глобальная сеть. То есть это все очень быстро нужно, нужно все небо. Все небо нужно просмотреть за несколько часов. Если вы хотите, если время подлета сутки, то чтобы обнаружить объекты по всему небу, нужно все небо просмотреть за несколько часов.
1: Так вот сейчас такая программа работает, сейчас кто-то просматривает?
0: Частично просматривает, потому что не хватает пока сил. Ну, Россия, например, участвует, но очень эпизодически. У нас нет национальной программы. В США она идет с 95 года, вкладываются приличные средства. Сейчас в НАСА...
1: Это должны быть большие телескопы или маленькие
0: вот
1: телескопы?
0: Для дальнего... Да, совершенно верно, баланс какой. Угу. Для обнаружения дальних тел на дальних подступах с большим временем подлета нужны большие телескопы, просто это далеко. А для вот этого самого ближнего космоса нужны телескопы совершенно умеренного размера, ну, десятки сантиметров, но их должно быть много, они должны быть специализированы, они должны быть в сети, они должны быть
1: в службе.
0: Постоянная служба, это постоянно, потому что все время нужно. Так вот, в Соединенных Штатах, значит, в НАСА создан уже несколько лет назад, и раньше он по-другому назывался, сейчас офис, так называемый, это их управление. Офис по космическим, Planetary Defense Office. В Европе создан директорат, ну, это тоже считайте, что это управление в Европейском космическом агентстве, называется Space Situational Awareness European. Space Situational Awareness – система, европейская система предупреждения в опасных космических ситуациях. Подобные системы на меньшего масштаба создаются или работают в Китае, хотя там информации очень трудно у китайских товарищей наших достоверную там какую-то узнать. Значит, Корея, Япония участвуют. Мы пытаемся убедить наших лидеров и в Роскосмосе, и не только, и в МЧС. МЧС, кстати, довольно прилично с нами сотрудничает, что нужно создавать такую систему государственную. Астрономы, вообще ученые готовы там помогать, готовы технологии разрабатывать, готовы что-то реализовать, но эта служба должна быть. Наука всегда очень сложно со службами работает. Но создавать технологии, да, ну или там методики, это все, пожалуйста. Мы готовы, мы открыты.
1: И ну хотя бы постепенно, потому что в данном случае есть ряд, да. Если о небольших телескопах речь, да, то можно устраивать систему ну, постепенно, начать с какого-то небольшого кластера и потом это, так сказать, достраивать.
0: Да, совершенно верно. Это кластеры, вот сейчас созданы, американцы опять создали кластер «Атлас», широкоугольных телескопов небольшого размера, 50 сантиметров в диаметре, но это уже почти любительского, хотя... Там начинка, конечно, не любительская, в этих телескопах. И они, конечно, лидируют. 99% информации об опасных телах выдаются службами США, вот этими обсерваториями. Да. Наша доля, чтобы вот именно о тех астероидах, которые опасны. Не вообще астероиды в главном поясе наблюдать. Там может любой любитель. Но они имеют интерес ну, такой весьма... посредственные, а вот те, которые опасные тела, которые сближаются, там другие технологии, наша роль там меньше 0,1%, то есть доля обнаружения. Ну, вот это вот место наше пока такое. И мы хотим, если мы, скажем, разговариваем с кем-то, ну, не на равных, но, по крайней мере, достойно, наш вклад должен быть...
1: Ну, в данном случае задача-то понятна, тем более, если говорить о... так сказать, мы занимаем заметную поверхность
0: конечно.
1: Земли, и
0: да, как бы нам остается, это должно быть интересно, в первую очередь. Нам и Тунгус, когда стало в Челябинске, мы всегда там...
1: Но должно быть как-то интересно, мне кажется.
0: Это интересно. И да, выражают даже, я не буду здесь фамилии называть, чтобы вас не подводить, высоких людей в правительстве, которые говорят, да-да, это очень важно и интересно, но здесь как вот после Челябинского события нас просто замучили. А почему вы не создали, почему там никто не обнаружил, давайте там все делать. Но прошло немного. Буквально там полгода или все.
1: Все тряслось.
0: А зачем это? Ну, когда еще следующий? Через 30 лет? Или сколько? Вот давайте я пример приведу. Академия наук напряглась, она еще была живая тогда. И при некоторой поддержке, относительно скромной, но тем не менее поддержки, спасибо Роскосмосу, мы сделали телескоп, который приближается к современным американским телескопам обнаружения на дальних подступах. Телескоп расположен в 300 километрах от Иркутска, на границе с Монголией, в обсерватории Монды. Это 1,6 метра. Он не очень большой, но он широкоугольный. Здесь ключевое слово широкоугольный.
1: Большую можно... часть неба можно
0: да,
1: сразу
0: посмотреть. Значит, телескоп создали. Энтузиасты там замечательно работали. Все вроде нормально работает. А сейчас денег не хватает просто на приемник. Там должен быть вот такой приемник, составной. А денег, Академия, вы знаете, какое сейчас положение. Денег на один приемник. Вот такая часть поля, вот от этого всего, вот такая часть поля используется. То есть несколько...
1: Аппарат есть, но при этом он в полную силу не работает.
0: Аппарат в полную силу не работает. И мы обращаемся и в Роскосмос, и везде. Ну, слушайте, мы же готовы работать для государства, там, даже по вашим там целям, не только по научным, естественно, всегда договоримся. Никак не решается вопрос. Я просто вот даже на коллегиях Роскосмоса говорю, если мы заявляем, наши высокие лидеры иногда говорят, мы там с космическими угрозами готовы бороться и все, ну хотя бы это сделайте, вот реализуйте. Вот конкретный проект. Если мы этот телескоп доведем до ума, то мы уже сразу будем не бедные родственники, не 0,1%, а по крайней мере работать ну, в процентах или даже десятках. Доведите, дайте возможность довести до конца. Просто вот нужны детекторы. Они стоят ну, несколько сотен, это недешево, несколько сотен миллионов рублей. Но это для нас недешево. А в рамках, скажем, вот задачи общей создания астрономического сегмента противодействия космическим угрозам, если космические угрозы, как говорят, все интересуют, ну, это вот нормальные затраты, которые, конечно, оправдаются. Я же не сравниваю с американцами. Я знаю их бюджеты, знаю стоимости проектов. Но зачем омрачать? Светлые передачи.
1: Может быть, надо подключать такие, как то, что у нас называется, естественные монополии, типа «Газпром» и «Роснефти».
0: Понимаете, у нас ведь экономика...
1: По крайней мере, да. Имидж им поднимет, вот такие исследования, да, это уж точно.
0: Да. У нас экономика так, она почти вся такая, она недолговременная. Она вот сейчас и все сразу. Прибыль должна быть сейчас. С этих проектов сейчас прибыли нет.
1: Это, конечно, это понятно. И но это такой... Может быть, не завтрашний, но послезавтрашний день похоже, что точно.
0: А меценатство? Ну, что мы? Ну, есть определенные, скажем, наши монополии и олигархи меценатством занимаются таким небольшим, там, мелкого масштаба, а что-то крупное...
1: Ну, в этом смысле, да. Вот в Америке сколько телескопов с именами? Да, больших, да, крупных, да, телескопов, да, с именами. Сколько, да, открытий, да, они сделали, да, интересных. Очень продолжают работать. Да, вот, да. Тут, пожалуйста, простая вещь. Такой красивый телескоп твоего имени. Ну, удивительная вещь. Ну,
0: мы с такими предложениями, конечно, подкатываемся. Но на нас смотрят как, ну, если не на фриков, но как людей далеких от реальных условий жизни.
1: Ну ладно, но тем не менее процесс-то, как говорят, пошел, да? Потому что видно, что вот сколько было перечислено разных компаний, которые в мире, которые в этом направлении
0: так,
1: смотрят.
0: Вот, чтобы быть жизнерадостными, может быть, и уже пора нам, да, где-то так, чтобы жизнерадостно закончить, будем считать себя, что мы, значит, жители Земли, и да, мы, земляне, начинаем работать по этим самым. Не будем сейчас выделять, где, в какой стране, какой что, а земляне в целом над этой проблемами работают, двигаются, и ну, когда-то будет будущее, может быть, и посветлее, чем сейчас мы думаем.
1: Большое спасибо вам за рассказ. Было очень интересно и за эту оптимистичную ноту в конце.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. Как всегда, примерно вот в это время, по средам и субботам, мы с вами встречаемся, чтобы хорошо провести время, узнать много интересного и услышать отличные ответы на ваши вопросы. Надеюсь, тоже отличные вопросы. Как всегда, у нас два ведущих от проекта anthropogenes.ru. Сегодня Александр Соколов. Саша, привет!
3: Привет, Виталий, привет, друзья, и я хочу сказать, что у нас сегодня очередной постскриптум, то есть сегодня у нас в гостях один из спикеров нашего форума. Сегодня мы пригласили Ольгу Сварник, научный сотрудник лаборатории системной психофизиологии имени Шуркова Института психологии РАН, кандидат психологических наук. Ольга выступала у нас на последнем 13-м форуме с докладом «Гены, пол, объем серого вещества имеют значение. Мифы о мозге, сознании и наших способностях». Этот доклад вызвал много эмоциональных комментариев. Ну, в общем, это у нас обычное дело, но здесь было действительно очень такое бурное обсуждение, и поэтому мы вот пригласили Ольгу, чтобы она ответила на вопросы, в том числе на сердитые вопросы, на острые вопросы наших зрителей. И сегодня этому будет посвящена основная часть нашего стрима в формате постскриптум. Но сначала наши традиционные объявления. Я попрошу Виталия сделать эти объявления.
2: Обязательно. Сначала поздороваюсь с Ольгой. Ольга, здравствуйте. Спасибо, что вы с нами.
4: Здравствуйте.
2: И традиционно говорю о том, что если вам нравится то, что мы делаем, не забывайте поставить лайки. Это очень важно для продвижения канала, для продвижения видео, которое вы сейчас наблюдаете. И, естественно, чем больше нас смотрит данный стрим людей, тем лучше. Я думаю, надеюсь, что для всех. Конечно же, можно подписаться на канал. Ну, как можно, нужно. И поставить, нажать там пункт меню «Все», нажав на колокольчик. Тогда вы не пропустите ни одно наше видео, ни один наш стрим. И всем будет хорошо. Также нас можно поддержать, задавая вопросы при помощи, например, суперчата. Ну, или по ссылке, которая имеется в описании. Она же также в чате сейчас появится. Вопрос, который таким образом к нам приходит. Мы задаем в самую первую очередь. Ну, и последний вариант поддержки. Это, конечно же, Patreon. У нас есть страницы как у проекта anthropogenes.ru, так и у проекта лаборатории ночных видео. Таким образом, нас поддерживая, вы позволяете делать нам вот подобный стрим.
3: Да, а еще я хочу напомнить нашим зрителям, что в конце каждого стрима наши гости выбирают авторов лучших вопросов, и эти счастливчики получают в подарок призы, футболки от форумов «Ученые против мифов». И вот, например, на последней трансляции у нас был в гостях Павел Сапожников, который уже выбрал авторов лучших вопросов. Ими оказались Юлия Уругина, которая спрашивала, в каких условиях содержались домашние животные, как к ним относились. И Ева Корнеева, которая спрашивала: «Павел, как вы считаете, могли ли люди в Средневековье разбирать свои жилища и переносить их в другое место?» Вот Юлия Уругина и Ева Корнеева, пожалуйста, напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас должны появиться в чате трансляции, и узнайте, как вам получить заслуженные футболки. А дорогих зрителей призываю придумывать и писать ваши интересные вопросы, тогда у вас тоже есть шанс получить приз.
2: Замечательно.
3: Ну, а теперь... Да.
2: Можно приступать, Саш, предлагаю тебе начать.
3: Да, и давайте начнем с вопроса, который задал Роман Лаптев. Да, мы начинаем с вопросов, которые были в комментариях к видео выступления. И вот один из таких вопросов задан Романом Лаптевым. Он спрашивает с таким прямо недоумением: «Я правильно понял, что ее фраза, ну, фраза докладчицы, я не являюсь сторонником эволюционизма, означает, что она не верит в теорию эволюции?» Я должен сказать, что таких вопросов было много. Вот. Ольга, развейте наши сомнения.
4: Но я хочу сказать, что я была совершенно потрясена, когда узнала о том, что моя фраза, что я не являюсь эволюционным биологом, могла быть воспринята таким образом, что я не придерживаюсь теории эволюции. Мне казалось очень важным обозначить те границы, где я считаю себя профессионалом. И я психофизиолог. Я занимаюсь исследованиями мозга больше, ну, почти 25 лет. Я занимаюсь регистрацией нейронов у животных, регистрацией разных каких-то процессов, которые происходят внутри нейронов биохимических, тоже на животных, регистрация электроэнцефалограммы у человека. Меня как психофизиолога интересует физиологическое основание психических процессов. Это вот то, в чем я разбираюсь. Я экспериментатор, и я хорошо знаю литературу на эту тему, потому что это то, собственно говоря, что является основным стержнем моей работы. Но я не занимаюсь сравнением разных видов, я не биолог. И, безусловно, всегда очень осторожно отвечаю на те вопросы, в которых я не считаю себя профессионалом. Сейчас, мне кажется, вообще сложилась такая ситуация вот в популяризации науки. Я вот популяризатором себя в большой степени не считаю. Я занимаюсь наукой. Просто время от времени, да, действительно что-то рассказываю. Но в популяризации сейчас, мне кажется, ведь любой человек может взять те же самые статьи, которые я читаю с утра до вечера, и выходить и рассказывать об этом. И в этом смысле, мне кажется, очень важно всегда обозначать как бы собственные границы, собственного профессионализма и не выглядеть человеком, который пытается всем рассказать обо всех каких-то областях, в которых на самом деле он выглядит непрофессионально, прочитав несколько статей. И это было мое намерение, такое обозначение собственных границ. И я ни в коем случае не хотела обозначить себя как человека, который почему-то думает, что теория эволюции – это какая-то полная ерунда. И я так поняла, что не все восприняли мои слова таким образом. Это в общем, позитивно. Это меня несколько примиряет с действительностью, хотя, конечно, я была очень расстроена, что так получилось.
2: То есть ответ, конечно же, теория эволюции норм, как бы. Что бы кто там о себе не думал.
4: Ну, я не вижу никакой другой альтернативы, поэтому как бы очень странно это обсуждать.
3: Спасибо, что развеяли, так сказать, сомнения некоторых наших зрителей. Сейчас будет вопрос от зрителя по имени Голиар, и вопрос длинный, сейчас я его буду долго зачитывать, простите. У мужчин и женщин мозг разный, но при этом различий, считай, нет. Это вот как бы закавычено. Опять 25. Может, просто, как это отметил Лоренс Краус, любые исследования на тему различий полов табу? У мужчин и женщин разные когнитивные скиллы для управления разными телами, которые предназначены для выполнения разных задач. Нет, речь не о том, что ты кто-то лучше или хуже. Просто, как говорит Панчин, различия есть, они очевидны, и признавать это важно во имя науки. И понимание таких различий позволит не допускать такого идиотизма, как квотирование. Потому что женщины и мужчины в силу врожденных склонностей в среднем будут выбирать преимущества разной сферы деятельности. Конкретная особь может иметь какие угодно способности. ПС про мужскую особь и пул возможностей. Верно же, именно поэтому, в том числе среди мужчин, больше сверхуспешных людей, например, как и неудачников.
4: Ну, сложный вопрос. И, к сожалению, на сложные вопросы не бывает простых ответов. Очень часто, если я в какой-то аудитории о чем-то рассказываю, то меня часто переспрашивают с требованием, но все-таки сказать, это так или это там серое, или там белое, или черное. Все-таки вы не могли бы определиться. Но мне кажется, что чем больше мы разбираем какой-то вопрос, тем сложнее или даже совершенно невозможно ответить на него таким простым способом. Я не случайно во время своего рассказа специально спрашивала, ну так, задавая вопрос себе самой, а что такое разное? Вот можно было бы дать этому определение. Вот мы даем определение, мы будем считать разным, когда то-то, то-то, то-то и то-то. И вот такой однозначности здесь нет, это потому что сложный вопрос. И чем больше мы углубляемся в этот вопрос, тем сложнее он звучит. Мы не можем на него дать такой простой ответ. И в моем рассказе, в шапочке моего рассказа на эту тему специально стояло принципиальных отличий. Опять же, второй вопрос, что такое принципиальные и непринципиальные различия. Но для того, чтобы отвечать на этот вопрос, необходимо, как мне кажется, отчетливо себе представлять, откуда берется вообще любая наша возможность, которая у нас есть, когнитивная, как, то, что можно назвать психическими какими-то возможностями, там, ментальными. Что такое мышление? Можно ли ответить на вопрос, отличается ли мышление у мужчин и женщин, не проговорив в течение длительного времени, а что такое мышление? И мне кажется, что простой подход заключается в том, чтобы сказать, ну, конечно, да, разница существует, и она действительно существует, но принципиально ли она? И вытекает ли из этой разницы то, что мужчины и женщины всегда будут занимать разные сферы деятельности? Вот мне окончание, вот это логическое, кажется совсем неочевидным. И если мы вернемся к вопросу относительно того, что происходит в мозге мужчин и женщин, он, мне кажется, самым принципиальным, вот действительно принципиальным для понимания всего остального, то мы должны говорить о том, что мозг набит нейронными сетями, группами, ансамблями, констелляциями, популяциями, мы можем по-разному это называть, но это так. Они складываются в процессе всех этапов нашего онтогенеза. Они все находятся под влиянием сложных биохимических взаимодействий, куда, безусловно, входят и гормональные тоже. И формируются эти группы и сети, потому что внутри этих нейронов есть гены, и они определяют, какие нейроны ищут другие нейроны для того, чтобы связаться с ними в одну группу и отвечать за что-то вместе. И все это находится, безусловно, под влиянием активности других клеток и под влиянием внутренней активности самих нейронов. И это было бы очень странно отрицать. Но мы тогда должны говорить, а в чем тогда разница? Вот разница в опыте, который у нас есть. Потому что я, на самом деле, под словом «опыт» понимаю очень широкий, наверное, спектр. Это и филогенетический опыт, это какой-то случившийся отбор, который способствовал выживанию тех организмов, которые как-то удачно адаптировались. И они передавали дальше в поколение возможность складывать именно такие нейронные группы. И мы тащим с собой этот филогенетический опыт, и мы надстраиваем то, что можно было бы назвать какими-то врожденными, хотя мне не нравится это слово, и оно тоже требует очень серьезного разговора, но пусть так, в кавычках, надстраивание какими-то другими еще дополнительными группами, дополнительными нейронами. Это то, что мы называем развитием нашего опыта. И здесь нельзя отрицать и того, что влияние того, что происходит вокруг нас, оно есть. И совсем не случайно я приводила экспериментальные исследования, которые показывают, что если разница в подходах к воспитанию девочек и мальчиков не очень велика, то это приводит к равным способностям, если опять можно использовать это слово, скорее к демонстрации равных возможностей между мальчиками и девочками, по крайней мере, в математике. И наличие таких экспериментальных данных, мне кажется, вот самым главным. Мы же не можем на самом деле делать далеко идущие выводы на основании двух работ, которые, пример которых я показала. Но все-таки это то, что, как мне кажется, должно позволить нам задуматься о том, что и такое тоже есть. А значит, наше представление о том, что мозги мужчин и женщин совершенно различны, и поэтому женщины не способны к математике, но оно, мягко говоря, не соответствует действительности, потому что есть определенные экспериментальные исследования, показывающие, что это не так. Хотя обратите внимание, что это так для некоторых стран. То есть, ну, все сложнее, чем нам кажется. И мне, я вообще вот просветительскую какую-то деятельность свою, хотя я не считаю себя просветителем, вижу в том, чтобы хотя бы попытаться убедить моих слушателей в том, что все сложнее, чем им представляется до моего рассказа. Ну, вот, наверное, такой, извините, длинный ответ.
2: Спасибо вам за ответ. Так, и следующий вопрос от Герарнурус, как-то так звучит ник у автора вопроса. Как мозг воспринимает объекты, в смысле, из чего он собирает их форму, дает им цвет и звуки, в особенности, как он их воспроизводит в памяти?
4: Как мозг собирает целостное какое-то восприятие? Это, пожалуй, вопрос, которым заканчиваются все учебники по какой-нибудь сенсорной физиологии. Мы не знаем, как мозг реконструирует сцену. Это вот прям цитата из одного из, ну, уже теперь довольно старых учебников, где-то, наверное, там 15-летней, 20-летней давности. Я, честно говоря, вижу это совсем по-другому. Если мы видим, что люди, имея разный опыт, опять сейчас еще раз имею в виду, что это какие-то и внутренние события внутри нейронов, разворачивание экспрессии генов и прочие другие вещи, и плюс то, что происходит вокруг живого организма, вот если мы будем иметь в виду разный опыт, то окажется, что мы воспринимаем все по-разному. И я процесс восприятия вижу как гипотезы относительно того, что мы можем увидеть. И мы не сначала видим разное, то есть цвет, звук, вкус и прочее, которое потом собирается, а мы сначала видим это более-менее целостно, но если нас просят, или мы сами себя спрашиваем, а какого это цвета, то мы в состоянии ответить на этот вопрос. И, кстати, этому мы довольно долго учились в раннем онтогенезе, например, там в детском садике. Детей собирают и говорят: смотрите, это красный мячик, а давайте все красные предметы соберем в эту сторону. Это не новая совсем концепция, что мы видим сначала все как бы вместе и целостно, но научаемся в течение жизни выделять какие-то конкретные характеристики, которые нам нужны. В этом смысле, кстати, это все соответствует очень старой концепции Гибсона, экологической психологии, что мы не видим стул или мы не видим стол, мы сразу видим, что можно с ним сделать. На него можно поставить чашку, например, так называемые фордансы. Это отдельная очень интересная концепция. Вот я более-менее ее придерживаюсь, и тогда вопрос, как мы собираем отдельные характеристики в целостное, должен звучать, откуда берется способность из целостного выделять разные какие-то параметры. Но вот я попыталась на него очень коротко ответить.
2: Спасибо. Есть добивка у этого вопроса, как оказалось. Есть ли какой-то стройматериал у мозга, и может ли он использовать одни и те же шаблоны на все? И какую роль в мышлении играют слова и в целом непрерывная речь?
4: Ну, в мышлении, конечно, играют роль слова, и очень большую. Слово позволяет, как мне кажется, сразу за счет активации большого числа нейронных групп вытащить много какой опыт из имеющегося. И, конечно, мышление связано с тем, что мы как-то нанизываем слова друг на друга и разговариваем сами с собой, разговариваем с другими, продумываем какие-то вещи, рассказывая о них другим людям, студентам, например. И это действительно так. Но вот мне кажется, что мышление не ограничивается словами. И мне так представляется, исходя из экспериментальных данных, что мышление может осуществляться, и оно, вероятнее всего, осуществляется и образами тоже. Перебирая какие-то куски нашего опыта, мы можем их по-новому комбинировать, приходить к какому-то заключению, и это, безусловно, происходит. Например, во сне об этом есть тоже много интересных экспериментальных данных.
2: Спасибо большое.
3: Спасибо. Следующий вопрос задает зритель Netrix, который спрашивает, знакомы ли вы с работами Дэниела Деннета Attention Schema Theory, и если да, считаете ли вы, что эта теория достаточно полно раскрывает принцип феномена сознания?
4: Нет, не могу сказать, что я внимательно слежу за работами Деннета. Я только некоторые из них читала. Слышала его доклады очень интересные. И вообще я к нему очень позитивно отношусь, с большим пиететом. Проблема сознания – это, конечно, очень сложная, интересная и нерешенная проблема. Мне кажется, что у Деннета плюсом, который вот для меня важен и который я выхватываю, это критика такой картезианской какой-то, картезианского представления относительно того, что есть некий театр, в этом театре есть зрители, и я бы так выразилась, наверное, что вот его критическое отношение ко многим концепциям сознания мне близки, но не могу сказать, что я сейчас отчетливо себе представляю, о чем именно вы меня спрашивали, потому что конкретно эту книгу я не читала.
3: Спасибо. Теперь вопрос, точнее, не вопрос, а благодарность. Некто под ником «Пёс» пишет: «Спасибо, что дали по скриптум. Вам спасибо, уважаемый пёс». И вопрос от Сулус Великий. Может, человек попал в ловушку среднего интеллекта, и для дальнейшего развития нужен искусственный отбор, а то наш мозг уменьшается 40-20 тысяч лет?
4: Я не знаю, может ли человек, который задал этот вопрос, ответить на вопрос, что такое интеллект. Я вот сейчас как раз пишу главу на эту тему. И хочу сказать, что ответа на этот вопрос на самом деле нет. Я не думаю, что мы как-то становимся все глупее, глупее, глупее, глупее. Я думаю, что наш мозг, безусловно, отбирался, ну, не наш мозг, а возможности складывать такой мозг, как мы у нас наблюдаем, отбирались в течение очень длительного времени и не совсем под те задачи, которые стоят сегодня перед нами. Весьма вероятно, что мы не справляемся со многими задачами. Искусственный интеллект, насколько я могу себе представить, в узких каких-то возможностях нас существенно опережает. Но мы пока остаемся впереди, за счет разнообразия тех возможностей, которые у нас есть. Если искусственный интеллект сделан для того, чтобы отличать изображение кошки от собаки, то он уже не может заниматься чем-то другим. Эта проблема пока не решена. Мы можем. Что отличает наш мозг в этом смысле от искусственного интеллекта? У меня есть несколько предположений. Но мы, наверное, можем искать его помощи в том, чтобы он хранил всю информацию, которую нам нет смысла хранить, но это сейчас прекрасно делает интернет. И вот мой отец всю жизнь собирал техническую литературу по физике, математике, каким-то техническим наукам. Он считал, что это самое главное. Сейчас мы можем найти любую информацию за несколько секунд. Нам нет необходимости знать все. И если мы назовем те возможности интернета, которые у нас есть искусственным интеллектом, то это уже здесь. Он, безусловно, нам помогает. Возможность критического анализа, размышлений на какую-то тему, критические какие-то вопросы, вытягивание какого-то зерна из основных каких-то вещей, из той информации, которая у нас есть. Здесь мы пока впереди, и я не думаю, что речь идет о каком-то среднем интеллекте. Хотя, если иметь в виду всю популяцию в целом, то, ну, тут мне сложно говорить. Я, к сожалению, вижу, что образование наше, если мне позволено углубиться в эту тему, которое, безусловно, заточено, если так можно выразиться, на знание большого количества информации, сейчас по новым оценкам, которые проводятся по всему миру, показывают, что понимание у наших школьников сущности каких-то явлений очень невысоки. Ну, я надеюсь, что это можно будет как-то поправить, каким-то образом поменяв ситуацию, которая сейчас существует. Ну, вот в целом, наверное, такой ответ. Не знаю, насколько точно это соответствовало вопросу, мой ответ.
2: Спасибо. И следующий вопрос задает Ромкв. Над чем непосредственно вы сейчас работаете? И спасибо за стрим. Пожалуйста, за стрим.
4: Я сейчас дописываю докторскую диссертацию. Она посвящена процессам использования существующего же опыта у организмов при ситуации какой-то, когда нужно организму измениться и адаптироваться к новым условиям. Эксперименты с животными показывают, что можно имитировать реальную жизнь, научив чему-то животное, а потом взяв и изменив условия игры. Теперь нужно делать что-то другое, чтобы достигать тех же самых целей, как это часто бывает в реальной жизни. Животные очень по-разному к этому относятся. Это, кстати, возвращает нас к интересной теме интеллекта. Но всегда любая ситуация новизны начинается с того, что животное используют те нейронные группы, которые у него уже есть. Есть ожидания. Наш мозг – это прибор для предсказания, ожидания и прочие другие вещи. И как модифицируется тот опыт, который у нас уже есть, в какой степени и насколько глубоко он модифицируется – это вот предмет моих исследований. Мы, кстати, делали интересные поведенческие эксперименты, похожие очень между крысами и студентами, которые играли в компьютерную игру. И выяснилось, что даже найдя правильное решение, и те, и другие возвращаются к тем, к тому поведению, которое уже не работает, но они раньше его выучили, но оно сегодня не играет никакой роли, но они все равно возвращаются и пробуют его. И если у крыс я не могу спросить, почему они возвращаются, они уже нашли правильное новое решение, ну все, ведите себя соответствующе, зачем нужно возвращаться к старому? То у людей можно спросить. И самое, наверное, интересное – это то, что некоторые из них даже не замечали, что они возвращались и пробовали то, что уже сегодня не работает. Работало раньше, но сейчас не работает. Вот. А некоторые говорили, ну как, ну это же работало, надо проверить. Вот. Пожилые организмы демонстрирует большую липкость, что ли, к уже существующему опыту. Они, уже тоже найдя правильное решение, выполняя правильно задачу, возвращаются и снова, и снова, и снова тестируя то, что больше не работает, к сожалению. Есть вот, если в целом так... При этом мы регистрируем то, что происходит в мозге, но я уже об этом говорила.
2: Спасибо большое, очень интересно. Ждем, ждем работу. Так, Антон спрашивает, а почему женщины могут делать несколько дел одновременно, в отличие от мужчин? У них явно бывает задействовано больше нейронных сетей. Антон, наверное, основывается на личном опыте.
4: Вы знаете, очень интересно, это такое распространенное предположение, что женщины могут все делать одновременно. Я даже не знаю, откуда оно берется. Я, честно говоря, вот экспериментальных данных, которые бы прям показывали, что это так, не знаю просто. Может быть, стоит поискать, и они действительно существуют. Но я хочу сказать другую вещь. Мы все можем, наш мозг может делать много вещей одновременно. Если весь мозг набит сетями, которые или группами, или системами, которые отвечают за какие-то разные вещи, за разные элементы опыта, то получается, что только часть из них выходит на тот уровень, который мы называем сознанием. И большая часть продолжает свои реактивации, поддерживает отношения друг с другом, не выходя на этот уровень, там чуть-чуть меньше активности в них. Частота генерации потенциалов действия, вот возбуждение в нейронах, она немного меньше. И мы все это замечаем. Вы можете стоять перед какой-то проблемой, размышлять о ней сознательно, потом перестать думать об этом, начать думать о чем-то еще, и вы неожиданно обнаруживаете, что вы нашли решение. Или там такие решения могут приходить к вам во сне. Это потому, что все эти группы продолжают свои активации, они продолжают работать, и это означает в некотором смысле, что мы, да, поддерживаем несколько дел одновременно. Можно ли в реальности одновременно читать одно, писать другое, готовить обед, еще что-то делать, ну, я, честно говоря, не уверена. А вот в таком, кстати, фоновом режиме, о котором я сказала, интересно было бы такой эксперимент провести, но для этого, к сожалению, нужно было бы регистрировать нейроны у человека, а это, возможно, только по медицинским показаниям. Но, тем не менее, можно быть, есть, можно было бы такое описать гипотезу, что мы бы увидели, например, что частота активности тех сетей, которые сейчас не на сознательном уровне функционируют, она все равно у женщин, например, выше, чем у мужчин. Ну, как гипотеза. Ее можно проверять. Я не знаю таких экспериментальных данных.
2: Саша, включи микрофон.
3: Ага, спасибо. Теперь вопрос от Максима С. Максим С. спрашивает, где статистика, скажем, в вопросах разницы в интеллектуальной возможности мужчин и женщин или разных рас? Или не было исследований?
4: Да нет, ну, конечно, есть исследования. Конечно, такие исследования есть, и, конечно, в любых задачах, которые даются в экспериментальных ситуациях, обязательно часть этой экспериментальной группы составляют женщины, часть составляют мужчины. Ну, как правило, это, естественно, студенты психфаков по всему миру. Но, тем не менее, обязательно считается хорошим тоном написать о том, что была найдена разница или не была найдена разница между выполнением какой-то конкретной задачи, которая стояла в этом эксперименте. С разными расами, вот такого прям сопоставления разных каких-то когнитивных задач, ну, я могу предположить, что, наверное, тоже был, конечно. Ну и что? Ну, допустим, да, ну вот есть какая-то задачка. Женщины ее решают, там, например, достоверно лучше или хуже, чем решают мужчины. Но другую задачу они делают ровно наоборот, эти лучше, эти хуже. Здесь можно немножко поспекулировать относительно того, что означают эти данные. Но вот такие разбросы – это реальность. И, кстати, по поводу интерпретации данных, я тоже хотела два слова сказать. Не про мужчин и женщин, а по поводу возраста. Я просто вот сейчас стала рассказывать о тех экспериментах, которые у нас были. Все знают и много слышали о том, что когнитивные возможности с возрастом ухудшаются. Как правило, речь идет о памяти, и, как правило, память тестируется в таких вот в экспериментах тем, что людям предлагается запомнить, там, ну, например, 50 новых слов. Всегда писали о том, что пожилые люди делают это гораздо хуже. Последние интерпретации выглядят несколько иначе. Это не то, что они теряют память, это называется теперь мудростью, потому что зачем запоминать эти 50 слов, совершенно не ясно. То есть это вот как бы отдельно еще показывает, что мы можем одни и те же результаты интерпретировать по-разному. И очень важно, как мне кажется, при рассказе о чем бы то ни было, обозначать, что фактически было получено, что в задаче такой-то получили то-то и то-то. А интерпретировать это можно тоже разными способами.
3: Спасибо. И вопрос от Романа. Просто от Романа. А можно повторить инстинкты, не повторяя гормональной и пищеварительной системы? А интеллект – это показатель эффективности самостоятельного обучения.
4: Ну да, в некотором смысле интеллект – это показатель возможности расширения собственных нейронных сетей. Наверное, можно это так интерпретировать. Но вот по поводу инстинкта я не могу сказать, что я хорошо поняла этот вопрос. Можно ли повторить инстинкт? Повторить в смысле искусственно создать какой-то организм, который… будет обладать таким инстинктом, или взять организм, у которого такого инстинкта не наблюдается, такого поведения не наблюдается, и как-то что-то поменять, чтобы он возник. Вот я не очень поняла эту часть вопроса. Что значит повторить инстинкт?
2: Ну, я надеюсь, что наш зритель напишет в чате, что он имел в виду, и попробуем да. Это чуть-чуть доответить, так сказать. А следующий вопрос задает Кейт Н. И спасибо за поддержку. Если воздействовать на языковые зоны транскраниальной магнитной стимуляции, внутренний монолог затихнет?
4: Ну, здесь ответ тоже сложный будет. Значит, языковые зоны, согласно последним всяческим исследованиям, это не просто в левом полушарии зона Брака и зона Вернике. Это распределенная сеть с множеством кластеров, которые с разными аспектами связаны. Поэтому вопрос в том, куда применять транскраниальную магнитную стимуляцию. И второй ответ, второй аспект, наверное, который здесь требуется, это что, собственно говоря, такое транскраниальная магнитная стимуляция. Это возможность вмешиваться в работу мозга. К сожалению, это вмешательство не имеет точечного характера. Вот если открыть в интернете, там, ТМС, например, и посмотреть на картинки просто любые, ну, я, честно говоря, так не делала, но могу предполагать, что они там появятся, графически изображающие, как распространяется стимуляция вниз под черепом, по головному мозгу. И становится понятным, что мы вмешиваемся, с использованием этого метода, мы вмешиваемся в огромное количество нейронов, в работу огромного количества нейронов. И в этом смысле очень показательны подборы, такие обзорные хорошие работы, которые берут какую-то одну и ту же задачу, такое возможно. Ну, например, там все использовали, вот я один обзор сейчас только приведу, они использовали эффект Струпа, который заключается в том, что если у вас зеленое слово «зеленый» написано красным, то будет больше латентный период, когда вы отвечаете на вопрос, там, какого цвета или что там написано. Ну, в принципе, можно взять разные задачи. И есть работы, в которых транскраниальная магнитная стимуляция вместо одно и то же приводила к положительному эффекту, к отрицательному эффекту и не показывала никакого эффекта. К сожалению, вот этот вот метод не дает таких хороших возможностей, как оптогенетика, например, которая возможна на животных, где мы точечно можем воздействовать, стимулировать или, наоборот, ингибировать нейроны, отдельные прям клетки и отдельные клетки, которые составляют какую-то распределенную сеть. Это фантастические совершенно вещи, но, к сожалению, животные не обладают возможностями языковыми в той степени, в которой мы обладаем, и поэтому узнать, прекратится ли у них внутренняя речь или нет, здесь очень сложно ответить на этот вопрос. Мое предположение, что с использованием транскраниальной магнитной стимуляции в некоторых местах, наверное, можно добиться того, что внутренняя речь хотя бы на какое-то время может быть прекращена. Но это мои догадки.
2: Спасибо большое. Серж Любомудров, наш подписчик и постоянный человек, который постоянно поддерживает стримы. Спасибо в этот раз. Не поможет ли такое липкое поведение объяснить косность и консерватизм, присущий многим людям? Спасибо.
4: Наверное, может. Я думаю, что да. И, судя по всему, все особи в этом смысле различаются. Удивительно, что это ведь связано с тем, что

0: Да?
1: Ну, вопросы, что-то посмотрю в интернете, что-то открою и так далее, и запущу активности своих нейронных групп, а им нужно довольно много времени для того, чтобы стабилизироваться друг с другом, если так можно выразиться. Они меняют экспрессию своих генов, начинают строить новые белки, новые контакты между ними возникают. И, например, изменение экспрессии генов, оно волнообразно происходит, но первый максимум приходится где-то на час-полтора. И если заранее попытаться начать формировать эти группы, понемножку как-то наслаивать по чуть-чуть какие-то добавки, и перед тем, как вы собираетесь что-то новое узнать или выучить, вспомнить то, что есть, что-то просмотреть, напомнить себе как-то, то это, безусловно, способствует формированию этих добавок в нейронные группы в вашем мозге. И здесь есть интересные всякие временные рамки, потому что оказывается, что нейроны, которые стали высокоактивными в процессе обучения, в процессе формирования этих нейронных групп, они еще некоторое время продолжают быть в таком возбужденном состоянии, скажем так, более возбужденном, чем их соседи. И это тоже надо иметь в виду, потому что очень часто это приводит к смешиванию каких-то элементов, которые нам бы не хотелось, чтобы смешивалось. Мы одно выучили, второе, пятое, десятое, к вечеру у нас усталость такая когнитивная, она как раз связана с тем, что очень много разных нейронных групп, которые вы заложили в течение дня, продолжают свои активности, и уже очень сложно разобраться в этих рисунках, в этих мозаиках, в этих паттернах, которые есть в мозге в этот момент.
2: Благодарим. Саша, тебе нужно включить микрофон, чтобы продолжить.
0: Да, я хочу сказать, что у нас еще очень много вопросов, их там больше 90, поэтому я хочу спросить нашу уважаемую гостью, готовы ли вы еще отвечать на вопросы в течение некоторого времени?
1: Да, давайте я попробую в таком режиме блиц, если это
2: можно. Давайте попробуем. Давайте попробуем.
0: Блиц, потому что сейчас будет вопрос от Антона Громова. Такой прямо блиц-вопрос. Можете, пожалуйста, объяснить простым языком, можете, пожалуйста, объяснить простым языком про теорию функциональных систем Анохина. От многих людей, связанных с системной психофизиологией, слышал, но самому не хватает компетенции понять. Спасибо.
1: Могу, это будет не совсем блиц, наверное, но я постараюсь очень кратко. Я вижу две очень важные вещи в этой теории. Первое заключается в том, что она дает ответ на вопрос, а как складываются нейронные группы. Нейроны по теории функциональных систем составляют только часть функциональной системы. И вот то, как сложилась в организме в целом функциональная система, на самом деле не ясно. Мы как бы говорим, ну вот запоминание произошло. И Петр Кузьмич Анохин в своей теории дает ответ на этот вопрос. Он говорит, если позитивное соотношение между организмом и средой достигнуто, вы можете называть это положительным подкреплением, хорошей ситуацией, там выпал у вас дофамин в нужных местах, и все закрепилось. Но главное, что есть какой-то результат, который вам был нужен. И он фиксируется, вот активность той именно группы, которая привела к этому результату, значит, она будет дальше существовать. Потому что многие очень придерживаются системного подхода, очень по-разному его понимая, но вот у Петра Кузьмича вот введение результата как системообразующего фактора, мне кажется, это очень простая идея, действительно. Позитивное случилось, отлично, это запомнилось. Вот как бы фиксация. А вторая еще очень тоже важная вещь – это то, что это общеорганизменная система. Сюда все включено. Нейроны ведь занимают уникальную позицию, потому что они координируют активность всех клеток в организме. Но все клетки важны. И вот эта целостность организма, мне кажется, что она подмечена Петром Кузьмичем еще очень-очень-очень давно, сейчас тоже становится невероятно актуальной и интересной, и популярной.

0: популярны для исследований. Это разнообразный эмбодимент, отелеснивание нашего ментального опыта. Можно читать прилагательное и при этом вспоминать опыт. Если людям связать руки, то они по-другому воспринимают слова. То есть это все на самом деле как бы очень любопытные вещи. И вот эти два момента из теории функциональных систем, мне кажется, принципиальными, отличающими эту теорию от многих других теорий.
1: Хорошо.
2: Ускоримся. Большое.
3: Да, ну я только хочу, кстати говоря, сказать всем зрителям, чуть не забыл. У нас же готовится очередной 14-й форум «Ученые против мифов», который будет 6-7 марта онлайн в течение 2 дней, и там будет очень крутая программа. И вы уже сейчас можете слать заявки Георгию Соколову по имейлу, который, я думаю, сейчас появится в чате. А скоро мы опубликуем подробный анонс этого мероприятия, которое нельзя пропустить.
1: Там очень крутая программа, кстати говоря, так что это действительно стоит того, чтобы посмотреть.
3: Да, а вот вопрос от зрителя с ником ТС, который спрашивает, есть ли разница в интеллекте, образно говоря, гуманитария и технаря? Багаж знаний у них же точно разный.
0: Разница будет проявляться в решении задач, связанных с техническими и гуманитарными, соответственно, областями. Одни будут в одном лучше, другие в другом. Это блиц.
1: Окей. И вопрос, который не требует ответа, потому что это не вопрос. Спасибо, говорит Катерина Манчилигурова. Спасибо вам огромное за поддержку. Сергей Попов, пару слов на тему когнитивной революции, произошедшей около 75 тысяч лет назад. Спасибо.
0: Я не знаю о когнитивной революции 75 тысяч лет назад случившейся. Я вот, ну, как бы другими вещами занимаюсь. Мне кажется, здесь лучше с какими-то специалистами поговорить.
3: Спасибо. Следующий вопрос. Или ты, Виталик? Я уж, по-моему, тебя перебил.
1: Без разницы, нам надо все равно ускориться. Вилли Блейк его задает. Чтобы предметно говорить о теме инстинктов, памяти и тому подобному, а нужно договориться об определениях. Что есть сознание? Есть ли единство в научной среде в определении сознания? И не является ли это определение замкнутым само на себя?
0: Нет. Общепринятого определения сознания. Если интересуетесь, можно сразу посмотреть какие-то сборища специалистов по сознанию, такие всемирные время от времени случаются. Сейчас все существует в виде видеолекций. Как правило, многие из них начинают свои доклады со слов «я не буду давать определение сознанию», потому что мы как бы интуитивно что-то такое понимаем, а если мы начинаем как бы его давать, то все сразу теряется. При этом, конечно, хорошим тоном считается четко обозначить, что человек изучал. Мы регистрировали активность нейронов, например, у пациентов, которым показывали разные изображения, и обнаружили, что когда человек осознает изображение змей, то у него нейроны, специализированные относительно этого изображения, дают очень высокочастотные активации. А в тот момент, когда он начинает осознавать, что он видит там изображение какой-то актрисы, то у него этот нейрон начинает демонстрировать высокочастотные активации. И как бы здесь можно дальше уже как-то спекулировать на тему, что такое сознание, как мы его понимаем. Общепринятого определения нет.
1: Хопфилд рекуррентный. Вот такой вот ник. Думать очень сложно. Почему нельзя просто взять никому не нужный мозг, вколоть его в ведро, в него вколоть ведро стволовых клеток, он станет большой и умный, будет думать за нас?
0: Нет, он не станет большим и умным. Мне кажется, что здесь ведь очень важно вот эта постепенность того, как он складывается. У некоторых организмов, видов это более быстрый процесс, у некоторых медленный процесс, как у человека. И, как мне кажется, это дает возможность приспосабливаться к изменившимся условиям, если есть такая пластичность. Она выгодна, судя по всему, в эволюции. Но что я думаю? Если мы это ведро заменим на возможности, которых у нас сейчас нет, манипулировать с тем, что происходит с отдельными клетками, биохимически активировать что-то, в точности повторяя детали, которые мы знаем, как они должны складываться, то мое предположение, что мы в те же сроки, к сожалению, развития человеческого организма, но могли бы повторить и, может быть, здесь добавлять какие-то вещи, которые нам бы хотелось добавить, и постараться убрать какие-то вещи, которые нам хотелось бы убрать, например. Там, ну, не знаю, в плане экспрессии каких-то генов, которые там, например, особенность которого не позволяет, ну, там, не знаю, языком владеть в такой степени, в которой там остальные люди. То есть что-то, может быть, можно будет и подправлять. Но мы сейчас такого не умеем делать. То есть это не ведро, а очень точечное направление жизни нейронов.
1: Следующий вопрос от Романа. Он следующий. Вот мозг разных животных отличается. А нервные клетки у разных животных отличаются, например, у человека и шимпанзе?
0: Тоже отличный вопрос. Я всегда на него по-разному отвечаю. Потому что если мы порежем мелко мозг и посмотрим в микроскоп, то нам покажется, что они не отличаются. Если мы заглянем внутрь нейрона, то мы обнаружим, что они отличаются очень сильно. Ведь нейроны, так же, как и остальные клетки, несут в себе гены. Эти гены – это планы построения белков. И вполне вероятно, что нейроны, которые используют больше 80% генома, там 85% по разным оценкам, это все-таки возможности строить определенные нейронные сети и контактировать с определенными нейронами. В этом смысле они разные.
3: Спасибо.
1: Спасибо большое. Я предлагаю в этот момент сделать маленькую паузу на объявление перед следующим нашим выходом. И, как всегда, напомню о том, что у вас есть возможность нас поддержать, делать это совершенно различными способами. В первую очередь, просто поставить лайк этому видео, если вы еще не сделали. И если вам не нравится, поставьте дизлайк. Любая активность полезна для канала. Особенно для канала полезна, если вы на него подписываетесь и регулярно смотрите наши видео. Чтобы не пропустить наши видео, нужно нажать «Подписаться», нажать пункт «Меню все» и выбрать на колокольчик, нажать «Выбрать пункт «Меню все». И вот тогда ни одно видео от вас не уйдет. Также поддержать нас можно материально при помощи суперчата, при помощи ссылки, которая имеется в описании, и, естественно, при помощи Патреона.
3: Да, спасибо. Я напомню еще раз, что у нас будет на этой неделе. В среду, 27 января, в 19.00, будет постскриптум доклада лингвиста Александра Пиперски «Понять пришельца и не сойти с ума. Фильм «Прибытие» с точки зрения лингвиста». Это был интересный, яркий доклад, и поэтому постскриптум будет тоже, я уверен, ярким. Не пропустите в среду. В четверг будет новое видео на канале «Антропогенез». Следите за новостями. Еще раз хочу напомнить, что 6-7 марта мы готовим форум «Ученые против мифов 14. И там будет вообще много-много ярких выступлений, в том числе мифы о вакцинах, замечу, мифы о лечении рака, мифы о шизофрении, о викингах, о ниндзя, о Моцарте, Александре Македонском, страшной пищевой химии и так далее. Так что советую сейчас писать уже Георгию Соколову, отправлять заявки на его имейл. А скоро мы уже сделаем полноценный анонс этого форума и опубликуем его. Вот. И еще хочу сказать, дорогие друзья, у нас появился свой аккаунт в Инстаграме. Мы долго терпели и, наконец, не вытерпели. И там уже много красивых фотографий, там уже 2000 подписчиков. Если вы еще не подписались, подпишитесь. Мы там интересные картинки и короткие видео тоже весьма занятные публикуем.
1: Есть также Инстаграм и у проекта «Лаборатория научных видео». Так что подписывайтесь и туда. Ну и еще одно важное объявление, которое мы всегда говорим. Помните, что если вам нравится общаться в чате прямо сейчас, в чате трансляции, то можете продолжить это делать в нашем уютном чатике в Телеграме. Сейчас он появится, собственно говоря, в чате здесь, в чате этого видео. Собственно, продолжим. И следующий, это не вопрос. Ксения Антонова написала: «Спасибо, Виталий, ты мне нра. Только попробуйте не зачитать». Зачитал. «Смотрю вас регулярно, жду, планирую день. Спасибо». Спасибо, вам очень приятно. И вопрос от Романа. «Здравствуйте, спасибо за стрим. Мне всегда нравилось слушать Черниговскую, но вы, Ольга, заставляете меня думать больше. Это я так комплимент вам высказываю. Спасибо, вы классные».
3: Замечательно. У нас прям такие подряд идут комплименты. Вот, и, наверное, это как раз...
0: Спасибо.
1: Я думаю, что можно задать еще один вопрос, который довольно интересен, как мне кажется. Что ж о свободе воли никто не спросил? Прокомментируйте, пожалуйста.
0: Мне очень нравится этот вопрос, потому что он сложный. Вы знаете, вот этот вопрос возник из того, что было обнаружено, что активность в нашем мозге возникает за некоторое время до того, как мы принимаем сознательное решение, например, что-то сознательно вспоминаем. Получается, что мы можем за несколько там, ну, по разным данным, буквально и целая секунда, но, как правило, чаще всего несколько сот миллисекунд, но это тоже прилично, уже сказать, что в голове у человека. В этом смысле, конечно, показателен совершенно нейрон Симпсонов или там Эммы Томпсон. Это видеофрагменты, которые показывали испытуемым. При этом регистрируя у них активность нейронов в голове, но это пациенты были. И вот за несколько сот миллисекунд можно было об этом сказать. Ну и, конечно, принятие решения – это очень старые эксперименты Бенджамина Либета, когда нужно было принимать решение относительно того, где остановится стрелка на циферблате. Так, ну, это выглядит. И здесь очень интересный вопрос. Почему мы считаем, что свобода воли – это о сознании обязательно? Мне кажется, что наш мозг не всегда живет в состоянии, которое мы называем сознанием. Большая часть того, что там происходит, не выходит на сознательный уровень. То есть оно, может быть, когда-то выходило. Ну, например, мы учились водить машину, это было тяжело, мы не могли поместить в нашу рабочую память вот осознавать все то, что мы должны осознавать, когда мы водим машину, но с опытом приходит уже какое-то совершенно легкое ощущение, вы можете размышлять о судьбах мира и при этом вести машину, совершенно не осознавая того, что вы делаете. Но это же все равно вы, это же все равно ваша личность, это же все равно ваш опыт, он весь остался у вас в голове, да, нейроны как бы не всегда выходят на этот уровень, но это все равно вы. И в этом смысле мне кажется, что нет никакой трагедии в том, что по нейронам можно понять содержание до того, как я об этом содержании в состоянии рассказать. И мне кажется, что если мы будем понимать личность как не просто личность сознающую, а как личность, обладающую всем тем опытом, который есть, то, во-первых, это будет более справедливо, а во-вторых, даст нам возможность понимать, что это все равно я. Хотя, действительно, это рождает множество юридических казусов. Но я думаю, что, наверное, в течение какого-то количества времени некоторые вещи в этом смысле могут быть подкорректированы, наверное. Так что вот, наверное, так надо ответить.
3: Спасибо. И вопрос задает наш зритель Сунгат. Как эксперименты на мозге с применением различных психоделических веществ помогают нам понять его устройство? Как вы относитесь к таким исследованиям?
0: Ну, тут, к сожалению, как бы пути науки немного разошлись. Потому что тогда, когда было модно и возможно испытывать там какие-то психоделические вещества, то, как правило, эти исследования не сопровождались регистрацией активности нейронов в мозге. А я надеюсь, что уже как бы за то время, пока я здесь сегодня рассказываю, должно было сложиться впечатление, что мы – это активность наших нейронов. И, соответственно, мы не можем ответить на некоторые вопросы, экспериментально не имеем ответа, которые нас бы интересовали в плане психоделических веществ. Но я считаю, что это было бы экспериментально интересно. И есть некоторые, например, эксперименты, в которых используют, ну, не психоделические вещества, а, например, вещества, которые меняют сознание. Оно как бы становится, если так можно выразиться, менее заметным, что ли. И это вещества, которые скорее называют, относятся к общей анестезии. И вот здесь очень интересные всякие данные. Они, безусловно, позволяют понять, что мы называем состояниями сознания обычного. Есть ли у сознания разные уровни? Видимо, есть. Как выглядит измененная работа сознания? Какие здесь есть варианты? И вот такие вещества и такие эксперименты, они, мне кажется, очень перспективными и интересными.
1: Спасибо большое. И на этой торжественной ноте я предлагаю заканчивать. Огромное спасибо всем, кто нас смотрел. Ольге отдельное спасибо за ответы на вопросы. Я думаю, что всем понравилось то, что они слышали. И если будет такая возможность, мы обязательно продолжим, потому что огромное количество еще неотвеченных, собственно говоря, вопросов. Саш, тебе тоже огромное спасибо.
3: И тебе спасибо, Виталий.
0: Если вы меня еще позовете, то я еще смогу, наверное, что-то поговорить о чем-то. И, кстати, по поводу измененных всяких состояний сознания, как раз меня очень интересует проблема анестетиков. И вот связь с разработкой проблематики сознания, мне кажется, очень интересной.
1: Я думаю, что об этом обязательно поговорим, но уже на следующем стриме. Всем еще раз огромное спасибо и всего хорошего. Счастливо.
3: Спасибо.
0: До свидания.

Здравствуйте, дорогие друзья! Я Александр Хабургаев, журналист-натуралист. Мы снова с вами вместе. Ну и как договаривались, сегодня мы посвящаем весь день ответам на ваши вопросы. Ваши вопросы вы можете присылать вот прямо сейчас, прямо сию секунду и по ходу всей нашей встречи, всей нашей беседы. Вот сейчас чуть попозже вам Александр, который руководит эфиром, расскажет, как напомнит, как это делается, да, для тех, кто не знает. Ну, мало ли, у нас все-таки детская площадка, не все такие продвинутые. Вот, но я думаю, все уже наши, вот знаете, очень приятно то, что появились такие наши постоянные слушатели, постоянные телезрители, которых я уже даже знаю по именам. Вот особенно приятно, когда вот такая своя компания собирается. Знаете, с чего я хотел бы все-таки сегодня начать? Вот смотрите, у нас сколько уже, 10 лекций почти прошло, я их не считал, ну, где-то около 10. И я очень внимательно смотрю ваши комментарии после каждой нашей лекции в Ютьюбе. Меня очень порадовало, что, в общем, хорошие такие доброжелательные отзывы. Это говорит о том, что то, о чем мы с вами говорим, живая природа, флора, фауна, это действительно многим интересно. Очень порадовало, что очень мало таких злобных комментариев, как это обычно бывает в интернете, но было несколько поправок. Вот, ребята, знаете, чем умный человек отличается от глупого? Тем, что если умный человек чего-то не знает, он говорит: слушайте, а что это такое? Я не знаю, ну стыдно, да, но я не знаю, что это такое. А глупый человек сделает вид, поднимет нос, скажет: да, да, я знаю. А потом попадет в такую дрянь. Ситуацию. Поэтому вот прошу вас, чтобы избежать неприятностей в жизни, если вы чего-то не знаете, всегда спрашивайте. И я тоже всегда спрашиваю, если чего-то не знаю. Это первый момент. А второй момент, надо всегда признавать свои ошибки. То есть, если ты в чем-то ошибся, то всегда надо признавать. Вот я сегодня хочу начать с работы над ошибками. Да? Вот давайте сразу по порядку. Первое. Прислала женщина по фамилии Давидова. К сожалению, она не сказала, как ее зовут. Я бы ее сердечно поблагодарил бы. Тина – это не бурая водоросль, а зеленая. Спасибо вам огромное. Действительно, тина – это зеленая водоросль, а не бурая. А давайте сразу картинку покажем, Александр. У нас есть зеленая картинка первая. Это как раз тина. Вот она такая. Кто же ее не знает? Почему я сказал бурая, ляпнул? Ну, если честно, я об этом забыл. А вот когда мне товарищ госпожа Давыдова напомнила, я сразу же вспомнил тут же. Ну да, да, конечно. Бурые водоросли, покажите нам следующую картинку. Это же совсем другие бурые водоросли, которые в море, в океане, в соленой воде. Виноват. Я, честно говоря, об этом совершенно забыл. Вот Саргассово море, помните, да? Море без берегов. Во всех учебниках по географии такая загадка. Вот это тоже бурые водоросли. Это первые. Ну все, можем возвращаться обратно в студию. Следующая, да, поправка. Бангалор, меня поправили, это не штат, а город в Индии. Помните, когда мы говорили о львах и леопардах-людоедах? Я вот вспомнил случай, который в Бангалоре происходил. Ну да, я, конечно, ну я знаю, что Бангалор – это очень крупный город в Индии. Но, если честно, я думал, что штат тоже называется Бангалор. Ну вот меня поправили, спасибо вам огромное. Это вот позор на мою, пока еще не седую, но уже лысеющую голову. Все запомните, Бангалор – это город, но не штат. Так, дальше. Дальше меня поправил замечательный совершенно зоолог Алексей Масолов. Мы с ним знакомы. И я хочу сразу извиниться за то, что я дымчатого леопарда отправил на Дальний Восток. Алексей, огромное спасибо, что вы меня поправили. Вот. Ну, конечно же, я знаю, кто такой дымчатый леопард. Я его видел много раз в разных зоопарках мира. Я его видел. Это из Юго-Восточной Азии. Он даже, ну, вот так вот посмотришь на него и не скажешь, что он леопард. Вот покажите нам следующую картинку, Александр. Это как раз дымчатый леопард. Я бы его назвал мраморным. Потому что у него очень красивый узор мраморный, и он очень небольшой. Он, ну, как наша рысь, может быть, даже чуть-чуть поменьше. То есть это не тот самый здоровый, крупный леопард, который мы видим там в зоопарке. Вот он, видите, какой симпатяга. Очень симпатичное животное. Почему я его отправил на Дальний Восток? Ну, я в этот момент о чем-то думал, потому что я не привык читать лекции. Вот так вот я говорю, говорю, говорю, а сам в это время думаю еще о чем-то вот так. А что я вот дальше буду говорить? Какая? Ну, вот и ляпнул. Потому что дальневосточный леопард, покажите нам следующую картинку.

0: за обращение, да? Ну вот я всегда говорил, когда, помните, так к вам обращался, дети мои, вот два человека возмутились. Один человек спросил: Александр, вы что, в сан рукоположен? Нет, конечно, я себя не чувствую пастырем, в сан я не рукоположен. Я объясню, почему. Не обижайтесь, ради бога, товарищи взрослые, господа взрослые. Дело в том, что я очень много и очень часто общаюсь с детьми на разных площадках, и в школах, и в детских домах, и в сиротских приютах. Всяко бывало, да? У меня была незабываемая встреча с ребятами в Артеке, в детском лагере. Ой, это фантастическая была встреча. Человек 1000 зал битком. Такая была встреча, нас пол-11 взрослые еле-еле разогнали на пинках по корпусам. До сих пор вспоминаю этих ребят. А еще я на протяжении нескольких сезонов снимал передачу на телеканале «Живая планета», которая называется «Уроки природоведения» с Александром Хабургаевым. Ну, в Ютьюбе можете набрать, там полно выпусков, 20 точно есть. И мы снимали в студии, и там были дети, настоящие, живые дети. Вот у нас студия была как зал оформлена. А я вам по секрету скажу, съемка – это такой нудный процесс. Это, не думайте, что это так весело и прикольно. И когда вот режиссер начинает нас всех гонять, и один там 25-й дубль делать одной и той же фразы, становится скучно. Ну и дети начинают шалить, там играть, хулиганить, дети есть дети. Вот что я только не пробовал. А ну сейчас как я разозлюсь, там и прикрикнешь на них. А вот потом я вдруг обратил внимание, когда говоришь, дети мои, устал. И они сразу успокаиваются. Ну вот как-то вот привык я к детям. Ну что, дети мои, да, я дружу с детьми, у меня полно среди детей друзей. Это мои дети, мои друзья. Хотите, я к взрослым буду обращаться? Взрослые мои, ради бога. Ну, кому-то не нравится. Кстати, вы заметили, да, что две передачи подряд я так никому не обращаюсь. В общем, кому не нравится, напишите, больше не буду. Так и быть. Так, следующая моя ошибка. А, это речь шла, «Последний дюйм», знаменитый рассказ Олдриджа «Я ляпнул Селлинджер». Это оговорился, простите, потому что к стыду своему Селлинджера я читал только «Над пропастью во ржи», а вот Олдриджа, да, читал несколько книжек «Герои пустынных горизонтов». В юности была о Гордоне, об англичанине, моя любимая книжка. Ну, бывает, вот попутал. Но все, кто слышал, кто запомнил, запомните еще раз, что рассказ «Последний дюйм» все-таки написал Джеймс Олдридж, а не Селлинджер. Вот, все, вроде все, представляете, надо же, вот за 10 лекций я так мало ошибся, это очень радует. Но все свои ошибки признаю, каюсь. Еще один мой грех, если помните, я, сейчас мы дойдем до этой картинки, я помянул, что Олег Шумаков, мой друг, замечательный совершенно зоолог, мне рассказывал про волкособов, которые возле Москвы на подступах к городу шли цепочкой, а потом закинули хвосты на спину, как лайки это делают, разбежали. Вот Олег мне позвонил и сказал: Саша, он мне рассказывал эту историю лет 15 назад, очень давно. Но не в Москве это было в Астрахани. Каюсь. Хотя волко-собачьи гибриды есть и в Подмосковье, прямо около МКАДа, там они тоже заходят, и они очень здорово озоруют, очень здорово, не просто шалят, а приносят гигантский ущерб, потому что они разоряют птичьи гнезда, они рвут в клочья мелких животных, они охотятся на косуль, косуль уже практически всех извели, и они не боятся людей. Так, ну, про чешуйку змей мы сейчас дойдем. Сейчас, вот я еще выключу, с вашего позволения, телефон. Теперь я включаю те вопросы, которые уже пришли, начинаю. Так, или Александр, давайте вы сначала обратитесь к ребятам. Это Александр, который командует нашим эфиром. Вся наша техническая поддержка и управление. Сейчас он вам все объяснит, техническую сторону нашей сегодняшней встречи.
1: Ну, техническая сторона обычная. Вы пишете свои вопросы в чате, мы их собираем и показываем лектору. Лектор отвечает.
0: Ну вот так и делаем. Если что-то придет в чат по ходу, то я буду отвечать на те вопросы, которые пришли в чат. Да? Так, теперь поехали. О, это вот наш друг Филипп, 11 лет. Филипп, здравствуй. Филипп наш активный слушатель. Это здорово, когда зрители активные, когда они не просто слушают, а задают вопросы. Это значит, что интересно. Вот Филипп пишет. А как же вы говорите, что волки убивали людей? А как же книжка «Белый клык»? Там кичи не убивала людей. Ее, наоборот, тянуло к людям, но не нападать, а жить.

0: Филипп, я очень горжусь тем, что в 11 лет ты читаешь такие серьезные книжки, как «Джек Лондон». Подозреваю, что это не единственная серьезная книжка, которую ты прочел. Но давай сразу с тобой договоримся, что то, что мы с тобой встречаем в художественной литературе, мы это в научную область не переносим. Ни в коем случае, потому что художник имеет право на вымысел. Вот если ты помнишь, Филипп, я не раз упоминал Киплинга и говорил, что он некоторые вещи в книге «Джунгли» он очень точно подметил. Правда, очень точно. И вот такое явление, как хелтерство, Балу, это же хелтер, да? И красные волки, которые очень вонючие, у которых шерсть растет между пальцами. Действительно, так оно и есть. Они действительно враждуют с серыми волками. Ну, там много чего он подметил. Киплинг, я вам по секрету скажу, он, помимо всего, был еще и разведчик профессиональный. Если вы прочтете его роман «Ким», замечательный роман, это роман о том, как устроена разведка, работа с агентурой. Поэтому Киплинг был человек очень зоркий. И вот то, что он подмечал в живой природе, он, конечно, переносил в свои книги. Ну, кое-что, например, он выдумал, это тоже художественный образ автора. Если помните, там, например, да, как гипнотизировал бандерлогов. Вот зайдите в YouTube и наберите «Хабургаев в натуре в прятки с невидимками». Фильм называется, который мы снимали в джунглях Юго-Восточной Азии. Там все те же самые герои. Там огромный питон, сетчатый питон, метров 5 в длину. И там были обезьяны, которые орали, кричали, кидали с него камнями, скалили зубы. И не было вот этого «Хорошенько глядите на меня, бандерлоги». Ну, это вот придумал. Поэтому, Филипп, еще раз, никогда не переноси из художественной литературы факты в научную область. Художники очень много фантазируют, это называется искусство. Что касается волков, Филипп, они прекрасно приручаются, они действительно очень хорошо приручаются, они действительно способны на верную дружбу, но приручать волков не надо. Это дикий зверь, который должен жить в лесу. Он никогда не будет счастлив, если он будет жить с тобой или со мной, как домашняя собака. Так, следующий вопрос мы смотрим, что у нас после Филиппа. У меня к вам вопрос. Правда ли, что волки одни из тех животных, которые в случае опасности могут бросить своих детенышей? Да, правда, мы об этом говорили. Если вы набредете на логово, на волчье логово, и начнете на глазах родителей волков убивать детенышей, они будут сидеть из-за кустов выглядывать, они никогда на вас не набросятся. Если помните, опять же, у Киплинга вот это... Кика у меня что-то опять раскричалось. Кика, не кричи, у нас лекция.
1: А это у вас там
0: помните вот этот эпизод, дождя? Когда Шерхан сказал, моя добыча, отдайте ее мне. И мама Ракша, сатана, стала клацать клыками. Ну, в природе, скорее всего, этого бы не было. Она бы отдала своих волчат и Маугли тоже Шерхану. Так, смотрим дальше. А как реагируют волки на волкособов? Ну, напомним для тех, кто... Да.
1: Это у вас там шум дождя?
0: Да, это шум дождя, у нас ливень. Это у нас такой ливень, тропический ливень и шум дождя. Так, как реагируют волки на волкособов? Ну, я уже говорил, что волкособы – это гибриды, волчьи-собачьи гибриды. Реагируют точно так же, как на собак и на волков. У волков очень сложные иерархические отношения в стае. Волчья стая – это такой замкнутый коллектив, который может принять иногда чужака к себе, может, а может и загрызть. Это вот как сложатся обстоятельства. И да, действительно, иногда попадают такие вот смешанные стаи, бывают, волкособов. Туда могут попасть и собаки, и волки, но это, вы знаете, это отдельная история. Я не специалист по этологии псовых. Почитайте вот книги, которые я вам рекомендовал, да? Это того же Ясона Бодридзе, профессора, Фарли Моут, это замечательные книги о волках, там найдете ответы почти на все вопросы. Хотя, кстати, вот еще раз повторю эту фразу, которую я вам говорил в прошлый раз. Очень часто бывает так, что животное, которое живет рядом с нами, мы с вами очень плохо знаем. То есть вот оно, всю жизнь рядом с человеком, а столько остается загадок. Вот что касается волков, до сих пор очень много загадок, которые ученые разгадать не могут. Но это никакая не мистика, это наука, и я думаю, что еще много интересных открытий на вашу долю хватит. Так, вопрос. В Сибири много необжитых мест, в отличие от Приморья. Тигры в Сибири жить не могут? Ой, думаю, что нет, ребята, дорогие. Ну, значит, смотрите, что значит в Сибири много необжитых мест? Вот я не так давно летел с Дальнего Востока, несколько лет назад. Была очень хорошая погода, солнечная. Я смотрел в иллюминатор, в окошко. И вот это зеленое море, тайги, зеленое-зеленое море. И часов 5 или 6 я смотрел, ни одного городочка. Вот зеленое-зеленое-зеленое, иногда реки. И на этих речках ни одного парохода, ни одного города, ни одного поселка на берегах этих рек. То есть гигантская территория нашей страны, гигантская, там, наверное, половина территории нашей страны, она совершенно необжитая. Вы никогда не задумывались, почему? Вот я задумывался, я вот, меня иногда в Русское географическое общество зовут, в экспертный совет, да, я там встречаюсь с академиками, географами, с профессорами, и я всегда задавал им этот вопрос, я всегда их спрашивал, скажите, пожалуйста, вот это вот гигантское пространство, вот от Уральских гор и до Дальнего Востока, почему оно совершенно не исследованное? Ну, одни мне говорят, ну а что там исследовать? Там очень скудная флора, очень скудная фауна, это такая болотистая тайга, а тигр там не сможет жить, потому что тигру, у каждого тигра очень большая охотничья территория. Это сотни... Господи, что ж такое? Это сотни гектаров. И у тигра на этой территории должны быть копытные животные. То есть это его база. Должны быть копытные, должны быть кабаны, да, олени. А вот эта вот та центральная часть, которую, Сибири, о которой вы говорите, там копытных нет. Это во-первых. Во-вторых, Приморский край, там все-таки муссонный климат. Там летом жара, как в тропиках, 40 градусов. Я там служил на Дальнем Востоке в армии, я застал эту прелесть. 40 градусов, жара, духота, как в тропиках, дышать нечем. А царапины не заживают. Просто не заживает царапина. Господи, сейчас, ну что ж такое, не могу отключить. Не заживает царапина, а зимой там таких морозов 40 градусов не бывает. Почему? Потому что рядом океан. Знаете, где полюс холода у нас? Аймекон. Это Якутия. Это очень далеко от океана. Океан греет, даже если это Северный Ледовитый океан. А очень холодно там, где моря, океана рядом нету. И вот та центральная Сибирь, о которой вы говорите, там очень холодно. Там, я думаю, что тигру будет очень сладко. Так, про белого медведя. Ага, а как же глаза? Вы сказали, что медведь закрывает нос. А как же глаза? Они тоже черные? Ха-ха, я знаю как. А медведь, наверное, защуривается. Прищуривается, чтобы не было видно его глаз. А потом с чего вы взяли, что они у него черные? По-моему, они не черные, по-моему, они какие-то карие. Может быть, есть медведи с голубыми глазами? А? Присмотритесь. Будете в зоопарке, в следующий раз присмотритесь. Следующий вопрос. Брэм пишет, что гепард иногда защищает человека от леопарда. Подтверждается ли это? Ну, давайте сначала вот с чего начнем. Ареалы гепарда и леопарда. Гепарды водятся в Африке и гепарды водятся в Азии. Раньше водились. Сейчас в Азии гепардов практически не осталось. Очень-очень-очень мало. Я помню, в 70-х годах прошлого века, а я в прошлом веке пожил все-таки 40 лет, в 70-х годах были сообщения о том, что в Туркмении находили следы гепардов. То есть они доходили даже в Среднюю Азию, которая была на территории СССР. Сейчас гепардов там практически не осталось. Единицы. Вот я давно не проверял эти сведения. Ну, я думаю, что зоологи меня поправят. Хотя когда-то их там было довольно много. Их называли пардусы. Гепардов приручали. С ними охотились. То есть их использовали как борзых собак. В Африке гепарды остались, слава богу, их там достаточно много. Что касается леопардов, леопарды тоже есть и в Африке, и тоже есть в Азии. Но леопард, в отличие от гепарда, это лесной зверь. Гепард – самое быстрое млекопитающее на Земле. Он развивает скорость до 110 км в час на коротких дистанциях, да? Конечно, он не может бежать там 100 километров с такой скоростью, как до вашей дачи. Вот вы на машине едете, гепард рядом бежать не сможет, он выдохнется. А вот на короткой дистанции он развивает такую скорость. Мало того, гепард – это единственная кошка, у которой не втягиваются когти. Они у него как шипы на кроссовках, да? Они ему всегда нужны для того, чтобы на бегу не заносило, чтобы лучше был упор сцепления с землей. Поэтому гепарду нужны открытые пространства, в частности, саванна. Но есть такие лесистые участки в саванне, где уже довольно много деревьев, вот там живут леопарды. Леопарду необходимы деревья, это лесной зверь. Они есть в горных лесах, вот на Кавказе раньше водились леопарды, которых сейчас хотят туда интродуцировать, и чтобы они опять там прижились, да? Вот где-то в районе Красной Поляны есть такой проект. Поэтому точек соприкосновения леопардов и гепардов очень немного. Крайне маловероятно, что они где-то кроме Африки могут встретиться. И чтобы гепард защищал человека, не знаю. Видите ли, друзья мои, Брэм писал свои книжки очень давно. Это конец позапрошлого века, 19 века. По тем временам он был очень продвинутый натуралист. Он много чего знал, но сейчас, спустя 150 лет, много информации, которая безнадежно устарела. У Брэма, ну, люди с пёсими головами там, конечно, не ходят по его страницам, но крысиный король, которого обнаружили там на какой-то там южной Вестфалии, да, на мельнице, когда вскрыли доски пола, и вот он пишет, что это черные крысы, у которых слипаются хвосты, и вот такой клубок черных крыс там о 20 головах или о 9 головах обнаружили у какого-то мельника. Ну, вы знаете, надо с большим скепсисом относиться к подобной информации. Нет, старина Брэм, конечно, не фантазировал. Он брал эту информацию со страниц газет и журналов, интернета тогда не было. Но тогда тоже были фейки. И не меньше, чем сейчас.
2: Так, что еще нас спрашивают?
0: Да. Как же раньше, до того, как человек размножился сам и стал отстреливать волков, волки саморегулировались? Друзья мои, давайте вот с чего начнем. Совокупность животных одного вида на определенной территории называется популяция. Да? Это вот такой зоологический термин. Если популяция слишком плотная, то там начинают работать рычаги, механизмы саморегуляции численности этой популяции. Прежде всего это, конечно, кормовая база. Кормовая база и жилищные условия. Ну вот, например, такой забавный эпизод мне рассказывали орнитологи о регуляции численности популяции, да? Лет там 30 назад или 40 назад вдруг орнитологи обратили внимание, что такая вспышка численности большой синицы в Москве. Почему-то их стало очень-очень много. Но это и так фоновый вид распространенный, а тут что-то как-то очень стало много синиц. Стали думать и гадать, почему же так получилось. Ведь вроде, ну, кормовая база та же самая, нет вспышки численности каких-то насекомых-вредителей. А потом заметили, вот что. Вот если вы... Сейчас уже фонари другие. А раньше уличные фонари были, там такая большая дырка, и в ней торчит патрон. И между патроном и дыркой большая-большая щелка. И можно было через эту щелку залететь в трубу вот этого фонаря, что и делали синички. И они залезали в эту трубу, а там на скрутках проводов делали свои гнезда, вили. То есть они обнаружили, что очень-очень много таких подходящих мест для гнездовья, где их не достанут кошки. И поэтому пошла в рост численность синиц. Точно так же работает в обратную сторону этот механизм. Если слишком мало пищи, то, конечно, волки не будут плодиться по 20 детенышей в каждой семье. Конечно, нет. Поэтому у природы есть свои механизмы регуляции. Ну и опять-таки то, о чем мы с вами говорили. Что касается волков, понимаете, надо объективно подходить к этому вопросу, потому что не надо идеализировать волков, что это такое замечательное животное, такое вот белое пушистое, а люди вот такие вот нехорошие, всех волков отстреливают, истребляют. Нет, это не так. И не надо забывать, что люди очень много списывают своего воровства на волков. То есть истина, она посередине. Поэтому регуляция численности, к сожалению, необходима. Особенно на территории заповедников. Ну вот, например, я очень дружу с заповедником Оренбургским, где лошадь Пржевальского фактически выпускают сейчас на свободу. Это вид, единственный оставшийся на земле вид дикой лошади. И там приходится регулировать численность волков. Ну, представляете, они же порежут этих лошадей. Поэтому... Ну что поделаешь, вот нужно, никуда не денешься. Это во всем мире так происходит. Так, дальше. Что змеям дают чешуйки? Почему именно такая шкурка у змеи интересна? А вот теперь можно показать картинку с головой змеи. Так, чуть опять не сказал, дети мои. Друзья мои дорогие, давайте так договоримся. Если соблюдать корректность научную, да, то у змей это не чешуйки. Чешуя – это у рыбы, и она выполняет определенную функцию, в том числе и защитную, да? Это не только кольчуга у воина. Ну, например, если вы схватите зубами рыбу, то у вас будет полный рот чешуи, там плотву какую-нибудь, да, схватите зубами. У нее тут же чешуечки отстают, они останутся у вас в зубах, а сама рыба ускользнет. А у змеи у нее не чешуя, это щитки, это кожа. Это выросты на коже, кожные выросты. Вот эти щитки, кстати, их конфигурация, рисунок этих щенков, форма, они играют очень большую роль в систематике. Вот вам нужно определить какой-то вид. Две змеи очень похожи друг на друга, а вам нужно определить, вот это какой вид и вот это какой вид. Если вы откроете определитель, вот в следующем, у каждого щитка есть свое название, кстати. Если вы поступите на биологический факультет, вы будете учить и сдавать на экзаменах, какой щиток называется там у змеи, у ящерицы, у варана. А вот следующая картинка, вы сейчас увидите, это как раз картинка из определителя. То есть по вот этому расположению щитков вы по определителю можете определить, что это за змея. Вот видите, первое, второе, третье – это вот расположение щитков. Это точно так же, ребята, как жилкование у бабочек. Потому что мы же ведь смотрим на бабочку и обращаем внимание прежде всего на краски крылья, да, на узор. А ведь помимо узора, там на крылышках еще и рисунок жилочек, жилкования. Ну, скажем, какие-нибудь белянки. Они же совсем белые, там нет никакого узора. Вот, ну, боярышница, например, бабочка, да, хорошо известная. А вот по форме жилок, по жилкованию тоже можно определить, к какому виду относится эта бабочка. Каждая жилочка тоже имеет свое название. А для чего нужны чешуйки змее, да, вот эти вот выросты кожные? Ну, во-первых, это защита от тех же паразитов, а потом это еще очень важный инструмент для передвижения, потому что полос, например, да, он может ползти по вертикальному стволу дерева. Есть змеи, которые ползут по вертикальной скале. И вот эти чешуйчиками, они острыми, они цепляются за малейшие выступы и не срываются вниз. Поэтому чешуйчики ему очень здорово помогают. А вот следующую картинку нам покажете, если, то вы увидите линька, да? Змея линяет, с нее как чулок сползает кожа, и там, где была чешуйка, там как такое прозрачное окошечко, да? Видите? Вот это вот теперь видно, это не чешуйки, это такие зубчикообразные выросты кожи. Вот что такое чешуя. Дальше. Зависит ли размер рептилии от температуры? Хороший вопрос, кстати, очень. Действительно, вот если так задуматься, мы с вами знаем, что рептилии хладнокровные. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, вот есть животные теплокровные, как мы с вами. У нас температура 36,6. Да? Если 37, это уже врач беспокоиться начнет. А как же тогда все остальные животные? Ну, во-первых, змеи, они поглощают тепло, в том числе солнечных лучей, вот как делает гадюка. Гадюка, наша самая обычная гадюка, она же выползает еще когда снег лежит, первые проталинки. А гадюки уже выползают и подставляют свои бока солнцу. Они как следует прогреваются. Точно так же прогреваются другие рептилии и сохраняют это тепло. Или игуаны, вот эти вот морские игуаны, вы же видели в фильмах, да? Они долго-долго греются на солнце, заряжаются там, как солнечная батарея, а потом ныряют в холодное море, едят там водоросли до тех пор, пока не остынут. Остынут и быстрее наверх опять греться, заряжаться вот этим теплом. Поэтому чем больше масса тела, тем лучше это тепло сохраняется, да, тем дольше. Вот у меня есть товарищ Олег Владимирович Шумаков, о котором я уже упоминал. Олег Владимирович очень любит термины. Он безумно любит термины, произносить эти термины, которые никто не понимает, кроме него. Вот это он называет инерционная гамоэтермия. Да? Но не он называет, а в науке это так называется. Поэтому, с одной стороны, да, конечно, такая огромная змея, как анаконда или сетчатый питон, не смогла бы жить в условиях, там, я не знаю, Московской или Ленинградской области. Ну, представьте, что бы она зимой делала? Она бы зимой замерзла бы. А с другой стороны, если вы возьмете гадюку, которая обитает на Кольском полуострове, где-нибудь на севере, да, и сравните ее с гадюкой, которая обитает где-то уже на южных окраинах Московской области, они абсолютно ничем не отличаются, и по размеру они точно такие же. Поэтому на этот вопрос можно ответить так, и да, и нет. То есть, да, действительно, так вот получилось, что самые крупные рептилии, они живут в тропиках. А уже в северных регионах, ну, во-первых, разнообразие меньше намного. Герпетофауна, это называется герпетофауна, да? Вот это вот совокупное название пресмыкающихся. Черепах, ящериц, змей, варанов, это все герпетофауна. В южных регионах она, конечно, богаче представлена, а в северных беднее. Так, что у нас еще из вопросов? Угу. Стоит ли бояться змей, обитающих на юге России и Украины? Так, ну, давайте размышлять. Юг Украины. Ну, кроме степной гадюки, я что-то ничего не припомню, что там из ядовитых змей водится. Ну, если меня поправят зоологи, хотя вряд ли. Что касается юга России. Здесь уже целый комплекс кавказских гадюк, которых, конечно, стоит опасаться. Вот, кстати, степная гадюка, которая живет и на Украине, и у нас, вот в Ростовской области, да, там, например, в Башкирии, она менее ядовитая, чем даже наша обыкновенная гадюка. А вот кавказские гадюки, они более ядовитые. И там их достаточно много, я всех на память-то уже не упомню. И, кстати, вот совсем недавно, несколько лет назад, на Кавказе нашли, описали, открыли новый вид гадюки, гадюка Орлова, ее назвали в честь герпетолога Орлова. И было это совсем недавно, знаете где? Не в горах, где нога человеческая не ступала, а было это в окрестностях, вот Геленджик такой есть курорт, вот прямо в окрестностях города, где полно ходит мимо отдыхающих, вот там нашли, открыли новый вид гадюки. Ну и, как я уже говорил в одной нашей встрече, единственная точка на юге России, на самом юге России, Дагестан, окрестности Сарыкумского бархана, где водится гюрза. Больше гюрза у нас нигде не водится. Гюрза еще более ядовитая. Хотя это тоже гадюка, кстати, гюрза. Это тоже випера, по-моему. Герпетологи меня поправят. Так, поэтому, ну, любую змею... Вот, кстати, ребята, запомните раз и навсегда. Любую змею не надо бояться, но не надо ее трогать и не надо... Вот знаете, что отвратительно? отвратительно то, что вот у нас у многих людей уже такой работает рефлекс. Вот пикник, да, выехали за город где-нибудь там на полянку лесную, шашлык-машлык, музыка, да, все сидят, взрослые, и вдруг кто-то кричит: «А-а-а, змея!» И все хватают палки, лопаты и бегут убивать эту несчастную змею. Это отвратительно, потому что змея вам ничего плохого не делала. Ну, проползла она, пошипела. Ну, идите своей дорогой. Это ужасно. Я не знаю, почему это в крови у нас, у многих. Я очень надеюсь, что вот вы меня услышали. У вас такой реакции на змею больше никогда не будет. Так, можно ли из змеи сделать яичницу? Из яиц змеи сделать яичницу? Ну, теоретически, конечно, можно. Я думаю, что можно. Но практически, я думаю, это будет сложнее. И знаете почему? Потому что у птиц скорлупа, яичная скорлупа, она такая хрумкая и ломкая, да, кальций. Ее можно разбить ножом или даже некоторые об сковородку. Видели, как шпок и пшш, жарит яичницу. А вот у рептилий, у них кожистая скорлупа. Она такая очень плотная и кожистая, поэтому ее ножом не так просто будет разбить. Это только если острым ножичком. Ну, не знаю, ребят, а стоит ли? Может быть, даже где-то есть традиции. Вот товарищи взрослые меня поправят. Да, кстати, вы еще раз, ребят, вы меня простите за такие вот некоторые подробности, которые я вам тут рассказываю, потому что какая-то добрая женщина написала мне в комментариях: «Ужасно, мой сынишка дослушал до того момента, как в Австралии убивают кроликов, дальше слушать отказался, плакал, не спал всю ночь, ему было жалко кроликов». Ну, я вам очень завидую, что у вас такой добрый мальчик, сынишка, растет. Ну, что поделаешь? Ну, природа, она все-таки достаточно жестокая. И в этой жестокости есть своя определенная функциональность. И мы, собственно говоря, изучаем природу, и мы пытаемся понять, почему где-то природа бывает жестокой. Ну, если ты это понимаешь, то как-то с этим легче смириться. Мир мы исправить не можем. Потому что все равно, вот как бы мы с вами не исправляли мир, волки будут есть овечек, змеи будут есть мышек и лягушек, а цапли там, или журавли будут клевать не только зерно. Так, аллигаторам на шоу тоже мышцы подрезают?
2: Я напомню, откуда вопрос, для тех, кто не слышал наши прошлые лекции. Я просто сказал, что вот эти крокодили-шоу, которые в Юго-Восточной Азии, например, очень любят устраивать, то там у крокодилов подрезают мышцы так, чтобы... Ну, у крокодила две группы мышц. Одна работает на сжатие, а другая на разжатие. На разжатие мышцы очень слабые. Поэтому у здоровенного крокодила, вот даже любой, ну не любой ребенок, но любой взрослый может двумя руками удержать пасть так, что он не сможет ее открыть. Просто вот держать и все. А если один раз скотчем обернуть, этого достаточно. А вот на сжатие у крокодила мышцы работают очень здорово. Голову, конечно, он не откусит, у него зубы не как у акулы, не пилочки. Но до летального исхода дело дойдет. Поэтому вот эти мышцы им подрезают. Они им не нужны. Их держат на ферме, кормят их курицами, которые крокодил целиком заглатывает. И еще я вам скажу, как правило, вот эти крокодилы на фермах, которые на шоу участвуют, они долго не живут. Они живут в отвратительных условиях. Во всяком случае, вот те фермы, которые я видел в тропиках Юго-Восточной Азии, они были в ужасном состоянии. Это то, против чего мы боремся. Я надеюсь, вы к нам тоже примкнете, ребята, когда вырастете. Будем вместе против этого бороться. Против того, чтобы дельфинов и касаток использовали на этих шоу, держали их в китовых тюрьмах. Против того, чтобы крокодилов разводили для того, чтобы делать из них шашлык для туристов и устраивать шоу. Мы против этого будем бороться. Потому что те, кто знают природу, они ее любят. Те, кто знают животных, они их любят. И чем больше мы с вами узнаем животный мир, тем больше мы его любим. Значит, будем бороться за всех, и за крокодилов тоже. Так, и вот еще один вопрос. У крокодила гавиала сколько максимум зубов? Так, ну давайте сначала уточним. У гавиала или у гавиалового крокодила? Потому что это разные животные немножко по систематике, да? Сколько зубов у того, у другого, я не знаю, не считал. Сделать это очень просто. Наберите в интернете череп гавиала или череп гвиалового крокодила, клякните в картинке и посчитайте. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь, а если говорить серьезно, друзья мои, здесь есть очень интересный момент. Не только в систематике, а систематика, помните, что это такое, да? Это совокупность таксонов. То есть для того, чтобы навести порядок в мире природы, да, что первым сделал Карл Линней. Вернее, до этого были такие попытки навести порядок, систематизировать все. Но Карл Линней, он был первый, кто сделал четкую систему, которая стала международной. То есть вот класс, род, вид, отряд там и так далее, и так далее. Вот каждая такая полочка, это называется таксон. А дальше уже объединения идут. Там в рода, виды, в отряды, в классы, в царства, да, трибы. Будьте все это проходите в школе или в институте, если поступите на биологический факультет. Так вот, в систематике не только щитки, про которые мы с вами говорили, помогают определять, да, но есть такое понятие, как зубная формула. Ну, зубы-то у нас тоже, вот откройте рот. У вас есть клыки, между ними резцы, дальше идут премоляры, моляры. И вот количество зубов, оно по-научному расписывается как зубная формула. Можете набрать зубная формула крокодилового, гвялого крокодила. И посчитайте, там тоже вам все будет ясно. Ну вот, собственно говоря, это все вопросы, которые к нам пришли. Сейчас я посмотрю, ничего ли я не забыл. А, подождите, еще что-то забыл. Вот, вот, забыл, простите, простите. Вот же у меня есть вопросы. В московском зоопарке скончался крокодил, который видел Гитлера. Ему было 85 лет. Сколько живут в дикой природе? Кирилл Нестеров. Уважаемый Кирилл, я очень хорошо был знаком с животным, о котором вы спрашиваете. Это не крокодил. Это миссисипский аллигатор. Действительно, он видел Гитлера, несомненно, видел, потому что он из берлинского зоопарка, и в 1945 году он по репарации к нам сюда приехал. Ну, что такое репарация, вы знаете, если не знаете, посмотрите толковый словарь. Просто Третий Рейх нанес нашей стране огромный ущерб во время Второй мировой войны. И вот такое понятие, как репарация, это частичное возмещение этого ущерба. Поэтому сюда нам попало кое-что вот из Германии тоже. То есть это все оговаривалось, это все вот соглашения подписывались. В том числе к нам попал вот этот аллигатор. Когда он к нам попал в московский зоопарк в 1945 году, он был уже взрослый. Вот я дружу со многими работниками террариума московского зоопарка. Раньше там часто бывал, вот сейчас, к сожалению, некогда. И меня туда к нему приводили, меня познакомили с этим аллигатором. И на моих глазах он дряхлел. Вот последний раз я его видел года, наверное, два назад. Он был очень плохой. Он не мог самостоятельно есть. Его кормили. Вот за ним очень ухаживал мой друг Олег Шумаков, кстати, о котором я уже сегодня не раз говорил, который в зоопарке проработал лет 15 в террариуме. Было ли ему 85 лет, не знаю. Я не знаю, откуда всплыла эта цифра, потому что работники террариума мне сказали, что мы не знаем, сколько ему лет. Это очень трудно подсчитать. Вот у черепах, например, можно подсчитать возраст на карапаксе, вот на этом панцире, да? Там вот эти вот сегменты его роговые, и там по количеству пластин, ну вот как по спилу у дерева, можно посчитать там, ну, с точностью в 2-3 года, сколько лет черепахе. А у крокодила, к сожалению, так не посчитаешь. Да, но Гитлера он видел наверняка. Как ни смешно, но Гитлер, говорят, очень любил животных. Наверняка бывал в зоопарке. Так, в России змеи убивают, потому что змея убила вещего Олега. Ну, может быть, я думаю, что... Друзья мои, дорогие, спросите в России, кто вам ответит на вопрос, кто такой вещий Олег? Вот 100 человек спросите на улице. Если 10 человек вам скажут, кто такой вещий Олег, я уж не говорю про то, что Пушкина процитировали, дай бог. Так что думаю, что не поэтому. Лучше посвятить... А, вот, это мое замечание такое. Вот это критик, уважаемый критик, мне написал так, что, ну да, в принципе, ничего, довольно интересно. Но лучше посвятить каждому зверю, про которому вы рассказываете, отдельный рассказ. Это было бы целостное... Ну, не знаю, уважаемый зритель. Во-первых, я так много про каждого зверя не знаю. А потом, ну, давайте спросим. Vox populi, vox Deus, как там? Глас народа, глас Божий. Давайте спросим у наших зрителей. Они скажут, стоит, не стоит. С каких это пор Геракл... вот, Юлия Фадеева пишет. С каких это пор Геракл представляется как исторический персонаж? Да еще во времени. Так, уважаемая Юлия, я напомню, когда я помянул Геракла, когда мы говорили о том, что когда-то львы водились в Европе, в Южной Европе, на греческих островах, и я сказал, вот Геракл ходил в шкуре немейского льва, да, Геракл это у нас какой век? Это где-то, наверное, 13-14 век до нашей эры. И вы тут же возмутились, что я к Гераклу отношусь как к реальному персонажу историческому. Нет, уважаемая Юлия. Дело в том, что я очень люблю античную историю, я очень люблю легенды и мифы Древней Греции с детства, я очень этим увлекаюсь. Я дружу со многими учеными-эллинистами, в том числе с профессорами. У меня есть большой фильм. Кстати, кто хотите, наберите этот фильм. Он называется «Тайна Итаки» или «Загадка Одиссея», где мы с несколькими профессорами доказали, что остров Итака – это не родина Одиссея. Ну, посмотрите, узнаете. И мы, кстати, не рассматривали Одиссея как исторический персонаж, а мы гипотетически, да, рассуждали, если бы он был, ну и так далее. Что касается Геракла, значит, смотрите, почему я его отправил в 14 век до нашей эры. Дело в том, что в мифологии есть своя такая временная систематика, временная шкала, да, хронология своя внутренняя. Но с тех пор, как Шлиман откопал Трою, кстати, не одну, там, по-моему, семь этих Трой было, да, Троя первая, Трея вторая, несколько слоев культурных, то вопрос о том, была ли Троянская война или нет, был решен окончательно учеными. Другое дело, что была она, естественно, не из-за прекрасной Елены, по другому поводу, но все-таки она была. Троянская война, как считают ученые, это 13 век до нашей эры. То есть Гомер написал, Гомер это 8 век, ну, если он существовал, конечно. А Троянская война это 13-й. Это расстояние от Гомера до Троянской войны такое же, как от нас до Ивана Грозного. Но, если вы помните, в Троянской войне участвовал старик Нестор со своими сыновьями. Он уже был старик, он им в дедушке годился, остальным героям. А Нестор в юности участвовал в походе аргонавтов. То есть Нестор, Троянская война, 13 век. Поход аргонавтов – это когда Нестор был юношей. И с аргонавтами должен был путешествовать Геракл. Но Эврисфей его отозвал на очередной подвиг, он не пошел. То есть я рассуждал так, что Геракл – это дедушка или прадедушка троянских, вот, героев троянского цикла. Значит, тогда это 14 век. Ну, я понимаю, что мифология – это то, что придумывали. Но ведь придумывали не абы что, а просто они туда переносили мир, в котором они жили. Ну, мы же не будем с вами искать там какую-нибудь Гидру, да, там, или Тевтона Ехидну и других чудовищ из древнегреческой мифологии. Но лев был, и львы там фигурируют. Значит, львы обитали на некоторых островах Древней Греции. Я говорил с профессорами, с уважаемыми, не только с нашими зарубежными, и они сказали даже, очень интересно, можно даже просчитать, на каких островах и в каких регионах Греции они водились по тем, как бы, сведениям, которые сохранились. Поэтому не сердитесь на меня, я не делал из Геракла никакого исторического персонажа. Так, что у нас еще? Так, рассказываем о рыбах из... Рассказывали как-то о рыбках из Азии, они ели личинок комаров. Ну да, были такие рыбки, гамбузи их называли. Да. Это в тех странах, где были вспышки такие малярии, то там на рисовых чеках в основном личинки комаров, анофелесов. И там выпускали рыбок гамбузи, они такие на гупяшек похожи, только хвостики не такие у них цветастые. Да, они действительно ели личинок комаров, но это не панацея, не спасло. Так, почему полоски как защита от мух срабатывают только для зебр? Тигры, например, тоже в полоску. Так, уважаемый вопрошатель. Я напомню историю вопроса. Значит, мы говорили о том, что для чего зебре полоски. Мы, кстати, продолжим этот разговор в следующее воскресенье. У нас будет окраска покровительственная. Разбивка контура. И мы говорили о том, что мухи ЦЦ, которые садятся на все живое, на все, что движется, даже на машины садятся, которые едут, думают, что это какой-то зверь, на зебры не садятся, потому что вот этот узор зебры, он сбивает их с толку. Почему они не садятся на тигров? Ну, по многим причинам. Но самая главная причина – это то, что муха ЦЦ живет в Африке, а в Африке тигров нет. Тигры все-таки у нас живут в Азии. Но вот смотрите, как интересно. У очень многих животных Африки есть азиатские дублеры. Слоны есть и в Африке, и в Азии. Носороги есть и в Азии, и в Африке. Леопарды есть и в Азии, и в Африке. Даже панголины, вот эти вот как еловые шишки, такие смешные, забавные животные, они тоже есть и в Азии, и в Африке. А вот тигров в Африке нет. Львы есть в Азии, в Африке. Вот так вот получилось. Ну, теперь, по-моему, все. Да, вот теперь, по-моему, все. Вот. Нет. Как? Ага. А что насчет короля селедок? О, это, наверное, у нас был... Помните, у нас были страшные монстры, рыбы-монстры, да? Король селедок, это, видимо, имелся в виду сельдяной король. Если вы наберете, клякните картинки, сельдяной король, потрясающей красоты рыба, она огромная, она метров 5, иногда 6 в длину, она относится к кремнеобразным, по-моему, рыбам, их теологи меня поправят. То есть у нее как ремень, вот такое вот туловище, а на голове ярко-красная корона, такие плавники в виде короны. Говорят, что сельдяной король, потому что он попадался среди плотных косяков сельди. Но вот что интересно. В старых книжках, в моей любимой «Жизни животных», шеститомнике, на котором я вырос, сельдяного короля на рисунках изображают вот таким вот, как змея, да? Он весь такой вот изогнутый. Но не так давно я увидел, в Ютьюбе нашел съемки сельдяного короля, глубоководная камера его снимала. И вы знаете, я как завороженный я смотрел на эту съемку, это потрясающее зрелище. То есть эта рыба, ремень, вытянулась в струну и стояла вертикально вот так. То есть она плыла исключительно за счет ундуляции плавников. То есть она не вот так, оказывается, плавает, а она плавает вертикально за счет ундуляции. Помните, мы говорили, что это такое, да? Змееобразные вот такие вот движения плавников. И это, вот, пожалуйста, как техника переворачивает сознание. Раньше эти сельдяные короли только вот выброшенных на берег находили, ну, длинный, как ремень, значит, плавает, как змея. Оказалось, нет. Видите, вот технические средства дают возможность сделать все новые и новые открытия в живой природе. Так, ну что, Александр, накидали нам вопросов?
3: Да.
2: Давайте отвечать, такой блиц, что спрашивают.
1: Сейчас я вам выведу.
2: Угу.
1: Вывел.
2: Так, читаю. Сейчас у нас тут небольшая... Так, вы рассказали в одной передаче последнюю саванну Азии. Можете указать ее координаты, дабы посмотреть на нее, пока ее не распахали или не укатали под... Так, да, последняя саванна Азии – это остров Ронг, Камбоджа. Можете набрать в Ютьюбе «Хабургаев в натуре, Камбоджа». Вот один из фильмов, не помню, как он назывался, по-моему, «В центре Древней империи». Там как раз мы снимали, рассказывали об этой саванне. Удивительно красивая, интересная саванна. Пока еще, вот я как раз созванивался с Олегом Шумаковым, со своим другом, он там прожил в Камбодже, по-моему, больше 10 лет, по-кхмерски говорит, как по-русски, все время созванивается со своими друзьями. Вот они сказали, должны были строить аэропорт, но пока вроде отложили. Ну, посмотрите, остров Ронг-Саванна. Дело в том, что вот там же, вот в этих наших фильмах, вы увидите, это страшная история. Леса, первичные леса, да и не только первичные, в Юго-Восточной Азии, они исчезают на глазах, они тают. Они тают, вот как кусок сахара в стакане чая, вот точно так же. Их там практически не осталось. Вот у нас, да,
0: Что такое вторичный лес? Вот было поле, на поле перестали пахать, да? Поднялась трава, а потом на этом поле что выросло? Козья ива, береза. Это называется вторичный лес. Прошло лет 20, это уже большие березы. И вот вам будут показывать, говорят, вот тут у нас лес. Ну, этому лесу 20-30 лет от силы. А если брать первичные леса, вот как были священные дубравы, да, для наших предков, где были огромные дубы, лиственные леса, их тоже у нас осталось очень немного. А вот в Юго-Восточной Азии их не осталось совсем. Их практически не осталось в Индии, за исключением нескольких заповедников. Их не осталось в Таиланде. Вот вас возят, когда показывают вам джунгли. Это не джунгли, это помойка. Это вот то, что вот недавно выросло, несколько лет назад всякие лианы там все перетянули. А вот влажных лесов, там их уже не осталось. Горных лесов осталось очень мало. Почему? Потому что в Юго-Восточной Азии, как правило, все страны перенаселены. Там живет очень много людей. Как правило, это люди очень небогатые. Там нет, во многих селах нет электричества. Там нет, они не газифицированные. Но зато очень много углежогов, которые жгут уголь, на котором готовят. И поэтому эти все деревья, вот мы видели в Камбодже, снимали в этих фильмах, как красное дерево, драгоценное красное дерево, которое стоит безумных денег. Его, кстати, через Вьетнам контрабандой перегоняют, в Европу продают, тиковые деревья. А там на них жарят, жарят еду. Ну а что им делать? И их нельзя за это осудить, потому что ну, людям же не умирать с голоду, чтобы остались леса живы. Понимаете, это, на самом деле это гигантская проблема. Есть такое понятие биоразнообразия планеты. О каком биоразнообразии можно говорить, когда на наших глазах фактически исчезают мангры, леса и многие другие биотопы? Вот. Значит, вот что касается этой последней саванны. Кстати, когда-то там и львы водились в саваннах Юго-Восточной Азии. Теперь львов нету, потому что нет антропогенный пресс. Почему термиты и муравьи не такие умные, если у них такой маленький мозг? Почему такие умные, если у них такой... Потому что коллективный разум, ребята. Это коллективный разум. Знаете, братцы, вот много лет назад, еще когда была такая страна, как СССР, я брал интервью у главного инженера научно-исследовательского института. Вот не помню, как он звался, этот научно-исследовательский институт. Но он, чем он занимался? Были автоматы. Телефон-автомат, где можно было кинуть копеечку и позвонить. Автомат с газированной водой, где бросаешь 3 копейки, он тебе наливает газированную воду сиропом. Другие автоматы. Но люди придумывали способы, как можно пользоваться этими автоматами и не кидать туда денег. Я, например, знал 3 способа, как можно позвонить без двушечки в телефоне-автомате. И вот этот научно-исследовательский институт, он изобретал защиты, чтобы действительно люди бросали туда монетки, а не бог знает что. И вот этот главный инженер сказал, понимаете, нам очень трудно, у нас потрясающие специалисты, у нас такие умные, талантливые ребята, инженеры, изобретатели, но против нас-то миллионы думают голов. Вот то же самое с муравьями и термитами. Мозг у муравья маленький, согласен, но это фраза, которая встречается очень часто в научно-популярной литературе. В этом маленьком, крошечном муравьином мозгу хранится столько информации, что если это делать компьютер, он будет величиной с жилой дом. Понимаете? Там огромное количество информации. И самое главное, что эволюция отработала такое бесчисленное множество вариантов, что и у муравья, и у термита на каждый случай жизни срабатывает схема поведенческая, как надо действовать именно в этой ситуации. Вот представьте себе там какой-нибудь устав, да, в армии. Да его наизусть выучить невозможно, этот устав. А у муравья или у термита у него здесь заложена вся, вот все-все-все инструкции на все случаи жизни. Как нужно себя вести для того, чтобы выжить. Мало того, муравьи решают даже логические какие-то задачи. Они им делают тесты на экстраполяцию. Да? Фриш, например, получил Нобелевскую премию, когда он доказал, что пчелы умеют считать. Ну, прогуглите, это очень интересная тема. Вот тогда рот открыли ученые, говорят, как пчелы, насекомые умеют считать? Да, умеют, как минимум до 5, это Фриш доказал, за что Нобелевку получил. Поэтому вот не надо смотреть свысока
2: на всех животных. Вот, да, мы такие люди умные. Мы всегда говорим, братья наши меньшие. Так это мы меньшие братья, они старшие. Они во многом умнее нас. Потому что они знают, как надо жить на планете, чтобы не нарушить вот это экологическое равновесие. А мы не знаем. Вот почему термиты и муравьи такие умные. Вопрос от Дани, 7 лет. Расскажите, что за бабочки? Вы сейчас, ну, Данечка, милый, этих бабочек я собирал. Ну, придется показать тебе. Этих бабочек я собирал в детстве со своим папой. Папа у меня давно умер. Вот у меня таких коробок очень много осталось. Дань, понимаешь, мой папа был профессор. Он, правда, был лингвист. Я просто ловил бабочек. Но поскольку отец был ученый, он как-то очень заразился этим вопросом и сказал: «Саша, если ты ловишь бабочек, ты должен этим заниматься серьезно. Надо купить определитель». Дальше мой отец прочитал, что, оказывается, бабочка не имеет ценности, если она не снабжена этикеткой, таким паспортом. И в этом паспорте должно быть написано, где ее поймали, когда, там, на просеке или там, на поляне, в поле, на каком растении она сидела. И вот отец, он меня научил подходить к любому вопросу вот именно по-научному, хотя я ученым не стал. А потом я вырос, и у меня появилось очень много друзей. Кстати, наука, Даня, о бабочках, она называется лепидоптерология. Вот такое слово, даже не выговоришь, да? А потом у меня появились замечательные друзья, которые профессионально занимаются бабочками. Это Андрей Сачивко, это профессор Владимир Леонидович Кабак, которые написали чудесные книжки про бабочек, огромные, красивые, с цветными картинками. Посмотри их, Даня. И вообще бабочки – это прекрасно, это так заразно. Так, ну, остальных я тебе не буду показывать, Дань, там много их разных. Так, подскажите, пожалуйста, сейчас много кремов для лица со слизью улитки. Это реально чудо-средство? Тогда можно саму улитку прилепить, лежать... Вот, ну, ребята, знаете, что я вам скажу? По поводу улиток не знаю. Ну, один из фильмов на живой планете мы снимали в Томилино. Там центр пиявки, центр медицинской пиявки. Дело в том, что пиявка, например, в отличие от улитки, кстати, не путайте, пиявки – это черви, это кольчатые черви. Она впрыскивает герудин, такое вот вещество, которое работает как естественный антибиотик. И как обезболивающее, да, чтобы в ранку не попала инфекция, чтобы не чувствовали особо боль. Хотя все равно больно. Вот мне пришлось на съемках, мне посадила режиссерша наша пиявку, заставила меня терпеть, а потом еще и дубль сделала. И у меня эта ранка не заживала, потому что там вещество, которое не дает крови свернуться. Вот герудин точно используют в косметике, потому что там очень много всяких кремов делается из пиявок, этих скрабов и так далее. Женщина знает, что это такое. А вот по поводу улиток я не знаю. Наверняка, потому что, ну, смотрите, ребят, любое животное – это же химическая фабрика, где происходят сложнейшие химические и физические процессы. Поэтому вполне может быть, вполне. Добрый день, Мия спрашивает, есть ли у медузы кишечник? Спасибо за интересные рассказы. Ну, есть, да, конечно, а как же? Есть, да, есть такое вот ротовое отверстие и есть, ну, скажем так, прообраз желудочно-кишечного тракта. Медуза прозрачная, видно, вот темненькая там такое, это вот еда. А плащеносная акула опасна для людей или нет? Нет, не опасна. Плащеносные акулы для людей не опасны. Мы с вами, кто не видел эту нашу лекцию, посмотрите. Вот архе, дети, наберите. Это целая лекция была про акул, какие опасны, какие нет. У меня дальше. Что за интродукция или минсубсессия произошла, что стало так много клещей? 20 лет назад их было мало. Кто природные враги клещей, кроме муравей? Так, ну, дело в том, что те клещи, о которых вы говорите, да, которые нам более всего досаждают, и которые переносят такие болезни, как боррелиоз, там, энцефалит, это так называемые иксодовые клещи, да? И у этих иксодовых клещей, естественно, как у всех других насекомых, очень часто бывают такие вспышки численности. Это циклы. Эти циклы просчитываются энтомологами. Я напомню, что клещики, они у нас не насекомые, но они относятся тоже к членистоногим, поэтому это все энтомология. Вот эти все вспышки
0: Они все просчитываются. Посмотрите, есть литература специальная. Ну, я не думаю, что этому способствуют какие-то факторы. Кто их враги? Ну, птицы многие уничтожают клещи, не только муравьи. Но, ну, представьте, какое количество клещей. Их же ведь не уничтожишь. А потом клещи там же ведь как? У них тоже есть метаморфозы, да, и личинки. Они же очень маленькие. Вот сначала, представьте себе, этот эксодовый клещ. Сначала он очень маленький. Он залезает на травиночку, вот такую вот, невысокую, растопыривает свои вот эти вот лапки, и там у него термолокаторы. И ищет, когда кто-то будет проходить мимо. И цепляется к этому. Скорее всего, это будет мышка какая-то, да? Потому что за ботинок он у меня не зацепится. Потом он сосется крови, потом он спрыгнет на землю, перезимует, перелиняет, и на следующий год он уже побольше, и он залезает повыше, и опять растопырит свои локаторы и ждет, когда кто-то, и здесь он уже подхватит кого-то побольше, какое-то животное, кошку, например, да, или собаку, потом он станет совсем большой, прицепится к человеку, к лошади, то есть на разных этапах, конечно же, его разные хищники могут уничтожать. Птичка, она, наверное, и не заметит такого крошечного клещика. Так, кто такой Кика, который там кричит? Это моя кошка, Кика, вернее, это кошка моего сына, вот она иногда требует повышенного внимания, показать ее. Кика, иди сюда. Не хочет. Насилие над личностью. Если подойти...

картину. Был лето, я возился с машиной во дворе в Москве. И рядом сидело три котенка. Ну, у нас они жили около подъезда. И вдруг пошел дождь. Я спрятался в машине, а в это время с подворотни выскочила стая бродячих собак. Я не успел выскочить, я не успел крикнуть. Они тут же разорвали этих котят и побежали дальше. Просто вот разорвали и побежали. Я выскочил, все, я увидел только хвосты удаляющиеся. То есть, с одной стороны, да, это ужасно, это можно плакать и всю ночь не спать, переживая за этих котят. Но, с другой стороны, если посмотреть это с точки зрения экологии, да, той же самой, они уничтожают пищевых конкурентов на своей территории. Они реализуют свои охотничьи инстинкты. То есть, понимаете, в природе все очень сложно. И вот это вот многообразие связей надо изучать. И, конечно, волкособы приручаются, безусловно, как и большинство животных. Здравствуй. Кстати, есть животные, которые не приручаются. Вот, например, манулы, да, дикие кошки, не приручаются вообще. Единственный случай был женщина в московском зоопарке. Она настолько как бы подружилась с манулом, которого она выкормила котеночком, что он позволял ее брать себя в руки. Все, всех остальных рва, а манула это страшные клыки. Кстати, посмотрите, у меня есть фильм, ну, наберите там Хабургаев, «Не гладь манула». Там целый фильм о манулах мы снимали в Даурском заповеднике. Правда ли, что гепарды очень близки, что все гепарды очень близки генетически? Нет, неправда. Я вам объясню, откуда. Я понял, почему такой вопрос. Дело в том, что вы имеете в виду тех гепардов, которые содержатся в зоопарках мира. Они, да, они все генетически очень близки. Помните, ну, опять же, сейчас впечатлительные дети, отойдите от компьютеров. Мы тогда очень возмущались и обсуждали случай, когда убили жирафа Мариуса в Дании, в зоопарке. Убили его именно потому, что есть племенные книги, есть обмен животных между зоопарками, и если допускался имбридинг, это близкородственное скрещивание, то этих особей было, ну, там было совещание на уровне вот этих руководителей всех европейских зоопарков, и сказали, в этом случае надо уничтожать. И тогда стали они уничтожать и Мариуса, жирафа, потом они убили львов. Я не буду вдаваться в подробности, хотя много мог бы рассказать по этому поводу. Да, есть такая проблема. Поэтому зоопаркам необходима живая кровь, новая, свежая кровь диких популяций, потому что в результате вот этого имбридинга, близкородственных скрещиваний, начинается вырождение популяции. То есть начинается огромное количество болезней, хилое потомство. С гепардами такая история тоже есть. У меня вопрос, а крабы, крабы опасны для человека? Еще как? Крабы? Вот если вы в тропической Юго-Восточной Азии, да, где-нибудь там в Китае, во Вьетнаме, в Камбодже пойдете на рынок, на базар, вы увидите, что все крабы продаются, как эти кавказские пленники, связанные по рукам и ногам. Они связаны веревками, у них клешни перемотаны веревками. Я когда был маленький, я был в пионерском лагере в Анапе. И там каменный краб, его выкинуло море, он был уже полудохлый, большой такой краб. И у него была полуоткрыта клешня. Он не двигался, он уже вот еле-еле там усиком мог повести. И я от большого ума пионерского взял и сунул ему мизинец между вот этих вот в клешни. Как он меня сдавил. Ноготь у меня потом с мизинца слез. Поэтому, конечно, а если какой-нибудь большой краб, такой как пальмовый бор, да, тот и палец отхватят, конечно. Что связывает русских и белорусов, чем отличие народов? Ребят, это уже отдельная тема. Что связывает русских и белорусов? Ну, если честно, я считаю, что это этнически, это один и тот же народ. Русские, белорусы, украинцы, это один и тот же народ. А все остальное это политика. Понимаете, нам бы дружить и любить друг друга, и все было бы хорошо. А вот политики взяли, нас всех перессорили. Это ужасно и отвратительно. У нас общие корни, у нас общие предки. И, ну, если кто-то хочет себя считать отдельным, пускай считает. Это же не к тому, что мы должны поглотить все народы. Нет. Каждый народ, конечно, имеет право решать свою судьбу самостоятельно. Но мы все, вот мы дети одних родителей, одних предков. Сколько слоев у змеи? Слоев? Ну, у змеи есть кожа, кожный покров. Ну, вы знаете,

0: Если начну отвечать, так не смогу. Мне надо подготовиться. Там есть своя терминология, да, вот этот вот верхний слой, там эпидермис, там так далее, так далее, так далее. Если вам действительно это интересно, давайте сделаем лекцию на эту тему, и я подготовлюсь, вам расскажу, все объясню. Да,
1: Наверное,
0: если... А?
1: имеется в виду, сколько раз змея может сбрасывать кожу.
0: А, сколько слоев, сколько змея
1: Наверное,
0: имеет...
1: это имеется в виду.
0: Значит, ребят, змея линяет по мере роста. Линька у змеи происходит всю жизнь. Вот, кстати, помните, вы спрашивали про крокодила, который видел Гитлера, да? Не крокодил, а кайман. Рыбы, змеи, крокодилы, кайманы растут всю жизнь. То есть, ну, другое дело, что в молодости они растут быстро, интенсивно, а потом метаболизм, вот эти все процессы, они замедляются, но тем не менее растут. И по мере... А вот другое дело, хороший вопрос, кстати, про линьку. А вот, например, у пауков или у скорпионов они запрограммированы на определенное количество линьек. То есть змея будет жить у вас там, я не знаю, 20 лет при хороших условиях, и все 20 лет она будет линять, если вы ее хорошо кормите. Вот у меня змея линяет каждые 3 месяца, там, приблизительно так. Но если вы берете паука-птицееда, вот их сейчас часто держат дома, он запрограммирован на определенное количество линьек. Ну, например, 20 линьек. Я сейчас не помню сколько. Но предположим, вот его жизненный цикл паука – это 20 линьек. Он должен вырасти, 20 раз перелинять, потом он помрет. И дальше возникает такая дилемма. Либо вы его можете кормить редко, ну, по одному тараканчику в неделю ему вполне достаточно. Он у вас будет редко линять, он у вас будет очень медленно расти, но зато проживет долго. Либо вы его будете кормить на убой каждый день по таракану, он у вас будет расти как на дрожжах, 20 раз перелиняет и быстро помрет. Вот такая история. У змей этого нет. Так, Даня, 7 лет, какой самый маленький остров? Данечка, я не знаю, понимаешь, вот если честно, Дань, я не знаю, где разница между скалой в море и островом. Ну, правда, не знаю. Любая скала в море, на которую можно вылезти из лодки, может считаться островом, правда? Можно ли встретить гадюку в реке? Нет, нельзя. Мой друг нырял за раками в маске и утверждает, что ему прямо в маску вплыла и ударилась об нее маленькая гадюка, после чего развернулась и уплыла. Ребята, дорогие, это не гадюка, это водяной уж. Водяной уж, он, ну, отдаленно напоминает гадюку по расцветке. Вот мы знаем нашего ужа, который черненький такой, у которого желтые ушки. На самом деле это не ушки, а пятнышки здесь на шее, да? А есть еще уж водяной, он живет южнее. Вот, например, их много, Астраханская область, Ростовская, вот в тех краях. Эти уже оливкового цвета. И, ребят, очень просто отличить ужа от гадюки. Зрачок. У ужа, у полоза, он круглый. А у ядовитых змей, у гадюк, он щелевидный, как у кошки в темноте. Вот, так что это не гадюка была. И самое обидное, что вот люди живут там, где это все обитает. Сколько раз я ругался, вот в Абхазии, помню, мужик идет довольный. Я сегодня 15 гадюк убил. Я говорю, ну да не гадюк убил, вот смотри, это же уж водяной. Безобидное совершенно. Зачем ты это делаешь? В Астрахани, да? Люди живут в природе, там, где... Они считают это водяными гадюками, их боятся почему-то. Ну, вот бывает такое. Можно ли так? Александр, чем крокодилья ферма отличается от нашей фермы буренок? О, друзья мои, это сложный вопрос, такой, я бы сказал, морально-этический вопрос, да, чем она отличается? Но прежде всего тем, что корова, это есть такая, я понял, окей, есть такой термин доместикация, одомашнивание. Корова – это одомашненное животное. Выведено огромное количество пород. Дикая корова – бос примигениус. Это кто у нас? Помните? Откуда все коровы пошли? Это тур. То есть дикий предок коров, он выбит, он уничтожен в 18 веке, по-моему. Может быть, в начале 19-го, сейчас не помню. Ну, в общем, 200 лет назад уже ни одного тура не было на земле. Но потомки туров, коровы, это биологически это то же самое животное, это бос примигениус. Вот, мы вывели огромное количество пород, именно тех пород, которые людям были нужны, мясные, молочные и так далее, так далее. Крокодилов породами не выводили. Не выводили крокодилов портфелевых для того, чтобы из них делать портфели, не выводили мясных крокодилов. Вот чем отличается. А уж что касается этики, Будем ли бороться, чтобы весь мир был веганами? Ну, я не знаю. Это ваш путь, ваше право. Хотите, боритесь. Я, к сожалению, мясо ем, ну, и рыбу ем. Почему самцы львов не ходят на охоту? Ну, я же говорил, ребят, ну, пересмотрите опасные животные, млекопитающие. Я все это говорил, потому что у самцов львов другая функция. Они возглавляют прайд, львиную семью. Они занимаются тем, что они отгоняют чужаков, они стерегут свой гарем. Им некогда охотятся, они при деле, они повелевают, они руководят. Вот вы когда-нибудь видели, чтобы начальник, там, директор стройки, чтобы он сам что-то строил, правда? Зачем? Вот так и со львами. Как найти ваши фильмы? Элементарно. В Ютьюбе наберите Хабургаев. Все, этого достаточно. Там 100 или 200 фильмов найдете. Как вы относитесь к реинтродукции кулана в Калмыкии? Да прекрасно я отношусь. Я знаком с директором Баатыр Урзбаев, директор калмыцкого заповедника Черноземельского. Мы с ним знакомы хорошо, не раз говорили на эту тему. Кстати, там очень интересная программа по сайгакам. Слушайте, если я начну сейчас рассказывать, это будет на полчаса, у нас время уже поджимает. Давайте, хорошо отношусь. Скажите, утверждение, что наибольшее биологическое разнообразие сохраняется в древних экосистемах, соответствует действительности? Не знаю, я не готов ответить на этот вопрос. Знаете, я никогда не думал на эту тему. Не знаю, если я подумаю, поразмышляю, я смогу на него ответить, а так сходу не берусь. Как можно плавать с плавниками в виде корон? Это по поводу сельдяного короля вы имеете в виду, да? Эти плавники нужны не для того, чтобы плавать. Плавает он при помощи спинных плавников, которые вот ундуляционная такая вот мембрана, да? А плавники на голове ему нужны для другого. Это вот давайте так, у нас следующий фильм будет «Покровительственная окраска», «Предупреждающая окраска», там о брачных нарядах будем говорить. Ну, если выражаться научным языком, это еще и сексуальный эвокатор. Ну, посмотрите, что это значит. То есть то, что привлекает самок. Скажите, утверждение, что наибольшее... есть ли такой человек, кто написал книг больше по энтомологии, лучше, чем Павел Моряковский? У Плавильщикова очень хорошие книги по энтомологии, да? Но это вот из старых книг. Ну, я не знаю, я не готов. Но вы знаете что? Очень хорошо, что вы говорите про книги, про энтомологию, именно о книге. И, друзья мои, я всех призываю, те, кто серьезно интересуется наукой, больше смотрите все-таки книги. Ну, есть площадки хорошие, да, вот как центр Архе, он же научно-просветительский центр. И здесь вот кроме меня, натуралиста, остальные, как правило, все ученые. И в книжке, если вы покупаете книжку по энтомологии или там по другой дисциплине, вы переверните, на предпоследней странице там будет написано «рецензент», там доктор биологических наук такой-то, кандидат там биологических наук такой-то. Что такое рецензент? Это человек, который прочитал эту книжку и который сказал, да, здесь нет вранья. То есть это проверено, это знак качества книжки. А в интернете очень много хорошей информации, но столько фейков. И вот, вы знаете, я всю жизнь занимаюсь зоологией, ботаникой, но моих знаний хватает только на то, чтобы далеко не всегда определить в интернете, фейк это или реальная информация. И то не хватает. Я очень часто звоню своим друзьям, профессиональным ученым, и они мне говорят, да ты что, с ума сошел? Да, как неудивительно такое может быть. В Индии сейчас саранча уничтожает посевы. Есть ли эффективные способы борьбы с саранчой? Есть, да, инсектициды. Это... Понимаете, есть. С одной стороны, да, это яды. Чаще всего перитроидные группы ядов используют, но беда вот в чем. Вот у вас газон, да? На газоне у вас растет травка. Ну, разные злаковые травки, да? Там мятлик, душица, овсяница и так далее, и так далее. А иногда на этом газоне вылезают сорняки, одуванчики, лопухи, еще что-то. Есть так называемые гербициды испирательного действия. То есть вы поливаете свою травку, она безопасна для злаковых, но зато уничтожает там одуванчики, лопухи, там подорожники и так далее. Вот с растениями такое проходит. А в природе нельзя использовать яды, которые смертельны для саранчи, но не смертельны там для каких-то жуков и для других прямокрылых там даже. Там же помимо саранчи еще другие прямокрылые есть. Там какие-нибудь кузнечики могут быть редкие. К сожалению, вот эти вот яды передроидной группы, они убивают все членистоногое, что там есть. И это ковровая бомбардировка, зачем этим пользоваться? Так, Митя 7 лет спрашивает, вас жалила когда-нибудь опасная медуза? Нет, не жалила, Мить, Бог миловал. Но если честно, Мить, ты знаешь, я больше по суше, я очень редко погружался под воду, я не дайвер, я так больше с маской, с ластами, и у меня не такой большой опыт. А какой ластохвост самый ядовитый? О, это про морских змей, да, мы с вами говорим. Ну, понимаете, опять-таки, что значит, какой самый ядовитый? Помните, мы с вами говорили о том, что есть два критерия ядовитости. Это количество яда, которое змея может выпроснуть, и сила яда. Вот по силе яда, если там какие-нибудь аспидовые Австралии самый сильный яд, но он может его совсем чуть-чуть прыснуть. А какая-нибудь королевская кобра, у которой яд не такой сильный, она может там 3 грамма туда в ранку закачать, и все, и привет, как звали. То же самое с ластохвостами. Я не знаю, я не измерял. Но если вас это очень интересует, напишите, я узнаю герпетологов. Напомню, герпетологи – специалисты по змеям. В детстве зачитывался большой энциклопедией мира. Такое ощущение, что вы и автор. Нет, нет, нет, нет. Ну, я не такой старый, мне 60 лет всего. А, по-моему, это энциклопедия мира, она раньше была. Существует ли сейчас популяция диких верблюдов? Да, в Монголии. Вообще, это большой вопрос. Как мы знаем, верблюды есть бактрианы и дромадеры. Да? Бактрианы – это двугорбый верблюд, дромадер, да? Это африканский одногорбый верблюд. А в пустыне Гоби в Монголии время от времени доходят сведения о том, что якобы там сохранилась очень маленькая популяция диких верблюдов. Но последнее время встреч не было, там какие-то снимки с космоса, что-то такое было, но так, чтобы подтвердиться, нет. Насколько я знаю, нет. Интересно узнать ваше мнение, имеют ли кошки интеллект? Говорят, что самки более умные. Ну, ребят, вообще самки у всех более умные, у людей тоже. У меня жена, например, она мудрее, чем я намного. Но что мы с вами имеем в виду, когда говорим «умные»? Понимаете, разные умы. Есть ум для того, чтобы выкрутиться в какой-то ситуации. Есть ум, житейская мудрость. Да? Вот что с вами... Давайте определимся, что мы с вами имеем в виду, когда говорим «ум умный». Да? И тогда нам будет легче ответить на этот вопрос. А кошки, конечно, не дуры. Но, ребята, здесь есть еще такая штука. Кошки... Кошкомания, да, филиномания, фелис – кошка, да, филинологи – это те, кто занимается кошками. Вот все филинологи, которых я знаю, это люди, которые настолько любят кошек, что эта любовь застилает им глаза и не дает им объективно смотреть на это животное. Вот это вот такой феномен. Вот больше я не могу привести таких примеров, поэтому давайте все-таки как-то абстрагироваться и... Да, конечно, кошки умные животные. Интересно узнать ваше мнение. Так, а кто умнее, дельфины или кошки? Ну, опять же, понимаете, что значит кто умнее? Если по тестам, ну, наверняка дельфины могут решить задачи, которые более сложные, чем те задачи, которые решают кошки. У дельфинов есть свой язык, у зубатых китов есть свои имена, как подтвердила наука, да? Но не Петя, не Вася, не Саша. Вот в России самое распространенное мужское имя Саша, вот. Пожалуйста, Александр, я, Александр, который руководит сейчас нашим эфиром, вот вам, пожалуйста, два Саши. А еще был Саша Пушкин, Саша Македонский, Саша Суворов, да? А у дельфинов нет, у них просто есть позывной у каждого дельфина, по которому он отличается. Ты кто? Привет, ты кто? Я? А ты кто? И они друг друга поняли. Но это не надо так сравнивать и ставить вопрос. Каких животных вы содержите? Да, к сожалению, сейчас немного у меня там, чуть-чуть ящерицы, змеи, ну, тараканы, которыми кормят, ну, кошка вот живет, аксолотль. Ну, сейчас немного, у меня просто нет времени ухаживать. Ребят, понимаете, если ты содержишь животное, то надо за ним ухаживать. Это большая ответственность. Но у меня, к сожалению, у меня много работы, и поэтому я зоопарк не держу дома. А Василиски, правда, бегают по воде? Правда, да, есть такая ящерица Василиск, которая бегает прекрасно по воде. Если наберете в Ютьюбе, Василиск бежит по воде. Прекрасно, потрясающе. Он, мало того, он на задних ногах бежит. Он бежит, он как, просто как человек, бежит на задних ногах по воде, хвост длинный, волочится. А у черной мамбы есть воротник или нет? Да нет у нее воротника никакого. Вы имеете в виду капюшон, что ли, как у кобры? Нет, черная мамба, она совсем другая. Это очень узкая такая, прогонистая, длинная, стремительная змея. Кобра по сравнению с ней толстая и короткая, как колбаса. А мамба это страшная змея. Сайгаков браконьеры уничтожают тысячами, продают рога в Китай. Да, к сожалению, поголовье резко сокращается. Когда примут к этой проблеме настоящие законы и будут их исполнять? Так, ребят, что касается сайгаков и рогов, да. Сейчас, к счастью, уже не... Раньше, да, раньше сайгаки – это наша антилопа, европейская антилопа. Когда-то несметные стада сайгаков паслись по нашим степям, потом их стали хищнически уничтожать, такое было, да. И рога, они идут не только в Китай, они идут и во Вьетнам, и в другие азиатские страны, потому что, ну, не очень умные люди считают, что это лекарство от многих-многих-многих напастей. Да? На самом деле это не так. И ученые доказали, что рога не являются, в никаких лекарственных формах они не помогают людям. Это не так. Но точно так же, как рог носорога, кстати. Носорогов из-за этих рогов тоже уничтожают. Сейчас гораздо меньше. Тут еще такая проблема. Дело в том, что у них очень большие длинные миграционные пути у сайгаков. И это во-первых, а во-вторых, в степях помимо сайгаков стало появляться с каждым годом все больше и больше скота, рогатого скота и перевыпас так называемый. То есть баранов так много и коз, что они выжирают все, ничего не оставляют сайгакам. Это даже страшнее браконьеров. Поэтому проблема на самом деле очень серьезная. Но сайгак не относится к животным, которому угрожает полное исчезновение. Они не внесены, насколько я помню, в Красную книгу. Их вынесли из Красной книги. И, по-моему, меня поправят специалисты, по-моему, сейчас поднимается вопрос, чтобы их опять занести в Красную книгу. Чтобы как-то ограничить меры по их, чтобы наоборот вот меры расширить по их сохранению. Ну вот, собственно говоря, все, ребята. На сегодня все. Спасибо большое всем, кто оставался вместе с нами. Если что, задавайте вопросы, с удовольствием ответим. А в следующий раз мы встретимся в следующее воскресенье. И, как я говорил, будем говорить о удивительных окрасках у животных, почему они именно такие. Всего доброго. С вами был Александр Хабургаев. А, еще один вопрос, да. О, так, данную кошку, живущую в многоквартирном доме, нужно выпускать на улицу. Или ничего страшного, если всю жизнь дальше квартира не выйдет? Ой, ребят, вообще эта тема очень больная и очень тяжелая. С одной стороны, кошка, да, проживет в вашей квартире долгую жизнь. Если вы выпустите ее на улицу, там... Там паразиты, там клещи, там заразные болезни, надо ее вакцинировать, прививать, там от бешенства и так далее, и так далее. Но кошка, понимаете, у нее совершенно другое отношение к комфорту. Кошка не считает, что ее жизнь удалась, если она валяется на диване, с утра до вечера спит, у нее полная миска и прикольный такой у нее ошейничек с бубенчиками. Нет. Кошка – это дикое животное, для нее счастье – это охотиться, реализовать себя как хищника, драться с другими котами за обладание самкой, отстаивать свою территорию, победить в этом поединке с другим котом. Вот это смысл жизни кошки, для чего она живет на этом свете. Мы с вами приручили, доместицировали кошку совсем недавно, ну, несколько сотен лет назад, да? Но до этого дикие кошки жили своей жизнью, у них было свое представление о счастье. Поэтому вам выбирать. Если вы завели кошку только для себя, Потому что вот вам так прикольно и вам хорошо, когда она сидит на ваших коленях, воля ваша. Если вы все-таки уважаете кошку как зверя, ну оставьте кошкам их дикие пространства. Ну, это мое личное мнение. Кто-то может его не разделять. Вот, всего доброго. До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Какие только мифы не рассказывают о парасомниях. Ходят слухи, что парасомнии, особенно сноговорение и снохождение, связаны с Луной. В частности, поэтому их называют лунатизмом. Например, многие верят, что люди, которые ходят во сне, активизируются из-за фаз Луны. Например, из-за полнолуния они встают и выходят на, например, улицы или разговаривают и так далее. Именно поэтому это явление называют лунатизмом. Но на самом деле это явление связано с тем, что, скорее всего, пока еще не была изобретена лампа накаливания, в фазу полной луны было просто лучше видно тех людей, которые ходят во сне. Итак, снохождение и, как и сноговорение, относятся к парасомниям. Что же такое парасомнии? Это нежелательное и непредсказуемое, непроизвольное поведение, которое возникает во время, до или после сна. Человек его не контролирует, человек его, естественно, не хочет и вызвать сам не может. Плюс иногда такое поведение способно вызвать значительный дискомфорт и даже нанести некоторые травмы самому человеку, который страдает парасомнией, или же его родственникам и партнерам по постели. Возникновение парасомний связано с тем, что переключение между стадиями сна и также стадией бодрствования и вхождением в сон нарушено. То есть человек, например, может проснуться, но при этом часть, по крайней мере, его мозга находится все еще в стадии глубокого сна. Но некоторые аспекты пробуждения, например, такие как мышечный тонус, все равно присутствуют. И таким образом будет диссонанс между тем, в какой фазе сна находится человек, то есть он может ничего не запоминать, не помнить, но в то же время автоматически действовать. И такие неполадки чаще всего возникают в детском возрасте, когда головной мозг еще не созрел, когда эти навыки переключения между фазами сна еще не отлажены. Но также парасомнии могут встречаться и в взрослом возрасте. Некоторые сопутствующие факторы, которые могут способствовать развитию парасомнии, это генетика, в частности, очень часто. Бывает так, что и мама, и папа ходили во сне в детстве, и ребенок, также достигнув определенного возраста, начинает ходить или говорить в детстве. И это совершенно нормально, потому что так работает наследственность, так работает генетика. Что касается некоторых заболеваний, например, органов и систем, и также некоторых психиатрических заболеваний, они тоже могут иногда сочетаться с парасомниями. Например, в том числе та же самая нарколепсия, которая характеризуется избыточной сонливостью, может сочетаться с сонными параличами или с, например, галлюцинациями во сне, которые тоже являются парасомниями. Некоторые медикаменты, в частности антидепрессанты и антибиотики, могут вызывать парасомнии. Некоторые условия, например, плохой сон, прерванный сон, недостаточный сон, также могут приводить к парасомниям на следующую ночь. Ну и, конечно же, какие-то еще неожиданные моменты, которых обычно не бывает в норме. Например, тяжелые заболевания, высокая температура, длительные бессонные ночи или выраженное переутомление могут также вызывать парасомнии. Есть определенные локусы хромосом, которые мы знаем ответственны за развитие парасомний. И основная причина, основной триггерный фактор возникновения почти всех парасомний – это, безусловно, депривация сна, то есть отсутствие сна, либо его крайнее ограничение до очень маленьких количеств, например, 2-3 часа сна, и также фрагментация сна, то есть это частое пробуждение или частое предпробуждение, так называемой активации, когда человек часто ворочается, когда часто перекладывается, часто переходит из глубоких фаз сна в поверхностные. Парасомнии необходимо дифференцировать, то есть различать с другими заболеваниями, в частности, например, с эпилепсией, с паническими атаками у детей, с нарушением поведения у детей. Я говорю у детей, потому что парасомнии, львиная их доля происходит в детском возрасте, и только некоторые остаются до взрослого. Если так сравнить, у детей парасомнии встречаются в 20% случаев, а у взрослых только в 2-3% случаев. И в основном нужно помнить, что парасомнии безопасны, такие как снахождение, сноговорение, они не принесут ничего и, как правило, пойдут с возрастом. Но все-таки есть маленький процент, который мы должны проверять и отдельно, может быть, применять какие-то диагностические методы. В частности, если парасомнии длятся очень длительно, если они нарастают, если какие-то явления происходят более чем один или два раза за ночь, а, допустим, постоянно, то мы должны исключать эпилепсии, панические атаки, нарушение дыхания во сне и какие-то особенности поведения ребенка, которые, может быть, связаны с, например, и дневными моментами. В частности, конечно, всегда неврологи и сомнологи опасаются ночной лобной эпилепсии. У нее есть некоторые факторы, которые сходны с парасомниями, например, с нахождением сноговорения. В частности, это то, что лобная эпилепсия начинается в детском возрасте. Также может иметь семейный анамнез, то есть у родителей могли быть похожие нарушения. Есть также некоторые схожие моменты в клинике, то есть есть возбуждение, есть движение, есть даже фразы. Но есть и различия, в частности, ночная лобная эпилепсия не ограничивается одним приступом. Как правило, их много, они увеличиваются, то есть если год назад их было 1-2 приступа, то через полгода это будет 3-4 приступа, а еще через полгода это будет 5-6 приступов за ночь. Эпизод длится очень кратковременно, от несколько секунд до минуты, когда, как парасомнии, особенно с нахождением сноговорения, могут занимать 10-15 минут. Эти эпизоды эпилептических приступов, как и при всех эпилепсиях, стереотипны, то есть одинаковы. Условно говоря, сомнамбулизм проявляется по-разному. Человек может в один день пройти до кухни и вернуться обратно, в другой день пойти до туалета, а в третий день просто посидеть на кровати. Что касается лобной эпилепсии, это всегда стереотипное проявление, то есть всегда одни и те же движения или одни и те же слова, звуки. Ребенок, который переживает приступ ночной лобной эпилепсии, скорее склонен запомнить свой приступ или хотя бы отрывочно его запомнить. Но в момент снахождения или сноговорения, то есть в момент парасомнии, человек, скорее всего, этот приступ не запомнит совершенно. Другие нарушения, например, панические атаки у детей, как правило, отличаются тем, что ребенок помнит все то, что с ним происходило, помнит триггер, который вызвал его паническую атаку, и также он будет склонен отзываться на помощь родителей, на зов, на свое имя, а в моменты парасомний ребенок, скорее всего, не отзывается, и разбудить его крайне сложно. При апное сна мы заметим дыхательные нарушения у детей, то есть родители расскажут о том, что есть паузы в дыхании. Ну и нарушения поведения, если это какие-то нарушения поведения, которые спровоцировал сам ребенок, которые он реализует осознанно, то, как правило, есть и дневные нарушения поведения, то есть мы можем понять в зависимости от поведения ребенка, что это то, что он делает как-то осознанно. Обычно, когда ко мне приходят родители и дети с парасомниями, я рассказываю о том, что не стоит волноваться. Большинство парасомний доброкачественны, особенно парасомнии детского возраста. И что не стоит делать, так это будить. И также не стоит использовать те методы, которые раньше советовали, особенно наши бабушки и дедушки. Например, ставить таз с водой около кровати или класть мокрую тряпку, чтобы человек проснулся. Или, например, будить его активно. Или даже в моей практике бывало, что ребенка или взрослого помещали в холодную воду, чтобы он проснулся. Все это достаточно устаревшие методы. Так делать не нужно. Не стоит очень сильно пугаться, потому что особенно маленький ребенок будет склонен пугаться еще сильнее, если он видит испуг своих родителей. Ну и также не стоит, конечно же, брать ребенка и делать ему МРТ, электроэнцефалографию без назначения врача, потому что это будет лишней нагрузкой и лишним стрессом. На данный момент, к сожалению, при большинстве парасомний мы не знаем каких-то подтвержденных доказательных методов лечения. Все препараты, которые мы можем использовать, они назначаются off-label, то есть не по инструкции. Поэтому, исходя из того, что это детская популяция, это уязвимая популяция, и к тому же парасомнии проходят сами в взрослом возрасте, мы склонны считать, что никаких препаратов не нужно, необходима только здоровая среда, адекватный режим дня и, соответственно, терпение, потому что парасомнии скоро пройдут. Также необходимо обеспечить безопасность ребенка. То есть, если ребенок ходит во сне или говорит во сне, или он может, например, что-то делать, как-то ворочаться, двигать руками и ногами во сне, Стоит убедиться, что его спальня безопасна, что все окна закрыты, что нет тех ковров, порогов, о которые он мог бы запнуться, что в комнате нет ничего острого, колющего и режущего, что если ребенок едет в лагерь или к родственникам, то они тоже соблюдают все эти правила, и они знают о его парасомнии и не будут пугаться, не будут делать каких-то необдуманных поступков и так далее. Таким образом, если ребенок едет, например, в лагерь, то и его одногруппников по лагерю тоже стоит предупредить об этом, чтобы избежать травли и буллинга. Ну и в таком случае также обязателен строгий режим сна и бодрствования. Не нужно во время приступа парасомнии будить, нужно просто мягко направить пациента обратно в постель. Ну и также, если уже ребенок достаточно взрослый, чтобы волноваться о том, что он ходит во сне и прочее, с ним нужно составить мягкий разговор и убедить его в том, что это нормально и проходит. Я бы хотела в заключении сказать о том, что наличие парасомнии – это не повод для тревоги. Но если парасомния появляется часто, то это повод для консультации сначала педиатра или терапевта, если это взрослый пациент, невролога и потом сомнолога. Самое главное в ведении парасомнии – это создание доверительной, спокойной и безопасной обстановки в спальне. И также режима дня и бодрствования. То есть, если режим сна адекватный, если количество сна достаточное, как правило, большинство парасомний совершенно спокойно проходит без каких-либо влияний. И только если парасомнии тяжелые, они мешают ребенку или взрослому, и если они нарушают качество его дневной жизни, то вот тогда мы можем уже применять, пробовать какое-то медикаментозное лечение.

0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. А в гостях сегодня у нас старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии, не физико-химической биологии имени Белозерского, преподаватель МГУ и автор книги «Происхождение жизни от туманности до клетки» Михаил Никитин. Здравствуйте, Михаил. Добро пожаловать.
3: Здравствуйте.
2: Я очень впечатлилась вашим интервью, которое вы дали, и, знаете, хотела бы поговорить вот о чем-то таком, не то чтобы прямо об этом, но где-то рядом около. И вот прежде чем мы заговорим о жизни, для слушателей информация, о жизни на других планетах, вот с чем хочу разобраться. Читаю у вас же РНК-мир. Давайте для слушателей объясним. Вот если есть РНК-мир, какие вообще миры бывают?
3: Ну, строго говоря, РНК-мир, его сейчас нет. Предполагается, что он был на Земле раньше, до появления более привычной нам жизни, состоящей из клеток, использующей также ДНК и белки, помимо РНК. Что из трех основных типов клеточных больших молекул, ДНК, РНК и белки, предполагается, что РНК появилась раньше, и самые примитивные формы жизни обходились только ей, без ДНК и белков. Но это было давно, это было около 4 миллиардов лет назад. С тех пор мир РНК вымер, потому что он проиграл в конкуренции с более сложными формами жизни, скорее всего, которые от него произошли.
2: То есть получается, если мы будем вот так рубить крупными кусками, то РНК-мир и более сложный мир, да, который, собственно, победил РНК-мир. Больше других у нас вариантов нет. Или есть еще какие-то варианты?
3: Для Земли, если речь идет о нашей жизни, которую мы знаем, которой мы сами принадлежим, то это основные варианты, это РНК-мир, это основной вариант, которого придерживаются большинство ученых.
2: Самозарождение жизни. Это вот вообще как? Звучит немножко божественно.
3: Звучит божественно, потому что это непривычно, потому что это не соответствует ничему в повседневном опыте людей, потому что наш здравый смысл, он настроен на наш повседневный опыт, где без усилий разумного существа ничего самоорганизоваться не будет, наоборот, будет только нарастать беспорядок. Но это не всегда так, и физики уже с этим сжились и привыкли. Есть целый раздел физики, неравновесная термодинамика, которая описывает строго математически, со всеми доказательствами, в каких условиях без разумных усилий в природе может происходить самоупорядочивание. И примеры самоупорядочивания, такие, которые люди видели и знакомы, это то, что происходит в атмосфере Земли, например, циклоны и торнадо, когда огромные массы воздуха начинают двигаться упорядоченно по кругу. На это нужна энергия. На циклоны и торнадо энергию дает Солнце, нагревающее поверхность Земли. Так. Для жизни, для биосферы Земли энергию тоже большей частью дает Солнце, ее потребляют растения в процессе фотосинтеза. Скорее всего, в происхождении жизни тоже солнечный свет был основным источником энергии, питавшим эту самоорганизацию.
2: Но, вы знаете, вот мне здесь чего-то не хватает. Все очень понятно, предельно просто. То есть, что такое тогда вот в этой схеме жизнь? То есть это первая клетка, которую мы назвали жизнью, ну, то есть не мы, а, собственно, ученые назвали жизнью, это вот этот этап или это что-то иное?
3: Скорее, что-то иное. Жизнью тут можно называть все, что способно к дарвиновской эволюции путем мутаций и естественного отбора. К ней способны клетки, но к ней способны и более простые объекты, такие как вирусы. И организмы мира РНК тоже предположительно были сравнимы с вирусами по сложности. Они были проще клеток, но они могли мутировать, подвергаться отбору и усложняться со временем, породив клетки в какой-то момент.
2: Ну вот эта фраза имеет право на жизнь, что живая клетка может возникнуть случайно. Хотя до этого вы сказали, что случайности здесь ни при чем. Ведь есть солнце, есть, собственно, соответственно, температура, есть какие-то поверхности, есть много составляющих вот у этой задачи. Или все-таки мы можем сказать, что живая клетка может возникнуть случайно?
3: В бесконечной Вселенной может быть почти все, что не нарушает закон сохранения энергии. Но оценить вероятность этого мы почти не можем. Собрать живую клетку полностью случайно – это, наверное, очень-очень-очень маловероятное событие, на которое не хватит возраста Вселенной и всего количества звезд, которые мы видим в миллионах далеких галактик. А случайная сборка чего-то простого, например, самокопирующейся молекулы РНК и последующая уже во многом закономерная ее эволюция с участием естественного отбора в сторону клетки – это гораздо более вероятный процесс. Потому что эволюцию путем мутаций и естественного отбора мы можем наблюдать сейчас, мы можем наблюдать ее в природе, мы можем изучать ее в лаборатории на каких-нибудь бактериях или дрожжах и понимаем, как она работает и с какой скоростью она работает. Она может работать довольно быстро, например, новые виды насекомых, известны примеры, когда они появлялись примерно за 100 лет в подходящих условиях.
2: Это очень быстро, я правильно понимаю?
3: Да, это достаточно быстро. Вы такое насекомое вполне могли сами встречать. Это, например, городские комары, которые размножаются в затопленных подвалах с протекающей канализацией. Они возникли вот буквально за 100 или 200 лет и уже сильно отличаются от диких предков и не способны с ними скрещиваться. Они научились откладывать яйца без питья крови, они научились летать при температуре воздуха там, до минус 2 градусов и так далее. Это новый вид насекомых, который вот возник...
2: При нас с вами, скажем так.
3: На наши глаза. Люди их специально не выводили, люди просто предоставили им новую свободную экологическую нишу, затопленные подвалы.
2: Вот он этап эволюции, такой пример в предлагаемых обстоятельствах.
3: Эволюция может работать очень быстро. Для насекомых 100 лет уже достаточный срок. Для бактерий речь может идти о годах или даже месяцах.
2: А для вируса так вообще?
3: Конечно, вирусы гриппа каждый год новые. Поэтому иммунитет от прошлогоднего гриппа в следующем году не помогает.
2: Но я хочу вернуться к самозарождающейся жизни. То есть, проверьте меня, нам нужно нормальное давление, нам нужна температура, как я понимаю, нам нужно отсутствие кислорода, вода и вещества. На слове «вещества» я немножко притормаживаю, потому что все до этого, что я перечислила, оно понятно и очевидно. А, собственно, вещества – это какие вещества?
3: Начну там с того, что, наверное, всем уже пропаганда здорового питания все уши прожужжала, что нужны белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы.
2: Так.
3: Мы с вами относимся к животным, и наши клетки нуждаются в том, чтобы большинство своих строительных блоков получать извне, в готовом виде. Это растения могут сделать все сами из углекислого газа и минералов, и воды, а мы не можем. Нашим клеткам нужны готовые аминокислоты, строительные блоки белков, готовые сахара, готовые многие типы жиров. И тот компонент клеток, который все клетки могут сделать сами, это нуклеотиды, кирпичики ДНК и РНК. Готовых нуклеотидов нам есть не обязательно, наши клетки могут их сделать из аминокислот. Но если речь идет о происхождении жизни, то как раз нуклеотиды, пожалуй, важнее всего. То есть для того, чтобы собрать какой-то примитивный живой организм, нужны вещества-предшественники. Это нуклеотиды, аминокислоты, сахара, возможно, какие-то жиры, возможно, какие-то витамины и совершенно точно ряд микроэлементов, таких как фосфор, железо и цинк. И подходящее место, где нужный химический коктейль может собраться, наиболее подходящее место, насколько мы можем судить, это наземные горячие источники, типа гейзеров и грязевых котлов. По составу микроэлементов они как раз ближе всего к живым клеткам.
2: Я думала, по состоянию такое спа. По-моему, люди до сих пор как раз стремятся именно к таким вещам, будь то искусственные или настоящие.
3: Те горячие источники, про которые я говорил, они бывают и слишком горячи для людей, там 60 градусов, градусов, и весьма так сильно воняют сероводородом.
2: Я, конечно, понимаю, что я выступаю в роли такого школьника, не знаю, какого класса, это, наверное, сейчас не так важно. Тем не менее...
3: Нормально, это ваша работа, конечно.
2: Спасибо за понимание. Тем не менее...
3: Я постараюсь ответить.
2: Собрать все эти составляющие, тем более вы сюда надстроили в конструкцию нуклеотиды, цинк и бубу, в одном месте около горячего источника, случайно?
3: Микроэлементы горячие источники собирают автоматически, вымывая нужные микроэлементы из земной коры, из камней. под горячим источником из камней, мимо которых проходит горячая вода и пар. Это как раз никакой проблемы не представляет. А с нуклеотидами эксперименты показывают, что они могут получаться из бескислородной атмосферы. То есть основные компоненты нуклеотидов можно получить из таких простых и присутствующих даже в космосе веществ, как синильная кислота. Освещая синильную кислоту ультрафиолетом или нагревая ее водный раствор, или замораживая ее водный раствор, можно получить практически готовые нуклеотиды, компоненты ДНК и РНК. Другие вещества, там, типа формальдегида, которые тоже есть в космосе, в межзвездных газопылевых облаках, и которые должны были образовываться в бескислородной атмосфере на древней Земле, тоже могут давать начало нуклеотидам. То есть по моделям атмосферы древней Земли получается, что на ней должны были идти дожди из воды с примесью синильной кислоты и формальдегида. Для нас эти вещества сейчас ядовиты, для нас это был бы ядовитый дождь, но для древних бескислородных форм жизни это не яды, это как раз хороший источник пищи.
2: У нас сегодня в гостях старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии имени Белозерского, преподаватель Московского государственного университета, автор книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки» Михаил Никитин.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Передача данных.
2: В гостях сегодня у нас старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии не физико-химической биологии имени Белозерского, преподаватель МГУ и автор книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки» Михаил Никитин. Если мы как раз подобрались к космическому пространству, синильная кислота, ультрафиолет, формальдегид, все это есть. Осталось, соответственно, нам горячий источник, химические элементы, они есть. И получается найти планету, на которой, ну, не слишком высокое давление, не слишком жарко, и, собственно, чтобы кислорода там не было, считай, везде.
3: Да.
2: Да. И получается...
3: Марс подходит.
2: Да, Марс подходит. Подождите, ну вот смотрите.
3: Некоторые астероиды подходят.
2: А глубины Луны, может быть, да, подходят? Там не так холодно, что ли? Там суховато.
3: На Луне с водой проблемы, на Луне суховато.
2: Ну хорошо, мы, в общем-то, Марс окучиваем уже давно, и все заточено для Марса. То есть нам главное копать глубже, правильно же я понимаю?
3: Да, и на Марсе, с Марсом главное глубже копать, совершенно верно.
2: Ну вот вопрос.
3: На поверхности Марса сейчас слишком жесткие условия, сухо, холодно и радиация, а вот в глубине Марса жизнь могла сохраниться.
2: Сохраниться или самозародиться? Допустим, пробурили, что-то нашли. Скажите, пожалуйста, Михаил, как вы считаете, это что-то может нас удивить? Или, ну знаете как, микробы, просто микробы?
3: Даже если это будут просто микробы, это будет удивительно.
2: Не-не-не-не-не, я вообще не
3: принижаю. Там есть два
2: варианта,
3: как это может удивить ученых. Вариант первый. Окажется, что эти микробы – родственники наших земных микробов. Это означает, что жизнь в древности переселялась либо с Марса на Землю, либо с Земли на Марс. Такая вероятность есть, потому что там, когда Солнечная система была молода, падение астероидов могло выбивать каменные обломки из планет в космос. И они могли достигнуть других планет, занеся туда споры бактерий. Между Землей и Марсом такие перелеты достаточно вероятны. Второй вариант, ничуть не менее удивительный, если марсианские микробы окажутся совершенно другими, не родственниками наших. Тогда мы получим доказательство, что жизнь в пределах Солнечной системы возникала два раза независимо. Это сразу будет означать, что зарождение жизни – очень вероятный и закономерный процесс. Понимаете, пока мы имеем дело только с одним случаем возникновения жизни на Земле, а по единичному событию вероятность оценить невозможно. А вот если у нас будет уже два события, причем на Солнечную систему, где мест, пригодных для зарождения жизни, не так много, это сразу будет оценка вероятности, причем оценка довольно высокая. Из нее сразу можно будет сделать вывод, что в нашей галактике будут миллионы планет, населенных хотя бы микробами.
2: Ну вот по Земле, как вы сказали, судить сложно, так как ни с чем сравнить. Но если представить, допустим, копии нашей планеты,

0: клеточные животные возникли один раз, и непонятно, насколько это закономерно. Еще один важное уникальное событие – это появление эукариот, то есть клеток с ядром. У бактерий клетка устроена просто, и ядра в ней нет, а вот у растений, животных, грибов, амеб и инфузорий и так далее, клетки более сложные, обладают ядром, в котором генетический материал упакован более защищенно. И животные возникли только на эукариотной основе, только на основе крупных сложных клеток с ядром. Вот появление эукариотной клетки было уникальным событием, и тоже совершенно нет гарантии, я не готов там спорить на деньги, что это воспроизведется, если мы переиграем историю Земли еще раз с самого начала.
1: Это чисто случайное событие, а не закономерное. Верно я вас понимаю?
0: Может быть так. По одной точке вероятность не оценить, к сожалению. Дальше, когда мы говорим про эволюцию животных, то там мы можем сказать, там уже много повторяющихся событий. Например, очень похожие глаза возникли у нас и у кальмаров на совершенно разной основе. Высокоразвитый мозг тоже и у позвоночных, и у головоногих моллюсков совершенно независимо возник, и сложное поведение. Общественный образ жизни много раз возникал там и у млекопитающих, и у нескольких ветвей насекомых. Муравьи, там, пчелы, термиты. Когда речь идет об уже возникших животных, там мы можем довольно уверенно сказать, что эволюция шла закономерно. И не мы, так какие другие разумные существа бы возникли на какой-нибудь другой основе.
1: Но я знаю, что вы занимаетесь изучением животного, у которого нет нервной системы, а все признаки ее есть, если я верно сказала.
0: Не то, что признаки, в геноме закодированы ее детали.
1: Вот, да, то есть как бы оно здесь было, ребята, куда оно делось?
0: Я скорее считаю наоборот, что его никогда не было, что детали, из которых потом возникла нервная система у моего любимого животного, у трихоплакса, используются немножко по-другому.
1: Что мы узнаем, исследуя нервную систему животных и животных без нервной системы? Вот вы какую цель преследуете?
0: Одной цели, конечно, нет. Там есть много разных целей, включая удовлетворение своего любопытства, получение удовольствия от процесса. Мне просто очень нравится смотреть, трихоплаксы очень красиво и медитативно ползают и меняют форму. Вот.
1: А давайте слушателям скажем, чтобы они представили, что это пластинчатый... А как правильно назвать? Пластинчатый червь у нас получается? Или нет, это не червь?
0: Это не червь. Это отдельный тип животных, который называется просто пластинчатый. Они вот. Даже не черви. Они бесформенные плоские пластинки, у которых нет переда и зада, нет конечностей. Я могу вам потом красивые видео прислать, если хотите.
1: Ой, я вчера насмотрелась столько, но я хочу. Я картинки смотрела, у меня вся семья подходила и не понимала, что за клякса я рассматриваю, но самое...
0: Вот, да, живая движущаяся клякса.
1: Да, и маленькая, у нее есть поведение. Она может, как, ну, с нашей позиции человеческой, ей что-то может нравиться, что-то не нравится. Ребята, это клякса. И вот тут вообще ты смотришь на нее...
0: Это клякса без нервной системы, которой, да, что-то может нравиться и не нравиться, и которая может осмысленно, например, выбирать пищу. Есть очень старая история про нервную систему, что... Как передаются в нервной системе сигналы? Все, наверное, слышали про электрические импульсы, которые по нервным клеткам проходят. Но при этом там, где нервные клетки контактируют друг с другом, сигнал передается не электрически, сигнал передается химией. Один нейрон выделяет какое-то сигнальное вещество, там норадреналин, ацетилхолин, серотонин, что-то из этого. Другой на него реагирует, тоже, например, электрическим импульсом. И вот этих сигнальных веществ, передающих информацию между нейронами, их очень много разных, их десятки. Даже у человека их больше сотни разных. И зачем их такое разнообразие, долго было непонятно. Казалось бы, для передачи сигнала достаточно одного-двух веществ. Одного для возбуждения, другого для торможения. А их много и разных. Так вот, и трихоплакс как раз отвечает на этот вопрос. У трихоплакса нет нервных клеток, но у трихоплакса есть... Многие из этих сигнальных веществ, которые потом стали использоваться в нервной системе или в качестве гормонов. У трихоплакса есть глутамат, глицин, серотонин, у него есть инсулин, у него есть эндорфины. То есть многие из тех веществ, которые работают в нашем мозге, существовали у животных до появления мозга. Зачем их так много? Одно вещество – один тип сигнала. Нервная клетка может доставить сигнал прицельно туда, куда пророс ее.

0: то отросток туда, куда приходит по отростку электрический импульс. А у трихоплекса это будущая нервная система, это клетки без отростков, которые электрических сигналов не передают. Они просто выделяют свои сигнальные вещества, которые расплываются по всему телу и доходят до всех клеток сразу. И любая клетка может получать сигнал откуда угодно в теле, может получать сразу все сигналы, которые в этом теле есть. И чтобы отличить один сигнал от другого, естественно, ну, они должны передаваться разными веществами.
1: Но получается, что у него функцию нервной системы выполняют просто клетки его организма. И
0: да, специальные сигнальные клетки, которые выделяют сигнальные вещества.
1: Тогда я не очень понимаю.
0: Похожи на эндокринную систему.
1: Окей.
0: Там нет электрических сигналов.
1: Но я не очень понимаю, зачем природа тогда пошла более сложным путем и организовала нервную систему?
0: Ну, а все просто. Нервная система гораздо быстрее. Трихоплексы очень неторопливые. Они ползают со скоростью в лучшем случае 1 мм в минуту.
1: Живут, наверное, долго, да?
0: Они никуда не торопятся. Ну, тут непонятно, что считать продолжительностью жизни. У них нет естественной смерти и старения, но у них и большие проблемы с половым размножением. Оно у них удается в природе, там, видимо, раз в десятки лет. По крайней мере, лабораторная культура трихоплекса, которой я пользуюсь, ее выделили из Красного моря в 70-м году. То есть она вот 52 года живет в лаборатории, размножаясь просто делением пополам животных, без признаков старения. То есть живут они долго, действительно.
1: Ну, потому
0: и
1: что...
0: никуда не торопятся. Да. Еда от них не убегает, они питаются водорослями, хищники их не трогают, потому что у трихоплексов какие-то довольно хорошие яды для защиты от хищников. В результате им спешить некуда. Это существо, которому вообще никуда не надо торопиться. Вы не представляете, как я им завидую.
1: А я, когда вчера стала погружаться в эту тему, меня оторвать невозможно было, потому что думаешь, да ладно.
0: Вы это серьезно? Очень успокаивающая и медитативная клякса.
1: Да, но она безумно любопытная. У нас сегодня в гостях был старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии имени Белозерского, преподаватель Московского государственного университета, автор книги «Происхождение жизни от туманности до клетки» Михаил Никитин. Спасибо вам большое.
2: Передача данных.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Анатомия РЕН-ТВ 2. Самая шокирующая бредятина.
2: Когда в январе мы показали всем наш фильм «Анатомия РЕН-ТВ», я был практически уверен, что больше меня туда не пригласят. Но я ошибался. Приглашение последовало очень быстро. За ним второе. На третий раз я сдался. Раз зовут так настойчиво, надо идти. Правда, меня глодал червь сомнения, а не ловушка ли это? Позволят ли прийти со своей камерой? Разрешили. И список вопросов прислали. Чуть позже я, кажется, понял, почему меня позвали. А выбор-то у них невелик. Ведь нормальные эксперты сниматься в таких передачах отказываются. Вот и приходится приглашать тех, про кого известно, что уже приходил. Значит, есть шанс, что придет снова. Угадали. Пришел.
3: Дорогие друзья, снова я пришел в это замечательное место, где делаются передачи для канала РЕН-ТВ. В прошлый раз я был тут зимой, теперь май, и какая-то неведомая сила влечет меня сюда. Что это? Может быть, здесь скрыта какая-то мистика? Вот эту шокирующую гипотезу мы сейчас и проверим. С вами Александр Соколов. Да поможет нам сила настоящей науки.
2: Хотя передача, в которую меня пригласили на этот раз, другая. Она из цикла «Самые шокирующие гипотезы». Стиль вопросов практически не изменился. Все те же баяны про древних великанов, про свиней, ближайших родственников человека и прочее.
4: Вопрос, могут ли нашими предками быть гиганты, великаны, которые описываются в многочисленных мифах, в том числе от Библии. Угу. Более того, сегодня тоже находят гены гигантизма у современных людей. И есть люди такие, как бы, с аномальным ростом. Угу. Вот. Также исторические хроники свидетельствуют, что жили люди шестипалые с двойным рядом зубов. Угу. Что можем вот об этом сказать?
5: Вы понимаете, вот если мы начнем верить всему, что говорится в мифах, то мы можем очень далеко зайти, потому что в мифах рассказывалось про двухголовых людей, там, безголовых, одноногих. Разные народы придумали себе всевозможных предков. Очень разнообразных, там практически вся флора и фауна. То есть люди разных племен рассказывают, что они произошли от собак, от коров, от змей, от птиц, от муравьев. Одно племя в Северной Америке, значит, такое племя индейцев, они утверждали, что произошли из менструальной крови солнца. Вот кто-то рассказывал, что предки вышли из тыквы, или вылезли из-под земли, или спустились с неба, или возникли из экскрементов, или, представьте себе, возникли из грязи, который счесал со своей груди некий нечистоплотный бог. Но вы же не будете всерьез искать какие-то отголоски реальности в рассказах, что мы из грязи, из-под ногтей какого-то неряхи. То есть поиск каких-то буквальная трактовка мифологии – это вообще довольно сомнительное занятие. Если же кто-то утверждает, что в прошлом у нас в предках были великаны, то он должен вообще это как-то доказывать. Я как раз вот сейчас сидел и видел передачу канала РЕН-ТВ, где про этих великанов рассказывается, и показываются откровенные фальшивки, сделанные в фотошопе, причем даже известных авторов. Так вот, доказательствами являются не картинки, сделанные в фотошопе, не росказни про злобных ученых, которые прячут в подвалах скелеты великанов, никому не показывают. А должны быть реально ископаемые, подчеркиваю, нормально задокументированные. Потому что наука имеет дело с фактами, а не с рассказами сумасшедших. А вот с фактами здесь все не очень хорошо. Что касается там, патологии, ну да, есть патологии, бывают шестипалые. Встречаются даже безмозглые люди. Это, наверное, гораздо более серьезная беда, чем шестипалые. Ну вот, да, это просто некая генетическая аномалия. Но к нашим предкам это не имеет никакого отношения.
4: Американские специалисты заявили, что человек произошел не от обезьяны, а от крокодила подобной рептилии.
5: Я могу сказать следующее. Не верьте тому, что пишут в желтой прессе. Я вам расскажу, как было на самом деле. Ну, здесь надо маленькую справку представить. Человек произошел от обезьяны, но у обезьян тоже были предки. Это были древние млекопитающие. Древние млекопитающие произошли от зверозубых рептилий. Значит, если мы еще дальше идем в прошлое, зверозубые рептилии произошли от древних земноводных. А у древних земноводных предками были такие протоземноводные, то есть это существа, которые произошли от кистеперых рыб, и где-то 385-390 миллионов лет назад они жили в водоемах. И вот этих древних существ, которые являются предками всех сухопутных позвоночных, вот их изучали американские палеонтологи. И они выяснили, что у этих древних животных сначала увеличились глаза в процессе эволюции, а уже потом произошел выход на сушу. И поскольку вот эти глаза еще у этих животных они были такие на макушке, то палеонтологи предположили, что собственно эти глаза им нужны были для того, чтобы вот так выглядывать из воды и, может быть, выслеживать на суше каких-то членистоногих, которые там уже бегали. И, может быть, это было, что ли, стимулом для них в дальнейшем, для вот этого выхода на сушу. Вот это было исследованием американских палеонтологов, его опубликовали в журнале Американской академии наук. А дальше вот что произошло. Значит, в пресс-релизе, который опубликован по мотивам был этого исследования, появилось словосочетание «crocodile-like creatures», то есть крокодилообразные существа. И вот некий безграмотный журналист российский прочитал это, у него в голове крокодил скрестился с предком человека, и, значит, в результате появились заголовки, что человек произошел не от обезьяны, а от крокодила. Но, как вы, я надеюсь, понимаете, ничего подобного в этом исследовании доказано не было. И вот в своей книге новой я этот пример как раз привожу как иллюстрацию такой вопиющей безграмотности и, я бы сказал, безответственности некоторых деятелей российских средств массовой информации. Убедил ли я вас?
4: Ну, в общем, понятно, будем иметь в виду.
5: Я надеюсь, что в сценарий будут внесены изменения.
2: Снимали меня в той же студии, что и в прошлый раз, только съемочная бригада была другая. Тем не менее, девушка, задававшая мне вопросы, судя по всему, ничего не знала о том, как происходил мой первый визит. Налицо проблемы внутрикорпоративных коммуникаций. Обратите на это внимание, господа деятели телевидения.
4: Так вот, ДНК человека и дроздофила совпадает на 60%. Другой факт, около 99% генов человека соответствуют генам мышей. Как такое может быть? Где мыши? Как это?
5: Цифры тут несколько завышенные, но смысл передан верно. Это просто говорит о том, что мы все родня. То есть ничего удивительного нет, что у нас совпадение. Вот если бы наши предки были с Нибиром, как доказывают некоторые эксперты, в кавычках, передач на канале РЕН-ТВ, вот если бы это было так, то тогда бы совпадений действительно не было. А это просто говорит о том, что у нас были общие предки. Но эти общие предки, конечно, они были достаточно давно. То есть, допустим, с мышью у нас общие предки примерно 80 миллионов лет назад. Мышь нам ближе генетически, чем дрозофила, а обезьяна ближе, чем мышь. То есть это все в соответствии с теорией эволюции.
2: Я решил, что снова демонстрировать немонтажную речь будет неинтересно. Пусть на этот раз на РЕН-ТВ будет праздник юмора. Как говорится, наука баба веселая, почему бы не пошутить?
4: Почему ученые обнаруживают в нашем геноме сходство с крысами и прочими существами? Угу. И приписывают и медведи, и кошек предкам наших лемуров и червей. Угу. И где нам искать тут?
5: Я, поскольку держу руку на пульсе современной науки, то хочу сказать, что по современным данным генетиков, археологов и стоматологов, наибольшей вероятностью человек происходит, вероятно, от пингвинов. это, я говорю совершенно серьезно, это доказано учеными, и наш художник Олег Добровольский выполнил даже такую графическую реконструкцию этого существа. Вот она. Смотрите, это, да, вот, это пингвинопитек. Обратите внимание, он в руке, он держит радужный флажок. Вот, но это не должно вас смущать, потому что по современным данным эти существа жили на территории Западной Европы, и ученые считают, что, вы знаете, вот этот весь ужас, эта толерантность, гей-парады, вот этот разгул разврата, которым погрязла современная Европа, это имеет очень древние корни, и уже вот наши далекие предки, они, в общем, имели склонность к однополым бракам. Ну, я пошутил, конечно.
4: Да, сам. Я понимаю.
5: Но если серьезно, да, если серьезно, я просто хочу сказать, что некоторые гипотезы, которые звучат...
4: То есть это все было шуткой, можно
5: да,
4: не переписывать?
5: Да, это была шутка. Нет, ну, использовать или нет, это ваше право. Потому что в ваших передачах я вижу гипотезы, которые это по да. абсурдности, в принципе, дают фору рассказу про пингвина Гея.
2: Спасибо Олегу Добровольскому, выполнившему блестящую реконструкцию пингвина Питека. Мне кажется, что это прекрасный кандидат на роль символа для второй церемонии вручения премии почетный академик ВРАЛ за достижения в области лженауки, которая пройдет осенью.
5: Я специально посмотрел, вот перед тем, как прийти к вам, некоторые передачи цикла «Самые шокирующие гипотезы». Я там увидел, например, передачу, где всерьез утверждается, что Земля плоская. Вот как вы можете прокомментировать? То есть действительно ли вы, например, согласны с тем, что Земля плоская?
4: Я нет, не согласна.
5: Ну, а вот как вы можете прокомментировать то, что нам на полном серьезе с телеэкрана какие-то люди рассказывают такие вещи? Вот на мой взгляд, это весьма плохо. Вот, потому что у нас и так в стране ситуация с образованием довольно скверная. Вот, и тут такое впечатление, что кто-то намеренно или не намеренно так цинично занимается разрушением, не знаю, системы образования и того, что осталось еще в нашей стране хорошего. Вот вы говорите про медведя, да, что человек произвел от медведя. У меня всегда возникает вопрос, а кто это утверждает? То есть это некие люди, которые называются экспертами. Вот есть Александр Белов, он появляется у вас регулярно в передачах. Он себя называет палеантропологом. Но у этого человека нету даже биологического образования. Вот если я вам, например, скажу, что я археостоматолог, например, вы мне поверите? То есть должны же быть какие-то фильтры, которые не позволяют любому человеку с улицы прийти и нести любой бред. Вот. Ну, то есть ну, у вас как-то отбирают экспертов или просто вы гуглите и первого попавшегося?
4: Саш, ну мы будем разговаривать про наших экспертов.
5: Хорошо.
2: Следующий вопрос, к сожалению, не записался. Озвучал он кратко. Какое существует сходство между обезьяной и человеком?
5: Между человеком и обезьяной множество различий, которые особенно четко видны, например, если мы рассмотрим зубную систему. Ну, смотрите, у человека 4 резца, 2 клыка, 4 предкоренных зуба, 6 коренных. У шимпанзе совсем наоборот. Смотрите, 6 коренных зубов, 4 предкоренных, 2 клыка и 4 резца. Ну и, например, наиболее яркий пример у наших женщин ежемесячной менструации, а у шимпанзе происходит кровотечение каждые 30 дней. То есть, ну вот список этих различий можно продолжать.
4: Сейчас тоже возникает, и много пишут, даже центральный телеканал прошло, первый НТВ это освещало, эту версию. Что человек произошел, что не человек пришел от обезьяны, а наоборот обезьяна от человека.
5: Я могу рассказать такую, знаете, легенду. Есть такое племя Макуа в Южной Африке. Они рассказывают следующее, что творец создал мужчину и женщину и стал их учить различным премудростям. Вот. Но мужчина и женщина были ленивы, они учиться не хотели и убежали в лес. Значит, тогда творец взял двух обезьян и стал учить их. И оказалось, что обезьяны гораздо более сообразительны и хотят учиться. Тогда творец взял у них хвосты, пересадил людям, из обезьян сделал людей, а из людей сделал обезьян. Таким образом, мы с вами потомки умных обезьян, а обезьяны – это потомки глупых, нерадивых и ленивых людей. Но это, конечно, чистая фантазия. Но мне кажется, что и в ней гораздо больше реализма, чем вот этой глупости про то, что обезьяны произошли от человека.
4: По генам человек очень близок к мышам, да, по другим признакам мы бесшерстны, с подкожным жиром, что делает нас ближе к дельфинам и китам. Вот, ваше мнение.
5: Ну, смотрите, ну, про мышей это, конечно, глупость, но что касается дельфинов, то действительно, человек настолько же, насколько он отличается от обезьяны, настолько же человек похож на дельфина. Я могу перечислить. Ну, смотрите, у человека 32 зуба, и у дельфина от 100 до 250. У человека две руки и две ноги, и у дельфина два грудных плавника и один хвостовой. У человека однокамерный желудок, и у дельфина многокамерный. Человек всеяден, и дельфин питается рыбой. У человека есть ключицы, и у дельфина их нет. У человека есть ушные раковины, и у дельфина они полностью отсутствуют. Я могу список вот этих сходств продолжать до бесконечности. То есть, действительно, человек довольно похож на дельфина.
4: Почему чуть ли не лучшим донором для человека считается свинья?
5: Но вот здесь я могу рассказать уже реальную историю, такой исторический эпизод. Значит, в 17 веке во Франции жил такой известный хирург Жан-Батист Дени. Он прославился тем, что переливал кровь от животных людям. И он считал, что животные, они умерены в еде и в питье, не занимаются развратом. И вот переливание крови от животного, оно добавляет человеку и духовного, и физического здоровья. Вот когда сам Жан-Батист тяжело заболел, он, в соответствии со своими взглядами, решил перелить себе кровь от обезьяны-бабуина, которую ему специально с этой целью привезли из Африки и держали в самых лучших условиях. Но когда он со своим слугой пришли к вольере этой обезьяны, она пришла в неистовство, стала визжать, больно укусила слугу, отобрала у него парик и нагадила в него. И по легенде, в этот момент вот Дени в ярости сказал, что эта обезьяна хуже свиньи. Вот, но в этот момент они услышали негромкое хрюканье. Это их позвала всеобщая любимица, домашняя свинья, ручная, по имени Жули, которая там же содержалась в соседней вольере. И вот она просунула пятачок сквозь прутья и кротко посмотрела на своего хозяина. Он увидел, что она здорова, цветущая, и она как бы говорила ему: «Возьми мою кровь». Когда он открыл вольер, она молча последовала за ним и не издала ни звука во время всей процедуры, хотя, вероятно, понимала, что идет неминуемую смерть. То есть она фактически пожертвовала собой ради своего хозяина. Ей даже потом поставили памятник, но, к сожалению, во время французской революции этот памятник был разрушен. Вот с этого момента, с тех пор, и считается, что свинья – лучший донор для человека.
4: Да, и дрозофил тоже памятник, кстати, поставил.
5: Ну да, ставили. Есть памятник и обезьянам, но вот свинья известна именно как самый такой кроткий, потому что обезьяны, они не дают брать у себя кровь, они сопротивляются, свиньи, в общем, совершенно спокойно, представляете, дают себя умертвить.
2: На всякий случай официально заявляю, хотя хирург Жан-Батист Дени действительно существовал, вся трогательная история про свинку целиком вымысел.
4: Ну и возвращаясь все-таки тоже к теме происхождения человека, почему мы все время снова и снова к ней возвращаемся, потому что действительно много антропологических загадок, нету вот стопроцентных ответа на все вопросы, в том числе та же теория Дарвина сопровождается многочисленными подлогами, исторически это тоже доказано, и есть факты, когда ученые, чтобы свою теорию представить верной, тоже шли там на сделки с совестью.
5: Вот вы заговорили сейчас сами про подлог. Я уже сказал, что когда только что сидел и ждал вас вот тут на диванчике, там шла передача канала РЕН-ТВ, если не ошибаюсь, как раз из цикла «Самые шокирующие гипотезы», и там в качестве доказательств того, что подождите, можно я договорю? Там показываются картинки, сделанные в фотошопе, причем известен даже их автор.
4: Это история известна,
5: просто вы говорите о подлоге. Так вот, как вы считаете, это, на мой взгляд, самый откровенный подлог?
4: Я спрашиваю вашу позицию по этому вопросу.
5: Моя позиция, что нехорошо вводить зрителей в заблуждение. Мое общее резюме заключается в том, что, к сожалению, в России сейчас разгул лженауки, поэтому настоящие ученые, которые действительно за последние десятилетия собрали огромное количество фактов, которые делают картину происхождения человека от наших обезьяноподобных предков более детальной, подробной и красивой, к сожалению, они не получают возможности рассказывать об этом зрителям. Их место занимают всевозможные сумасшедшие шарлатаны. В прошлой передаче, которая была здесь в декабре, я вашей коллеге про это подробно рассказал. Но, к сожалению, ничего из моего интервью...
4: Но вы можете сейчас квинтэссенцию, вот мысль какую-то мы услышали.
5: Я еще, кстати, хочу спросить, а вот что-то из моего интервью войдет в книги Игоря Прокопенко?
4: Потому что, Саша, вы можете отвечать на вот вопрос, который я вам задаю?
5: Я по списку ответил на все вопросы.
4: Вы по списку ответили, но как бы конструктива я, честно говоря, не услышала. В основном была критика нашего канала, и при этом вы не дали никакую-то оппозиционную версию, которую представили бы как верной и достоверной. То есть вы сейчас критикуете советских, российских ученых?
5: Если бы ваших коллег интересовала научная истина, то в передаче...
4: Я вас сейчас спрашиваю, какая она научная
5: истина? Еще раз, человек произошел от обезьян в Африке. Вот, подробности смотрите в моей книге. Еще раз, если бы ваших коллег интересовала научная истина, на вашем канале не появлялись бы передачи про плоскую землю, про дельфиноподобных предков, про великанов и так далее. Потому что это все к науке не имеет никакого отношения.
4: Мы просто пришли с вами говорить на определенную тему, да?
5: Да, я вам ответил на все вопросы. И получил от вас обратную связь. Мне еще хочу подчеркнуть, я разрешаю использовать фрагменты моего интервью в этой передаче, но запрещаю их использовать в книгах Игоря Прокопенко. Потому что, насколько я знаю, эти книги большей частью состоят из цитат, которые ученые, комментарии, которые не давали для этих передач. Они попадают в эти книги, ученые про это ничего не знают. Я запрещаю использовать высказывания, которые я здесь приносил на камеру, в книгах Игоря Прокопенко.
4: Хорошо.
5: Давайте на этом закончим.
6: Я вас понимаю, просто я у меня даже другое, понимаете, у меня профессия.
7: Вы работаете в организации, которая занимается разрушением. То есть это совершенно циничная, деструктивная структура. И вы ждете, что я буду помогать снимать эти фильмы? Ни в коем случае. Если меня пригласят сюда в третий раз, я уверую в действительно какую-то мистическую роль канала РЕН-ТВ в моей биографии. С вами был Александр Соколов для проекта anthropogenes.ru.
2: Итак, от перемены названия передачи смысл не меняется. Бородатые псевдонаучные анекдоты, факты, искаженные до неузнаваемости по принципу «услышал звон», одни и те же эксперты-фрики, кочующие из передачи в передачу. Бесконечное переливание из пустого в порожнее, которое, хотя и называется «самые шокирующие гипотезы», но шокировать может только своей бессмысленностью и предсказуемостью. На сколько лет еще дровишек хватит? Вам самим-то не тошно, господа? Я, конечно, понимаю, что деньги не пахнут. Но все-таки у меня искреннее пожелание и журналистке, которая задавала мне вопросы и произвела впечатление в принципе адекватного человека, и ее коллегам. Друзья, если у вас осталось хоть какое-то представление о морали и о журналистской этике, валите, уходите оттуда. Найдите себе нормальную работу, где вам не придется заниматься тиражированием пустоты и где вам не придется деградировать и профессионально, и личностно. Уходите во имя будущего, во имя вас самих и во имя ваших зрителей, граждан нашей с вами страны. С вами был Александр Соколов. Там идет самая такая горячая перепалка, то есть разговор на повышенных тонах с этой журналисткой. И тут вклинивается техник. Промокните лоб салфеточкой. Бликует.

Лекция действительно она такая разноплановая, потому что одни проблемы меняют другие. И чаще всего, что у нас говорят, весеннее обострение. Да? И, конечно, в первую очередь имеют в виду различные психические заболевания. Хотя и, ну, что у нас еще может быть? Раньше, по крайней мере, говорят, что язвенная болезнь обострялась сезонно. Сейчас, когда уже разобрались, я вчера как раз рассказывал, как разобрались с возбудителем язвенной болезни, и, в общем, такая сезонность четкая уже исчезла, ее нет. Что у нас есть четко сезонно, это, например, грипп и ОРВИ, которые разные. У кого-то сезонный пик, скажем, летом, у кого-то сезонный пик примерно вместе с гриппом, как респираторно-синцитиальный вирус, например, и прочее, прочее. Поэтому, да, вот у этих есть четкая сезонность. У некоторых, скажем, заболеваний, которые четко связаны, опять же, с окружающей средой, ну, аллергия, то же самое, есть очень выраженная сезонность, то есть сейчас начнется сезон текущих носов. Это логично, это понятно, люди, которые с этим сталкиваются, они, в общем, знают, что делать, и в основном об этом, конечно, очень неплохо рассказывают аллергологи. Ну, та же Ольга Жогулева, например, можно ее почитать, можно книжки посмотреть, видео, все остальное прочее, то есть это как раз специалист в том направлении. Но чаще всего, когда говорят про весеннее обострение, имеют в виду все-таки психиатрию. И здесь, как вы понимаете, я совсем не психиатр, даже рядом, поэтому в основном буду цитировать специалиста Максим Малявин, врач-психиатр как раз, довольно известный в свое время в ЖЖ. Он вот таким вот образом высказался, да, что да, действительно, ну что-то такое есть, но вот чтобы четкая привязка была, такого не наблюдается. И объяснил, как конкретно разделяются те же психические заболевания по сезонности. Что интересно, да, действительно, есть некоторые с весенним обострением, но мы не знаем почему. То есть очень сложно объяснить, почему вот именно весной начинаются такие проблемы. Может быть, это как-то связано с фотопериодизмом. Я еще об этом поговорю сегодня, естественно, это важная проблема. Изменяется продолжительность светового дня, но она вроде бы растет, то есть наоборот должно быть лучше людям. Так что вот четких причин, почему происходит весеннее обострение именно в психиатрии, мы пока не знаем. Есть интересные вещи, они называются обострение со своей периодичностью. Что имеется в виду? Что, например, два или три обострения, и одно из них приходится на весну. И тогда говорят, что да, смотрите, ну вот, пожалуйста, вот вам обострение. А на остальные, там на летние, на зимние, внимание как бы не обращают. Именно потому, что происходит сложение людей из первой группы и из второй. Кажется, что уже их много. То есть вокруг все такие уже. На самом деле нет. Дальше есть еще одна интересная вещь. Это социальные обострения, так называемые, ну, в психиатрическом, конечно, плане. То есть которые привязаны четко к каким-то датам и всему остальному. У нас сейчас будет приближаться дачный сезон. Соответственно, перед дачным сезоном все люди, которые им будут заниматься, обычно в поликлинике идут на техобслуживание регулярное, да? Обычно как делают до него и после него. Во время него тишина и спокойствие в поликлиниках, почти никого не остается. Так вот, и поскольку они сейчас все пойдут как бы проверять себя перед трудовым сезоном, то не исключено, что просто будет чуть большее количество выявлений. И опять же создаться впечатление, что да, действительно, вот весной прям все такие. Нет, не все. Просто есть такие совпадения. И плюс есть заболевания, которые вообще никакой сезонности не подчиняются. Ну вот как ковид у нас сейчас, он не подчиняется пока что ровным счетом никакой сезонности. В психиатрии есть все то же самое. Поэтому вот этот рассказ о том, что весеннее обострение, это в основном такая либо городская легенда, либо просто устоявшееся выражение. Никакой особой научной подоплеки под ним все-таки нет. Еще одна, конечно, важная вещь – это фотопериодизм. То есть все, что связано с продолжительностью дня и с циркадными ритмами. Почему это важно? Ну, долгое время считалось, что, в общем, нет, наверное, не важно. Однако сейчас, я думаю, вы прекрасно об этом слышали, что да, действительно существуют такие ритмы. Причем, когда вам предлагают, например, в каком-нибудь приложении выявить ваши биоритмы, это другое. На это не нужно обращать внимание. В основном речь идет о циркадных ритмах. Ну, либо циркадианных, если правильно, потому что если переводить с латыни, то циркадеем – вокруг дня. Все, что находится вокруг дня, то есть все наши процессы внутри организма, подчиняются определенным внутренним часам.
Причем это было настолько крутым открытием, что за него дали Нобелевскую премию. То есть не просто так. Однако, конечно, предположения высказывались и пораньше. Да, то есть вот цирк Диез. Когда вот этим трем выдающимся ученым действительно присвоили Нобелевскую премию и позвонили и сообщили им об этом, то реакция у всех троих была одинаковой. Они сказали: вы, наверное, шутите. То есть нам за что? Что мы такого открыли? А на самом деле, конечно, история очень интересная, очень длинная. И были до этого наблюдения. Вот они смогли объяснить, что происходит. А наблюдения это, конечно, велись очень давно. Ну, например, циркадный ритм мимозы, ну, понятно, что не совсем такой, они были определены еще где-то в начале 18 века. Причем опыт был довольно интересный, и с точки зрения науки, в общем, никаких особых проблем с ним нет. Жан-Жак Домеран провел следующее исследование. То есть он помещал сначала мимозу, которая довольно четко реагирует на солнце, на подоконник, а затем убирал в темное помещение. То есть он сначала, конечно, наблюдал за тем, что, смотрите, днем листочки ориентированы на солнце, вечером они опадают, все хорошо. А что если взять его и убрать в темное помещение на весь день? И вот тут он увидел странное. Дело в том, что листочки расправлялись, несмотря на то, что находились внутри темного помещения. Причем, чем дольше они здесь находились, эти растения, тем хуже вот этот периодизм воспроизводился. То есть растение начинало сбиваться с толку, с ритма, со всего остального, и вот там уже полная неразбериха была. Но некоторое время растение этому ритму следовало очень четко. Значит, что-то внутри тикает. Вот те самые часики, про которые говорят, они реально есть, но они нам немножечко о другом рассказывают. Именно о том, что мы должны соблюдать некие определенные ритмы. Циркадные в основном, то есть как раз связанные с днем. Что интересно, да, действительно, исследований, опять же, было много. Это вот, пожалуйста, 70-е годы. И здесь на дрозофилах уже, то есть не на мимозе, показали, что да, вы не поверите, но похоже, что это дело у нас генетически запрограммировано. То есть нашли в X-хромосоме у этих животных, ну, они насекомые, но это тоже животные. У этих насекомых нашли очень интересный локус, что такое, то есть гены, под названием период, которые как раз и вроде бы позволяли вести вот этот внутренний отсчет времени. То есть с определенной ритмикой вырабатываются определенные белки, и мы как бы, условно говоря, понимаем, то есть понимает наш организм, какое сейчас время суток, в зависимости от концентрации этих самых белков. А вот эти товарищи, которые получили Нобелевскую премию, они в итоге разобрались, что да, действительно есть этот самый локус, который обеспечивает синтез белка определенного периода, но есть к нему и пара, то есть, которая контролирует его выход в окружающую среду. В результате выяснилось, что есть еще куча вспомогательных белков, и все это настолько сложная система, что она действительно позволяет нам вести внутренний отсчет времени. Причем, когда мы соберем это все воедино, то вот такие часы, они окажутся вполне реальными, то есть настоящими. У нас действительно, например, если вдруг кто, не дай бог, лежал в больнице, они прекрасно знают, что в 6 утра приходят, пинками будят, вот тебе градусник, измеряй температуру. Как вы думаете, почему? А вот именно потому, что в соответствии с циркадным ритмом примерно в 6 утра у нас минимум температуры. В следующий раз будут мерить через 12 часов, потому что там максимум температуры за сутки. И за счет этого мы можем понимать, есть ли у нас лихорадка, в какую она сторону идет и все остальное. То есть это правильные замеры в нужное время. Дальше еще одна интересная вещь – это артериальное давление. То же самое. Да, действительно, оно утром поднимается прям так довольно резко. Понятно почему. Потому что мы встаем, все прекрасно. Но ночью тоже есть интересный подъем, да, то есть ближе к вечеру. Максимум артериального давления – это где-то примерно в то время, когда мы можем даже ложиться спать. И поэтому с современной точки зрения, это еще проверили в наблюдательных клинических исследованиях, противопоказания
То есть антигипертензивные препараты желательно принимать вечером. То есть если вы принимаете раз в сутки, написано так врачом, то лучше принимать не утром, а вечером. Потому что каких-то неблагоприятных исходов, типа инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, всего остального, оказывается достоверно меньше. Понятно, что если назначено два раза в день, то да, вы принимаете утром и вечером, то есть без вариантов. Но есть препараты, которые пьются один раз в сутки. Так вот, их лучше принимать вечером, перед сном. И это, как вы видите, четко связано вот с этим самым периодизмом, то есть как раз с циркадным ритмом. Здесь еще много чего интересного, и даже появляется такое направление, хронофармакология она называется, которое вполне себе может учитывать вот этот ритм при назначении лекарств. Вот, разобрались с антигипертензивными, может быть, и с чем-то еще другим примерно такое же удастся выяснить. То есть мы выходим уже на практическое применение, на практическую пользу, на сохранение жизни, на улучшение качества жизни. То есть все, что нам нужно в медицине как раз. А, мало того, выяснилось, что реально есть разные люди в смысле продолжительности внутренних суток. Они, конечно, не радикально различаются, не так, что у одних земные, а у вторых венерианские. Да? А на самом деле есть чуть-чуть смещенные. И вот эти пики активности, они действительно у разных людей приходятся на разное время. И реально есть люди, которые в 12 часов дня еще ничего не готовы делать. То есть им нужно вот так вот глаза продрать, кофе попить и все остальное прочее. Зато потом они до глубокого вечера будут пахать, как совы. Да? А жаворонки, которые уже курлычут там где-то в районе 5-6 утра, они, в общем, им сильно мешают в этом смысле. Нет, я понимаю, что мешают всем дятлы отдельно, да? Но это как бы другое. Тем не менее, вот такие генетические варианты, оказывается, есть. И это тоже нужно учитывать, потому что, например, пытались набирать в ночные смены как раз сов. И выясняется, что да, ночная смена – это в любом случае фактор риска, но для сов она была чуть менее выраженным фактором риска, чем для жаворонков. То есть, опять же, мы получаем некие практические выходы на набор персонала, на учет вот этих особенностей и всего остального прочего. То есть, да, это влияет, это действительно влияет. Потом еще интересная вещь, которая касается весны, естественно, это уже фотопериодизм, про который я упоминал. Это был циркадный ритм, а теперь у нас еще есть круглогодичный ритм, на который в основном, конечно, ориентируются растения. И для них, в общем, это норма. То, что световой день то увеличивается, то уменьшается. Но для нас, когда погода за бортом, ну такая, мягко говоря, неподходящая, что-то вроде этого, то где-то зимой у некоторых людей запускается сезонное аффективное расстройство. Причем интересно, есть старт в том числе осенью, так называемая осенняя депрессия, если когда-нибудь слышали, это вот она. Но есть в том числе и зимний вариант, который в особо неблагоприятных случаях, например, при такой весне, затягивается и на весеннее время. То есть где-нибудь только к лету это все разойдется. Причем, что интересно, это реальное заболевание. Это не так, что человек просто не хочет, он тряпка, и он не может собраться, и все остальное прочее. У него реально расстройство, это действительно так. Конечно, не очень много народу. Понятно, что списать на всех, что вот мы не хотим на работу идти, у нас сезонное аффективное расстройство, нет. Примерно 0,5-3% населения от этого страдают на самом деле, а остальные просто примазываются. А, тем не менее, да, действительно, и продолжительность дня, и то, что находится за окном, на нас, в общем, тоже довольно сильно влияют. То есть изменения настроения у нас могут быть, но не изменения, скажем, работоспособности. Вот в этом проходит граница. Самое главное, что сезонное аффективное расстройство влияет на работоспособность. Причем влияет довольно сильно и в основном поражает людей 20-30 лет. То есть как раз в самом таком работоспособном возрасте, вроде бы активном, всем остальном прочим. Потому что когда я утром просыпаюсь, и мне не хочется никуда идти, это еще более-менее понятно. Да? А вот когда люди в молодом возрасте все то же самое делают, это как бы уже не совсем правильно. А есть еще один интересный факт, что очень часто эта вещь повторяющаяся. Вот как в 20-30 началось, оно потом в течение жизни может периодически рецидивировать. Причем не каждый сезон, что интересно. Не каждый. Бывает так, что вот в этом году прям все неудачно, все хорошо, в следующем мы пропустили, подумали, что все здорово, замечательно, прекратили терапию, все остальное прочее, и потом опа, на следующий год опять. Причем мы не знаем точно, какие есть факторы риска у рецидивов.
Вот это еще предстоит выяснить ученым. Но тем не менее, именно поэтому говорят, что если вам что-то назначил, какие-то препараты, какие-то подходы назначил врач, ну давайте мы как бы не будем от этого сильно далеко отходить. Потому что, повторюсь, мы не знаем. Пытались привязать, например, к географическому фактору. Это же логично, да? Если, например, мы живем в Питере, у нас все плохо. Если мы живем где-нибудь в Сочи, то у нас все плохо только когда там торнадо, да, и все. А все остальное время там здорово. Но нет, потому что, по идее, Исландии должно быть еще хуже, потому что она существенно севернее. Однако это страна, где почти не встречается сезонное аффективное расстройство. Причем, что интересно, если исландец переезжает отсюда, у него тоже не изменяется вот этот фактор риска. То есть может быть здесь что-то генетическое. Почему? Потому что довольно, ну такое, маленькое, я бы сказал, разнообразие в Исландии. У них даже есть специальное приложение при знакомстве, чтобы выяснить, насколько вы близкие родственники. А вдруг вам нельзя вообще встречаться? Это понятно, да, потому что когда-то очень сильно давно сюда заехали викинги, и поскольку, да, это очень далеко, очень неудобно, и не всегда там хорошо жить, потому что вот лед и все прочее, и плюс через некоторое время, ну, в исторической перспективе она разломается пополам ровно, почему, там две расходящихся плиты тектонических, огромный разлом, и очень красивый, когда-то погружаются с аквалангом, его показывают, очень красиво, конечно, люди пока что могут вытянуть руки и достать до разных плит, вот если у них руки, ну, достаточно длинные, не сильно короткие, но через некоторое время уже это будет невозможно, они расходятся между собой, там есть специальные метки, все это можно посмотреть, так что да, Исландия скоро не будет, к сожалению, в том виде, в котором мы ее знаем, но это, еще раз повторюсь, не повод для сезонного аффективного расстройства, они практически им не страдают. Поэтому, да, действительно, у нас нет каких-то четких привязок. Как выглядит это самое сезонное аффективное расстройство? То есть, как его отличить? Оказывается, достаточно одного из двух вот этих проявлений. Тут важно, да, смотрите, категорически и резко, вот это важно, да, что категорически и резко, внезапно меняется отношение к тому, что человек делает. Это первое. И второе, он чувствует, что вот у него просто аккумуляторы сели и никак вообще их не подзарядить. То есть никаких возможностей для этого нет. Сильно напоминает депрессию, да? То есть и да, действительно, некоторые включают сезонное аффективное расстройство в депрессивные в том числе. И проводится даже такая дифференциальная диагностика, что а не большая ли это депрессия так называемая. Поэтому нужно в обязательном порядке разбираться уже со специалистом, то есть не самостоятельно. Еще одна интересная вещь – это возможные признаки. Вот, думаю, тут все могут найти у себя что-нибудь из этого. Это первое – быстрое изменение массы тела в любую сторону, что в плюс, что в минус, неважно. Далее – недосыпание или слишком длинный сон. И то, и другое плохо, как выясняется. А, кстати, сразу возникает вопрос. Подождите, а нормальный сон – это какой? А это когда вы проснулись сами от того, что выспались. И вам вот этого состояния хватает, чтобы полноценно функционировать в течение дня. То есть у нас нет цифры. Мы не знаем, сколько конкретно в часах нужно спать. Каждый смотрит по вот этой именно ситуации, по работоспособности. Далее, вот ощущение постоянной усталости, дезориентация в том числе, замедление реакции, в том числе мыслительных, и беспричинное беспокойство. В чем сейчас проблема? Дело в том, что сейчас вот это все очень часто входит в постковидный синдром. И различить, где что, сейчас становится очень тяжело. Иногда у человека может быть и то, и другое. И получается, что да, в этом случае разбираться с этой ситуацией становится еще сложнее. Если раньше у нее были хоть какие-то более-менее четкие критерии, то сейчас постковидный синдром, к сожалению, обладает абсолютно теми же признаками. Но, видимо, как-то справляться с ним нужно по-другому. Потому что, да, действительно, для осеннего, скажем так, варианта, да, который может затянуться, характерен скорее повышенный аппетит, для зимнего тем более, да, то есть мы стараемся компенсировать то, что за окном происходит, различными вкусняшками, ну, как самый доступный для нас вариант подъема настроения, да, и все остальное прочее, и как следствие повышение массы тела, но что важно, чтобы это было реальное повышение массы тела, а не так, что вот ой, у меня на боках висит, а на самом деле это выступающие крылья подвздошной кости, да, вот, так что нет. Нужно все-таки это иметь в виду. И затяжной сон, самое главное. То есть он патологически затяжной. Когда человек может спать там часов до 12, до часу или до 2. И самое главное, не чувствовать себя выспавшимся.
Вот тогда да, тогда мы можем предположить, что, наверное, все-таки есть какие-то проявления именно этого сезонного аффективного расстройства. А вот лечится это довольно сложно. Потому что, еще раз скажу, мы не знаем причину, поэтому, собственно, на причину мы воздействовать не можем. Пытаются использовать антидепрессанты, но это не первая линия, что интересно. То есть начинают с немедикаментозного воздействия. И, в принципе, для людей это даже рекомендовано. Не сразу начинать с тяжелой артиллерии, а сначала попробовать с фототерапии. Если это не срабатывает, тогда рекомендуется первое и третье. То есть сочетание антидепрессантов и психотерапии. Все. То есть только при таком сочетании, по крайней мере на сегодняшний день, по результатам сегодняшних исследований, удается с этим состоянием справиться. Но довольно большой процент подвергает, можно его как бы немножечко скорректировать за счет фототерапии. А, кроме того, естественно, коррекция образа жизни. То есть не только фототерапия, но и коррекция образа жизни. Что имеется в виду? Это гигиена сна, прогулки, упражнения, имитация рассвета. Еще одна интересная вещь. Я сейчас по ним по всем пройдусь. По таблеткам не буду проходить, это все-таки не моя специальность, вот именно эти препараты, это лучше к специалистам. А вот про гигиену сна я, например, могу рассказать. По одной простой причине, мы все спим в основном неправильно, да, то есть надо брать пример с котиков, которые дрыхнут там почти 20 часов в сутки. Ну не 20, но где-то 16-18 у них получается так, может быть сон. И для них это хорошо, и выглядят, главное, прекрасно. Стройненькие такие все, шустренькие и прочее-прочее. Да, вот такие вот они. К сожалению, недостижимый для нас идеал. Но нам нужно понимать, что важно, да, какие есть важные нюансы. Что желательно, опять же, я понимаю, что ситуация выглядит немножко иначе, но желательно высыпаться. То есть пробуждение не по будильнику, а от того, что вы выспались. Это не всегда совпадает, я бы даже сказал так, всегда не совпадает. Тем не менее, это как бы идеал, к которому нужно стремиться, и такой сон мы считаем правильным, полноценным, скажем так. Естественно, будильники, это, конечно, с одной стороны хорошо, а с другой стороны, естественно, это повышает тревожность, в том числе, и у нас что получается, что люди зачастую спят очень плохо, когда ставят себе будильник, потому что не проспать бы, да? А вдруг не сработает, а вдруг я забыл поставить мелодию, а вдруг там батарейки сели, еще что-нибудь. Что получается? Он просыпается за некоторое время до будильника, и все, вот это вот время ворочается, да, там, и что делать, ну и в итоге встает до будильника, ничего хорошего. Поэтому для некоторых людей, которые именно так себя ведут, рекомендуют ставить будильник на попозже. Ну, опять же, не всегда срабатывает, да, то есть это все-таки такая вещь, и рекомендации поменять работу, как вы понимаете, не всегда срабатывает. К сожалению, так. Но вот такие эксперименты в основном лучше всего проходят в молодости. То есть с возрастом все-таки желательно стараться либо переходить на такую работу, либо как-то в итоге до нее добираться, чтобы она позволяла вам высыпаться, ну, хоть в первом приближении. Потому что сон чрезвычайно важен для нас. Чрезвычайно важен. Именно во время сна происходит самоочищение головного мозга. Никак иначе, то есть не получится, мы не сможем никакими волшебными таблетками это исправить, все остальное прочее. То есть весь мусор в нейронах убирается именно во время сна. Первое. Второе. Все наши впечатления, все наши знания, все, что мы в течение дня запихали в кратковременную память, переписывается во время сна в долговременную. Поэтому для студентов, да, как обычно говорят, что нужно переспать перед экзаменом эту ночь, хотя бы там 2 часа, например, или 3 часа, то есть хотя бы пару вот этих циклов.

человек возится с часов до двух, а в шесть ему вставать. Это тоже большая проблема. Если вас в 10 начало клонить сон, это не просто так. Вспоминаем циркадные ритмы. То есть там тоже есть определенные выбросы определенных специальных гормонов, которые управляют в том числе нашим внутренним циклом сна и бодрствования. Поэтому очень-очень желательно начинать спать тогда, когда вас туда начинает клонить. Далее. Это физическая нагрузка. Как выясняется, она тоже может быть плохой. Ну, то есть она не всегда помогает засыпать. Если она была, скажем, как у нас обычно, после работы в зал, потом, опять же, с квадратными глазами, со всем остальным, тонизированы такие прямо основательно, и опять не уснуть. Поэтому по существующим рекомендациям желательно, чтобы последняя физическая нагрузка была где-то там за 4 часа до сна. Ну, понятно, что мы здесь говорим именно о такой интенсивной физической нагрузке. Сразу возникает вопрос, подождите, как их различать между собой? А есть такое простое довольно правило, оно, конечно, совсем не научное, но приблизительно дает представление о том, как выглядят те или иные нагрузки. Итак, слабая или малая нагрузка. Вы можете во время нее или петь, или разговаривать. Средняя физическая нагрузка. Петь уже нельзя, разговаривать еще можно. И интенсивная физическая нагрузка, когда даже говорить нельзя. Вот примерные ориентиры, понятно, что люди бывают разные. И тренированные люди очень сильно, они могут болтать, даже заходя на Эверест, например. Ну да, конечно, там до определенного уровня, но тем не менее. Поэтому мы смотрим на интенсивную физическую нагрузку примерно за 4-5 часов. То есть в зал не позже. Вот утром с утра, пожалуйста, то есть пожалуйста, вы встали, сходили в зал, и это как бы дает еще заряд бодрости и энергии на весь день. Вечером крайне нежелательно. Далее. Естественно, кофеин. Поскольку это отсрочка неизбежного, то есть мы просто оттягиваем момент торможения, так или иначе все равно будут вырабатываться тормозные нейромедиаторы, а кофеин их просто так чуть-чуть подтормаживает. Крайне желательно после обеда кофеином все-таки не закидываться. Но, опять же, индивидуальные реакции, это, естественно, нужно учитывать, потому что есть люди, у которых очень короткий период именно такого затягивания торможения, а вот потом, так называемая парадоксальная реакция на кофеин, у него прям потом очень неплохой такой полноценный сон. Но, опять же, популяции их крайне немного. Именно поэтому общая рекомендация выглядит так, а дальше мы уже ее индивидуализируем. Если есть такие люди, пожалуйста, кофе можно. Но желательно после обеда никакой кофеин не потреблять. То есть ни газировки, ни там таблетки, ни биодобавки, ни еще что-нибудь с кофеином. Эта вещь со сном связана очень плохо. А еще дальше буду расстраивать. Пить на ночь тоже нельзя. Смотрите, здесь есть две важных ситуации. С одной стороны, этанол работает как депрессант, то есть он действительно глушит активность нейронов, поэтому как снотворное он сработать может, это важно. Вопрос в том, что сон потом будет крайне неполноценный, он получится рваный, с периодами просыпания, будет мало периодов со сновидениями, с прочими нужными вещами, которые там у нас будут. И назвать его полноценным нельзя, то есть человек проснется в очень плохом состоянии, не только потому, что похмелье, но и потому, что был нарушен сон. Поэтому да, ну крайне не рекомендуется, скажем так. Я понимаю, что эти рекомендации в основном потом как бы будут отправлены в определенную сторону, но тем не менее я рассказываю о том, как желательно все это делать. Опять, да? Ну я опять все порчу. Курить на ночь, в общем, тоже крайне нежелательно. Почему? Никотин у нас работает по ацетилхолиновым рецепторам, а они при разных течениях обстоятельств ведут себя по-разному. Но в общем и целом заснуть после этого, ну, в общем, довольно проблематично. Но, как вы понимаете, все перечисленные три компонента перед этим, то есть кофе, спиртное и сигареты, обычно сочетаются вместе вечером в пятницу и все остальное прочее. Да? То есть, к сожалению, такое бывает. И не только поэтому, конечно, но в том числе и поэтому у людей получается плохой сон, неполноценный. Не высыпаемся, и дальше все это накапливается. А вот есть можно, и мало того, нужно. И смотрите, опять же, это не означает, что нужно прямо наедаться. В чем проблема? Что у нас где-то в районе 12 часов ночи идет такой небольшой провал по глюкозе. У нас выскакивает инсулин, определенная фаза у него есть, тоже циркадная, кстати.

И если мы до 12 часов не легли, мы потом будем совершать ночной дожор. То есть вот как ни крутись, мы побежим к холодильнику что-нибудь оттуда вытаскивать, потому что мы зверски голодные. Это нормально, еще раз повторюсь, это нормально. Но доводить себя до этой ситуации – это ненормально. Поэтому желательно вечером, опять же, никто не говорит, что прям стейк. Нет, вполне достаточно, скажем, какой-нибудь йогурт или еще что-нибудь в этом роде, там прочее-прочее. Пожалуйста, любое здоровое питание вы сюда можете уложить. Не то, которое будет долго перевариваться, а то, которое создаст все-таки на некоторое количество времени чувство удовлетворенности, небольшое. И вы сможете спокойно заснуть. Это важно, не доводить себя вот до этого провала, да? То есть он обязательно будет у любого человека. Это нужно учитывать. Далее, проветривание. Вот опять же, ну, казалось бы, очевидная вещь. Очевидная, но не всегда ею пользуются. Потому что и концентрация углекислого газа, концентрация кислорода, концентрация водяных паров, это все влияет на качество засыпания в том числе. И даже крайне желательно, чтобы в комнате все-таки был свежий воздух, это во-первых. И во-вторых, невысокая температура. При высокой температуре, как и при очень низкой, мы засыпаем плохо. Понятно, что комфортная температура для каждого человека своя, но для засыпания это что-то там в районе 21-22 градусов, примерно так. Если мы уйдем к 28, мы будем засыпать очень-очень плохо. Плюс, когда будут закрыты окна, плюс душно, плюс все остальное прочее. Поэтому, да, желательно вот это тоже учитывать. Важный фактор иногда срабатывает, например, просто использование увлажнителя дома. Потому что, когда люди впервые этот параметр у себя замеряют, ну, выясняется, скажем, там процентов 15-18 всего-навсего. Особенно сейчас, когда топят. 15-18 это ровным счетом ни о чем. То есть это катастрофически мало. Это очень сильно влияет и на состояние слизистых, и, соответственно, на головной мозг и на все остальное прочее. Желательно, ну, хотя бы там что-то в районе 25, ну, хотя бы 25-30. А так, конечно, лучше, чтобы около 40, но это прям недостижимый идеал. Тем не менее, увлажнители вполне себе могут использоваться, в том числе для решения таких проблем. Далее. Это, конечно же, информационная гигиена, потому что если вы ночью вот легли, да, что мы обычно делаем, телефон перед собой и смотрим, что у нас там произошло, что нам написали, кто что ответил, кто не прав и кто прав и все остальное прочее. Вот этого делать крайне не рекомендуется. Именно по той причине, что мозг переходит как раз в режим интенсивной работы, плюс вы накачиваетесь эмоциями по полной программе, а это не способствует нормальному засыпанию. Есть, конечно, совсем кощунственные рекомендации убирать телефон в другую комнату. Но это нереально, по-моему, совершенно. Но хотя бы не смотреть на него непосредственно, скажем, за 1,5-2 часа хотя бы. Хотя бы. Опять же повторяюсь, да, действительно это не всегда срабатывает. Кто-то фильм будет смотреть до последнего, да, кто-то там сериалы, кто-то там новости, кто-то еще что-то в этом роде. Вот это неправильно. К сожалению, так. А еще одна очень кощунственная, да, вещь. Что оказывается, мы не можем все дела переделать за один день. Хотя начальство считает иначе, да, обычно. Так вот, нужно уметь переносить на завтра или на послезавтра то, что можно было бы сделать через месяц. Да? То есть примерно так. Нужно в обязательном порядке распределять нагрузку, учиться. Тайм-менеджмент, вот это то, что называется, это оказывается очень даже нужная штука. И она в том числе влияет и на качество засыпания, и на то, какой продолжительность у нас будет сон, и на все остальное. То есть вы просто из головы выбросили, и все, делаем завтра. Ура! Все просто, все замечательно. Ну, к сожалению, как я уже говорил, начальство не всегда с этим согласно. Прогулки. Вот тут тоже интересная вещь, потому что все их понимают по-разному. Во-первых, лучше гулять, пока есть солнце. Сразу возникает вопрос. Подождите, вот сейчас у нас солнца нет. Смотрите, у нас есть зелень вокруг. Ну так, теоретически чисто, она сейчас будет распускаться, и там будут появляться зеленые листочки. И растения вокруг не вымерли. Что это означает, что солнце есть. Другой вопрос, что оно через тучи. Это как бы уже ровным счетом ничего сильно не меняет. Это даже хорошо. Я понимаю, что в Питере ультрафиолетовый индекс редко поднимается выше единицы, но тем не менее. Это может быть даже и хорошо, потому что солнце через облака, оно тоже на нас работает, тоже действует. То есть все необходимые процессы в нашем организме запускаются.
И когда говорят, что вот там нужно витамин D и все остальное прочее, я сразу вспоминаю вот этот прекрасный мем, когда мужик со стаканом воды, рядом горящая квартира, он туда плескает этот стакан воды, да, и подпись там, вот это в стакане витамин D, а там проблемы, связанные с недосыпанием, с перееданием, там, со всем неправильным образом жизни и прочими-прочими вещами. Примерно так это работает. Но мы можем все то же самое получить от солнца. Если мы пойдем погуляем даже в такую погоду, опять же, подсчеты есть разные, все остальное прочее, но если мы подставим лицо и кисти рук примерно на 15-20 минут даже вот такому солнцу, ну, нам хватит этого витамина D для того, чтобы у нас не развился рахит. Примерно так. Никаких остальных тяжелых и ужасных последствий в таких городах не наблюдается. То есть этот вопрос специально изучался. Так что ловим солнце в любом случае, да, и вот как это латинское знаменитое изречение гласит, да будет свет. А есть, в общем, конечно, разница, сколько конкретно этого света мы получаем. Потому что примерно до 100 тысяч люкс мы получаем в яркий полдень, летом, вот примерно в такой ситуации. И мы это прекрасно переносим, да, то есть мы просто счастливы именно такому количеству света. А вот если, например, все то же самое, но в условиях Питера, то это примерно от 1000 до 5000 люкс. Это уже сильно меньше. С другой стороны, любой офис проигрывает Питеру примерно в 10 раз. Потому что там освещенность будет около 500 люкс, всего-навсего. Ну и понятно, что в квартире будет еще меньше. Просто потому, что мы все используем, в общем, разное освещение. И промышленного освещения у нас в домах, скорее всего, не бывает. Вот здесь, например, сейчас очень сильно мало света. Да? Но нам это не мешает именно потому, что мы как бы пришли сюда на короткое время и с определенной целью. Так вот, если мы говорим об упражнениях, потом я еще вернусь к этим люксам, они нам пригодятся. Это я пока прохожусь по методам профилактики, скажем так, и лечения именно в первом приближении этого сезонного аффективного расстройства, особенно если оно затянулось и на весну, на начало. Самые различные физические упражнения. И вот здесь идет сочетание важных факторов. То есть минимум, который рекомендуется на нагрузку, это час интенсивной нагрузки. Но желательно и не сильно его превышать. То есть 4-5 часов – это прям, ну, слишком много. Воскресные герои, в общем, не подходят. Это немножечко неправильный подход к тренировкам, ко всему остальному. Гораздо лучше, если эти 5 часов разложатся по часу каждый день. Эффекта будет гораздо больше. Первое. И второе. Важно, чтобы там был яркий свет. То есть вот то же самое, но вот в такой ситуации поставить здесь тренажер – это неправильный подход. Одновременно с этим желательно, чтобы там был яркий свет, ну, по крайней мере, хотя бы на уровне там 1000 люкс. Естественно, лучше, чтобы он был хотя бы чуть побольше. Но обычными лампами этого добиться довольно сложно, поэтому есть специальные, я о них сейчас поговорю. Фототерапия действительно вещь доступная на сегодня, потому что мы можем такие лампы использовать, в том числе дома. Называется эта вещь Lightbox, и он дает примерно 10 тысяч люкс. Вот это для нас считается комфортным освещением. Как видите, ни квартира, ни офис для этого не подходит. И даже Питер немножко не совсем подходит. Но в определенных ситуациях, да, 10 тысяч люкс мы здесь можем набрать. А причем, как именно мы это используем? Как боковой свет. То есть не так, что мы включили этот лайтбокс и вот так вот в него смотрим. Нет, естественно, так не подходит. Мы его ставим где-то сбоку, довольно рядом, чтобы он был, опять же, это специально выясняли, примерно 40-80 сантиметров, но сбоку. И утром лучше всего срабатывает. То есть мы проснулись, включили этот лайтбокс и, например, завтракаем. Или там чистим зубы, или кормим котиков, или что-нибудь такое утреннее делаем. И боковым зрением мы постоянно этот лайтбокс у себя держим. Вот в таком случае это действительно помогает. По крайней мере, опять же, проводили специальные исследования. То есть мы не просто так говорим. Проводили специальные сравнительные исследования. Выяснили, сколько конкретно должно быть люксов, выяснили примерно, какое должно быть расстояние, выяснили, что лучше всего это делать после пробуждения, а не перед сном, естественно. Вот. И еще одна важная вещь – это продолжительность. То есть примерно 30-60 минут. Этого хватает. И вот такая световая зарядка, в общем, срабатывает довольно неплохо. Даже в тех городах, которые находятся, например, за полярным кругом, и у кого прям реальная полярная ночь, настоящая.
Это, опять же, проверялось и на таких широтах, и да, действительно срабатывает, опять же, она домашняя. С одной стороны. С другой стороны, как у любой работающей медицинской методики, у нее есть побочные эффекты. Ну вот как ни крутись, это всегда так. Если что-то работает и есть прямой эффект, будут побочные. Не у всех, но все-таки изредка встречается, действительно, проблемы с глазами начинают. Особенно если вот прям в него смотрят, желательно, чтобы он был где-то на периферии зрения, да, чтобы мы его чуть-чуть буквально затрагивали. Может быть и раздражительность повышенная, и ажитация, и прочее, прочее, прочее. Если вот такое начинает появляться строго после начала использования лайтбокса, ну, значит, извините, это как бы не ваш случай, нужно подбирать какие-то другие методики. Для вас фототерапия домашняя, к сожалению, не подойдет. А вот что такое рассвет, вот этот вот, про который я сказал, имитация? А это, оказывается, очень интересные есть тоже приборы. Будильник своеобразный, который, ну вот если, например, темно, если, например, это за полярным кругом, если это вот пока еще весна толком не началась, и темно, темно, темно, а вам вставать, то примерно он программируется так, что за полчаса до пробуждения он начинает постепенно поднимать освещенность в комнате. Не так, что резко раз и все встаем. Нет, вот это как раз плохо. А когда он постепенно-постепенно начинает поднимать освещенность, и наши с вами внутренние механизмы, они фиксируют этот свет, потому что он проходит в том числе и через наши веки, попадает в том числе на сетчатку, потом это сообщение идет в головной мозг, что смотрите, там расцветает, нам пора вставать и идти на работу. Как бы этого ни хотелось. Вот да, такие вещи тоже вполне себе срабатывают. Имитировать рассвет в темное время года вполне себе нормально. А есть решения и квартирные, вы наверняка слышали, да, ну здесь тем более рядом, скандинавский стиль. Вот откуда он взялся, что это такое? А это способ ловли света, по сути. Поскольку там со светом проблемы, они же некоторые прям сильно севернее нас находятся. Поэтому вот этот стиль появился как способ ловли света. Ну, понятно, что это одна из гипотез, но скорее всего, на это очень похоже. Я понимаю, что там какие-то другие могут быть проблемы, но вариант того, что это все позволяет свет внутри многократно отражать и использовать его повторно, да, не исключено. Потому что светлые пол, потолок, стены, большие светлые рисунки или картины, большие зеркала, это не только визуальное увеличение того, что у нас происходит, да, того же пространства, но это плюс еще и добавка света внутрь комнаты. Поэтому какие-нибудь там темные тона или красные тона или еще что-нибудь в этом роде могут не подойти для северных стран. Может быть, поэтому пользуются вот таким подходом. И, конечно же, питание. Потому что ну, это важно. Обычно как говорят? Все, весной у всех авитаминоз. Ну, расскажите, у кого последний раз была цинга? Я хотел бы посмотреть. Это крайне редкие клинические случаи. Их описывают в журналах, их публикуют на весь мир. Их все обсуждают, потому что цинга встречается сегодня в единичных случаях, когда у человека, ну, например, какое-нибудь просто зверское поражение почек, там просто невозможно ему больше ничего давать и прочее, прочее. То есть там огромное количество проблем. Или там не всасывается в кишечнике почти ничего и прочее. Каждая цинга – это случай в мировой медицине сегодня. То же самое у бери-бери, пелагра и прочие странные слова. Да, мы даже не знаем, что это такое, как оно выглядит. А витаминозов у нас нет. А концепцию гиповитаминозов, ее, в общем, придумали в маркетинговых целях. Именно потому, что вот то, что я там перечислял в самом начале, помните, признаки? Туда еще добавить нежелание ходить на работу, и получится гиповитаминоз. И все говорят, ну вот, значит, нужно принимать витамины. Расскажите, пожалуйста, кому захотелось на работу после витаминов? Никому. Именно потому, что они так не работают. Да, они срабатывают, это пищевой ингредиент, и они срабатывают только когда есть авитаминоз, как лекарство имеется в виду. А так они должны просто поступать к нам, и мы умеем делать небольшие запасы даже водорастворимых витаминов. То есть не обязательно так, что мы каждый день строго там по 90 грамм витамина С, миллиграмм, прошу прощения, 90 миллиграмм витамина С должны в себя закидывать. Нет, это совсем не так. То есть мы вполне можем варьировать этими цифрами. Мало того, ну у нас сегодня немножечко даже не та нагрузка. Если сравнить, например,
ну, тех же, не знаю, там, охотников каких-нибудь, собирателей, которые проводят гигантское количество часов в сутки в походах и во всем остальном, то мы, в общем, находимся в довольно такой лайтовой ситуации. И у нас, естественно, и потери этих элементов, их затраты несравнимы. Я не исключаю, пока что вот это вот сказать на 100% мы не можем. Но не исключено, что именно из-за снижения вот таких возможностей, да, наших, ну точнее, может быть, это даже расширение. То есть мы можем работать, например, из дома, мы можем меньше телодвижений совершать, мы можем работать в офисе или прочее, прочее. Я понимаю, что горячие цеха есть до сих пор, что есть спорт высоких достижений, что есть прочее, прочее. Но там есть свои специалисты каждые. Либо спортивные медики, либо медики медпрофа, либо еще что-то. И у них уже свои подходы. То есть да, они там могут использовать витаминные препараты в определенных целях. Но тогда, когда рацион прям ну, сильно отличается от нашего. Или в военной медицине то же самое. Да, мы там применяли витамины. Ну так извините, там рацион может быть по 7, по 8, по 10 тысяч килокалорий в сутки, в зависимости от того, какие задачи выполняются. А здесь на 2 тысячах, ну что мы на... Что нам сильно здесь такое потребуется? Однако, есть и другая претензия, что неправильные сейчас овощи и фрукты. Вот вы это точно слышали. Я просто взял вот одну из новостей, просто первую попавшуюся. И здесь все, еда пластиковая, ее есть невозможно, там никаких питательных веществ вообще нет. У меня сразу вопрос, подождите, что мы тогда едим? Ну вот хорошо, есть красный перец, вот он, или там желтый перец. Он из чего состоит тогда? Ну вот просто, из чего? Когда такие вопросы задаешь, у людей там начинают скрипеть шестеренки, они говорят, ну это нам не надо, то есть мы это не перевариваем. Почему? Там есть вполне себе перевариваемые пищевые волокна. То есть это как раз то, что нам очень нужно. Нет, я понимаю, что 30 лет назад, когда я учился здесь в военно-медицинской академии, нам рассказывали о том, что вот эти вот волокна пищевые – это шлаки. Так реально говорили. То есть даже такой был термин – пищевой шлак. То есть это то, что нам не надо. Нам нужны питательные вещества оттуда. А вот эти вот все оболочки как бы – это пустое. Поэтому разрабатывались концепции, например, жидкого питания. Зумеры потом переизобрели это в виде смузи, кстати. Примерно то же самое, и это разрабатывалось для военных целей в том числе. Почему? Потому что это просто. Одно дело, когда вот два мешка брюквы, что называется, да, солдат пытается съесть. И совсем другое дело, это концентраты. То есть там есть белки, жиры, углеводы, витамины, все есть, все, что нужно. Однако эта концепция рухнула, причем довольно сильно. Почему? Потому что мы выяснили, что оказывается клетчатка для нас просто критически важна, мы без нее жить не можем. Во-первых, мы должны жевать. Как бы это странно ни звучало, но мы задуманы для жевания. То есть у нас есть жевательные зубы, не только кусательные, но и жевательные. Если мы на них не даем нагрузку, там начинаются проблемы. То есть прям начиная с входного, что называется, отверстия желудочно-кишечного тракта. Это первое. Второе. Как работает клетчатка? В том числе, как механическая стимуляция рецепторов в нашем кишечнике. И они там есть. Они заточены как раз под это. То есть мы должны раздражать клетчаткой наши рецепторы, там находящиеся. И тогда у нас будет нормальная перистальтика, тогда у нас не будет запоров, тогда у нас не будет всего остального прочего. Кроме того, из клетчатки формируется вот этот самый, сначала пищевой комок, а потом, извиняюсь, каловые массы. То есть без этого не получится. Без этого у нас будет такое жиденькое, как у уточки примерно, да? А у нас должно быть нормальное. Конечно, не как у вомбата, чтобы квадратное, но все-таки... У нас должны быть нормальные. Вот калообразующие, извиняюсь, с функцией, лежат как раз на клетчатке. То есть это вещь в этом смысле нужная нам. Но это еще не все. Выяснилось, что то, что не перевариваем мы, прекрасно ест наша с вами микрофлора. А ее у нас очень много. Опять же, по современным представлениям, еще вопрос, кто в ком живет. Потому что если посчитать на клетки, их в 10 раз больше. Конечно, мы массой давим, но тем не менее, это невероятно важная вещь. И мы там очень много чего узнали нового про микрофлору. Она влияет и на иммунитет в том числе, и на многие другие функции. То есть да, действительно, она крайне нам важна. И поэтому Всемирная организация здравоохранения сегодня формулирует одну из целей питания. Это примерно 300 граммов уже, граммов клетчатки в день в виде фруктов, овощей. Без этого никак.
То есть никакой жидкой пищи, никаких таблеток вместо еды, этого не получится. Именно потому, что нам требуется довольно ощутимое количество клетчатки. То есть 300 грамм это прям серьезно. Поэтому в любом случае овощи и фрукты в этом смысле пустыми не будут. Но есть и другой вопрос. Дело в том, что когда оперируют вот такими вещами, как обычно, опускают важные нюансы. А в нюансах все дело, как обычно, это действительно так. Смотрите, что они пишут в этой статье. Во-первых, вот здесь есть две ссылки, то есть все нормально, да, вроде бы. Но они ведут на один и тот же источник. Ладно, это косяк с одной стороны, но они ведут вот на этот источник конкретно. Это действительно публикация, причем вторая, последняя, которая вышла в британском журнале, посвященном еде. А вот тех ребят мы, наверное, все-таки проигнорируем. Почему? Ассоциация потребителей органических продуктов. Это конфликт интересов, ребят. Это точно, это конфликт интересов. То есть мы не можем сказать, что они будут объективны. А вот здесь, ладно, да, здесь более-менее прилично. Смотрим, что у нас здесь есть. И вот здесь мне очень нравится. По-моему, у автора проблемы с математикой. Итак, смотрите. В 20 овощах среднее содержание кальция за 50 лет снизилось на 19%, железо на 22%, калия на 14%. Пока все нормально. Дальше. Получается, что современным людям нужно съедать 8 апельсинов в день, чтобы получить такое же количество витаминов А и С, которые наши бабушки и дедушки получили бы всего от одного плода. Не-а, не получается. Никак. То есть, я понимаю, снижение есть, но, во-первых, где здесь упомянуты А и С? Хорошо, 21%. Это пятая часть, это никак не в разы. То есть, все-таки у кого-то проблемы с математикой. Но я понимаю, что нужно было все это подтянуть за уши к теме, да, то есть уже не сходится. Первое. Второе. В этом же тексте, то есть в этой же ссылке, есть таблица с гигантским количеством овощей и фруктов. Я просто первую строчку взял, это свекла. Первая строчка. Ну давайте посмотрим, что у нас получается. Это миллиграммы на 100 грамм содержания. И, соответственно, что было в 30-е, что в 80-е. Ну, местами есть снижение, а местами есть увеличение. Скажем, по железу почти в 3 раза. Это плохо? Да вроде нет. Дальше. Снижение по натрию. Так это прекрасно. Нам натрия, наоборот, нужно потреблять меньше, тем более не подсаливать пищу и все остальное прочее. С натрием куча проблем связано. И прочее. Ну, смотрите, ну, не такие радикальные изменения. Да, вот по сухому веществу действительно есть разница, но это относится только к свекле. Потому что по некоторым другим есть увеличение. То есть что у нас получается? У нас что-то где-то немножко изменилось, а что-то где-то изменилось в другую сторону, даже в хорошую. Ну да, у нас есть проблемы с овощами и фруктами, это реально так, потому что мы в основном пошли гнаться за чем? За лёгкостью, за урожайностью, чтобы они долго хранились и чтобы они давали большой урожай. Да, действительно, в некотором смысле это повлияло на минеральную и витаминную составляющую, но не настолько. То есть мы не можем сказать, что это катастрофа и ужас, и все, их нельзя есть. Их можно есть, и не в 8 раз больше, а ну, чуть-чуть буквально, то есть разница небольшая. Кроме того, опять же, это не единственное исследование, и в той статье на него ссылаются в том числе. Причем, что интересно, ссылаются на колонку в Scientific American, то есть не на исследование, а на его интерпретацию, которая, в свою очередь, опускает еще кучу важных моментов. Здесь то же самое рассказывается. Смотрите, по 43 различным овощам и фруктам обнаружили у них реальное снижение белка, кальция, фосфора, железа и рибофлавина, и витамина С за последние полвека. Реальное снижение. Теперь смотрим работу, собственно, да, потому что мы ее можем найти, вот она, пожалуйста. То есть без варианта. И да, действительно, было проверено большое количество соединений. В 43 вариантах растений было только 6 проблемных микронутриентов или макронутриентов. Первый – это белок, второй – кальций, фосфор, железо, рибофлавин и аскорбиновая кислота, то есть витамин С. По остальным составляющим проблем не было. Первое. Второе. Снижение по белку составило 6%. Ну да, ну в общем, статистически значимо.
И это было сказано в работе. Не реальное снижение, а статистически значимое. Это немножечко разные вещи. Да? То, что значимо статистически, далеко не всегда значимо клинически. Хорошо, B2 38%. Ну ладно, это был максимум, кстати. Вот это минимум обнаруженный, а это максимум. По всем остальным ингредиентам либо нет изменений, либо рост. Ну, то есть мы не можем сказать, что это ужас-ужас. Да, действительно, по некоторым культурам там есть проблемы. Скажем, по рису. Но почему такое большое внимание рису? Это одна из важнейших культур в Азии, например. И некоторые страны просто монокультурны в этом смысле. То есть едят рис и больше ничего. Поэтому, да, там есть свои работы в этом направлении. Далее пшеница, с ней тоже есть проблемы. В том числе по снижению белка, по всему остальному. Но опять же, да, это вещи, которые нужно изучать дальше. И негативное влияние на организм нужно доказывать, его нет пока. То есть мы пока не можем это определить. Ну, нет таких работ, которые показали бы, что снижение витамина В2 на 38% снижает желание ходить на работу. Ни одного не видел. То есть нужно доказывать эффект. Мы никогда не лечим анализы в медицине, поэтому и здесь то же самое. Ну да, мы нашли. Но вопрос в том, что это вполне легко решается. Это не кратное снижение. Это все-таки снижение на допустимые величины, скажем так. Да, это нужно решать, естественно, каким-нибудь образом. Например, не есть позеленевшую картошку. Это сейчас тоже будет проблема, если у кого-то она длительно хранится. То, когда только пробиваются первые лучи солнца, а картошка хранится неправильно, она начинает зеленеть. И вот тут говорят, смотрите, это солонин. Нет, это немножко другое, это хлорофилл. То есть зеленое – это хлорофилл. Другой вопрос, что это маркер того, что там начались процессы синтеза. Солонин, вот он, это гликозид, действительно ядовитый. Действительно, в мире описано несколько десятков летальных исходов после употребления его в больших дозах. А в меньших дозах он вызывает довольно серьезные расстройства желудочно-кишечные, то есть человеку, мягко говоря, некомфортно некоторое время. Так вот, почему это между собой связано? А именно потому, что картошка просто просыпается, что называется, и готовится как раз к активной жизни. Хлорофилл ей нужен для чего? Чтобы усваивать солнечный свет. Раз он появился, его нужно усвоить. Там запустились и другие процессы синтеза, и в том числе и жиров, которые в картошке тоже имеются, синтезируется не нулевое количество солонина. Это яд всех посленовых. В принципе, это как бы химическое оружие, да, то есть он защищается посленовой таким образом от вредителей в том числе. Поэтому и баклажаны так умеют, и томаты так умеют. Но вот картошка просто лучше всех справляется с этим. Солонин – это как бы ее личный, персональный, потому что в других есть, скажем, томатин, есть другие яды, ну их довольно много. Так вот, сам хлорофилл, естественно, для нас не вреден. Но это свидетельство того, что там есть и солонин в том числе. Поэтому есть два варианта. Первый, просто выбрасываем сразу. Второе, чистим ее толстым слоем, да, то есть большое количество вот этой кожуры снимаем, что называется в пределах здоровых тканей. И потом лизнем. Вот если она горчит после этого, все, сразу выбрасываем без вариантов. Потому что как раз признак наличия солонина – это горечь. То есть по цвету он бесцветный, а вот на вкус он горький. Поэтому лучше не рисковать и не пользоваться вот такими продуктами. Ну а что есть тогда, спрашивается? Ну вот, пожалуйста, нормальные все эти овощи и фрукты, абсолютно нормальные. Тем более, что у нас есть и тепличные культуры. И, как опять же показывает практика, есть культуры, которые вполне нормально переносят культивацию именно в теплицах. Да, конечно, там не все можно выращивать, но довольно большое количество единиц, скажем так. То, что у нас имеется в наших магазинах ближайших, в смысле овощей, например, в смысле зелени, например, то там все нормально. Мало того, у меня супруга преподает биологию в медико-биологическом классе, поэтому у них есть расширенные занятия. И практически в том числе. Что они делали? Они определяли содержание витамина С. То есть есть такие методики, есть для этого реактивы, все остальное прочее. Они просто в ближайших супермаркетах каждый закупал по одному овощу или фрукту, приносил в класс и затем проводили исследования. И выясняли, что все еще витамин С там есть. Это первое важное открытие. А во-вторых, что, например, чемпионом по содержанию витамина оказался перец сладкий. Ну, опять же, это ожидаемо. Это так должно быть по всем имеющимся цифрам и всему остальному прочему. Причем, скорее всего, это будет желтый.
желтый, потом за ним красный, потом зеленый. Там не сильно большая разница будет, но факт остается фактом. В одном единственном перце содержится несколько суточных доз витамина С. До сих пор. То есть мы это можем проверить, выяснить все остальное прочее. Поэтому ничего страшного в тех овощах и фруктах, которые продаются в магазинах, нет, независимо от того, сейчас весна или не весна. И что еще можно есть, ну, скажем так, ориентируясь на сезон. Примерно так. Ну, главное, желтый снег не есть, а все остальное нормально. Так что, как видите, да, действительно, у нас есть некоторые весенние особенности. Да, действительно, некоторые заболевания могут обостряться весной, причем четко обостряются, скажем, аллергически. С остальными вопросы, а здесь, да, сезонный ринит, например, есть. Есть, конечно, круглогодичный, но есть и сезонный, который четко привязан к конкретной пыльце, конкретных растений. Сейчас начнется, и люди начнут страдать. То есть это четкая привязка. Далее, есть затянувшиеся отдельные, не у всех, еще раз важно, отдельные случаи сезонного аффективного расстройства с зимним началом. И, соответственно, к началу весны еще это все дело может не разрешиться. Как с этим бороться, я примерно рассказал, да, что мы должны вот эти вот принципы, о которых я рассказывал, соблюдать в принципе вот в течение всей жизни, крайне желательно. Потому что, как выясняется, вот этот подход и называется здоровым образом жизни. Не прием биодобавок в гигантских количествах, да, не биохакерство, не все остальное, а здоровый образ жизни – это вот это, то, о чем я рассказал. Простая вещь вроде бы, с одной стороны, а с другой стороны, но мы четко знаем, опять же, у нас есть масса исследований на эту тему, что, например, работа в сменах – это фактор риска по целым классам заболеваний, прям отдельно сердечно-сосудистые, отдельно сахарный диабет второго типа и метаболический синдром, отдельно там еще куча всего. Ночные смены, ночная работа – то же самое. Другой вопрос, что пока мы молоды, мы это еще можем компенсировать. Но с возрастом компенсаторные возможности организма существенно снижаются. Поэтому, чем мы старше становимся, тем строже должны быть соблюдения этих правил. Ну вот разве за исключением последнего, это не обязательно. Сосульки, кстати, гораздо интереснее в этом смысле. Так что, опять же, надеюсь, что действительно я некоторые ориентиры вам для весеннего поведения дал, но они применимы и для любого другого сезона. Потому что, как я и сказал, чисто весенних проблем у нас крайне мало, и они решаются другими специалистами, скажем, в основном аллергологами. Если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: А сейчас мы удивительным образом от истории древней переходим к истории века 20-го, к истории советской космонавтики. Я прошу на сцену Антон.
2: Антон Первушин. Историк космонавтики, писатель, научный журналист, сценарист, действительный член Федерации космонавтики России, автор свыше 50 книг, лауреат литературных премий.
1: Антон, у меня вопрос. А вот эта конспирология, связанная с советской космонавтикой, она какая-то особенная или это такая стандартная конспирология?
3: Ну, если просматривать это действительно насквозь, что называется, со снов, то есть с тех мифов, которые появились еще в конце 19 века, в начале 20 века и на заре, так сказать, еще советской власти, то в принципе выявляются общие черты, которые, в общем, снова приводят к конспирологическим теориям. И вот сегодня, я надеюсь, я покажу, почему советские мифы, современные советские мифы космонавтики, они, в общем, имеют много общего и между друг другом, и, в общем, в целом конспирологическими теориями, имеющими отношение к другим предметам. Так, у меня работает все.
1: Конечно.
3: Здесь вот эта штука тоже, да?
1: Надеюсь, должна. Ага. Проверить.
3: Ага, вот. Вот видите, работает. Замечательно. Добрый вечер. Я рад вас всех приветствовать на форуме «Ученые против мифов 9». Меня зовут Антон Первушин. Я 20 лет занимаюсь историей космонавтики достаточно профессионально. И хотя космонавтика, практическая космонавтика, является довольно молодым видом деятельности, я обнаружил, что она фактически вот обросла огромным количеством, ворохом целых очень мифов, причем очень часто мифов не только смешных и каких-то нелепых, но очень часто мифов трагических. В том числе и прежде всего огромное количество мифов есть и в советской космонавтике. Хотя, конечно, нет, самым популярным мифом, безусловно, является теория лунного заговора, что американцы не летали на Луну, но и в советской космонавтике тоже мифов хватает. И во многом, на самом деле, в этом было виновато и советское правительство, и советское государство, потому что очень долго проблемы космической отрасли, ракетно-космических, вот этих всех наших достижений, всегда же любое достижение сопровождается какими-то проблемами и какими-то сложностями, и катастрофами, и жертвами, и авариями. Советская сторона всегда это скрывала, старалась как-то это заретушировать, как-то это все спрятать от населения собственного и от иностранцев. И получилось, что история получилась такая выхолощенная, и в принципе народ же, в общем-то, мудр. На самом деле, естественно, сразу же вокруг разных событий поползли слухи, что от нас скрывают, и во многом действительно скрывали. Тут трудно говорить, что это все были вымыслы. Слухи, соответственно, превратились в достаточно мрачные легенды, и многие эти легенды, несмотря на то, что уже рассекречена масса документов, действительно очень многие моменты прояснены, перешли в современную мифологию, и действительно их можно встретить в источниках, даже вполне авторитетных, современных, как некий факт исторический. Ну вот спасибо предшествующим ораторам сегодняшним, они примерно подробно достаточно рассказали принципы, да, исторической науки, то, как история, как наука работает с документами, поэтому я к этому возвращаться не буду. История космонавтики, разумеется, тоже часть истории, естественно, она строится вся на документах, и на свидетельствах и так далее, об этом здесь много говорилось. И, разумеется, мы будем подходить к этим мифам тоже с позиции исторической науки и анализировать их именно с точки зрения, прежде всего, соответствия контексту, наличия соответствующих документов, ну и вообще как бы здравого смысла, да, насколько это может вообще восприниматься как некое реальное событие, а не как вымысел. Вот на портале Anthropogenes.ru было проведено перед нашим форумом соответствующий опрос из 10 таких самых популярных мифов, связанных с советской космонавтикой, было предложено участникам, так сказать, выбрать те, которые им кажутся наиболее популярны, или те, которые они бы хотели услышать обсуждение на этом форуме. Результаты. Вот. Как видите, самым популярным мифом стал миф о том, о гибели космонавтов, о тайных жертвах космонавтики. Ну и далее вот выстроились таким образом мифы. Но я не буду их вот в этой последовательности популярности перечислять. Я все-таки построю свою лекцию по хронологической последовательности, потому что мифы порождают, обычно мифы, когда формируются современные, то один порождает другой следующий. И поэтому так удобнее рассказывать. Итак, начнем мы с самого популярного и самого старого по времени мифа. Это то, что Советский Союз скрывал факты гибели космонавтов. Ну, широко известно, что в советской космонавтике, как и в американской, были жертвы человеческие. Естественно, движение вперед, оно сопряжено с авариями и катастрофами. Ну и все мы знаем, что советская космонавтика потеряла в свое время Владимира Комарова на Союзе-1 и экипаж Союза-11 добровольский Волков-Пацаев. Это никогда не скрывалось. Конечно, скрывались отдельные подробности этих событий, но, в принципе, сам факт Советский Союз всегда признавал. Но конспирологи считают, что не только эти были жертвы, но в истории советской космонавтики были тайные жертвы, которые вот некие космонавты, которые еще до Гагарина летали на орбиту и даже после него, там по каким-то причинам они остались и поэтому были засекречены. И мы о них теперь ничего никогда не узнаем. Собственно, этот миф, почему я его называю самым старым, появился еще до полета Гагарина. Советский Союз, конечно же, проводил, ну, после того, как он запустил первый спутник, да, и вырвался внезапно в лидеры космической экспансии, продолжал проводить запуски ракет, продолжал проводить запуски каких-то космических аппаратов и спутников, о которых сообщалось крайне скупо. И, разумеется, эти запуски порождали некие волны слухов. Вот, собственно, я здесь собрал, это еще догагаринские, как бы, фантомные космонавты, которые упоминались в западной прессе. Почему я выделил 15 мая 1960 года Геннадия Заводовского и 4 февраля 1961 года Геннадия Михайлова? Потому что эти два запуска вызвали наибольшее количество всяких легенд, историй и так далее, и которые действительно можно встретить в литературе и кинематографе до сих пор. Не только в фантастическом, но и в, как бы, в некоем научно-популярном. 15 мая 1960 года был запущен первый космический корабль «Спутник», который был так и объявлен, ну, как было официально объявлено, что на этом корабле нет людей, это прототип будущего космического пилотируемого корабля. Ну, корабль этот вместо того, чтобы сойти с орбиты и завершить свое, как бы, существование в атмосфере, перешел из-за сбоя на более высокую орбиту и оставался там очень долго, причем с ним довольно долго поддерживали связь, и, разумеется, западные эксперты решили, что, не имея доступа к обширной информации, сопровождавшей советскую космическую программу, что на этом корабле находился космонавт, и он там застрял навсегда и погиб, соответственно, и так далее. И даже называлось его имя Геннадий Заводовский. Это была настоящая истерия. Если вы посмотрите литературу западную того времени, об этом писали практически все, поучаствовали все, включая даже фантастов, такого известного, как Роберт Хайнлайн, который в это время как раз был в СССР. Ему показалось, что советское средство массовой информации объявили о космонавте, а потом как-то эту информацию убрали. Да? И он решил, что вот он стал даже свидетелем этого события, запуска первого космонавта 15 мая 60-го года. И, собственно, 4 февраля 61 года был запущен некий объект, тяжелый спутник, который назвали спутником 7, но не объяснили, зачем его запустили, и тоже возникла такая вот версия. Ну, вот, собственно, как после того, как рассекречены архивы, мы теперь имеем доступ к самым редким документам и самым секретным, можно сопоставить вот эти вот истории с тем, что мы знаем реально. В самые близкие даты, да, я подбирал. Ну, понятно, да, видите, все события весьма значимые и весьма громко описанные и достаточно подробно изученные в литературе, в том числе в энциклопедиях, начиная от «Спутника-2» с «Лайкой» и так далее. Ну, понятно, что запуски ракет межконтинентальных, они были довольно долго засекречены, но и сегодня мы, в общем, имеем возможность изучить эти запуски. Что касается запуска корабля, вот этого прототипа, на котором летал якобы Заводовский, то он просуществовал на орбите 5 лет, в результате упал на Северной Америке, его подобрали, его обломки изучили, конечно, никаких следов системы жизнеобеспечения или космонавта там не нашли, и больше того, пытались эти обломки нам всучить, ну, советским делегациям, но мы отказались, сказали, мы не знаем, что это такое, это вообще не наше. Да, вот. Что касается 4 февраля 1961 года, то это был венерианский аппарат, первая попытка запустить Венеру-1, безуспешная, то есть аппарат действительно был выведен на орбиту, ну и из-за сбоя в разгонном блоке просто вот это изучено, миф все равно продолжает жить. То есть постоянно можно встретить, и я часто выступаю перед аудиториями, мне часто задают вопрос, а как вот были же жертвы до Гагарина, что вы можете по этому поводу сказать, то есть этот миф живуч, и продолжает существовать и развиваться. Как его опровергать? Ну, в общем, как я и обещал, будем с трех позиций. Аргумент исторический, то есть позиции исторической науки. Дело в том, что эти люди, которые названы, они реально существовали. То есть они не мифические, они не вымышленные. Их фамилии попадали на Запад благодаря статьям в советской прессе, рассказывающей об испытателе авиационных техник. Если космонавты были засекречены до их полета, то испытатели обычные, да, всяких костюмов, кабин, собственно, самолетов, были, в общем-то, никто их специально не секретил. Вот здесь я привожу в качестве... Какая кнопка здесь вызывает... Здесь я, собственно, привел в качестве примера источника вот огонек, номер огонька 59-го года, в котором рассказывалось как раз вот о Грачеве, Заводовском, Михайлове, вот их фотографии, испытатели авиационной техники, которые проходили, соответственно, в институте испытаний, журналист «Огонька» туда приехал, с ними поговорил, статью опубликовал, потом это было переведено на Западе, а потом решили, что это и есть будущие космонавты, а они, о их полете не было сообщено, то и сделали, соответственно, такой напрашивающийся вывод, что это были космонавты, которые летали, но погибли. Но есть нюанс, они... долго жили и счастливо, и выступали даже потом с опровержениями. Ну, как вы понимаете, кто же читает опровержение. Собственно, после всех рассекречиваний, которые сегодня, удалось установить имя только одного действительно по-настоящему погибшего космонавта, но который в космос не летал. Это кандидат-космонавт Валентин Бондаренко, который погиб в сурдобарокамере, сгорел незадолго до полета Гагарина. И он, кстати, не должен был лететь в первой там шестерке и так далее. Он тренировался на будущие полеты. Ну и, в общем, аргумент, связанный с практикой, со здравым смыслом. Дело в том, что во время полета Гагарина, если вы обратите внимание на сообщение ТАСС, вообще на все, что сопровождал полет Гагарина, то вы заметите такую деталь. О том, что он стартовал, было объявлено до его приземления, практически сразу после запуска и выхода на орбиту. То есть, грубо говоря, если бы с ним что-то случилось, произошла какая-то авария, и он бы где-то приземлился в другом месте, Советский Союз был просто обязан предупредить страны о том, что вот у них этот пилот, что он космонавт, а не какой-нибудь шпион и так далее. Что и было сделано? Это бы было сделано в любом другом случае, если бы на этих космических кораблях находились пилоты. Ну, просто в силу общей международной обстановки. Итак, следующий миф. Ну, как вы понимаете, он вытекает прямиком из первого, да? Гагарин не был первым космонавтом. Ну, все мы знаем прекрасно, и каждый год нам напоминают, что 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин стартовал на корабле «Восток», совершил дневниковой полет и, в общем, успешно приземлился и стал первым космонавтом планеты Земля. Но, опять же, из-за того, что очень долго засекречивался, собственно, подробности,

и его полеты, очень долго засекречивались облик корабля космического и ракеты. Это отдельная тема для отдельного разговора, как это происходило и как это рассекречивалось. Можно только сказать, что, разумеется, она тоже породила определенные волны слухов и легенды. Тут мы три версии, да, что до Юрия Гагарина на орбите побывали советские пилоты, мы это уже обсудили в предыдущем, не будем возвращаться. Первым космонавтом был на самом деле немецкий пилот, запущенный в январе 1945 года на ракете А-9, А-10. И вот, собственно, третья версия этого мифа, что нет независимых доказательств полета Юрия Гагарина, потому что поэтому вместо него на борту «Восток» мог находиться, собственно, манекен. Рассмотрим две версии последних, потому что первую мы только что рассмотрели. Ну, извиняюсь, перескочил. Ну, собственно, этот миф тоже очень почетный и тоже очень многообразный, разносторонний, в нем много всяческих версий. Ну, возник он именно потому, что после победы над Третьим Рейхом специалисты стран союзнической антигитлеровской коалиции столкнулись с огромными разработками, с колоссальными, с фантастическими достижениями Третьего Рейха, которых не было просто ни у кого. Ну, в частности, с ракетой А-4, известной там как Фау-2. Вот она сверху стартует. Это действительно было чудо техники по тем временам. Эта ракета была способна поднять тонну на высоту больше 100 километров. То есть уже как бы, ну, условная граница космоса. Она, конечно, ни в коем случае не могла развить первую космическую скорость, но тем не менее. Но эта ракета применялась для войны. Собственно, команда Вернера фон Брауна, которая разрабатывалась, делала именно боевую ракету прежде всего. И хотя были различные разговоры среди немецких конструкторов о том, чтобы запустить космонавта или спутник, то это все ограничилось разговорами, потому что все ресурсы уходили на войну. Но миф-то поддерживается не с помощью ракеты А-4, а вот появилась такая вот история. Вот эта вот ракета снизу нарисована, это такая двухступенчатая ракета, которую называют А-9, А-10. Это реконструкция современного, разумеется, художника, поскольку эта ракета никогда не стартовала. Сторонники же мифа утверждают, что она, на самом деле, стартовала, летала, в январе взлетела с пилотом и так далее. Но на самом деле изучение, опять же, материалов, архивов, изучение документов выявило такую неприятную деталь. Этой ракеты не было, то есть вообще не было такого проекта. Хотя о нем рассказывал даже Вернер фон Браун и другие сотрудники, что такая вроде бы ракета была в проекте, но на самом деле нет. Разрабатывалась отдельная ракета А-9, разрабатывалась отдельная ракета А-4, А-10. Ну, чтобы вас не запутать, я не буду углубляться во все это. Но на самом деле вот конкретно этой мифической ракеты никогда не существовало, а другие альтернативные проекты были закрыты в октябре 1944 года, то есть ее просто не было, и никаких следов ее, кроме вот рассказов конструкторов о том, что они что-то такое придумали, не было и не существует. Но на самом деле, даже если бы они сделали эту ракету и запустили космонавта, его было бы, ну, пилота, не космонавта, его трудно было бы назвать и обосновать, что он космонавт, потому что на космическую высоту он все равно бы не вышел, и тем более не развил бы первую космическую скорость. Что касается того, был Гагарин в кабине корабля или нет, то существует, вопреки утверждению мифотворцев, существует вполне конкретное независимое доказательство наличия Гагарина на борту «Востока». Дело в том, что еще в то время, когда с полигона Тюратам, ракетный полигон Тюратам, он так назывался, который мы сегодня знаем как космодром Байконур, начали стартовать еще в 1957 году межконтинентальные ракеты с блоками, собственно, Агентство национальной безопасности разместило в Тихом океане, и конкретно на острове Шемья, на Аляске, базы с радарами для перехвата информации. Собственно, они перехватывали все, что шло с борта этих ракет. Потом, когда полетели космические корабли и спутники, и проходили тоже над Тихим океаном, тоже все перехватывалось. Ну и когда полетел Гагарин, как вы понимаете, тоже совершенно мгновенно перехватили. Вот это действительно уникальное здесь, это реально уникальный документ. Это, собственно, фотоснимки перехвата, телетрансляции с борта «Востока-1» американскими разведчиками, которые буквально через 50 минут были положены на стол Кеннеди, после чего президент Кеннеди поздравил советский народ, советское правительство с удающимся достижением. И никогда, замечу, поскольку вы видите, да, здесь видно, что это не манекен, что космонавт работает, живет, никогда не ставила под сомнение факт полета Гагарина.

0: что он в то время...
1: Было бы интересно, а что будут рассказывать про первых космонавтов через 300 лет, ну или через тысячу лет?
0: Я боюсь представить.
1: Но мы не узнаем все равно. Может, это и хорошо. Да. Дорогие друзья, наш форум подходит к концу, но Антропогенез.ру с вами не прощается. Ждите фоторепортажей, ждите видео, ждите гневных комментариев от конспирологов или от немогликов на YouTube. Девиз нашего форума «А ты перешел на сторону науки?» И, может быть, если вы теперь еще раз услышите про структурированную воду, или про то, что история не наука, или про мумии инопланетян, у вас найдутся какие-то новые слова, новые контраргументы, и кто-то, может быть, сделает первый шаг на светлую сторону. Если так, то значит наш форум прошел не зря. Сейчас последний короткий опрос. А поднимите, пожалуйста, руки, кто сегодня услышал что-то новое, неожиданное. Спасибо. Так, подождите. Это сфотографировали? Спасибо. Второй вопрос. А кто придет на 10-й форум в июне в Москве? Спасибо. Спасибо. Но у нас ведь будет повод встретиться до июня, потому что 23 февраля к нам приедет Михаил Гельфанд. И билеты еще, я надеюсь, остались. Наша совместная с Биологическим музеем выставка сейчас приехала в столицу Хакасии, в Абакан. Мне интересно, а онлайн нас кто-нибудь смотрит из Хакасии? Напишите, пожалуйста, в чате, откуда вы нас смотрите. И, пожалуйста, присылайте нам ваши впечатления, ваши отзывы, репортажи в любом виде. Через 2 недели мы выберем лучший репортаж. Его автор получит бесплатный билет на все наши мероприятия на 2019 год. Я благодарю вас, я благодарю наших уважаемых докладчиков, наших партнеров и спонсоров. С вами был Александр Соколов, да поможет нам сила настоящей науки. Спасибо. Спасибо.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мы привыкли к тому, что ориентируемся в мире всевозможных предметов и вещей с помощью зрения. Но существует еще один канал, по которому можно получать информацию об окружающей среде и, более того, весьма эффективно в ней ориентироваться. Это звуковой канал. Им пользуются многие животные. Об этом я сейчас хочу поговорить с доктором биологических наук Ильей Александровичем Володиным. Илья Александрович, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Поговорим об эхолокации с вами. Тогда у меня вопрос, и мы, кстати, когда-то говорили с вами об этом, вот, может быть, вы напомните эволюцию эхолокации, да, вы же изучали зверька, который был как бы потенциальной моделью для начала вот этого самого, ну, обычно животные, мы знаем, там, лев или там кошка любая или собака, они ориентируются по запаху, смотрят куда-то, слышат, то есть пассивно, да, но вот так, чтобы ориентироваться с помощью активной эхолокации, они не могут. Вот как это вообще родилась-то эта штука?
3: Ну, самое главное, что она родилась независимо. У самых разных млекопитающих и птиц, неоднократно, в разных таксонах. Причем те же летучие мыши, сначала ее развили, потом часть летучих мышей ее потеряла, потом некоторые из них развили ее снова, причем на совершенно других принципах. То есть эхолокация – это такая вещь, которая возникала в эволюции неоднократно. А тот случай, про который вы их упомянули, это как раз касается предшественников летучих мышей. Дело в том, что современные исследования показывают, что предки летучих мышей уже обладали эхолокацией. То есть те самые древние летучие мыши уже были способны производить эхолокационные крики. Вот, и летать. И поэтому вот этот вот вопрос, а что у них было первым, эхолокация или полет, он долгое время занимал исследователей и искали каких-нибудь нелетающих млекопитающих, которые уже бы обладали эхолокацией. Вот. И нам повезло вот с коллегами, соответственно, они привезли вьетнамскую слепую соню, тефлоны, с севера Вьетнама, еще они в Китае живут. И это правда слепой зверек, который, тем не менее, активен ночью, и причем он ищет добычу в кустах, свободно перемещаясь в кроне куста и перепрыгивая с ветки на ветку. Недалеко, где-то сантиметров на 20, на 25, но тем не менее. При том, что глазки у него крохотные, вот как у колобулавочки, и очень сильно редуцированные. Максимум, что позволяет ему различить, это свет и темноту. И вот мои коллеги предположили, что зверек использует эхолокацию, потому что перед прыжками он активно шевелил ушами, как будто вот прислушиваясь и ловя эхо. И это оказалось так. У этого тефломиса оказалось во время перемещения постоянно издаются коротенькие и очень высокочастотные импульсы. Вот. Но в отличие от летучих мышей, они очень-очень тихие. Поэтому записать их удалось, но буквально засовывая ему микрофон в рот. Он не летает, ему не нужно пробивать криком большую дистанцию. Ему нужно вот ощупать ближайшие веточки на 20 сантиметрах от его носа. И с этим он справляется. Таким образом, получилось, что вот вам первое наземное млекопитающее, которое обладает эхолокацией. Сейчас уже китайцы подтвердили в экспериментах, что они реально слышат эхо и ориентируются на него. Мы только предполагали. И можно себе представить вот такого предка летучих мышей, который потерял глаза по какой-то причине или просто перешел к ночному образу жизни. И вместе с тем он охотился, добывал себе пищу в очень сложной среде, ну вот структуру куста, в котором нужно бесконечно прыгать на узкие веточки. И, соответственно, развил для этого эхолокацию. А потом, для того, чтобы более эффективно ловить, скажем, эту ускользающую добычу насекомых, стал еще отрываться от этих веточек и развил крылья. То есть, скорее всего, у летучек все-таки сначала возникла эхолокация, а потом уже полет.
2: Да, а сони-то чем питаются?
3: Где-то 50% семена фрукта, 50% насекомые, которых нужно найти на этом кусте и поймать.
2: То есть есть захочешь, заэхолоцируешь, правильно?
3: Ну, а самое главное перемещаться, понимаете? То есть очень сложно, ну, архитектоника куста,
2: да.
3: И быстрое-быстрое движение зверя внутри кроны.
2: Вы знаете, вот о чем я сейчас подумал? Вот, ну, скажем, дельфины, эховинатор вот этот, ну, первый, наверное, эхолоцирующий дельфин, то есть зубатые киты, собственно, выделились в отдельную линию по этому признаку, и предок один был эховинатор такой, 27, по-моему, миллионов лет назад он жил. Условия тоже были, ведь наверняка ему понадобилось ориентироваться, да, в пространстве, в каком-то он мутной среде или, наоборот, во льдах жил где-то, ну, судя по тому, где его нашли в Южной Америке, где вот наиболее часто находят на Тихоокеанском побережье, да, судя по всему, вот какая-то вот такая необходимость в ориентации, в перемещении в этих сложных условиях, она ведет к тому, что животное начинает тем или иным образом, ведь первично, наверное, все-таки пассивная локация, да, то есть когда просто ты прислушиваешься к звукам, которые вокруг тебя, и ориентируешься, а потом уже возникает активная локация. Правильно так?
3: Да, пассивная она есть у очень многих животных.
2: У усатых китов она есть прекрасно.
3: Да-да-да, то есть тут, в общем, как бы для этого ничего особого не надо, да, то есть просто ловить их от собственных движений, ничего больше.
2: Она и у нас есть, наверное, в зачаточном состоянии.
3: Ну да, у человека есть пассивная эхолокация, а некоторые могут развивать даже активную.
2: Ага.
3: Вот. В принципе, вот обычные люди, они слышат эхо от своих перемещений, ну, скажем, в квартире, да, в комнате в какой-то. Если запустить человека в помещение, которое обито поглощающим звук материалом, и стены не будут создавать эхо, он себя очень неуютно чувствует, он не понимает, соответственно, границ помещения. Один канал слуховой, по сути дела, ориентация отключается. Более того, были эксперименты, когда людей пускали по узкому коридору, который был либо покрыт мягким материалом, либо, соответственно, такими, ну, жестким покрытием, и пускали их в мягкой обуви, либо в ботинках на каблуках. И в сочетании ботинок с каблуком и жесткое покрытие создавался такой отчетливый щелчок при ходьбе. И эти люди, они гораздо увереннее шли по узкому коридору, а самое главное, на неизвестном расстоянии от человека ставилась фанерная перегородка легкая, ничем не закрепленная. Вот, и вот люди, которые шли и слышали эхо своих шагов, они перед ней останавливались. По непонятной причине, они чувствовали ее, они не могли объяснить, но говорят, все, дальше нет. А те, которые шли в мягкой обуви, то есть они ее сбивали. Вот, они не ощущали.
2: А чем человек принимает вот эти сигналы? Ушами, да, и более ничем?
3: Там вопрос процессинга, то есть вопрос обработки принятого эха важен. А прием-то, да, достаточно просто ушей.
2: Но ведь в результате некоторые люди способны развить в себе способность и активной локации, да? Я поясню нашим уважаемым радиослушателям. Ну вот, скажем, когда хищник, та же касатка, плывет по морю, она слушает. Это называется пассивная локация, да? Она слышит других дельфинов и определяет расстояние до них и старается незаметно к ним подкрасться и напасть. А вот если дельфин Афалина ищет рыбу, ищет косяк рыбы, он пользуется активной локацией, так называемой дальней, он посылает щелчки и ловит отраженное эхо. Ну, точно так же, как пароход, рыболов, который плывет в море-океане, он ловит звук так называемый рассеивающий слой, то есть он эхолотом пытается определить, где находится косяк рыбы, где он видит пятно, да, отраженный сигнал. Вот была глубина 2 километра, вдруг 100 метров. Это не банка никакая, это косяк рыбы плывет. Значит, давайте будем ловить сетью сейчас, трал опускать. Это уже активная локация. Так вот, некоторые люди умудрились как-то в себе это дело развить, да, Илья Александрович?
3: Да, и первым таким известным широко примером стал вот один американец, угу. Как его зовут, я позабыл.
2: Дэниел Киш, если я не ошибаюсь.
3: Да, спасибо. Он родился слепым на один глаз, а второй глаз потерял 2 года. У него был рак роговицы, и, соответственно, глаз пришлось удалить. И он сам придумал ориентироваться с помощью щелкания языком.
2: Угу.
3: Причем преуспел в этом очень сильно. Он жил в Нью-Йорке, он свободно перемещался по городу, перепрыгивая через препятствия там, и не спотыкаясь о бордюры. Он ездил на велосипеде по городу. Он играл в баскетбол. Вот, будучи абсолютно слепым. И сейчас вот эта вот методика ориентации с помощью активной эхолокации, она используется медицинскими учреждениями США. То есть слепых людей по их желанию учат щелкать языком и ориентироваться в пространстве. И более того, выходят даже специальные исследования, как лучше щелкать языком. Там, соответственно, от верхнего неба, либо складывая язык там пополам и резко высылая его вперед, вот какие щелчки лучше для того, чтобы формировалось наиболее такое устойчивое, четкое эхо, которое можно потом восприять. То есть это, в общем, человек, который положил, можно сказать, начало такому новому направлению в медицине.
2: То есть он все время ходил и щелкал, что ли, даже когда играл в баскетбол?
3: Да, да, да. Ну, когда баскетбол, я думаю, он слышал еще, куда мяч падает.
2: Ну да, отскок.
3: Вот. Но для того, чтобы понять, где ты находишься на площадке относительно партнеров, чтобы не сбивать их, не биться об них, да, и он щелкал.
2: То есть все эти фильмы о самураях, там, «Слепая ярость» и прочие, так сказать, любимые фильмы нашей юности, они имеют под собой основание, да, вот эти легенды про слепых мастеров, всевозможные.
3: Возможно, потому что вот его-то история, она описана.
2: Ага.
3: Даже фильм там снят по как бы истории его жизни. И методика сейчас разработана медицинская, которая позволяет слепым людям вот, перемещаться в пространстве с помощью вот эхолокации. А то, что было раньше, оно же не документировано.
2: Ну да, только в разных легендах и сагах. Вполне возможно. Но давайте вернемся все-таки к животным. Вот, поговорим о летучих мышах, которые пищат в различных частотах. Да? А чем отличается вообще у них вот это продуцирование эхолокационных сигналов? Вообще они отличаются от дельфиних? Обычно вот когда говорят про эхолокацию, сразу вспоминают об дельфины и летучие мыши.
3: Конечно, отличаются. Просто даже принципиально, потому что на самом деле у дельфинов у них низкочастотные такие щелчки, занимающие очень широкий диапазон спектра, прекрасно слышимые человеком, то есть они издают эти щелчки в звуковом диапазоне. А летучие мыши, они ушли в ультразвук, причем для производства этого ультразвука они используют не свист, как грызуны, они используют тот же самый вибраторный процесс голосовых связок, как и огромное большинство других млекопитающих.
2: Ну, у дельфинов, справедливости ради, часть тоже в ультразвуковом спектре сигналов, а у летучих мышей все ультразвук получается, человек не слышит.
3: Нет, у них есть социальные крики при общении в группе, они вполне себе звуковые, их прекрасно можно слышать. А вот крики, которые используются для их локации, для полета какого-то направленного, либо для поиска добычи, они высокочастотные. Они расположены в ультразвуковом диапазоне, хотя, правда, у крупных видов летучих мышей, ну, скажем, у гигантской ночницы, они где-то 15 кГц. Формально это не ультразвук, но все равно высоко. Создают они их с помощью голосовых связок. Но голосовые связки летучих мышей, несмотря на то, что они маленькие, и связки у них маленькие, все равно слишком большие для создания столь высокой частоты. Поэтому летучие мыши на своих голосовых связках развивают еще такие тоненькие вокальные мембраны, которые могут колебаться с гораздо более высокой частотой, чем голосовые связки. И вот эти эхолокационные крики создаются вокальными мембранами голосовых связок.
2: Но ведь очень важно не просто этот сигнал выпустить, да, очень важно его принять и как бы залоцировать, да. Ну вот когда, скажем, мы смотрим на какой-то предмет, да, у нас благодаря тому, что глаза разнесены, они не в одну кучку сведены, да, а вот они разведены между собой, да, мы можем точно определить расстояние, да, до предмета. То есть у нас бинокулярное зрение, а вот эту... Ну, как бы бинокулярность акустическую, летучие мыши-то за счет чего? За счет ушей приобретают.
3: Конечно.
2: А дельфины, например, нижней челюстью воспринимают сигнал. Да?
3: Вот дельфины не знаю, честное слово, как они воспринимают право-лево. Вот, ушей-то у них два.
2: Все-таки. Ну, разводятся, да. Там разводятся уже во время, получается, во время приема, так что.
3: Возможно. У летучих мышей все гораздо проще, можно чуть-чуть подвигать головой и понять, откуда идет сигнал. справа, слева или спереди. Более того, летучие мыши создают такую высокую частоту эхолокационного сигнала для того, чтобы сделать пучок звука максимально узким.
2: Угу.
3: Дело в том, что свойство ультразвука состоит в том, что чем выше частота, тем уже создаваемый звуковой пучок. И поэтому летучие мыши залезают на столь высокие частоты для того, чтобы буквально вот как бы пальцем ощупывать пространство перед собой. Так, они могут управлять этим пучком, за счет небольших поворотов головы, и более того, они еще больше локализуют его за счет специальных выростов на носе, как у подковоносовых,
2: угу.
3: Там листоносых у летучих мышей. Это все для того, чтобы сделать пучок максимально узким. И эхо, которое приходит с определенной точки, оно тоже очень узкое. Оно, конечно, шире, чем этот пучок, но оно очень узкое. И за счет вот как раз просто небольших вариаций в приходе на правое и левое ухо вы можете определить направление, от которого это эхо пришло, и, соответственно, вести себя определенным образом. Лететь вот в сторону или, наоборот, если это стенка, то удаляться.
2: А вот эти вот выросты многочисленные на носу, вот такие странные у летучих мышей, из-за чего люди их боятся вот зачастую?
3: Концентрация вот этого ультразвукового пучка.
2: А, это наоборот при издавании, да, вот сигналов?
3: Да, при издавании, потому что некоторые летучки кричат через рот, а некоторые через нос.
2: Угу.
3: Подковоносовые через нос.
2: То есть они издают сигналы носом. Это забавно.
3: Ну да, и очень многие млекопитающие сигнал носом издают. Собаки скулят через нос. Высокие скуления, то есть вот из ближайших таких.
2: Ну, получается, что у дельфинов еще более высокочастотный сигнал, до 150 кГц некоторые орут. То есть у них полоса еще уже, что ли? То есть не полоса, а пучок?
3: Нет, это ширина частотного спектра.
2: Да.
3: То есть то, что вы говорите, вот эти вот высокие частоты. Ну, честно говоря, если бы я мог крикнуть с такой же интенсивностью, как слон, то мой голос тоже бы достиг бы 150 кГц.
2: Как слон?
3: Как слон. Нет, просто есть нелегкие пределы слоновые, так?
2: Понятно.
3: Вот. Да, это просто-напросто, соответственно, ширина спектра. То есть частота голосового источника всегда имеет массу дополнительных, лежащих выше вот этих гармонических структур, гармоник, которые продолжаются до бесконечности, туда вверх.
2: Угу.
3: Вот. И они затухают просто потому, что кончается энергия. Под ними уже не лежит никакая энергия. Если туда энергию побольше добавить, то они шли бы там и до 100, и до 120, и до 150 кГц. Если с очень близкой дистанции записывать громкий человеческий голос, мы улетаем в ультразвук. Это ничего не значит.
2: Ну как ничего не значит? Это что, бессмысленные вопли?
3: Да, в общем, да. Ну, это просто свойство источника, который продуцирует бесконечный вот этот вот набор повторяющихся частот. А голосовой источник именно такой.
2: Угу. Но, тем не менее, дельфины эффективнейшим образом эхолоцируют, и вообще, так сказать, у них даже нерв этот самый слуховой со зрительным, в зрительную кору ответвляется, то есть они получают объемные образы, и даже я видел, как некие французы как бы смоделировали это все. Вот. И действительно получается, что дельфин рисует некую картину такую вот.
3: Безусловно. Просто для этого вряд ли нужно уходить на 150 кГц.
2: Угу.
3: Потому что основная энергия дельфинов все равно идет в низкочастотной области. Вот достаточно, слышимой нами, и в высокочастотной области там энергия этих импульсов существенно ниже. Значит, они быстрее затухают, проходят на меньшее расстояние и так далее.
2: То есть свистовые сигналы в основном, да, для них важна вот эта высокочастотность. Потому что в свое время, если вы помните, Илья Александрович, мы изучали дельфинов, замедляли их вопли в 8 раз. Да, и тогда они становились для нас слышимыми. И в том числе и часть эхолокационных сигналов, и свисты особенно.
3: Свистовые сигналы у дельфинов могут уходить в ультразвук. То же самое касатка может кричать на 20-24 килогерцах.
2: Ага.
3: Но только зачем она это делает, не очень понятно.
2: Может, она просто по-другому не может.
3: Это просто разовые записи. С другой стороны, никто не пишет касаток на таких частотах. Вот, как бы считается, что у них все крики лежат ниже, просто уж зверь слишком большой.
2: Угу.
3: Но, тем не менее, они могут. Есть там пара исследований. Вот одно, кстати, Ольги Александровны Филатовой.
2: Угу.
3: Что касатки могут кричать очень высокочастотные крики.
2: Может быть, они просто далеко распространяются? Но мы про эхолокацию сейчас, да, с вами?
3: Нет, проблема ультразвука состоит в том, что он быстро затухает. Причем, соответственно, затухание звука происходит по квадратичной зависимости, то есть низкие частоты распространяются гораздо дальше. Скорость затухания равна квадрату частоты.
2: Ну, это понятно, но известен феномен, когда вот усатые, скажем, киты, они общаются на огромное расстояние, именно издавая низкочастотные какие-то вопли, но они не ориентируются при этом с их помощью.
3: Нет.
2: То есть они ориентируются на другие шумы, да, но не ориентируются на то, что они сами издают. Усатые киты, я имею в виду.
3: Ну, дело в том, что вот подводный мир, он еще более интересен. И он сильно отличается от надводного, наземного, потому что в океане существуют определенные слои, которые очень хорошо проводят звуки определенной частоты. И многие морские животные, судя по всему, те же горбачи, которые правда слышат друг друга там за десятки километров, этим пользуются. Они просто попадают своими криками в частоту этих слоев, и звук без затухания, вот как по стетоскопу буквально, идет куда-то туда в бесконечность, и другой кит там за 30-40 километров его прекрасно слышит.
2: Да даже и больше, это же вот акустический канал Бреховских, да, который открыл в свое время, которые используют вот эти акустические каналы особой проводимости, киты и усатые, не только горбачи, которые поют свои песни. А как вы думаете, почему у усатых китов не развилась эхолокация?
3: В первую очередь.
2: О, я с вами вот прям абсолютно сразу согласен.
3: Да, дисперсно распределенная, в общем, мобильная добыча, которую просто нужно собирать каковочкой. Вот, не гоняться за каждой рыбиной, а, соответственно, вот просто черпать.
2: То есть, видимо, размеры вот этих предков китов сразу изначально диктовали им иной способ добычи усатых китов, да, вот когда они разошлись. Кстати говоря, предки усатых китов ловили штучную добычу, на самом деле, да, но уже это, видимо, происходило тогда, когда они разошлись. А вот предки зубатых китов, они ловили штучную добычу, но, видимо, в сложных условиях, я хотел сказать погодных, ну вот там, где мутно или где, наоборот, льда много было. То есть не только, мне кажется, хотя я с вами абсолютно согласен, была бы нужда, скажем, вот этим самым предкам усатых китов вернуться к ловле штучной добычи, наверняка бы они развили бы в себе эхолокацию, ибо просто выжить было невозможно. До тех пор, пока они могли ориентироваться другими какими-то способами, ну, в частности, там нервные гангли какие-то в подбородке были открыты. Вот, видимо, они вот эти колебания воды очень ловко улавливали, и по этой части они пошли специализироваться. А вот если бы этого не было, они бы наверняка были эхолоцирующими, мне так кажется. Как вы к этому относитесь? К такой смелейшей из гипотез.
3: Возможно. Вообще очень удобный способ ориентации. Тут единственное, что очень важная составляющая часть, просто необходимая для того, чтобы эхолокация могла быть использована, и это возможность оценки времени прихода эха.
2: Ага, да, понятно.
3: Вы должны в онлайн-режиме постоянно отслеживать, что вы послали определенный вот сигнал, и, соответственно, от него пришло эхо. И подстраиваться, испускать следующий сигнал именно тогда, когда вы поймали эхо от предыдущего, иначе вы будете забивать эхо.
2: Ну да.
3: Вот, и не сможете ориентироваться. И вот такой вот тонкий процессинг, то есть вот когда у вас издавание звуков, оно как бы следует за слуховым восприятием эхо, оно доступно далеко не всем.
2: Угу.
3: Вот человеку доступно, а вот многим другим животным это еще большой вопрос.
2: То есть анализатор, да, должен быть соответствующий, компьютер в голове, грубо говоря, да?
3: Причем вот смотрите, как интересно, да, у кого у нас есть эхолокация? У нас есть эхолокация у летучих мышей,
2: да.
3: У дельфинов зубатых.
2: Да, у сонь, которых вы открыли там с Александром Николаевичем Кузнецовым.
3: Да, и Александр...
2: Да, Понютиной.
3: Да. Вот, хорошо, сони пока за бортом. То есть вообще летучие мыши, массовое распространение, зубатые киты, судя по всему, тюлени, хотя прямых свидетельств нет, но, в общем, как бы я не удивлюсь, если они рано или поздно появятся.
2: О, да, мы забыли, да, у тюленей, у настоящих тюленей, у морских зайцев, скорее всего.
3: У Эдела там что-то похожее находят.
2: Да-да-да, у Эдела.
3: Да, которые вообще живут
2: во льдах,
3: подо льдом в Антарктиде. И это все группы млекопитающих, у которых есть вокальное научение.
2: Угу.
3: Это звери, которые могут воспринимать звуки и каким-то образом модифицировать вокальный ответ. Мы с вами единственные среди приматов.
2: Ну что ж, Илья Александрович, спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, это была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с доктором биологических наук Ильей Александровичем Володиным. Говорили мы с ним об эхолокации. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: правильный подшлемник шейте.
1: В фильме там они рассказывают, самое крутое – это выбить из седла.
0: Это очень тяжело, кстати.
1: Ну да-да-да, это самое крутое, там якобы 3 очка. Если ты попадаешь в плечо – 2 очка, и если, по-моему, в шлем – 1 очко.
0: Наоборот.
1: А, нет, если шлем 2... слетает – 2 очка, да, в плечо – 1 очко. О. И, насколько я знаю, тот, кто победил, может потом забрать лошадь и все ценности, которые были
0: выцарены. Это оговаривалось на каждом турнире по-своему, потому что, во-первых, не было единых турнирных правил. Угу. Вот объявляет король такой-то турнир. И говорит, а правила будут вот такие. И что ты сделаешь с этим королем? Скажешь, нет, так не принято. Ну, может, не приезжай на турнир, и все. Правила были сильно разные.
1: Ну, а какие самые дикие
0: были? Мы, слушай, это все, конечно, уже к 15 веку начинает появляться. Потому что там, когда турнирное движение развилось настолько, когда там появились очень опасные и, прямо скажем, я бы даже сказал, стрёмные даже по внешнему виду типа соревнований, как, например... Ну, там четко поделили турнир, говоря по-немецки, на гештах и реннен. Гештах – это турнир как раз на тупых копьях, вот на этих с коронелями, а реннен – на острых копьях, извините, турнир. И вот, когда тебе острым копьем, правда, в очень ограниченную зону можно бить, как правило, в шлем, но когда тебе в голову прилетает остро заточенная пика, что-то как-то это... сомнения в нормальности вашей появляются. В 14 веке все было, конечно, сильно проще. У нас мы так-то очень сильно усреднили все эти правила, просто очень сильно усреднили. Собрали их в нечто удобоваримое современному человеку, в первую очередь не участнику, а публике, потому что наша реконструкция смотрит и посторонние люди тоже. И мы отнюдь не графы и герцоги. Мы не можем игнорировать людей, как они тогда это делать могли. Попадание в корпус 1 очко. Нет, извините. Да, попадание в корпус 1 очко, попадание в шлем 2 очка, сбитый седла человек, просто выигранный поединок. И там за него, по-моему, 6 очков начисляется сразу. Но мы на какой-то момент стали уточнять. Все это работает только если ты сломал копье. Не попал, например, в щит, а попал и сломал копье. То есть удар настолько сильный и точный, что копье сломалось. И вот тогда тебе эти самые очки засчитываются. То есть счет идет на сломанные копья. Сломать копье о шлем – это вообще невероятно тяжело. Но, тем не менее, у нас умудряются.
1: А какой диаметр этого копья?
0: Ну, вот,
1: здоровый.
0: Да, в основании. Ну, опять же,
1: ну, пример.
0: То, что мы используем, оно не как настоящее. Настоящие копья вообще смертоубийственные. У нас где-то 60 мм она в основании, вот такой вот. Настоящие копья были и по 75, и по 80 миллиметров в основании. Понятно, дальше они на веретено сходятся поуже. Угу. То есть ломаешь ты его не в самом толстом месте, естественно, там, где потоньше. Но все равно ломать копье, это я вам доложу.
1: А
0: ну, на самом деле, когда вот сталкиваются вот так на полном скаку два этих бронированных мамонта, я просто вот сам видел, как вот удар встречный в щиты... И здоровенная 600 килограмм весом лошадь просто садится на задницу. То есть вот задние ноги лошади, мы все себе представляем, какого они размера, вот их прогнуло ударом. Там не только копье сломается, а все что угодно сломается.
1: А какое количество примерно людей собиралось, и могли ли прийти там обычные крестьяне?
0: Кто угодно.
1: Все.
0: Вон там у вас это вот барьерчик, там вот и не отсвечивайте. Тут приличные люди сидят.
1: А там челядь,
0: да? А там всякое разное сидит. Хотите посмотреть? Заходите посмотреть. Вот. А иногда просто исполинские были собрания, потому что там давали еду бесплатно.
1: То есть люди не...
0: Выпить.
1: То есть люди не турнир приходили?
0: Это весь какой-то праздник. Это настоящий праздник по полной программе, со всеми необходимыми атрибутами. Ну и что уж там. Иногда они были... Многолюдные в смысле зрителей и очень многолюдные в смысле участников, которые там присутствуют. Потому что чего нет главного в истории рыцаря? Там нету самого главного вида развлечения, которое было на турнире в боевом смысле. Это групповая свалка, меле. Когда вот все участники собирались, делились на две команды и с вот такими вот деревянными дубинками, дубовыми, как два войска сталкивались друг с другом. И лупили друг друга почем зря этими самыми дубинками. Вот меле должно быть обязательно на турнире. Турнир без меле — это как водка без спирта, черт возьми. Не считается.

0: Ну, по-моему, насколько я знаю, в начале турнира вообще начинались с таких групповых побоищ, и только потом
1: Они
0: стали
1: обычно
0: один
1: заканчиваются. А, изначально, имеешь в виду
0: изначально,
1: изначально?
0: а потом уже
1: Турнир,
0: один.
1: турнуа, французское слово, значит, это вот крутиться, карусель. Но почему карусель? Потому что это было в полном смысле слова сражение. Назначали где-нибудь там между Парижем и Сен-Кантеном день, туда собиралось там 300 человек, 400 человек с каждой стороны, они просто в боевом облачении, на боевом оружии друг на друга бросались. Там просто единственное, что цель была не убить, а сбить коня, взять в плен. То есть такой, эдакий вид отдыха, такой себе отдых, прямо скажем. Тогда же, конечно, собирались поболеть за них, потому что это безопасно. И если мы почитаем 13 века и 12 века рыцарские романы, какого-нибудь Кретена де Труа или анонимную Фламенко, там везде описано это, только эта самая свалка и ничего другого. Вот уже со второй половины 13, середины второй половины 13 века начинает распространяться спортивный поединок один на один, который в конце концов становится главенствующим уже в 14 веке, но всегда все помнили, что вообще-то изначально турнир это такой вид боевой подготовки, где мы не только отдыхаем, но некоторым образом, чтобы навыки не заржавели. И поэтому турнир всегда заканчивался, ну или почти всегда заканчивался этим самым меле. Ну, чтобы вспомнить вообще, зачем мы сюда собрались. Вот, за меле отдельный приз полагался и вообще все такое. Да. Ну и, конечно, то, что мы никак не можем понять, как это победить, в смысле правил, возвращаясь на секундочку к правилам, это те самые прекрасные дамы, которые просто могли сказать так: у этого, значит, 56 очков, у этого 14, мы считаем, что победил вот этот, у которого 14.
0: Серьезно?
1: Запросто.
0: А как это
1: А
0: возможно?
1: вот так. Сказали, что был самый храбрый, вел себя красивее всех, и вообще он замечательный. Короче говоря,
0: И глаза у него красивые, поэтому...
1: сегодня он победил, все. Мы объявляем этого победителя. И все обязаны были подчиниться. У нас бабы попробуют так сказать, ага, сейчас, конечно. Максимум представительских симпатий могут выдать от себя лично.
0: Подожди, а тогда какой смысл считать очки, если женщина...
1: Да, смысл-то в том, что это не спортивное соревнование. Я же говорил, это форма гендерной манифестации.
0: Спортивное соревнование.
1: Там есть внутри спортивная составляющая, но она там не главенствует. Она по форме очень большая, но она не главенствующая на турнире.
0: То есть все-таки к женщине было хорошее отношение?
1: Вообще в феодальную эпоху люди внезапно выяснили, что женщина тоже человек. Это было очень неожиданно,
0: а
1: не сразу сообразили.
0: Слушай, тогда поняли, а потом опять снова забыли.
1: Ну что делать? У каждой эпохи свои преимущества.
0: И она там, получается, рулила постоянно. Ну, в любом случае, это, наверное, только знатная женщина.
1: Да, естественно.
0: Просто простолюдинкам все равно плохо относились, наверное.
1: Так. Ну, я имею в виду, что вот эти вот знатные дамы, как раз это неотъемлемая часть того самого романтического флера из рыцарских романов. Поэтому мы тут в рыцарский роман вообще-то играем. Вот у нас прекрасные дамы. Они вот как скажут, так и будет.
0: Есть в фильме хоть что-то, что тебе понравилось?
1: Фильм весь хороший. Он очень смешной. Просто демонически. Я его от начала до конца смотрел с большим удовольствием. Ну, просто сказав, что окей, мне нравятся, например, какие-нибудь комедии Мела Брукса «Всемирная история», которые тоже не шибко-то историчные. Однако я ржу, ржу, здесь тоже ржу. Все хорошо.
0: Ну, мне кажется... Да, весело провести время вечером в компании и посмотреть этот фильм, такой легкий, хороший.
1: Да, вполне себе. Фильм как фильм хороший. Снимали, кстати, в Чехии его на киностудии Барандова. Некоторые шмотки, которые делали для этого фильма, я там потом видел.
0: Ну, кстати, в Чехии очень крупная студия и аренда костюмов. У нас, я знаю, часто из России
1: постоянно
0: туда ездят, заказывают. Для
1: это наследие фильма «Ян Жишка». Изначально, потому что для этой грандиозной просто всечешской киноэпопеи, там в трех частях, наделали доспехов, каких-то кроватей походных, интерьеров для замков, каких-то ларцов, сундуков, шкафов, чашек, кружек, поварежек, костюмов, натурально тысячи штук, тысячи. И это все сохранили, любовно поддерживают в нормальном состоянии. Можно прийти и сказать, мне нужно одеть 500 рыцарей. Помогите, пожалуйста, тебе этот. Проходи.
0: Ну, я хочу в конце посоветовать зрителям, кто не читал Джеффри Чосера, обязательно прочитать хотя бы кентерберийские рассказы, потому что это тоже, как ты говоришь про фильм, это тоже очень весело и занятно.
1: Это потрясающее чтение. Джеффри Чосер большой молодец. Когда у человека такое чувство юмора, это понятно, что человек, а, умный, б, скорее всего, сам по себе человек неплохой, как минимум.
0: Спасибо тебе, Клим, за разбор.
1: Спасибо огромное.
0: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Дорогие коллеги, я сегодня буду рассказывать о многоканальной астрономии. Дело в том, что после открытия гравитационных волн стало ясно, что астрономия стала многоканальной. Потому что гравитационные волны – это новый канал информации, который идет из космоса. Электромагнитные волны – это колебания электрического и магнитного полей. То есть носителем электромагнитных колебаний является поле электрическое и магнитное. А гравитационные волны, канал гравитационных волн – это колебания пространства-времени, кривизны пространства-времени. И поэтому, когда вот были открыты гравитационные волны, мы получили возможность изучать пустоту, вакуум, как один из видов материи. Обычно, так сказать, вот астрономы изучают звезды, галактики, там, вот атомы, молекулы и так далее. Но оказывается, что пустота, вакуум – это тоже материя, свойства которых можно изучать с помощью гравитационно-волновых телескопов. А какие свойства? Это кривизна пространства, завихренность пространства и изменение со временем этой кривизны, что является как раз потоком гравитационных волн. И вот после осознания того, что у нас гравитационные волны дают нам новый, второй, по сравнению с электромагнитным каналом, второй канал как бы наблюдений, мы поняли, что надо написать книжку, в которой описать вот этот многоканальный характер астрономии. В свое время замечательный ученый, член-корреспондент Шкловский назвал астрономию всеволновой, потому что благодаря запуску спутников за пределы земной атмосферы мы имеем возможность наблюдать небесные тела в диапазоне огромном, от гамма-квантов до радиоволн. Вот. И потому что земная атмосфера для большинства излучений электромагнитных, идущих из космоса, она непрозрачна. И только вот 4 октября 1957 года вынос телескопов за пределы земной атмосферы, после того, как мы первый искусственный спутник вывели на орбиту, он позволил расширить диапазон наблюдений. И это уже дало огромное продвижение в наблюдениях и в интерпретации астрономических объектов. Вот. А сейчас появился новый канал. И мы решили эту книгу написать. Но попутно, когда стали думать, мы поняли, что помимо гравитационно-волнового канала есть еще два канала. Это нейтринный канал, канал нейтрино. Я об этом расскажу. Там имеется много достижений уже. И канал космических лучей. Там тоже много достижений, потому что космические лучи – это заряженная высокоэнергичная частица, которые тоже идут из космоса и несут информацию, так же, как и фотоны. Космические лучи – это протоны, электроны, там, движущиеся со скоростью близкой к скорости света, они несут информацию о природе тех объектов, где они сформировались. И вот вам, так сказать, книга, которая, значит, вышла в издательстве «Век-2». Да, вот смотрите, здесь уже, так сказать, вот сама структура книги изображена. Первый – это электромагнитный канал, второй – канал нейтрино, канал космических лучей, канал гравитационных волн. И половина, вторая половина книги описывает современное состояние мира, современное наше знание, основываясь на всех четырех каналах. Поэтому эта книжка является хорошим дополнением к курсу общей астрономии. Вот и для школы, и для университета. Поэтому она может быть очень полезна и для школьников, и для учителей, преподавателей астрономии и физики, и для студентов, аспирантов, и для профессоров университетов, как дополнительный, как бы вот такой учебник по самым современным проблемам с астрономией и астрофизикой. Вот такая структура. Если вы, наверное, обратили внимание, что мы расположили вот эти главы, значит, по разным типам, в соответствии с разными типами взаимодействий. Электромагнитные волны и нейтрино – это электрослабые взаимодействия, которые при высоких энергиях объединяются, а при низких энергиях они вот разделяются, электрослабые взаимодействия расщепляются на два независимых взаимодействия – электромагнитное взаимодействие и нейтрино. И слабое взаимодействие, которое соответствует нейтрино. Дальше идет сильное ядерное взаимодействие, взаимодействие между ядрами как раз. И последнее – это гравитационное взаимодействие, канал гравитационных волн. То есть вот такое расположение естественных глав. Вот. И книга издана, вот эта книга издана в издательстве «Век-2». Вот. Фрязино. Да, но в ближайшее время «Планетарий» закупит новую серию книг, потому что они очень быстро разошлись. И кроме того, можно просто найти на сайте вот этого, так сказать, издательства электронный адрес. И, да, и можно, так сказать, заказать, и вам ее пришлют. Вот. Ну, ну и вот в «Планетарии» можно. У нас в ГАИШе, в библиотеке есть тоже эта книга. И так далее. Но я думаю, что вот издательство «Фрязино», оно будет по другим магазинам ее распространять. Сейчас она вот недавно вышла, поэтому еще не успели. Причем я сразу скажу, что книга вышла где-то в феврале этого года, а в апреле этого года было открыто вот это самое изображение черной дыры с тенью в ядре галактики М87. Я об этом в этой книге, в своей главе про черные дыры, писал как о перспективе, о ближайшей. Я об этом скажу. Но вот она вышла в феврале, а это открытие было сделано в апреле. Вот буквально мы, если бы чуть-чуть еще задержали, можно было бы описать и это достижение в современной астрономии. Но я думаю, что во втором издании мы обязательно это все учтем. Вот. Ну, значит, дальше оглавление. Оглавление книги. Первый канал – это электромагнитный волок, как я уже сказал. Тут авторы указаны. Ага, что-то не очень, но видно. Авторы указаны. Вот. И здесь все, так сказать, изложено про современную оптическую астрономию. Кончается космическими оптическими телескопами. Это вот, значит, Джеймс Уэбб телескоп с диаметром 6,5 метров, который на будущий год будет запущен в Соединенных Штатах. Вот. Крупнейшие оптические телескопы – это 39-метровый телескоп, который через 5 лет будет запущен, и который в Южноевропейской обсерватории изготовляется. Ну, очень много материала по приемникам оптического излучения, по ПЗС-матрицам, по технологии работы с этими объектами. То есть для любителей это очень ценная, как бы, так сказать, вот глава. Вторая часть – это инфракрасная астрономия. Ну, здесь вот видно, так сказать, и диапазоны инфракрасного излучения, инфракрасные приборы, приемники и специфика инфракрасных наблюдений, которая состоит в том, что небо в инфракрасном диапазоне светит, и наблюдать приходится в ВК-диапазоне на ярком фоне неба. Вот это приходится учитывать, нужно обязательно фон этот вычитать. Вот. В оптическом диапазоне величина этого фона гораздо меньше, чем в инфракрасном. Ну, радиодиапазон, здесь тоже подробно, так сказать, это все описано, и телескопы с заполненной апертурой, и телескопы с незаполненной апертурой, приемники, помехи, ну и будущие эксперименты. Вот в частности, вы знаете, что недавно закончил свою работу космический интерферометр «Радиоастрон», а взамен ему готовится сейчас второй эксперимент. Это было под руководством академика Кардашова. Сейчас он недавно, к сожалению, ушел из жизни, но его ученики продолжают эту работу. И проект «Миллиметрон». Сейчас он разрабатывается, и где-то лет через 10 планируется его запустить. Далее пойдем следующий. Ультрафиолетовый диапазон. Здесь тоже говорится о специфике ультрафиолетовых наблюдений, в том числе про вот ультрафиолетовый проект, телескоп диаметром 1,7 метра, это российский проект, ну, в содружестве, так сказать, с международными сотрудниками, вот, который был начат академиком Бурщиком, сейчас его продолжает Борис Михайлович Шустов, научный руководитель Института астрономии РАН, вот, и вот предполагает, что через несколько лет этот проект будет запущен. Дальше рентгеновская астрономия. Тут много вот о рентгеновских телескопах, о методах рентгеновских наблюдений. Самая главная проблема при рентгеновских наблюдениях – это то, что рентген не отражается от тел. Он может отражаться только при очень косом падении. Поэтому рентгеновские телескопы делаются в виде таких конусов, много-много конусов, которые друг в друга вкладываются, и рентгеновские лучи идут под углом несколько градусов к каждому поверхности каждого конуса. А потом они вместе собираются, и вот строится изображение. Вот такая проблема. Но вот сейчас уже, вы знаете, что работает спектр-рентген-гамма под руководством академика Сюняева. Он вышел в точку L2 на орбиту, это 1,5 миллиона от Земли. Там он уже, так сказать, стационарно работает, и идет обзор всего неба в рентгеновском диапазоне спектра. Это очень важно для нужд релятивистской астрофизики, космологии и так далее. Я, так сказать, кратко, когда будут разные достижения описываться, я кратко об этих результатах могу сказать. Дальше идет вот глава, значит, написанная нашим директором ГАИШ, Пасновым Константином Александровичем, про гамма-астрономию, методы наблюдения гамма-фотонов, гамма-спектроскопия и так далее. И вот дальше уже идет непосредственный переход в нейтринный канал, потому что излучение нейтрино, формирование нейтрино при высокоэнергичных процессах часто сопровождается вот формированием гамма-фотонов. Поэтому это взаимосвязанные такие главы. Вот. И важно, что гамма-фотоны, они, для них магнитное поле галактики ничего не действует. Они идут по прямым траекториям. А космические лучи – это заряженные частицы, поэтому они в магнитном поле загибаются. И вот для того, чтобы отождествить с каким-то источником нейтринный источник, вот надо наблюдать в гамма-лучах. Потому что соответствующий нейтринному источнику гамма-источник, вот он как раз, поскольку лучи идут без изменения направления, он как раз соответствует нейтринному. То есть вот каналы гамма и нейтрино, они друг друга взаимно прекрасно дополняют. Ну и, наконец, вот космические лучи. Я уже сказал, что сейчас очень важно вот так называемое GZK-обрезание. Оказывается, речь идет о том, имеет ли, наблюдается ли в нашей галактике, в нашей Вселенной космические лучи с энергией больше, чем 10-19 электрон-вольт. Оказывается, космические лучи с большей энергией за счет взаимодействия с фотонами реликтового излучения, они далеко, с далеких расстояний не достигают Земли. И вот сейчас над этой проблемой, так сказать, ученые работают в области, значит, космических лучей. Ну и дальше уже идет другой канал, гравитационные волны. Ну, конечно, речь идет об открытии. Вот Сергей Петрович Ветчанин, он ученик Брагинского, он является соавтором первой публикации, в которой были открыты гравитационные волны вместе с Брагинским. Вот. Он такой блестящий экспериментатор, он здесь вот именно написал о тех трудностях, которые нужно преодолеть, чтобы регистрировать гравитационные волны, потому что имеется огромное количество источников ошибок, которые надо устранить. И это, конечно, это вершина достижения человеческих технологий, вот реализация детектирования гравитационных волн. Дальше, значит, идет речь о природе источников гравитационных волн, в том числе о слиянии двойных черных дыр, слиянии двойных нейтронных звезд. А сейчас, забегая вперед, скажу, что уже открыто слияние черной дыры и нейтронной звезды. Так что это, так сказать, уже активно развивающаяся область астрофизики. Вот. Ну и оптические отождествления источников гравитационных волн. К сожалению, только слияние нейтронных звезд приводит к оптической вспышке. Черные дыры не дают оптического сигнала, только гравитационно-волновой. Но тем не менее, вот удалось, так сказать, в том числе в ГАИШ, правда, четвертым по очереди, первым сделали американцы отождествление слияния двух нейтронных звезд. Был получен гравитационно-волновой сигнал, потом был зарегистрирован оптический объект. И объект в гамма-диапазоне. Вот, а потом, через некоторое время, вот наши ученые тоже подтвердили это открытие. И вот здесь подробно описана история и, так сказать, теория соответствующих процессов. Вот. Ну и, значит, вот глава, написанная Валентином Николаевичем Руденко, это доктор наук, наш сотрудник в ГАИШе, он написал будущее гравитационной волновой астрономии, то есть вот космический детектор гравитационной волновой, который сможет мерить гравитационные волны от слияния сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик. Масса их там несколько миллионов, там миллиарды солнечных масс. Вот они, когда вращаются с периодом несколько дней там, или месяц, вот они излучают гравитационные волны за счет огромной массы, и их можно регистрировать. И это будет новая эпоха, когда вот этот вот космический гравитационный детектор будет запущен. Сейчас большой прогресс уже в этой области. Вот, так сказать, большие надежды, что в течение ближайших 10 лет этот космический проект будет реализован. Ну и дальше идет вот эта астрономическая картина мира. Вот вы видите здесь, так сказать, оглавление, начиная от планет Солнечной системы до, так сказать, малых тел, колец, экзопланеты в том числе, то есть планеты вокруг других звезд описаны. Надо сказать, что это очень трудная область, потому что физика планет очень обширна. Наблюдательных данных по планетам огромное число. Достаточно сказать, что только вот за последние два года открыто еще 40 дополнительных спутников у Сатурна. И если Сатурн сейчас стал чемпионом, если раньше Юпитер был чемпионом по числу спутников, то сейчас Сатурн стал, он обогнал Юпитер. Вот. Так что идет огромный поток. Вот эти фотографии поверхности Марса с американских марсоходов. Вы все, наверное, в интернете видите. Вот. И вот это все нужно было бедному несчастному академику Марову Михаилу Яковлевичу описать на 30 страницах. С чем он блестяще справился, потому что он блестящий популяризатор, выдающийся ученый. И поэтому советую вот эту именно книжку купить хотя бы из-за того, что, прочитав всего 30 страниц, вы получите полное представление о современных достижениях в области планет Солнечной системы, в области исследований планет Солнечной системы. Дальше идет, естественно, от планеты идет Солнце. Вот, значит, здесь описано в том числе и нейтрино от Солнца, как было получено, какие парадоксы тут всякие и так далее. Солнце – это, вообще говоря, объект огромных противоречий. Огромных противоречий. Вот, ну, об этом можно потом я упомяну. Ну, например, у Солнца есть корона с температурой миллионы градусов, которая соседствует с фотосферой Солнца, температура которой 6000 градусов. Где второе начало термодинамики? Казалось бы, все должно выровняться. Да ничего подобного. У вас, так сказать, вот миллион градусов соседствует с 6000 градусов. Есть механизмы нетепловые, которые вот к этому приводят. Или, например, Солнце, возраст 4,5 миллиарда лет. Оно вращается с периодом примерно месяц, но оно вращается не твердотельно. Экватор вращается быстрее, чем полюса. Казалось бы, за 4,5 миллиарда лет все должно выровняться из-за трения, потому что на Солнце есть конвективные потоки, которые переносят импульс вдоль радиуса. Солнце должно, казалось бы, вращаться как твердое тело. Ничего подобного. 4,5 миллиарда лет, вот это не синхронность полярных и экваториальных областей, сохраняется. И ученые бьются над этой проблемой. Есть модели там, магнитного динамо, теория дифференциального вращения. Это отдельная наука. И если здесь будет получен какой-то хороший результат, это результат типа Нобелевской премии. Вот. Далее, значит, у нас идут звезды, естественно. Звезды, в том числе переменные звезды. В том числе приведены результаты по второй версии каталога Гайя. Есть астрометрический спутник, который тоже в точке L2 работает, который с точностью 10 микросекунд дуги измеряет положение звезд на небе. И при такой точности мы просто видим реальные движения звезд. Вот когда точность порядка там, 10 доли секунды дуги, что вот наземная астрономия дает, невозможно, потому что эти движения очень медленные. Их невозможно заметить. А вот при такой точности, когда 10 микросекунд, это 10 минус 5 секунды дуги, мы просто видим, откуда звезда вылетела, куда она движется и так далее. Вот все эти результаты здесь сейчас приведены. То есть сейчас наблюдается прорыв в области звездной астрономии, в области кинематики звезд в галактике и так далее. Далее, значит, идет сверхновые и гамма-всплески. Это очень важная глава, потому что в области сверхновых мы имеем сейчас прорыв, буквально дело, в понимании физики сверхновых. Ну и гамма-всплески, наиболее распространенные модели, это как раз коллапс очень массивной звезды, быстро вращающейся. Вот получаются там выбросы в виде таких джетов, в которых гамма-излучение формируется. Вот. И здесь тоже это очень все интересно. Далее. Вот. Дальше идет глава про галактики. Благодаря многоволновым наблюдениям в инфракрасном, радиооптическом, ультрафиолетовом диапазонах и в рентгеновском диапазоне сейчас получена буквально революция, наблюдаются революции в области изучения физики и эволюции галактик. Дальше, значит, идет моя глава про черные дыры. Я об этом сегодня подробнее расскажу. Вот. И последняя глава – это глава, написанная вот двумя докторами наук из ГАИШ, значит, по космологии. Вот. И я еще забыл упомянуть, еще одна есть глава, она тут в конце списка, поэтому я ее не упомянул. Очень важная глава. Сейчас. Это я ее не упомянул. Вот. Ограничения на физические теории, следующие из открытия гравитационных волн. Это написано тоже нашим доктором наук из ГАИШ. Здесь суть в том, что когда мы наблюдали слияние нейтронных звезд, то был получен электромагнитный сигнал, вспышка, и гравитационно-волновой сигнал, вспышка. И они пришли почти одновременно. Разница 1,7 секунды. А объект расположен на расстоянии 40 мегапарсек. Вот если, так сказать, посчитать разницу скоростей между гравитационными волнами и светом, то получается, что эта скорость распространения гравитационных волн с точностью 10 минус 15 совпадает со скоростью распространения света. Это важнейший результат, который позволяет отвергнуть целый ряд физических теорий. Там много так называемых скалярно-тензорных теорий. Вот. Вот это очень важный результат. Ну и кроме того, еще дополнительное там есть. Так что здесь это очень интересная глава. Ну вот, собственно, я рассказал, так сказать, о содержании книги. Сколько мы уже с вами работаем, значит, 20 минут. Ну и еще вот минут за 20-25 я, так сказать, расскажу тогда уже о черных дырах, если вы не устали. Ну, давайте, да, сейчас мы тогда пойдем далее. Ну вот, про черные дыры надо начинать рассказывать, конечно, с истории. Еще задолго до рентгеновской астрономии были работы, в которых предполагалось наличие черных дыр. Вот, например, в 1965 году Гусейнов и Зельдович опубликовали статью, что имеется там примерно с десяток двойных систем, которые оптическая звезда вокруг чего-то движется, а вторая компонента не видна. И они только на основании этих соображений сказали, что вот это могут быть кандидаты в черные дыры в двойных системах. Уже тогда была понята важная роль двойных звезд для детектирования и для изучения черных дыр. А я как раз был аспирантом профессора Мартынова, который мне дал тему по двойным звездам. Я ему очень благодарен, что он меня в эту область ввел, потому что в то время, когда вот мы начали заниматься двойным звездами, это была классическая область, абсолютно, казалось бы, уже неинтересная. Все там было разработано. Ну, законы небесной механики, там, движение звезд, все это. И вдруг вот пошла вот эта вся суета с черными дырами, нейтронными звездами, рентгеновскими источниками. И эта область расцвела, стала передовым фронтом науки. Вот как важно, так сказать, заниматься всем. Не только, так сказать, самыми важными проблемами, но и, так сказать, вот такими проблемами, классическими. Так вот, были работы задолго вот до рентгеновской астрономии, но, конечно, невидимость второй звезды можно было объяснить просто тем, что она светимость у нее маленькая, поэтому мы ее не видим и так далее. А вот рентгеновская астрономия позволила и вторую звезду задетектировать. Вот здесь, так сказать, как раз модель рентгеновской двойной системы. Значит, у вас раньше это были две звезды обычных. Вот здесь была более массивная звезда. Ну и, конечно, чтобы черная дыра сформировалась, ее масса должна быть больше 30 масс Солнца. Ну, эта масса, например, 20 масс Солнца изначально. Более массивная звезда эволюционирует быстрее, потому что она излучает больше из-за своей массы, вот, и превращается, ну, в конце концов, в черную дыру. Взрывается, как сверхновая и так далее. Через какой часть вещества этой вот самой взрыва сверхновой образует оболочку сверхновой и так далее. Но вот эта звезда, она, так сказать, поскольку на нее перетекло вещество вот этой массивной звезды, ее масса нарастилась, но она еще, так сказать, находится в нормальном состоянии, мало истекает. Какое-то время это так называемая мертвая рентгеновская двойная, вот о которых говорили Зельдович и Гусейнов. Рентгеновского излучения нет, но есть релятивистский компаньон, который вызывает движение звезды вокруг чего-то невидимого. А потом вот эта звезда, в свою очередь, начинает расширяться, принимает грушевидную форму. От нее начинает вот эта черточка, называется точка Лагранжа, вот эта точка L1, начинает истекать газовая струя. Из-за сил Кориолиса она истекает не точно по линии центров, а отклоняется. И поэтому образуется диск из вещества, аккреционный диск. Скорость вещества во внутренних частях аккреционного диска, если здесь черная дыра, достигает скорости света. Причем, а здесь скорость, это десятки, может быть, сотни километров в секунду. А здесь 300 тысяч километров в секунду. То есть громадный градиент скорости. То есть слои в диске трутся друг от друга. Они двигаются с разными линейными скоростями. И поэтому около черной дыры формируется рентгеновский ореол. Там температура вот в этой области, вблизи черной дыры, достигает десятков и сотен миллионов градусов. И это уже рентгеновский канал, рентгеновский ореол. Его можно наблюдать с помощью рентгеновских телескопов. И вот первый компактный рентгеновский источник в двойной системе был открыт 50 лет тому назад. Это был знаменитый кандидат номер один в черные дыры, объект Лебедь-X1, это рентгеновская двойная система. И длительное время, 11 лет, эта рентгеновская двойная была единственным кандидатом в черные дыры. Остальные компактные рентгеновские источники, это были аккрецирующие нейтронные звезды, так называемые рентгеновские пульсары. И только 11 лет спустя, и вот представляете драматизм ситуации, как раз в то время академик Лагунов написал свою релятивистскую теорию гравитации, ректор Московского университета, академик, вот, лауреат Ленинской премии, написал теорию, в которой нет черных дыр, не должно быть черных дыр. А вот наблюдение, значит, вот был первый источник, значит, с черной дырой, но, к сожалению, только один. И поэтому были жесточайшие споры, все-таки есть черная дыра или нет. Потому что единственный источник, все люди говорят, ну, что там, один источник, это вообще недоказательно. И вот 11 лет была такая борьба между теоретиками. Вот. А потом уже эти рентгеновские источники стали наблюдаться довольно интенсивно, их много. Сейчас уже три десятка черных дыр, и у них масса измерена и так далее. Вот. Ну, в общем, вот эта система называется рентгеновская двойная система. Это оптическая звезда в паре с релятивистским объектом. Рикардо Джакони получил Нобелевскую премию как раз за открытие рентгеновских источников, аккрецирующих нейтронных звезд черных дыр. Большой вклад внесли наши теоретики, хотя экспериментально. Это американцы были, запустили спутник Ухуру, специализированный рентгеновский спутник. Но теоретическая теория аккреции вещества и предсказание мощного рентгеновского излучения было сделано вот в этих работах Зельдович, Салпетер, американец, Шакура, Сюняев, Принга, англичанин, Рис, американец, Новиков, наш соотечественник, и Торн, это тоже американец, который получил Нобелевскую премию за открытие гравитационных волн. Ну и кроме того, экспериментально наши внесли вклад, это рентгеновские обсерватории на станции МИР, это прибор МИР-КВАН, специализированный спутник «Гранат» российский, международная гамма-обсерватория «Интеграл», где Россия имеет 25% времени. Ну и вот сейчас активно работает уже спектр рентген-гамма. Он в течение 4 лет будет делать обзор всего неба, а потом еще 2 года будет наводиться на наиболее интересные источники. Так что перспективы изучения рентгеновских двойных систем очень большие. Но надо сказать, что рентгеновская двойная система, она видна как одна точка. Вот это расстояние между компонентами по сравнению с расстоянием до системы, оно ничтожно мало. Это 10 минус 9 угловой секунды. То есть реально компоненты раздельно не видны из-за больших расстояний до них. И движение вот этой оптической звезды изучается по фотометрическим и спектральным наблюдениям. Из-за того, что есть движение, за счет эффекта Доплера линии спектра звезды ходят то туда, то сюда. И по амплитуде этого перемещения можно судить о массе вот этого компактного объекта. А это очень важно, потому что согласно теории эволюции, если у вас масса ядра звезды, в которой произошли термоядерные реакции, именно ядро, вся эта звезда может иметь большую массу, но затронута ядерными реакциями примерно 10% от массы звезды. Вот если масса этого ядра больше 3 масс Солнца, то при окончании жизни, при сжатии этого ядра, образуется черная дыра. Если меньше 3 масс Солнца, то образуется или белый карлик, или нейтронная звезда. То есть более-менее обычный объект. А черная дыра образуется, когда у нас масса ядра звезды больше 3 масс Солнца. А поскольку по движению этой звезды мы можем измерить массу источника вот этого объекта, это и как раз стало тем, так сказать, стимулом для исследования двойных звезд, потому что оказалось, что двойные звезды – это мощный аппарат для измерения масс черных дыр. И мы их можем за счет этого отличить от нейтронных звезд. Вот. Единственный надежный способ оценки масс черных дыр. Вот. И, так сказать, ну вот поскольку они не видны раздельно, то приходится вот хитроумно поступать, значит, по эффекту Доплера спектральное наблюдение, по фотометрии смотреть затмение, там, и переменность, и наклон орбиты определять. И в итоге вот такая наука по рентгеновским двойным системам, она 50 лет уже развивается. И за 50 лет измерены массы 3 десятков черных дыр в рентгеновских двойных системах. И вот результаты этих измерений я сейчас хочу показать. Да, ну кроме того, забегая вперед, могу сказать, что примерно вот спустя 10 лет после открытия рентгеновских двойных систем стали открываться сверхмассивные черные дыры в ядрах галактики. Вот это типичная галактика, спирали. Но в ядре галактики, как правило, есть сверхмассивная черная дыра с массой от миллиона до многих десятков миллиардов масс Солнца. Вот. И эти, вот, измеряться эти массы стали благодаря хорошему угловому разрешению, благодаря, в частности, запуску космического телескопа имени Хаббла, который, так сказать, вынесен за пределы атмосферы, и там очень хорошее качество изображения. И удавалось просто видеть газовую спиральку в центре, которая вращается вокруг черной дыры. И с помощью спектрографа, наводясь на разные части этой спиральки, определять распределение скорости по этой спиральке с помощью эффекта Доплера. И было показано, что скорость распределена по кеплеровскому закону. То есть это нормальный классический диск, которые вращаются вокруг черной дыры, и поэтому удавалось надежно измерить массы этих объектов. Сейчас уже измерены массы многих тысяч сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик. То есть сверхмассивные черные дыры обогнали рентгеновские двойные системы по своей, так сказать, по числу определений. Вначале только рентгеновские двойные давали нам массы черных дыр. А, так сказать, вот только спустя 10 лет началась вот эта эра сверхмассивных черных дыр. Но был такой громадный успех в изучении сверхмассивных черных дыр, что они быстро обогнали. За 50 лет вот 30 черных дыр было открыто в двойных системах. И сейчас несколько тысяч черных дыр в ядрах галактик. Вот. Ну вот как черная дыра будет выглядеть в радиотелескоп с угловым разрешением 10 минус 6 секунды. Это вот тень от черной дыры, о которой я потом скажу. А это вещество, которое двигается. И вот то вещество, которое в диске, которое движется в направлении к наблюдателю, оно имеет большую яркость, а то, которое удаляет, меньшую яркость. Это эффект релятивистской аберрации, релятивистского биминга, как его называют. В направлении движения очень быстро движущийся числитель излучает больше, чем в противоположном направлении. Вот. Ну, конечно, нужно еще экспериментально измерить не только массу, но и радиус объекта, потому что масса у звезд, она большой интервал, от долей Солнца до сотен масс Солнца. Но это звезды, у которых радиус миллионы километров. А черная дыра имеет радиус несколько километров всего. При массе там 3 массы Солнца. Вот это нужно не только массу померить, но и измерить радиус. То, что малый радиус, свидетельством этому является наличие рентгеновского излучения. Если бы радиус был большой, то энерговыделение во внутренних частях диска было бы маленьким, и мы бы не заметили рентгена. Это было бы нормальное там, оптическое ультрафиолетовое излучение. А наличие рентгена уже говорит о том, что это маленький объект. Ограничения дают значение Френа меньше 10 так называемых гравитационных радиусов. Вот что такое гравитационный радиус? Это, вот, его называют радиус Шварцшильда. Это 2gm делить на c квадрат. М – это масса объекта, G – это постоянное тяготение, С – скорость света. Вот если не вращающаяся черная дыра, шваршильдовская черная дыра, то вот радиус Шварцшильда он равен этому значению. И он как раз характеризует размер черной дыры, область пространства-времени, которая отделяется от нашего внешнего пространства внутри черной дыры. Вот. И это, так сказать, как бы горизонт событий. Вот радиус для невращающейся черной дыры, вот 2gm делить на c квадрат, это радиус горизонта событий. На горизонт событий с точки зрения далекого наблюдателя ход времени останавливается. Мы ничего, никаких движений на горизонте заметить не можем, потому что мы должны прожить все бесконечное время существования Вселенной, чтобы заметить какое-то шевеление на горизонте событий. Это было одной из причин того, что ученые не верили в существование черных дыр. Ну а если черная дыра вращается, то радиус горизонта событий меньше, чем шварцшильдовский радиус. И вот здесь на этой картинке, просто для напоминания, показана структура не вращающейся черной дыры, значит, шварцшильдовской, а это и структура вращающейся черной дыры. Значит, здесь шварцшильдовская черная дыра имеет в центре сингулярность, куда сколлапсировало вещество вот этой звезды, которая, так сказать, на поздней стадии эволюции. И плотность здесь 10^93 грамма в кубическом сантиметре, а размер 10^-33 сантиметра. Потом идет вот этот горизонт событий, в случае невращающейся черной дыры, это 2gm делить на c квадрат радиус. И очень важное еще имеется вот так называемая фотонная сфера. Если фотон залетает внутрь вот этого пространства, то он уже наружу выйти не может. Он либо движется по круговым траекториям, либо падает на черную дыру. Вот эта фотонная сфера, она как раз нам дает тень от черной дыры. Вот если черную дыру рассматривать на каком-то фоне ярком, то мы будем видеть темное вот это пространство, темную тень. Но если черная дыра вращается, то вот вокруг черной дыры, помимо горизонта событий, есть еще так называемая эргосфера. Здесь пространство-время вращается. И если вы пошлете сюда даже фотон, он будет двигаться в этом вращающем, он будет захвачен этим вращающимся пространством-временем и двигаться по спирали. Вот такова структура черных дыр, простейшая структура. И вот результаты по черным дырам звездных масс. Здесь показано вот как раз три десятка черных дыр, их массы. Здесь показана масса черной дыры или нейтронной звезды. Здесь три массы Солнца, это верхний предел на массу нейтронной звезды, согласно общей теории относительности. Больше у нейтронных звезд массы быть не может, дальше должны быть черные дыры. Но нейтронные звезды обладают поверхностями, поэтому они дают наблюдательное проявление своих поверхностей. Один из примеров – это рентгеновский пульсар. У нейтронной звезды есть ось вращения и есть ось магнитного диполя. У нейтронной звезды очень сильное поле, до 10-12 гаусс. И, к счастью для астрономов, ось магнитного диполя не совпадает с осью вращения нейтронной звезды. А период вращения нейтронной звезды – доли секунды. И вот когда нейтронная звезда вращается, то мы то видим вот горячую область, вещество из диска падает на полюса магнитные. И дают нам ударные волны, горячие пятна рентгеновские. И когда у нас нейтронная звезда вращается, то мы эти горячие пятна то видим, то не видим, как маяк. То есть вот наличие рентгеновского пульсара, то есть строго периодических изменений рентгеновского излучения, доказывает наличие поверхности у объекта. И есть другие еще критерии, что нейтронные звезды обычно нам, так сказать, демонстрируют наличие поверхности. А у черных дыр не должно быть поверхности. Там есть только горизонт событий, который можно устранить выбором системы отсчета. Если вы будете падать на черную дыру, не смотреть на нее издалека, неподвижным, а падать, то вы не заметите горизонта событий, вы упадете в сингулярность. То есть вот это такая поверхность пространства-времени, которую можно устранить выбором системы отсчета. Это не поверхность. А у нейтронных звезд поверхность, твердая кора там, и так далее, вот как положено. Так вот, получается вывод какой за 50 лет исследования рентгеновских двойных систем. Сейчас примерно 80 нейтронных звезд измерены, здесь они не все приведены. Масса 80 нейтронных звезд и масса 30 черных дыр, кандидатов в черные дыры. Вот. То есть порядка больше 100 релятивистских объектов, компактных релятивистских объектов. Нейтронные звезды и черные дыры называются релятивистскими объектами. И вот видно, что ни одна из нейтронных звезд, которые показывают признаки наблюдаемой поверхности, по массе не превышает 3 масс Солнца из 80 штук. Ни одна из них не превышает 3 массы Солнца, которые предсказываются общей теорией относительности как абсолютный верхний предел на массу нейтронной звезды. Вот. А в то же время имеется 30 измерений масс черных дыр, и вот у них масса всегда больше 3 масс Солнца, в соответствии там, с теорией, но ни один из этих объектов не показывает признаков наблюдаемой поверхности. То есть вот за 50 лет исследований рентгеновских двойных систем было получено косвенное свидетельство того, что черные дыры действительно не обладают наблюдательными поверхностями. Но, к сожалению, это доказательство косвенное, потому что есть нейтронные звезды, которые тоже не показывают наблюдаемых поверхностей. Если магнитное поле нейтронной звезды очень маленькое, то мы ничего не заметим, будем видеть, как у черной дыры, и регулярную переменность и так далее. И отличить нейтронную звезду от черной дыры очень трудно. Поэтому это как бы критерий необходимый, но недостаточный, чтобы судить о наличии горизонта событий у черных дыр. А это главная проблема, если мы хотим открыть черную дыру. Мы должны доказать, что у нее есть горизонт событий, на который ход времени останавливается. Это означает, что если вы пошлете космический корабль к черной дыре, то с нашей точки зрения он никогда через горизонт событий не пересечет. Он остановится и будет там вечно стоять около горизонта событий. Как бы мы ни старались, так сказать, его туда пропихнуть. Но с точки зрения самого космонавта, он за короткое время падает в центр нейтронной звезды и погибает. То есть парадокс-то какой? Почему физики не верили в черные дыры? Даже понятие жизни и смерти человека является относительным в черной дыре. С точки зрения внешнего наблюдателя, космонавта вблизи черной дыры живет бесконечно долго. Он жить будет, потому что время-то остановилось, он не будет стареть. А с точки зрения самого космонавта, он давно упал, давно погиб. Так что вот такой вот дуализм, такой парадокс, он и приводил к тому, что не верили люди в черные дыры. И тут как раз вот роль астрономов и роль двойных звезд, она сыграла решающую функцию как раз. Вот. Так что вот, это, вот этот график, это замечательное достижение вот, рентгеновской астрономии, ну и радиоастрономии, потому что среди нейтронных звезд есть не только рентгеновские, но и радиопульсары. Вот. Это замечательное достижение, оно дает нам как бы только ограничение на модель, но не доказывает наличие горизонта событий. Просто мы не имеем противоречий с предсказаниями общей теории относительности. Чтобы доказать наличие горизонта событий, надо наблюдать эффекты, специфичный для черных дыр. То есть какие-то, вот как у нейтронной звезды, пульсара, вот регулярные пульсации, вот это и доказательство. Также и у черной дыры надо найти какие-то эффекты, которые являются специфическими для черных дыр. Только после наблюдения этих эффектов можно сказать, что да, черные дыры действительно обладают вот этим уникальным свойством, имеют горизонты событий, на которых ход времени остановился. Вот. Ну, тут вот еще вывод такой, что нельзя судить о природе объекта об отсутствии каких-либо признаков у него. Вот в данном случае, так сказать, у нас вот эти кандидаты в черные дыры не показывают признаков наблюдаемой поверхности. Это как бы отсутствие. Они демонстрируют отсутствие наблюдаемых поверхностей. Вот Яков Борисович Зельдович, так сказать, он любил приводить такой пример. Ученые делали раскопки в Древней Греции, в которых они пытались найти провода в Древней Греции, чтобы доказать, что в Древней Греции был проволочный телефон. Они не нашли проводов и сделали вывод о том, что в Древней Греции был беспроволочный телефон, то есть интернет. Понимаете? Вот как опасно делать вывод на основании отсутствия каких-то признаков. Поэтому это ученые все правильно говорили. И поэтому до открытия гравитационно-волновых эффектов, гравитационных волн от слияния черных дыр, академик Лагунов, который отвергал черные дыры, говорил, все это меня не убеждает. Вы получили, но когда-нибудь будет найдена нейтронная звезда с наблюдаемой поверхностью, но с массой 8 масс Солнца. Гарантировать ничего нельзя. Природа – это, так сказать, грабли можно наступить на грабли всегда. Вот такая вещь. И поэтому вот дальше уже пошло, вот с 2015 года, когда началась эра гравитационной волновой астрономии, с черными дырами стало все гораздо более определенно. Ну вот в 2016 году, реально открыто первый гравитационный волновой сигнал был в 2015 году, а он опубликован был в 2016 году, вот эта работа. Ну вот три ученых, Торн, Вайс и Бариш, они были удостоены Нобелевской премии за открытие гравитационных волн. Хотя идею использования интерферометра, а не твердотельной антенны, опубликовали в 1962 году еще. Вот два ученика академика Гинзбурга, Герценштейн и Пустовойт. Герценштейн скончался, а Пустовойт жив, и он получил в этом году со своими коллегами Нобелевскую премию. Государственную премию в области наук и технологий. Наверное, видели по телевизору. Вот. В день России, 22 июня. Вот. И к настоящему времени работают две обсерватории. Лайга и еще Вирго, итальянская. Лайга – это американская, а Вирго – итальянская обсерватория. И они обнаруживают гравитационно-волновые сигналы от слияния черных дыр в двойных системах. И сейчас уже несколько десятков таких, как мы их называем, гравитационно-волновые двойные системы. Системы, открываемые по рентгеновским излучениям, называются рентгеновскими двойными системами. Здесь же система открывается по гравитационно-волновому излучению, поэтому мы их называем гравитационно-волновыми системами. Вот тут примеры. Вот, например, одна двойная система из черных дыр, у нее масса компонент 36 масс Солнца и 29 масс Солнца. Потом, когда они сливаются, определяется суммарная масса, но она на три массы Солнца меньше, чем сумма этих масс, потому что три массы Солнца излучились в виде гравитационных волн. И так далее. И уже сейчас несколько десятков, вот за 50 лет исследований, три десятка черных дыр были измерены массой в рентгеновских двойных системах. Здесь же вот 2016, 2017, 2018, ну и вот 2019. Буквально за 3-4 года открыто уже столько же черных дыр и измерены массы, сколько раньше за 50 лет мы открыли в рентгеновских двойных системах. То есть теперь уже гравитационно-волновая астрономия, она скоро победит, в том числе и сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик по числу измерений масс, по наблюдению эффектов различных и так далее. Вот. Так что мы живем в очень интересное время. Ну вот, вот гравитационные волны, как они излучаются? Двойная система. Из-за деформации пространства времени, вот из кривления пространства времени, система излучает вот эти вот волнообразные изменения кривизны пространства времени с периодом вдвое более коротким, чем орбитальный период двойной системы. Они, как это уже доказано, распространяются со скоростью света. Вот. Ну и, так сказать, реально, вот конкретная обсерватория Лайга, их две. Они разнесены 3000 километров, чтобы по эффекту совпадения, чтобы исключить сейсмику, их, так сказать, вот, меряют только те объекты, которые одновременно наблюдаются и там, и там. Вот. Это вот эта обсерватория. Значит, трубы длиной по 4 километра с большим вакуумом, диаметром 1.5 метра примерно. И в концах этих труб стоят зеркала. И с помощью лазера эти зеркала, так сказать, отражают лазерный свет. И когда приходит гравитационная волна, то зеркала смещаются, свет интерферирует от двух каналов вот здесь, и по эффектам интерференции с помощью фотометрических датчиков удается измерять смещение этих зеркал с огромной точностью и детектировать гравитационные волны. Вот здесь показаны как раз кривые блеска, если можно так назвать, вот от гравитационно-волновых событий. Вот первое открытое слияние двух черных дыр. Это вот два канала. Это, значит, одно в Хэнфорде, в штате Вашингтон, Лайга-1, а это в Луизиане, в Ливингстоне штата, Лайга-2. Вот два сигнала, видите, они друг другу прекрасно соответствуют. То есть это не может быть сейсмические явления какие-то, там космические лучи, влияния и так далее. Это совместно с базой 3000 километров все воспроизводится прекрасно. Это вот массы большие, это вот 30-40 масс Солнца. А вот маленькие массы 7-15 масс Солнца. У них период меньше, потому что радиусы меньше, и они, так сказать, за более короткое время сливаются. Еще один пример, вот здесь тоже. Здесь просто совмещены, вот синий и желтый – это два канала. А это как бы еще, а это наблюдение с обсерватории Вирго, вот это темное. Или это модель. Вот, короче говоря, с очень большой убедительностью показано, что вот гравитационные волны регистрируются. И что мы теперь имеем, какую возможность? Дело в том, что процесс слияния черных дыр – это уже как бы эксперимент над черными дырами. В рентгеновских двойных системах мы пассивно наблюдаем рентгеновский ореол вокруг черной дыры, и ничего больше не можем.

большей массой. Но она находится в сильно возбужденном состоянии. Она дрожит. И эти дрожания порождают свои гравитационные волны, часть из которых поглощается внутрь черной дыры, а часть идет на бесконечность, которую мы регистрируем. И вот мы регистрируем так называемую суперпозицию квазинормальных мод колебаний вот этой вновь образованной черной дыры, возбужденного объекта. И вот наблюдение вот этих квазинормальных мод, они именно специфические для черных дыр. Если нейтронные звезды сливаются, там совсем другая картинка. Потому что там они потом с помощью приливных взаимодействий разрушаются, здесь всякие регулярности. А вот видите, идеально регулярное уменьшающееся по амплитуде вот это вот колебание, это совокупность квазинормальных мод колебаний вот новой черной дыры. И вот ее наблюдение позволит окончательно доказать, что это колеблется именно горизонт событий, а не просто что-то, какая-то поверхность. Ну и кроме того, общая теория относительности проверяется на вот всей кривой вот этой, поскольку точек на кривой многие сотни, ну а параметров, которые надо определить, это вот масса черных дыр, вот это так называемая чирп-масса. Если будут вопросы, я потом скажу, что это такое. Вот. Их параметров небольшое число, ну примерно там 6-7 параметров. Мы 6-7 параметров можем найти из нескольких сотен экспериментальных точек. Поэтому мы можем не только параметры найти, но и проверить теорию тяготения. И пока, несмотря на то, что уже несколько десятков слияний черных дыр открыт, никаких противоречий с теорией Эйнштейна нет. Но это уже доказывает, что она, теория Эйнштейна, правильная. И это почти доказывает, что это действительно черные дыры. А уж когда померяют вот этот вот, с достаточной точностью вот эти затухающие колебания, это будет прямое доказательство того, что это черные дыры в смысле ОТО Эйнштейна. Вот. Ну и вот таким образом гравитационно-волновые наблюдения позволяют услышать звон черных дыр от слияния черных дыр. А радиоинтерферометрические наблюдения на коротких волнах с помощью Event Horizon Telescope, это телескоп для наблюдения горизонта событий черных дыр, вот у них такое угловое разрешение, потому что это VLBI, то есть с межконтинентальной базой интерферометров, они дают принципиальную возможность построить изображение темной тени от сверхмассивной черной дыры. Вот черная дыра в центре нашей галактики имеет массу 4 миллиона солнечных масс. И с учетом того, что до центра галактики 8 килопарсек, то у нас, так сказать, диаметр тени 5 на 10 минус 5 секунды дуги. А угловое разрешение вот этого интерферометра 2 на 10 минус 5 секунды дуги. То есть уже вполне можно измерить. Ну и также имеется галактика М87, близкая к нам галактика. У нее масса 6 миллиардов солнечных масс, то есть в 1000 раз больше. И хотя сама галактика в 1000 раз дальше от нас, угловой диаметр тени почти такой же. И вот как раз вот в этой области, как вот именно вот по этой галактике, получен самый вот новейший результат, очень убедительный. Получена именно тень от черной дыры в центре этой галактики. Вот. Ну, и здесь вот показано, опять я возвращаюсь к рентгеновским двойным системам и к гравитационно-волновым двойным системам. Оказывается, что масса черных дыр в рентгеновских двойных системах всегда, как правило, значительно меньше, чем масса черных дыр в гравитационно-волновых. Вот имеется один случай, примерно, который этому соответствует, но большинство все-таки черных дыр имеет большие массы. Это имеет свое объяснение. Если будут вопросы, я отвечу. Сейчас за неимением времени я не могу на этом остановиться. Вот. Ну, конечно, вот прямые свидетельства горизонта событий нам нужно найти теперь. Мы переходим уже к сверхмассивным черным дырам. Вот. И тень от черной дыры имеет диаметр, который вот больше, чем шварцшильдовской, в корень из 27 раз. Это примерно 5,1, 5,2. То есть диаметр тени составляет 5 шварцшильдовских раз. Вот. Это связано с сильным искривлением лучей света вблизи горизонта событий черной дыры. Сейчас я поясню. Вот здесь показано распространение лучей света из бесконечности к черной дыре. Вот это горизонт событий шварцшильдовской черной дыры, не вращающейся. Для того, чтобы тень увидеть, надо, чтобы черная дыра была на фоне, ярком фоне каком-то, внешнем фоне. Представляем? Предположим, что такой фон есть. Реально это скорее всего, джеты, которые вылетают из внешних частей, внутренних частей аккреционного диска. Эти джеты, проектируясь на черную дыру, дают яркий фон. И вот от фона далекого, значит, у нас фотон
идет к черной дыре, он

0: завихряется вблизи фотонной сферы. Как раз вот это вот расстояние равно примерно 1,5 шварцшильдовских радиус. Делает несколько оборотов, вот, и пересекает картинную плоскость, в которой расположен наблюдатель. Вот и это и есть изображение тени. А вот прямая проекция горизонта событий, с помощью прямых лучей, она вот такая. И вот это увеличение связано с тем, что реально от самой тени, вот от самой вот этой области фотонной сферы идут не прямые лучи, а искривленные лучи. Это называют так называемый эффект линзирования. То есть за счет линзирования размеры тени существенно больше, чем размеры горизонта событий. Ну и вот как выглядит вот структура черной дыры внутри тени. Значит, вот здесь показано, значит, вот, вот эта область – это тень от черной дыры. А вот эти области – это фактически, так сказать, структура горизонта событий. Значит, пунктирчиком показана сама черная дыра, сам горизонт событий без линзирования в эвклидовой метрике. Теперь светлая вот эта часть – это горизонт событий, усиленный, увеличенный за счет линзирования, потому что лучи идут кривые. Это передняя часть черной дыры. А вот эта часть, темно-синяя, это задняя часть черной дыры. Потому что здесь гравитационное поле так сильно, что даже фотоны, которые идут с противоположной по отношению к наблюдателю точки черной дыры, искривляясь в сильном гравитационном поле, дают нам изображение центральной части обратной стороны черной дыры, которая преобразуется в кольцо вот это. А промежуточные области на задней части дают нам вот эту как раз часть. Так что черная дыра – единственный в мире объект, который в одном направлении виден сразу со всех сторон. Мы видим и переднюю часть, и заднюю часть черной дыры. Вот аналогично ведь бывает у нейтронных звезд, но там гравитационный потенциал гораздо меньше. Поэтому у нейтронных звезд видна не только полусфера, но и часть задней полусферы, но только часть. Здесь же все 100% черной дыры вы можете видеть и изучать. Вот, так сказать, за счет того, что вот такое сильное гравитационное поле черной дыры. Ну и в проекции на картинную плоскость вот выглядит такая ситуация. Вот это тень. Вот это обратная сторона черной дыры. Это передняя сторона черной дыры, линзированная. А это не линзированная часть черной дыры. И вот такую структуру надо наблюдать. И, значит, для вращающейся черной дыры структура, конечно, сложнее, потому что тень, она уже не сферическая, она такая эллипсоидальная, потому что есть вращение, да, уже нет радиальной симметрии. Вот это опять, проекция горизонта событий вращающейся черной дыры, которая меньше для вращающейся черной дыры, чем для шварцшильдовской. Вот. Это в эвклидовой метрике. А это вот, так сказать, проекция уже за счет линзирования, линзированная часть вот этого горизонта событий. А это задняя часть, вращающаяся черной дыры. И вот это все надо наблюдать. Ну, я уже сказал, что наблюдать вполне можно с помощью современных средств. Значит, для нашей черной дыры в центре галактики, я уже говорил, диаметр 5 × 10⁵ секунды, а для коротких волн угловое разрешение и телескопа горизонт событий примерно 2 × 10⁵ секунды. То есть с некоторым запасом мы можем получить изображение, запасом по угловому разрешению. А вот на длине волны 0,9 мм, это планируется в будущем, у нас вообще будет прекрасное разрешение, которое позволит эту тень отнаблюдать. В случае галактики М87 примерно такие же размеры тени. И вот что было. Значит, применяется система из сейчас уже 8 субмиллиметровых радиотелескопов, которые работают на коротких волнах, 8 штук, включая радиотелескоп Альма, радиоинтерферометр в Чили, очень высокой чувствительности. Он и позволяет надежно все измерить. Эти телескопы имеют малые размеры, там порядка 10 метров. А Альма – это громадный интерферометр из многих десятков отдельных телескопов, которые связаны воедино. Вот. И этот вот, так сказать, интерферометр, значит, излучение от каждого, сигнал от каждого радиотелескопа коррелирует друг с другом. И за счет корреляции смотрится интерференционная картина. Для радиоинтерферометрии именно важно главный лепесток, вторичный лепесток и так далее. Вот. И что получается? Что-то опять не... А. О. Получается следующее. В 2013 году эта группа, вот эта ЕХТ, Event Horizon Telescope, она опубликовала статью, в которой сделала первое измерение тени от черной дыры в центре нашей галактики. И вот они получили, что если мы возьмем структуру диска вокруг черной дыры в виде гауссового распределения, то есть без понижения яркости в центре, соответствующего тени, просто монотонное спадание яркости, то мы получаем теоретическую вот эту интерференционную картину в виде вот этой пунктирной линии. А наблюдения заведомо дают вторичный максимум, то есть имеется первый максимум и вот эта часть вторичного максимума. И уже тогда было сказано, что простейшая модель – это кольцо, вот, у которого размеры там указываются 21 микросекунда, 97 микросекунд, а монотонное спадание яркости отвергается с большим запасом. Но все-таки вот здесь можно усреднить и как бы точку поставить, и поэтому еще было не очень надежно. Либо модель гауссового распределения без понижения яркости в центре, либо модель кольца. Теперь в 2017 году, вот после этой работы, вот Долиман, один из авторов этой работы, он такую фразу написал. Это в 2013 году было сказано, в конце их статьи. Всего лишь 6-7 лет тому назад идея о том, что мы можем получить изображение черной дыры, казалась абсолютно спекулятивной. Однако благодаря постоянному техническому прогрессу и последним научным достижениям перспективы для успешного решения этой проблемы стали весьма реальными. И вот в апреле 2019 года было доказано, что эти перспективы действительно реальны. Вот. Ну, до вот этого достижения, которое, конечно, является достижением Нобелевского уровня до построения тени от черной дыры, ученые из Южноевропейской обсерватории использовали интерферометр Gravity. Это 4 8-метровых телескопа, которые связаны вместе, воедино. И вот они как интерферометр, но уже в ближнем инфракрасном диапазоне работают. И они с большим угловым разрешением, порядка тоже 10⁵ секунды, смогли измерить вот скорость, порядка 0,3 скорости света. Вот, это значит треть скорости света, это 100 тысяч километров в секунду, на расстоянии 3,5 шварцшильдовской радиуса от черной дыры в центре нашей галактики. То есть уже было показано, что газ вблизи черной дыры в центре галактики вращается с умопомрачительной скоростью, что косвенно говорило о том, что да, скорее всего, это черная дыра. А потом, вот Event Horizon телескоп, значит, были проведены вот с помощью этой интерферометра из 8 телескопов субмиллиметровых, вот, значит, были проведены наблюдения длительные, вот, с максимальной базой до 11 тысяч километров, минимальная база 160 метров, вот, рабочая длина волны 1,3 миллиметра, угловое разрешение 2,5 на 10⁵ секунды дуги. И вот результат интерференционной картины. Вот в случае центра нашей галактики интерференционная картина была неполна. Здесь же точек много, и точно виден вторичный максимум. Он уже на качественном уровне доказывает, что это кольцо, что это не может быть монотонное спадание яркости по диску. Это область с темной тенью. Вот. И вот пунктирная линия – это модель однородной яркости, кольца однородной яркости. Видите, здесь некоторые точки отклоняются и так далее. Это говорит о том, что на самом деле кольцо не является однородно ярким. Оно имеет вид, как они написали, полумесяца. Вот это кольцо имеет вид полумесяца, у которого одна половинка более яркая, чем вторая. Вот теперь, значит, какие результаты. Вот это уже результаты обработки вот этих наблюдений. Это последний слайд. Вот. И, значит, есть уверенно тень, потому что есть вторичный максимум на кривой интерференции. Вот. И есть различия в яркости вот этих двух. Дело в том, что аккреционный диск и джет в галактике М87, они наклонены по отношению к картинной плоскости. Плоскость аккреционного диска по отношению к картинной плоскости наклонена на угол 17 градусов. Если бы диск точно лежал в плоскости картинной, и, то есть диск был бы перпендикулярен лучу зрения, тогда кольцо было бы одинаковой яркости. А поскольку у нас есть более близкая часть кольца и более далекая, скорости, да, в одной части кольца к нам приближается, в другой удаляется за счет эффекта бимминга, о котором я говорил. Вот мы имеем вот это вот уярчание, которое, кстати, вот если его померить аккуратно, то именно из него получается 17 градусов наклон. Кроме того, размер вот этой тени говорит о том, что масса черной дыры составляет 6×10⁹ солнечных масс, то есть 6 миллиардов солнечных масс, что совпадает с независимым определением массы черной дыры по звездам. Там вокруг черной дыры двигаются звезды, у них дисперсия скоростей. Вот по распределению дисперсии скоростей вблизи черной дыры, это можно с помощью космического телескопа Хаббла наблюдать, массу оценили как 6 миллиардов солнечных масс. Они дают 5 миллиардов солнечных масс плюс-минус 1. То есть в пределах ошибок прекрасно согласуются. Значит, то, что вот эта асимметрия яркости соответствует углу наклона 17 градусов, и то, что у нас размеры тени согласуются с независимым измерением массы по звездам и по газу, по газовым структурам, там, правда, 2×10⁹ масс Солнца получается, по звездам получается 6×10⁹, а это дает 5×10⁹ солнечных масс. В пределах ошибок все прекрасно согласуется. Это миллиарды солнечных масс, это не сотни миллионов, не десятки миллионов. Вот, так что вот это все дает убедительное доказательство того, что мы действительно видим черную дыру. Что означает вот это темное пятно? Это означает, что размер объекта, который в центре, он меньше, чем 1,5 шваршильдовских радиуса. Потому что 1,5 шваршильдовских радиуса – это как раз фотонная сфера, радиус фотонной сферы. Значит, если бы было больше, чем 1,5 шваршильдовских радиуса, у нас бы не было фотонной сферы. И вот эта часть была бы заполнена излучением. А именно благодаря наличию фотонной сферы, у нас фотоны, которые попадают внутрь этой сферы, они поглощаются черной дырой. Поэтому эта часть выедается. Вот. Ну, там другие, например, Игорь Дмитриевич Новиков считает, что это может быть даже кротовой норой. Вот. Но вот они, эта группа, говорит, что в случае кротовой норы размеры тени при данной массе должны быть в 2 раза меньше. Но Игорь Новиков говорит, что здесь вот все-таки размытость этих изображений такова, что и кротовая нора не исключается. Но если кротовая нора, то это еще более интересно. Так что вот каковы перспективы. Они хотят вот взять более короткую длину волны, поскольку разрешение интерферометра – это лямбда делить на d, отношение длины волны к диаметру, к характерному размеру. Значит, там было 1,3 мм, а здесь пассив в 2 раза меньше, то есть разрешение будет не 2×10⁵, а просто 10⁵ секунды. Вот. Кроме этого, число телескопов у них 8, они собираются добавить еще несколько. И вот они будут уточнять вот эту все структуру ВОМ-87 и обещают через какое-то время опубликовать наблюдение центра галактики. Ну и, конечно, так сказать, здесь структура радиояркости, здесь поляризация излучения, магнитные поля по поляризации можно мерить. И у нас есть проекты «Миллиметрон», о котором я говорил вначале, значит, который уже продвинутый весьма. Думаю, что лет через 10 будет запущен этот миллиметрон, который даст угловое разрешение уже не 10⁵, а 10⁵ секунды. Тогда можно будет не только М87 и центр галактики померить, но и несколько десятков уже достаточно удаленных галактик. Наводить статистику по черным дырам сверхмассивных на основании этих результатов. И буквально вчера у нас был доклад профессора из Нидерландов, участника вот этой команды Event Horizon Telescope. И он рассказывал, в том числе, вот это все. Но это все опубликовано, поэтому он мало чего нового сказал. Но он показал вот эту картинку, я вернусь назад, для Сагитариуса, то есть для черной дыры в центре нашей галактики. Им уже удалось заполнить вот этот максимум вплоть до вот до суда. То есть здесь уже ни одну точку не поставишь. Вот этот максимум он точно выписывает. Здесь наблюдать труднее на этих базах, поэтому, так сказать, вот только одна, вот эти точки остались. Пока у них нет сюда новых точек, пока не добавлено. Они надеются, когда увеличат количество телескопов, и эту часть максимум тоже прописать детально. Но то, что вторичный максимум есть, это уже абсолютно точно доказывается. То есть вывод о том, что здесь не монотонное какое-то распределение яркости, а яркое кольцо с темным, так сказать, темной целью, тенью в центре, это уже на качественном уровне абсолютно надежный результат. А размеры кольца, там соответствие между размерами кольца и массой, 4 миллиона солнечных масс, это уже, так сказать, надо конкретно более детально все это наблюдать. Они собираются года через 2 опубликовать статью уже по центру нашей галактики. К сожалению, другие ядра черных дыр слишком далеко, массы там не миллиарды, а сотни миллионов солнечных масс, и расстояние в десятки раз дальше. Поэтому только с помощью спутника вот этого космического проекта «Миллиметрон» можно будет эту область дальше развивать. Хотя и даже наземная интерферометрия очень важна для чего? Это ведь самые ближайшие окрестности черной дыры. Вот это, так сказать, расстояние 1,5 шваршильдовских радиусов вот здесь. Значит, вот надо посмотреть переменность вот этого дела. То есть нужно еще несколько сетов наблюдений. Потому что за счет того, что там процессы нестационарные внутри, вот эта переменность должна существовать. А вот этот эффект, вот это различие, это уже релятивистский эффект. Это не эффект движения, не эффект в диске какой-то, а это эффект, так сказать, большой скорости вращения. Он должен оставаться неизменным. А вот некоторые там появления, ослабления, они могут вполне быть. И это тоже надо наблюдать. То есть вот даже мы сейчас в России думаем о том, чтобы поставить 15-метровый радиотелескоп в субмиллиметровом диапазоне, вот в частности на территории нашей Кавказской горной обсерватории. Стоимость всего 15 миллионов долларов, это не такая большая сумма. И если нам выделят эти деньги, то мы тоже через несколько лет смогли бы такими наблюдениями заняться. К сожалению, на территории России нет ни одного радиотелескопа, работающего на таких коротких волнах. Так, у меня закончилось. Спасибо за внимание. Я немножко перебрал время, прошу просить, но дело увлекательное. Так что.
1: Пожалуйста, вопросы.
2: Добрый вечер, спасибо большое за доклад. Вот такой вопрос. Если бы мы наблюдали слияние черных дыр в какой-нибудь там совсем рядом-рядом, mm-hmm. на что были бы похожи ощущения?
0: Спасибо. Ну, дело в том, что гравитационная волна, она растягивает и сжимает. Вот если такая гравитационная волна громадная амплитуда, то вы просто будете чувствовать растяжение, сжатие и так далее. Но для этого надо, чтобы черная дыра была там даже не... Не только в нашей галактике, но и в ближайших окрестностях Солнечной системы. Потому что, в принципе, амплитуда вот этих смещений метрики пространства-времени, она очень маленькая. Даже при очень большой мощности, когда вы три солнечных массы направляете в канал гравитационных волн, у вас, так сказать, амплитуда смещений маленькая. Из-за этого 40 лет не могли открыть гравитационные волны. Дело в том, что 40 лет тому назад было показано, что гравитационные волны существуют. Два пульсара, был двойной радиопульсар, у пульсара очень строгие импульсы, потому что это вращающаяся нейтронная звезда. Поэтому по эффекту Доплера можно было измерить орбиту этого пульсара вокруг второй нейтронной звезды. И со временем оказалось, что период этого двойного пульсара, орбитальный, уменьшается. Причем он уменьшается в точном соответствии с теорией Эйнштейна об излучении гравитационных волн. Точность 0,1%. И уже тогда было ясно, что гравитационные волны есть. И к чему это привело? Значит, вот профессор Кип Торн, он вмешался в работу Конгресса американского, который уже почти решил выделить деньги на LHT, большой адронный коллайдер, который вот сейчас работает в Швейцарии, на котором открыт бозон Хиггса. И этот результат по двойному радиопульсару был такой убедительный, что американский Конгресс отбросил проект гравитационного вот этого коллайдера, большого адронного коллайдера, это в ядерной физике проект, физика лимитарности, и отдал предпочтение финансированию гравитационной волновой обсерватории LIGO. Но поскольку 40 лет гравитационные волны не были открыты, оставался только этот один несчастный двойной пульсар, то посыпались критика в адрес Кипа Торна. Вот ты, гад, значит, у нас отобрал деньги, а сам ничего не открываешь и так далее. И не зря его сейчас наградили Нобелевской премией. Я думаю, что он до этого открытия много неприятных минут пережил. И это ему награда за то, что вот такой риск он осуществил. Вот в итоге... Это... И еще один урок. Первые наблюдения на этих обсерваториях LIGO, стоимость проекта миллиард долларов суммарно. И первые наблюдения показали, что нет сигналов. При чувствительности 10-21, там в некоторых относительной точности. И несмотря на то, что не было гравитационных сигналов, Конгресс американский выделил дополнительные там, несколько сотен миллионов долларов для улучшения аппаратуры, для повышения чувствительности, что было вознаграждено вот реальным открытием и Нобелевской премией, полученной в Соединенных Штатах. Вот как американские власти доверяют своим ученым. Я думаю, что если бы у нас такое было, ну, послали бы нас к соответствующей матери, и все. А здесь не пожалели 100 миллионов, они доверяли их авторитету. Вот этому надо у них поучиться.
1: Можно, да? Спасибо большое, да? За интересный доклад. Значит, два коротких вопроса. Радиус шва, значит, горизонт событий и фотонной сферы, это одно и то же?
0: Нет. Радиус фотонной сферы в полтора раза больше, чем шварцшильдовский радиус, который является горизонтом событий для невращающейся черной дыры. Для предельно быстро вращающейся черной дыры с максимальным угловым моментом радиус горизонта событий меньше, чем шварцшильдовский радиус, в два раза. Поэтому радиус фотонной сферы для вращающейся черной дыры – 3 гравитационных радиуса. А для невращающейся – вот 1,5 гравитационных радиуса.
1: Ну, вот сегодня прозвучало, вот радиус Шварцшильда, ну, я бы так понял, горизонт событий для вращающейся Кера там больше. А вот то, что 10⁻³ сантиметров сингулярности, из каких соображений определяется?
0: Это из соображений подобия. Просто при таких вот плотностях, вот при 10⁻³ граммов, уже не работают законы обычной физики. Мы не знаем, так сказать, как ведут себя...
1: Теоретически невозможно там чего-то, мы не знаем, или практически?
0: Теоретически. У нас нет теории вообще физической при таких плотностях. И вот из соображений подобия, из соображений размерности, идя в огромную экстраполяцию...
1: От радиуса Шварцшильда?
0: Вот, да. Это гигантское, это на много десятков порядков, так сказать. Мы идем, и вот отсюда получается вывод 10⁻³ сантиметров. Так что эта оценка, она, конечно, такая, да, ну, и вот философская,
1: еще,
0: скорее.
1: Вот несколько вопросов, один еще короткий, последний. Значит, вот в мультфильме про гравитационные волны, я тоже сколько раз видел, там по спирали гравитационные волны распространяются.
0: Но да.
1: Если бы они не распространялись по спирали, а не перпендикулярно, то скорость распространения была бы другой. Поэтому они перпендикулярно, наверное, распределяются, как бы распределяются, а никак не по спирали. Потому что по спирали, как бы, как вот от Солнца над нас идут с замедлением, как бы эти.
0: Ну вот я показывал, сами волны, они по спирали, но это система волн, которая образует спираль, но вершинки этих пучностей,
1: да,
0: они распространяются со скоростью света.
1: А, вот. Ну все. И как последний краткий. Сагитариус А в центре нашей... Почему со звездочкой?
0: А потому что там есть два радиоисточника. Вначале Сагитариус А открыли с помощью радиоинтерферометра, когда стали с высоким угловым разрешением. Но, конечно, не 10⁻⁵ секунды, а примерно 1/100 секунды. Это, как бы, так сказать, на более длинных волнах, когда длина волны не 1,3 миллиметра, а несколько десятков сантиметров. Тогда угловое разрешение недостаточно, но все равно 1/100 угловой секунды – это прилично. И вот был обнаружен сигнал, яркий источник в центре. Его назвали Сагитариус А. А потом, когда угловое разрешение стали повышать, стали длину волны укорачивать, увеличивать базу наблюдений, то выяснилось, что там есть два источника. Один Сагитариус А, а другой Сагитариус А со звездой. И черная дыра связана как раз с Сагитариус А со звездой. А как это было доказано? Были обнаружены прямыми наблюдениями в инфракрасном диапазоне спектра орбиты звезд, которые обращаются вокруг чего-то, так сказать, темного. И вот фокусы этих орбит, они эллиптические, они как раз совпали с Сагитариус А, не с Сагитариус А со звездой, а не Сагитариус А. Поэтому дальше все усилия были направлены на исследование Сагитариус А со звездой.
3: Спасибо за лекцию. Вопрос такой. Возможно ли хотя бы в перспективе будет наблюдать, ну, смотря за гравитационными волнами, не какие-нибудь катастрофические события, там, слияние черных дыр, там, нейтроны, а просто вращение черных дыр, нейтронных звезд?
0: При вращении черной дыры она имеет такую сферически-симметричную форму. А чтобы гравитационные волны излучать, надо иметь так называемый отличный от нуля квадрупольный момент. То есть если бы черная дыра при вращении имела бы вид груши, тогда от нее были бы гравитационные волны. Но поскольку она просто как сплюснутый сфероид, она симметричная, то гравитационных волн на бесконечность от нее не может исходить. Только когда две черных дыры приближаются друг к другу, они деформируются. И в этот момент, когда они уже отличаются от сферы, начинается, так сказать, излучение гравитационных волн. Потом они когда сливаются, это уже колоссальное, так сказать, изменение метрики пространства времени и мощное излучение гравитационных волн. Теперь, значит, какие есть еще надежды обнаружить? Ну, прежде всего, белые дыры можно искать, но тоже вот каких-то динамических процессов. Потому что белая дыра – это как бы черная дыра, наблюдаемая из другой Вселенной. И кротовые норы тоже – это сферически симметричные объекты. Тоже для того, чтобы почувствовать их как гравитационно-волновые объекты, надо, чтобы было какое-то взаимодействие. То есть только в двойных системах удается. Но одиночные объекты, вот есть такие так называемые космические струны. Когда Вселенная расширялась, она, так сказать, расширялась под действием антигравитации скалярного поля, она так быстро расширялась, инфляционной стадии, так называемой, что могли остаться островки этого скалярного поля. И в нашу эпоху, вот ученые сейчас ищут эти островки, они должны быть в виде струн больших размеров, миллионы световых лет и так далее. И эти струны, они должны потрескивать. А у них плотность гигантская, а размер как раз 10⁻³ сантиметра. Но они длинные. И вот если они будут ломаться, потрескивать по какой-то причине, то будет мощнейший уже не синусоидальные всплески, а какой-то дельта-функция, какой-то импульс. Кроме того, при взрыве сверхновой звезды, когда у вас идет сжатие сверхновой звезды, если у вас там есть отклонение от сферическо-симметричного коллапса, тоже будет выделяться импульс какой-то. И так далее. То есть вот пока такие явления не открыты. Открыты только явления в двойных системах, что мне, как исследователю двойных систем, очень приятно.
4: Здравствуйте, большое вам спасибо за лекцию. Подскажите, пожалуйста, у черной дыры, как мы понимаем, что есть начало, есть жизнь. А возможно ли смерть черной дыры?
0: Возможно. Черная дыра, она испаряется. Она, ну вот только ведь на черную дыру падает вещество постоянно из межзвездной среды. Поэтому в целом масса черной дыры возрастает. Но если бы не было вот этого межзвездного вещества и так далее, черная была бы одна единственная, без окружения, то она потихонечку бы уменьшала свою массу. Почему? Потому что на горизонте событий кривизна пространства-времени очень велика. И когда у вас имеется виртуальная частица в вакууме, то за счет огромной, вот, так сказать, кривизны пространства-времени виртуальная частица расщепляется на реальную частицу и античастицу. Античастицы идут внутрь черной дыры, а частицы идут на бесконечность. Поэтому еще Хокинг предсказал, что черные должны давать, черные дыры должны давать излучение. Оно очень маленькое для нормальных черных дыр, для черных дыр с массой там, звезды, там, звездные черные дыры. Оно ничтожно мало. Но если черная дыра имеет массу меньше 10-15 граммов, это масса средней горы. Вот Ленинские горы возьмите, примерно 10-15 грамм. Вот для таких маломассивных черных дыр время испарения уже меньше время возраста Вселенной. А для более массивных черных дыр, массы земной, звездной, тем более ядра галактик, этим испарением можно пренебречь. Но теоретически масса черной дыры должна постоянно убывать. Но ее обычно компенсирует аккреция. То есть падение окружающего вещества, у нее же мощнейшее гравитационное поле, она все в себя засасывает. И этот эффект, как правило, превалирует.
5: Анатолий Михайлович, большое спасибо за такую вот содержательную лекцию, для которой, наверное, ну, двух-трех часов мало было бы. А вопрос такой. Гравитационные, то есть черные дыры, они приводят к эффекту гравитационного линзирования. То есть объект, да, который находится дальше, он может быть искаженным.
0: Если... Да, да, да.
5: А вот фотон, он как некий тоже вот объект, носитель, проходя мимо черной дыры, он попадает в ее сильнейшее гравитационное поле, и он начинает жить своей жизнью как бы там в своем времени, да? А тот, который подальше, он немножко по другой, может быть, немножко истории вот времени живет. То есть у него тоже есть какое-то замедление времени, это как-то сказывается на... Вот вы рассказывали историю про космонавта, да?
0: Да.
5: Который с точки зрения своей, точки зрения, он упадет и все.
0: Да.
5: А окружающие смотрят и не могут дождаться этого падения. А вот с фотоном, который пролетает мимо черной дыры, на близком расстоянии.
0: Да.
5: Там же целый фронт идет,
0: волна
5: световая, фотоны какие-то поближе проходят, какие-то подальше. А дальше они попадают к наблюдателю.
0: Да, правильно.
5: А заметно
0: что ли... Что случится с фотоном?
5: Ну, с фотоном, да, по наблюдениям. Заметно, что эти фотоны, пришедшие
0: вблизи,
5: от объекта, находящегося за черной дырой, приходят как бы немножко в разное время к нам.
0: Во-первых, они должны прийти немножко в разное время. Это так называемый эффект Шапира. Потому что в гравитационном поле скорость распространения фотонов уменьшается. Гравитационное поле действует как преломляющая среда. Вы знаете, что скорость света в преломляющей среде меньше 300 тысяч километров в секунду. В единице на n, где n – это коэффициент преломления. То есть свет, когда в среде распространяется, он распространяется со скоростью меньше скорости света в вакууме. То же самое, если у вас фотон проходит мимо черной дыры, там очень сильное гравитационное поле, и он замедляет свое движение. Это первый эффект. Второе, фотон, проходя мимо черной дыры, совершает работу против сил гравитации. И за счет этого его энергия меняется, он краснеет. За счет покраснения он как бы теряет энергию. Понимаете? И он приходит, потому что энергия фотона – это h ню, где ню – это частота. Когда фотон краснеет, у него частота убывает. Значит, и энергия убывает. Значит, вот два явления. Если вы имеете черную дыру и какой-то экран, то фотоны, которые далеко, с ними почти ничего не происходит. А фотоны, которые вблизи фотонной сферы, они, значит, задерживаются сильно для наших наблюдателей и меняют свою энергию, то есть частоту. Теперь, если фотон точно садится на горизонт событий, то его частота стремится к, к нулю. То есть с горизонта событий уже ничего не может до нас дойти. И это в то же время это эффект замедления времени. Ведь что такое электромагнитное колебание? Это колебание. Это есть процесс как функция времени. Если на горизонте событий время остановилось, то никакого изменения не должно быть. То есть не ты, этот фотон, он уже не обладает никакой энергией. Поэтому горизонт событий, он и не светится, он виден, так сказать, как темная область.
5: И получается, что наблюдая свет, проходящий мимо, близко к горизонту событий, мы можем видеть его в инфракрасном диапазоне.
0: В принципе, да. Вот какой-то не сам горизонт событий, но окаймление какое-то. Да. Горизонт события. Даже не в инфракрасном, а в радиодиапазоне вот, и так далее. То есть для энергии очень сильно у них убывает. Так извне, когда фотон приходит, он имеет там энергию порядка там, видимых лучей там, и так далее. Потом по мере приближения к черной дыре он теряет энергию, он краснеет. Потом он становится как радиофотоны там, и так далее. И длина волны его возрастает до многих километров. Вот такая вещь.
5: И вот этот эффект, он наблюдается?
0: Да.
5: Спасибо.
0: Этот эффект наблюдается.
6: Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Вот вы сказали про испаряющиеся черные дыры. Я хотела спросить, вообще уже были обнаружены такие объекты, которые не аккрецируют, по сути?
0: Нет, пока
6: только
0: нет.
6: Только теоретически?
0: Только теоретически.
6: Спасибо.
0: Причем это вот предсказание было сделано Хокингом. Тут такая история. Вначале у нас в России догадывались уже физики во главе с Яковом Борисовичем Демидовичем, что все-таки черная дыра должна как-то жить, она не может быть абсолютно таким инертным телом. И когда появилась работа Хокинга, то вообще-то Яков Борисович Демидович вначале эту работу отвергал. Он говорил, вот я считал, у меня не получалось, а вот это какой-то там Хокинг, тогда он еще был малоизвестным ученым, это был 1974 год. В 1974 году статья была в Nature опубликована, в журнале Nature. Вот. А потом, разобравшись в деталях и так далее, вот уже наши физики признали, что да, действительно, черные дыры могут испаряться. Это очень тонкий эффект. Дело в том, что это эффект на грани между квантовой гравитацией и классической гравитацией. А поскольку теория, это же кванты, это, так сказать, рождение кванта в гравитационном поле. И для того, чтобы правильно понять это рождение, надо иметь уже квантовую гравитацию. А теории квантовой гравитации пока нет. И поэтому вот этот механизм рождения, он был получен Хокингом в так называемом квазиклассическом приближении. То есть были сделаны некоторые упрощения в теории тяготения, которые дали возможность оценить вероятность выхода вот этих вот фотонов наружу. Вот. И вот здесь как раз и был спор. Вот Яков Борисович считал, что эти упрощения, они слишком неправильные, они слишком как бы поверхностные. А потом вот многие физики, когда стали считать, в том числе сам Яков Борисович, выяснил, что все-таки это так. Но прямых доказательств испарения черных дыр пока нет. Хотя есть эксперименты не со светом, а со звуком. Можно построить модель горизонта событий для звуковых волн. И вот для звуковых волн как раз этот эффект испарения, он подтверждается. То есть аналогия черных дыр. Какая разница, фотоны или звук? Вот там тоже можно, если звук распространяется, можно придумать некоторую поверхность, на которой, так сказать, вот эти все эффекты играют, как на горизонте событий. И в лабораториях с помощью специальных установок показано, что в таких объектах есть горизонт события и есть испарение. То есть формирование дополнительных, так сказать, акустических волн на горизонте события, которые аналогичны формированию фотонов на горизонте событий. То есть вот на этом уровне экспериментально проверено.
7: На все вопросы ответы получены. Большое спасибо, Анатолий Михайлович. Я думаю, что мы, присутствующие здесь, не раз слышали о черных дырах, но сегодня мы узнали гораздо больше.
0: Хотя потому что новые открытия есть.
7: А вы собирались за 20 минут нам быстренько все рассказать.
0: Ну, чего, блок, а вот надо было меня остановить.
7: Ну, это невозможно. Я вижу, у многих здесь книжка. Значит, друзья...
0: Вот, покупайте книжку. Здесь это все, кстати, вот моя глава. Я изложил
7: Секундочку, вы пока присядьте.
0: По черным дырам я изложил материалы вот 2013 года, наблюдения центра галактики нашей, которые неполные. А книжка вышла в феврале, а в апреле вот была построена вот эта картинка. Поэтому этого здесь нет. Но во второе издание мы ее включим, конечно.
7: Так вот, у вас уникальная возможность сегодня взять автограф у Анатолия Михайловича, в декабре взять еще один автограф у Бориса Михайловича Шустова, который будет читать у нас в этой книге у него
0: ультрафиолетовый диапазон.
7: Он будет у нас 18 декабря лекция «Космический мусор». Но автограф можно взять. А в январе у нас Николай Николаевич Самус будет читать. Так что три автора.
0: Да, Самус автор.
7: Но на все три лекции приходите, получаете три автографа. А там, может быть, мы кого-нибудь еще пригласим.
0: Так что поскорее приобретайте еще несколько десятков экземпляров книжки.
7: Ну, а теперь, друзья, наша встреча подошла к концу. Кто хочет взять автограф, пожалуйста, можете подойти. Спасибо вам большое. До свидания.
0: Спасибо.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость. Мария Литарова, руководитель летней беломорской биологической полевой практики Московского физико-технического института. Молодец, все выговорил. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как вам у нас в летней студии?
2: У вас прекрасно. Мы вчера приехали с Белого моря со студентами, мы там пробыли месяц. У нас было тоже лето, но оно было беломорское. У вас прям такое настоящее московское лето, очень чудесно.
1: Так, да. Раз мы сегодня будем говорить про Белое море, и расскажите, какое оно беломорское лето?
2: Беломорское лето беломорское. Там есть Белое море, есть беломорская погода, которая изменчивая. Сегодня дождик, сейчас потом опять яркое солнце, потом опять дождик и тучки. Вот, но она прекрасна, как всегда, в любом своем воплощении.
1: А канал там далеко, тот самый знаменитый?
2: От нас далеко.
1: Далеко, да?
2: От нас далеко, да. Мы находимся, наша практика проводится в Чупа-Губе на острове Средний, на базе Питерского университета. И Беломор-канал, ну так, прилично, километров 400.
1: О, то есть Белое море – это огромное море?
2: Огромное море, конечно.
1: Расскажите о нем немножечко.
2: Если рассказывать о Белом море вообще, то оно образовалось в результате продавливания ледником Карельского гранитного щита. И туда затекли воды из Северного Атлантического океана и немножечко грунтовых вод, которые стекли с суши. И, конечно, туда впадают такие крупные реки, как Мизень, Северная Двина, Онега. И образуются соответствующие заливы. Белое море открыто океану, то есть есть горло Белого моря, через которое вытекает океаническая вода. Поэтому всякая океаническая погода, всякие океанические волны, ну, в каком-то месте отражаются и на Белом море тоже. И поэтому мы на Белом море видим прекрасные совершенно приливы и отливы, такие прямо самые-самые настоящие. Но из-за того, что Белое море открыто не полностью, то там немножко поспокойнее, попроще. У него очень изрезанный берег, и по этому поводу на Белом море очень хорошо, например, делать всякие научные станции, проводить практики. Море не злое, и можно на малых судах совершенно спокойно со студентами выходить практически в любую погоду.
1: А то есть там не бывает больших волн, да, каких-то и штормов, и еще чего-нибудь?
2: Это не совсем так, конечно, бывают и волны, и шторма в самом открытом Белом море. Но есть такие места, ну, вот, например, Кандалакшский залив, где уже чуть-чуть потише. А если в Кандалакшском заливе еще и забраться в Губу, то там еще немножко потише. Плюс специфика географии Белого моря такова, что вокруг изрезанного берега есть фьорды, острова. И если забраться вообще за острова, то у нас будет морская погода, морская вода, морские звери, ну, с некоторым, скажем так, с некоторыми кивоками, но, тем не менее, все это будет. При этом будет полная совершенно возможность на небольших судах выходить и работать на море.
1: А какая береговая линия у Белого моря? Что там, песок или плита, или там, может, галька?
3: Фьорды. Да.
1: Что такое фьорды?
2: Фьорды. Ну, фьорды – это система островов вдоль берега. Но, на самом деле, берег очень разнообразный. Мы говорим, на самом деле, не сколько о береговой линии, сколько о литералях. Это наша точка такого фокуса нашего. На самом деле, конечно, выходят и скалы, достаточно отвесные, очень красивые пейзажи на Белом море, а те берега, которые пологие, они бывают, собственно, трех основных видов. Это илистая литераль, каменистая литераль и песчаная литераль. И, конечно, есть переходные формы, там илисто-песчаная, песчано-каменистая. Вот. Что такое литераль? Литераль – это зона, которая осушается при отливе и, наоборот, закрывается водой при приливе. То есть на литерале возникает регулярная ситуация, когда это место оказывается на суше и это место оказывается под водой. И отсюда там на литерале опять же обитают разные морские организмы, в основном беспозвоночные, но бывают и позвоночные. И это место, конечно, где очень любят находиться птицы, всякие морские в том числе. Вот, и активно питаются. Вообще на литерале сосредоточено довольно много интересных биологических, например, задач. Вот, и, естественно, потому что там встречается море и суша.
1: Мария, а расскажите, почему именно Белое море? Не Баренцево, не Карское, а почему именно Белое море вы взяли?
3: В чем его уникальность?
1: Да, в чем его уникальность? Почему оно вас привлекает таким образом?
2: Оно меня привлекает как начальника летней биологической полевой практики МФТИ. Задача, у нас есть задача провести практику для студентов-физиков. Практика им нужна для того, чтобы лучше выучить, изучить биологию, познакомиться с ее основами и, может быть, пообщаться с людьми, с какими-то, которые этой биологией занимаются. Можно, конечно, приглашать великих ученых в Долгопрудный, где находится ФТИ. Можно, конечно, делать выездную станцию в Подмосковье или где-нибудь поближе. Но в реальности, если мы говорим об основах биологии, то нам нужна морская вода прежде всего. Нам нужно посмотреть, как происходят основные, например, циклы таких важных элементов, как серы, фосфор, углерода. И все эти циклы начинаются и замыкаются в той воде, где есть сульфаты. То есть это морская вода. Вот. Я вообще сама микробиолог по своей профессии. Вот мое такое жизненное кредо, что Земля – планета микробов. Мы про это можем. Это правда. Я могу его, так сказать, совершенно спокойно быстро оставить. Здесь не будем за недостатка времени. Но
1: суть если в том, из космоса посмотреть, то мы тоже микробы.
2: Не-не-не. На самом деле
3: просто... Большие микробы, крупные.
2: Нет, все очень просто.
3: Королевские.
2: Все очень просто. На самом деле все... Лицо нашей планеты сформировано микроорганизмами. Все основные потоки субстратов осуществляют микроорганизмы, а мы лишь точка на карте метаболических путей. Вот несмотря на то, что такие прекрасные, Москву отстроили, все такое, это вот все... На самом деле, это мы немножечко носители нашей микрофлоры. Ну вот, такой взгляд на жизнь тоже есть. Есть определенные микроорганизмы, которые не микроорганизмы, а макроорганизмы, в том числе эукариотические, которые обитают только в море. Вся фауна, которая обитает на суше в пресных водоемах, она с точки зрения эволюции вторична. И я таким образом подобралась к основному главному тезису преподавания биологии. Биология – это эволюция. То есть, когда мы начинаем с преподавания биологии, мы ее всегда преподаем с позиции эволюционной теории. Начинаем с нее. Для того, чтобы физикам преподавать эволюцию, нужно прочитать большой курс, показать практикум. Все это занимает какое-то время и какие-то ресурсы. У нас, на самом деле, всего месяц. И по этому поводу мы эту теорию эволюции можем преподавать не только в прямом виде, читая лекции и давая практику, но еще исподволь, распределив наши задачи в практикумах так, чтобы вся, например, все представления о современной эволюционной теории прошли через руки наших студентов. А это можно сделать только на море. Вопрос, почему белое?
1: Ну, почему не черное? Да.
2: А потому что Черное море не море.
1: Это... Ну вот так вот, все уже
2: не море.
1: Все поехали в отпуск, кстати, все понежится, а теперь...
3: Стой, не море.
2: А это не море. Дело в том, что если посмотреть на то, как устроено Черное море, то мы увидим довольно интересную вещь. Морская часть находится в районе Босфора Дарданелл. И я на этом месте, конечно, опущу историю, которая хорошо описана в картинах Верещагина, которую мы знаем в теории, в нашей из истории, например, из учебников школьных. В общем, Босфор и Дарданелл не принадлежат России. Никак. И по этому поводу делать там какие-то постоянные мероприятия, ну, мне кажется, как бы это такой отдельный вопрос. А та часть Черного моря, которая, где находится российская территория, она выглядит следующим образом. Сверху находится какая-то соленая вода. Снизу еще более соленая вода, значит, галоклин. А еще ниже Черного моря находится огромный сероводородный слой. То есть, фактически, это некий водоем, который не полно перемешивается. То есть, мерамиктический водоем. Мерамиксис, неполное перемешивание. Отсюда многих морских процессов в Черном море не происходит. Течения идут немножко не так, как в настоящем море. Животные распределены не так, как в настоящем море. При этом, на самом деле, из-за сероводородного слоя там есть, например, совершенно прекрасные грязи, чудесные совершенно вот, вокруг Евпатории, бальнеологические курорты. По этому поводу Черное море для отдыха. Вообще, я считаю, что мерамиктические озера – это мой предмет моего научного интереса, и на Белое море мы тоже едем ради этих озер, в том числе мерамиктических. Вот. Это совершенно прекрасный объект, прекрасная модель биосферы, и Черное море – это вот такое огромное мерамиктическое озеро. Для того, чтобы там быть и отдыхать, это замечательно, а вот для того, чтобы изучать морские процессы, оно, к сожалению, не очень сильно подходит. Есть некоторые вещи, которые изучать там можно, но не все. А хочется, конечно, объять по возможности все, что можно объять.
3: Представляется такая романтическая картина. Студенты выехали на Белое море, да, вы руководите ими. Да. А где вы живете? Вот чем вы питаетесь? Как проходят у вас занятия? Есть какие-то классы, где вы занимаетесь парты? Или вы просто на берегу сидите?
1: Ждете отлива
3: и прилива. В ветровках одетые, да. Обдувает лицо соленый ветер. И вы такие вот красивые все.
2: И так, и так.
3: И так, и так.
2: У нас...
3: Тушенка с гречкой, наверное.
2: Нет, у нас... Нет. У нас, на самом деле, вот эта практика... это результат большой и тяжелой работы довольно большой команды.
3: Все едут студенты, кто на курсе на потоке, или только избранные?
2: К сожалению, пока нет, и это хороший вопрос, а все ли едут, а всем ли надо? У нас там, в общем, довольно тяжелые условия, мы живем в палатках, мы разворачиваем полевые лаборатории, мы строим для этого помосты, разворачиваем тентовые конструкции, выставляем самодельные столы и ставим... Но лаборатории у нас настоящие, при том, лаборатории как надо, те лаборатории, которые зимой есть в научно-исследовательских институтах под соответствующие задачи. Вот. Другое дело, что жить в палатках, помыться есть, конечно, душ, их пока не хватает, но мы вот только начали, второй год проводим практику, у нас все еще впереди. Значит, что касается кухни обеспечения, практика – это результат большой тяжелой работы, трудной, большого количества людей. Я когда делала на нашем отчетном мероприятии студенческом в конце практики доклад…
3: Мария, простите, мы вас немножечко прервем, вернемся через минуту.
0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, наш сегодняшний гость.
3: Мария Литарова, руководитель летней Беломорской биологической полевой практики Московского физико-технического института. Мы остановились на самом интересном, как студенты проходят эту летнюю Беломорскую биологическую полевую практику. Выяснили, что уже построены какие-то сооружения, да? Не хватает чего-то, но все в процессе.
1: Живут в палатках все равно.
3: Живут в палатках, да. И чем вы питаетесь во время этой экспедиции?
2: Вот, мы питаемся едой, и еду нам организует совершенно замечательный мой коллега айкидошный. Если бы, наверное, не совместное занятие айкидо, я бы фиг кого уговорила, если честно, потому что это много и трудно. Кирилл Юрьевич Аигин.
3: Положили на лопатки?
2: Нет, я не положила на лопатки. Нет, настоящее айкидо. Это когда посмотрел несчастными глазами, говоришь, пожалуйста. Это настоящее айкидо. А все остальное вот как-то положить на лопатки, это дзюдо, наверное, какое-то. Нет, у нас айкидо. И Кирилл Юрьевич организовал кухню самую настоящую с профессиональным оборудованием. Ну, в общем-то, это правильно. Если мы выходим на профессиональный уровень проведения практики, и у нас профессиональная лаборатория, то почему мы должны питаться походной едой? И кухня – это, на самом деле, ну, как минимум 40% этой практики. Все студенты проходят через дежурство по кухне. Мы очень долго думали, у нас еще есть волонтеры, которые приезжают работать для нас. И, в принципе, их бы хватило для приготовления еды. Но мы пошли на это, на то, чтобы студенты готовили еду, потому что, мне кажется, это важно. Вот. И, на самом деле, вот у нас организована лаборатория для нас, работа преподавателей. Вот у нас организована кухня с плитой, которая весила 500 килограммов, как мы ее привозили на остров, было эпично. Там, со всем оборудованием. Вот у нас построены помосты, на них тентовые конструкции на металлических каркасах. Вот, все это на самом деле, я говорю, что когда я делала слайд с благодарностями, я посчитала, что у нас 20 человек с кафедры молекулярной и биологической физики, 20 человек, так или иначе ассоциированные с ней, приложили свои усилия для того, чтобы практика состоялась, ну, включая руководителя кафедры, конечно. И вот еще совершенно замечательный Кирилл Юрьевич. 35 волонтеров приезжали и работали для нас, просто люди. И 30 преподавателей так или иначе сменили друг друга за время нашей практики. Люди приезжали, уезжали, кто-то работал вдвоем, кто-то поодиночке. Вот. Но, тем не менее, это же не только преподавание, это разработка методических планов, это там поурочное планирование, это отчет, который они сейчас пишут все до одного человека.
1: А вы ходите там на рыбалку, не знаю, в лес за грибами?
3: Ну, свободное время есть какое-то там?
2: Нет, конечно, но у нас есть курс ихтиологии, который на самом деле у нас преподают два профессиональных ихтиолога. Это как раз наши коллеги, которые работают в Московском зоопарке. Они работают в отделе ихтиологии, и вот это вот замечательное биоразнообразие тропических рыб – это их рук дело. Их руководитель, значит, любезно согласился и направил вдвоем наших ихтиологов к нам для того, чтобы они нам преподавали ихтиологию. Эти два замечательных человека, они... Два брата, они очень похожи, они погодки. И я объясняю, вот у вас будет, уважаемый студент, ихтиолог такой-то, а второй будет точно такой же, но другой. Вот, они закончили ихтиологический, соответственно, у них высшее ихтиологическое образование. И очень было интересно, как люди с производственным образованием, с производственным мышлением работают с нашими студентами, мозги которых на самом деле должны быть заточены не только на науку, но еще, конечно, на обеспечение, на разработку, обеспечение многих производственных процессов, а может быть даже и на придумывание, потому что МФТИ, по большому счету, это тот вуз, который готовит кадры, призванные служить в том числе и мостом между классической академической наукой и воплощением всех научных идей в жизнь.
1: Вы сказали тропическое разнообразие. На Белом море какая тропическая?
2: Не, в московском...
1: в зоопарке.
2: Да, в московском зоопарке.
1: А что по поводу вот как раз биологии и рыбного разнообразия в Белом море творится?
2: Ну, в том месте, где мы были, там оно не очень велико. Там мы насчитали порядка десятка видов рыб, но дело-то не в этом. На самом деле, а дело в том, что кроме разнообразия есть еще, например, такая история. В том месте, где мы находимся, мы наблюдаем своими руками и глазами, ну, руками в буквальном смысле, рыбу просто ловя. Мы наблюдаем видообразование рыб. Треска, гадус-гадус, вот, имеет там два подвида, которые где-то скрещиваются, где-то не скрещиваются.
1: Они прям там скрещиваются?
2: Ну, мы этого прямо не видим, как бы они скрещиваются, но мы видим некоторые морфы, которые такая-сякая или промежуточные.

0: у них уже была другая программа, они уже занимались научной деятельностью, как раз, ну, так как люди занимаются той наукой, для которой есть идеолог, то они, конечно, занимались работой с Мирметическими озерами, и внезапно оказалось, что физикам там есть что делать даже, наверное, больше, чем биологам. Я все их пыталась биологические задачи запихать, они меня выслушали так любезно, ну, вежливо, ну, к начальству как-никак. А потом сказали: знаете, Мария Анатольевна, а вот давайте мы лучше померим разность потенциала, вязкость, вот есть всякие физические параметры, и вообще, чтобы вы понимали, дескать, ваша биология сейчас потом. Мне это в реальности очень понравилось, потому что действительно, когда биологи ставят задачу, часто бывает такая ситуация, что биологи просто не могут ее решить чисто методически. А вот именно что выпускники физтеха, это те люди, которые обладают нужными знаниями, навыками, и у них есть достаточно знаний для того, чтобы обеспечить методическое и фактическая возможность решения массы фундаментальных задач.
1: А у каждого индивидуальное задание, или все выполняют коллективное, или так и так?
0: Как в лаборатории, как в обычной лаборатории работает научный коллектив. У нас вот это в этом году получилось. Есть некая задача, связанная с изучением биологии Мирометического озера, и каждый взял ее кусочек, сам индивидуально.
1: Вот только мне непонятно, зачем это нужно Московскому физико-техническому
2: институту? Вот я тоже думаю, да. А физики тут при чем? Я понимаю, ну, там да. Биологи, море, вот. Красота, там вот это все. А физики что там делают?
1: Зачем МФТИ такое, вот, такая практика?
0: Зачем МФТИ такая практика? Значит, была такая идея, что мы учим физику в биологии. Мы не делаем из физиков биологов, но для того, чтобы работать с живыми системами, а все это делается под эгидой школы живых систем, мы на физтехе, это делает, например, Виктория Александровна-Скобеева, сотрудник Московского государственного университета, ее силами организован сейчас курс общей биологии для первого курса. Вот, и ее силами организованы что? Лекции и практикум, который обеспечивает эти лекции. Но на самом деле этого немножко маловато, и хочется в это немножко побольше, скажем так, поиграть. Есть возможность летом, в том числе летом, просто побыть с биологическими объектами, с биологическими задачами, пообщаться с биологами, которые работают в своей области, каждый. Например, было в этом году каждому студенту просчитано 7 разных предметов, и каждый предмет читал свой преподаватель, который в этой области работает. Соответственно, студент-физик будет иметь возможность понимать, как биологи думают. Для чего это нужно физикам? Многие выпускники физтеха начинают работать, например, в медицине, а не нужно быть врачом, чтобы работать в медицине. То есть, потому что есть такие задачи, как, например, медицинское оборудование, медицинские приборы, обеспечение медицинских помещений, обеспечение процессов, связанных с медициной. Это делают не врачи, они только дают задачу. А
1: технари делают.
0: Это делают технари, совершенно верно. Причем технари с хорошей университетской подготовкой, то есть с хорошими такими избыточными знаниями. И чтобы просто понять, что за задачи перед ними ставятся, нужно, значит, иметь соответствующее образование.
2: Мы сейчас буквально прервемся на несколько минут, поскольку у нас впереди новости, а потом вернемся и продолжим.
1: Про Белое море говорим.
3: Тайны океана.
2: И еще раз добрый вечер. Здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость.
1: Мария Литарова, руководитель летней беломорской биологической полевой практики Московского физико-технического института. Выяснили уже, зачем МФТИ нужны биологи и зачем это вообще нужно МФТИ. А что получают студенты от этой практики, Мария? Расскажите нам.
0: Они получают оценку в диплом. Они получают, например, историю, что у них был курс ботаники, молекулярной биологии, и они получают таким образом некоторые формальные преференции. Например, когда есть конкурс в какую-нибудь бигфарму, устраиваться программистом, если у тебя есть молекулярная биология в дипломе даже, или какая-нибудь ботаника, то это на самом деле серьезное достаточно преимущество. То есть это какой-то плюс-балл. Плюс студенты получают некоторое представление о том, что не вся наука физика.
2: Ну нет, вся наука физика.
0: Ну не вся. Есть еще и биология. И в реальности был очень интересный фидбэк, была очень интересная обратная связь от студентов. Они сказали, что действительно биологи думают по-другому, и к концу месяца кто-то из них даже понял, зачем так это происходит. Вот. И студенты получают на самом деле довольно широкое представление о том, вообще, как, например, работать с биологическими объектами. И это выводит их на ту вещь, которая дает им самое главное конкурентное преимущество вот в работе. Это мультидисциплинарность. То есть физики, которые Именно

0: имеют достаточно широкое мышление для того, чтобы работать с живыми системами в медицине, в биологии, там, с белками, с какими-то биологическими объектами.
1: Интересно. И самый большой вопрос, наверное, мы уже выяснили, зачем МФТИ нужны биологи, зачем студентам это все надо, а для человечества, для страны, для государства, зачем это все надо?
2: Вот ты как?
1: Да.
2: Понимаешь,
1: да. Глобально. Самый главный вопрос.
0: Ну, это важный вопрос, конечно, потому что вот я на самом деле, каков поп, таков приход, но вся наша замечательная компания, которая организует эту практику, начиная от моего руководства и заканчивая людей, которые работают для нас, у всех есть в голове некоторое представление о том, что государство хорошо представлено в том своем месте, где оно представлено, если там находятся три основные вещи. Это торговые представительства, это военные представительства и это научные представительства. Если на территории чего-то не хватает, значит, что-то не так, чего-то не достает. И северные моря, вообще студеные моря, это очень важные для нас территории, как с научной точки зрения, так и со стратегической. Но с рынками сбыта это отдельная история, хотя на самом деле Архангельские порты и вообще Белое море как торговый путь, это тоже как бы такая интересная история, но не сегодня. А мы говорим про науку. В 90-е годы наша наука, к сожалению, потерпела существенный урон, потому что много людей уехало и есть достаточно большой пробел в кадрах. И люди, которые остались, они закрывают те дырки, которые, скажем так, ближе к мегаполису научные. А сейчас уже подрастают новые люди, и можно вновь возобновлять, не возобновлять, а укреплять, усиливать и распространять наше научное представительство на самые разные территории. Белое море, как объект исследования, очень хорош не только для биологии, для физики, потому что там многих разных факторов нет, которые есть в южных морях, эти факторы часто мешают. Это хорошо для метеорологов, для акустиков, для кого угодно. Вот. Но раз проект начали биологи, то мы начинаем с биологической практики. А на самом деле, конечно, ожидается, что будут работать еще и другие люди. Вообще, МФТИ, на самом деле, уже один раз подходил к этому снаряду. Была Беломорская экспедиция МФТИ, этим занимались радиофизики, по-моему. Вот. Но эту планку аккуратно положили, вот, и сейчас это второй подход к снаряду. Я надеюсь, он будет уже такой более крепкий. Вот. И еще в МФТИ довольно много иностранных студентов, потому что, в общем-то, МФТИ – это лучший из лучших вуз нашей страны, и, конечно, там хотят учиться, в общем-то, многие люди. И это такие же студенты, как и наши замечательные студенты. Вот. И у нас в этом году было 3 человека иностранных студентов. Ему все страшно понравилось. Они, правда, были шокированы, потому что 2 из Индии, 1 из Пакистана. Мне говорили: Мария Анатольевна, вы зря их берете, они же у вас нафиг вымерзнут. Я говорю: ничего страшного, северный человек не тот, кто не мерзнет, северный человек,
2: умеет одеваться.
0: Кто тепло одевается, да. Вот. Они не вымерзли, им все страшно понравилось. И в реальности люди, которые, в общем-то, поварились в наших научных школах вот в такой ситуации, и в первую очередь на Северном море, а север для России имеет большое значение, это тоже, конечно, хорошая для нас, для всех история.
1: Вы купались в студенных водах?
0: Серьезно? Конечно.
1: А в каком месяце?
0: На Белом море я купалась даже в октябре, на самом деле. Я очень люблю Белое море и купаюсь практически... в проруби только не купалась, потому что слезать холодно. А так, в принципе, если...
1: А вы студентов берете, затаскиваете с собой?
0: А их оттуда не выгонишь. У меня даже было довольно строгие правила по технике безопасности, что обязательно все купаются, а кто-то один смотрит. Там и из-под жилет на берегу, и, в общем, все смотрят. Говорят, кто уходит и куда. В общем-то, потому что студенты, конечно, как только свободная минутка, все купались в Белом море в этом году.
2: Какая температура была
0: моря? В этом году море вообще на разное. Значит, в том заливе, в котором мы были, в небольшом, там она поднималась аж до 15 градусов. Это был прям теплынь.
2: Вообще, конечно.
0: Это вообще просто, да, 15 градусов моря.
2: Я чувствую, все сейчас бросят Черное море и поедут отдыхать, купаться на Белое, потому что там теплынь.
0: Ну да, а, собственно, если поднырнуть поглубже, там где-то плюс было от 10 до 5 градусов.
1: Студенты из Пакистана помочили пальчик большой?
0: Они, challenge accepted. Они сказали, что, в общем, вызов принят. У нас один из студентов, который из Индии, он родом из Варанаси, из города мертвых. Ему было вообще все равно. Он прекрасно. Он со всеми, да. Вот человек из Варанаси, он молодец. А вот остальные коллеги, они как-то аккуратнее относились, но ничего, потом...
2: А вы специально их возите на Белое море, а не на какое-нибудь теплое другое, чтобы, ну, посуровее у них были условия или как? Я все время волнует главный вопрос, почему не все-таки не тропическая какая-то зона? Ведь где-то ближе к экватору это все могло быть гораздо более комфортно.
0: Это не российская территория.
2: Ну, у нас же тоже есть какая-то территория, где можно воду найти и море.
0: Это очень дорого, на самом деле, вот такая практика на море. Ближайшее море к нам – это Белое, потому что если мы посмотрим, Черное море, еще раз повторяю, не море, и нашим задачам не соответствует. Балтийское море, ближайшая настоящая морская часть – это Калининград, а Белое море – прям настоящее таки море. Вот, и у нас на самом деле, вот, над нами сейчас немножко дамокловым мечом висит история с финансированием, потому что нам для того, чттобы практика произошла следующего года, нужно искать на некоторые вещи финансирование на стороне. Там, например...
1: Вот, кстати, сколько это стоит и почему так деликатно зададим этот вопрос?
0: Да, но вся практика целиком и полностью у нас стоила 4,5 миллиона, и мы в этом году ничего особенного нового не покупали для нее, только лишь закрывали эти дырки, которые были.
2: 4,5 миллиона рублей.
0: Рублей, да. Вот. Но на самом деле, конечно, хочется на Белом море, чтобы это были не палатки, а все-таки какие-то конструкции. Один дом стоит порядка миллиона. Значит,
2: не, ну студенты, мне кажется, да, они расслабятся, этим конструкции.
0: Ничего
2: надо
0: не
2: суровая жизнь, чтобы в палатках, чтобы.
0: Не-не-не-не-не, не расслабятся. А понимаете, в чем дело? Ради чего суровая жизнь? И ради чего палатки? В реальности, если.
2: О чем было вспомнить потом?
0: Если мы говорим про лаборатории, то, конечно, люди должны жить комфортно. На самом деле, у нас были очень комфортные палатки. Я, чтобы не было рекламы, не буду их называть, но в реальности, вот те люди, которые в прошлом году нам продали палатки, Тимофею огромное спасибо. Он прям придумал, ну, один из людей, который занимается этим бизнесом, он нам вот посоветовал и продал палатки, это было здорово. И они хорошие и комфортные, но тем не менее, чтобы вот, например, в июле, это хорошо, а вот в июне, например, там так-сяк. В августе уже холодновато, например. А хочется, конечно, чтобы наша практика продолжалась много. И вообще, я думаю, что в реальности нормальный такой процесс, вот прохождение практики, он содержит в себе полный цикл, то есть от работы со школьников до серьезного, со школьниками до серьезной работы научной. Вот. И в этой ситуации люди, конечно, должны жить, ну, более-менее комфортно и вообще не думать о быте. Вот. И это как бы тоже серьезный момент, как нам потихонечку...
2: Но сейчас пока школьников вы все-таки, конечно, не берете.
0: Пока нет, у нас пока нету ресурсов. Но на самом деле на физтехе есть люди, которые работают со школьниками. Вот. И я думаю, что мы сами затеваться с этим не будем, а будем просто обсуждать с этими замечательными людьми, как они работают и не хотят ли, то есть как мы можем сотрудничать в этой области. И вот, например, завтра у нас такой разговор состоится с одним из таких ключевых персонажей. Я думаю, что...
2: А студенты, они едут именно потому, что их привлекает, ну, не знаю, научная какая-то часть работы? Или все-таки для них это большое приключение в первую очередь, а потом уже все эти научные изыскания?
0: Вот это был хороший вопрос. Значит, все продолжающие, когда я спрашивала, а зачем же вы едете, в прошлом году было очень тяжело. У нас было 3 ясных дня за всю практику, все остальное лил дождь. Я говорю, что же вы в этом-то году? Они говорят, во-первых, матч-реванш, а во-вторых, мы поняли, что физика и биология – это одно и то же. Соответственно, те студенты, которые едут сейчас, есть наша как бы таргет-группа. Это студенты с факультета ФБМФ, факультет биологической и медицинской физики. Как раз тот факультет, который готовит людей, которые будут работать с медицинскими проблемами и с какими-то живыми системами. Это наша таргет-группа, им эта биология просто нужна для того, чтобы знать матчасть. Но у нас в этом году поехало много народу с такого факультета, как ФАКИ, называется ФПФЭ. То есть это прямо такие физики-физики, математики-математики. И когда я спрашивала, а зачем вам на биопрактику, они говорят, это наш единственный шанс вообще-то сейчас погрузиться в биологию. А нам это нужно, потому что мы понимаем, что наша картина мира не полна. Ну, они говорили это разными словами, но более или менее вот такая была общая мысль. И когда мы в конце практики спросили, а скажите, пожалуйста, честно, а вот если бы у вас была возможность выбрать этот месяц провести по-другому, ну, были же какие альтернативы, что бы вы выбрали? Они сказали, мы ни секунды не жалеем, что поехали на практику. Ну вот, сейчас время покажет, как у них впечатления отстоятся, но вот такой вопрос мы, конечно,
2: ну, значит,
0: задавали.
2: Они настоящие ученые, они молодцы.
1: В летней студии «Маяка» Мария Литарова, руководитель летней Беломорской биологической полевой практики Московского технического института. Говорим о Белом море, о практике полевой. И вернемся к вам буквально через пару минут. Уральский самоцвет с вами.
3: Тайны океан.
2: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость.
1: Мария Литарова, руководитель летней беломорской биологической полевой практики Московского физико-технического института. Говорим о Белом море. И добрались до вопроса о перспективах. Что ждет студентов, что ждет вас в ближайшие годы?
0: Ну, что день грядущий нам готовят, как мы знаем, ответ на этот вопрос был дан еще в опере Чайковского, но он мне не нравится. Я думаю, что мы сами формируем свое будущее. День настоящий, конечно, является зародышем дня грядущего. И в данный момент, если все будет хорошо, я думаю, что наша практика будет, конечно, развиваться. И для того, чтобы она развивалась, ей нужен, с одной стороны, материальное обеспечение, которая, да, а с другой стороны, развивать ее смысловое наполнение. Вот смысловое наполнение – это в широком смысле, конечно же, создать полный цикл пребывания всех на практике, то есть начиная от школьников и заканчивая людьми, которые имеют свои научные интересы, связанные с тем местом, где мы базируемся. Вот. И, соответственно, под это дело хочется, конечно, городок, хочется флот, свой небольшой. А для этого, конечно, одним вузом, ну, это не то, чтобы...
2: И захватить мир, в конце концов.
0: Ну, чуть-чуть, да. Чуть-чуть.
2: А леопард еще нужен.
0: Леопард. Ну, все-таки нет. Там не леопард, а росомаха для Белого моря. Но это невозможно сделать, конечно, в одиночку. Один университет... Нет, я верю в то, что МФТИ это потянет, но мы уже, например, привлекаем коллег-преподавателей из научно-исследовательских институтов, из Московского университета, из ББС, МГУ, Беломорской биологической станции. Конечно, надо очень много дружить. Мы сейчас базируемся на Морской биологической станции Санкт-Петербургского государственного университета. Я сама закончила этот университет, это моя альма-матер. И я очень благодарна университету за то, что нас приютили. Вот, хотя, да, и нас приютили, все проблемы наши, в общем-то, решали. Решали их быстро и оперативно даже. В общем, мы не очень удобные гости, прямо скажем так. Но, тем не менее, вот с нами работают. На острове Среднем находятся три университета теперь. Это Санкт-Петербургский университет, от хозяева острова, это Казанский государственный университет, это сейчас вот пришло МФТИ. И, честно говоря, будущее наше я вижу, конечно, в межуниверситетском содружестве для того, чтобы нам активно развиваться. Более того, на острове сейчас находятся из Питерского университета не только биологи, но еще и физики Питерского университета. У них довольно интересная работа по биоакустике как раз тех самых мерметических озер и вообще тех мест, где пресная вода не перемешивается с соленой. Например, вот в том месте, где мы находимся, река Кереть впадает в Белое море, и пресная вода тихонечко наслаивается на соленую, и создается как раз такой вот...
2: Пирог.
0: Ну, такой пирог, совершенно точно, пирог. И физики смотрят, как происходит перемешивание, а точнее, как оно не происходит. Вот это очень интересная история. В общем, чем больше народу дружит, чем больше народу работает в одном направлении, тем, конечно, лучше и интереснее, и ярче получается такой проект. Тем более на Белом море.
1: Какими качествами должен обладать студент, чтобы попасть к вам в полевую экспедицию?
0: Студент должен понимать, зачем ему это надо. Это должны быть два важных качества: осмысленность и мотивация. Значит, мотивация, он понимает, зачем ему это надо, и осмысленность, он, в общем, понимает, что происходит с ним в данный момент. У нас на этой практике в качестве абсолютно нормального рабочего момента очень у многих студентов возник вопрос: а что я здесь делаю? Почему вот я физик, я математик, мне вот эту адскую ботву преподают? Зачем мне нужно определять 40 видов этой ботвы? Почему я не могу прочесть это в книге? Почему мне ее не разложат с этикетками, а я просто это выучу? И мы над этим очень много, очень серьезно работали, про первичные данные, и про то, что между науками нет границ на самом деле, и про то, что вот есть трава, а для нее есть задачи и физические, и химические, и биологические, и вот у нас, пожалуйста, преподаватели разные для этого объекта. Вот. Но для этого у студента должен быть задан этот вопрос: а зачем я здесь, и что я... То есть они просто должны были сказать. Это я очень благодарна всем студентам, на самом деле, которые взяли и публично, открыто или кто-то в личной беседе этот вопрос задали. Мне кажется, это самое главное качество, именно осмысленность. Ну, осмысленность и мотивация. Более того, к вопросу о перспективах, я, например, активно жду студентов других вузов. Но тут, конечно, некоторые есть финансовый вопрос, если за студентов студентов МФТИ платит МФТИ, то студенты других вузов, это, понятное дело, уже немножко другой проект, но, тем не менее, мы, в общем, готовы про это говорить, про это общаться и с самими студентами, и с вузами.
1: Оказывается, не только студент МФТИ может попасть к вам, но и при определенных условиях вот и другие
2: ты, студенты. Ты, Павлик, тоже студент? Ты тоже можешь,
1: да,
2: в принципе, попасть.
1: Московская международная академия, между прочим.
0: Ух ты, ух ты.
1: Да, турист.
0: Ну, прямо практически наш профиль, потому что есть у нас всякие, например, не все процессы на практике на нашей произошли оптимально. Вот,
1: ну, и... вот сейчас обсудим, да.
0: Да-да-да-да, и можно
2: там... Ну, уже за кадром, спасибо вам громадное, что пришли.
1: Мария Литарова, руководитель летней беломорской биологической полевой практики Московского физико-технического института, была с нами сегодня. Спасибо,
2: до свидания.
0: Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Мы говорим о галактике, но до сих пор в основном говорили о ее звездном населении, и это было оправдано. Звезд 90% по массе, но не 100. А что же приходится на остальные 10% массы нашего видимого тела галактики? Оставим пока темную материю в стороне. А 10% – это разреженное вещество. Ну, собственно, его примеры перед нами. Вот мы смотрим на Солнце и видим, как оно постоянно теряет плазму из своей атмосферы. Это звездный ветер или солнечный ветер для нашего Солнца. Куда уходит это вещество? Оно стремится занять максимальный объем, обволакивает всю нашу Солнечную систему и заполняет гелиосферу. Но это именно область. Почему? А потому что снаружи она поджимается другим разреженным веществом, межзвездным. Ведь другие звезды тоже теряют свой ветер, и он заполняет пространство рядом с ними, и таким образом, перемешиваясь, фактически заполняет весь галактический диск, и даже больше, и над диском он наблюдается. Но вот как раз это вещество очень важно для жизни галактики. Галактика была бы бедным и неинтересным местом, если бы в ней не было этих 10% разреженного газового и в значительной меньшей степени твердого вещества, пылинок. Посмотрите, как красиво выглядит межзвездная туманность. Кстати говоря, это именно та туманность, которую мы видим невооруженным глазом. Зимой посмотрите на созвездие Орион, и там под поясом Ориона вы увидите такое размытое пятнышко, явно не звездной природы. Вот она, туманность Ориона. Гигантское газовое облако, нагретое горячими звездами, которые внутри него находятся, и поэтому сияющее так ярко, что даже глазом их можно увидеть, эти области. Но не все. А большинство из них мы видим, конечно, с помощью телескопа при больших экспозициях, когда слабое свечение этого газа становится, в конце концов, видно на фотографиях. На первый взгляд, области, заполненные межзвездным газом, вот такие, как на этих замечательных снимках, сделанных космическим телескопом «Хаббл», кажутся прямо переполненными веществом. Но это иллюзия. Просто его очень много, оно занимает большой объем пространства. А если подумать, много ли там частиц в единице объема, то станет просто не по себе. Представляете, в каждом кубическом сантиметре 1, 2, максимум 3 атома. Всего лишь атома. Ну, такой вакуум даже не снился физикам и химикам в лаборатории. Его просто невозможно получить на Земле. Самый-самый вакуумный вакуум, который можно получить на Земле, он в 1000 раз более плотный по количеству атомов в единице объема, чем вот это разреженное вещество. Собственно говоря, для нас это лаборатория по изучению атомов в спокойном состоянии, когда их никто не беспокоит, не подлетают соседние частицы, не ударяют их, а каждый атом там живет сам по себе и излучает некоторые экзотические спектральные линии, которые, в принципе, невозможно получить в лаборатории, так называемые запрещенные линии. Но, тем не менее, когда этого газа много и большой объем заполненным, он представляется нам весьма эффектным зрелищем. В основном этот газ сконцентрирован в диске нашей галактики. Вот он, Млечный Путь перед нами. Ну, фотография немножко искажает его форму, это широкоугольная фотография. На самом деле это диск, и его центральная плоскость видна даже невооруженным глазом. Но на глубоких фотографиях мы видим интересное зрелище. По центральной оси Млечного Пути проходит темная полоса, какие-то темные волокна, которые что-то от нас скрывают или какой-то недостаток звезд демонстрируют. Может быть, это действительно дыры в небесах, как говорил Вильям Гершель. Может быть, там просто нет звезд и нечему светиться? Это не так. Те темные области, которые мы видим на фоне Млечного Пути, напротив, заполнены самым плотным межзвездным веществом, самым холодным, насыщенным твердыми частицами и поэтому не пропускающим сквозь себя свет лежащих за ним областей и туманностей, и звезд. Вот перед нами маленький кусочек созвездия Ориона. Здесь сразу представлено несколько типов межзвездного газа. Собственно, их всего три. Это внизу молекулярный водород, то есть самые холодные области межзвездных облаков, они в основном в молекулярном состоянии. Молекулы H2, CO и более сложные, мы о них еще поговорим. Чуть выше находится атомарный водород. Молекула диссоциировала на отдельные атомы водорода под действием звездного излучения. За пределами этого снимка, недалеко за его краем, находятся несколько горячих звезд. И своим ультрафиолетовым светом они расщепляют молекулы и создают слой атомарного водорода. H1 называют его астрономы. Иногда говорят H0, имею в виду, что он нейтральный. И, наконец, еще выше, в более горячих областях, водород становится ионизованным. Атомы теряют электрон, протоны отдельные, электроны отдельные, и получается плазма водородная. Это области H2 по номенклатуре спектроскопистов. Ну, а физики иногда говорят H+, ну, имею в виду, что это ионизованный водород. Если с помощью специальных светофильтров выделить только линии излучения газа, то мы увидим невероятное. Звезд на фотографии почти нет, а весь объем заполнен сияющим газом. Это то же самое созвездие Орион. Правда, тут оно ориентировано немножко так необычным образом. Фигура Ориона как бы лежит на боку. Внизу на схемке это показано. И мы видим яркую область, это туманность Ориона, заметная глазом, но и все остальное тоже заполнено газом. Просто он не очень ярко себя проявляет на обычных фотографиях, но когда мы отсекаем весь лишний свет и пропускаем только линию излучения этого газа, видим, что его там очень много. На самом деле там его еще больше, но остальные более холодные области видны только для радиотелескопа. У других галактик примерно та же ситуация. Ну, рядом с нами туманность Андромеда, тоже спиральная галактика. Вот так она выглядит в оптическом диапазоне. Яркое центральное сгущение звезд, менее яркий диск, но если мы на эту же галактику наведем радиотелескоп, то в линии излучения нейтрального водорода длиной 21 сантиметр увидим диск туманности Андромеды, полностью заполненный межзвездным веществом. А вот в центре его как раз и нет. Дело в том, что межзвездное вещество, газ, это предтеча будущих звезд. Именно из этого газа формируются новые звезды. А в центре галактики наиболее активно. Поэтому газ там как бы уже весь израсходовался, там уже весь газ превратился в звезды. А на периферии диска, где звездообразование не так интенсивно идет, он еще сохранился, но тоже постепенно истощается. А вот два портрета других соседних галактик. Слева оптические, справа радиопортреты. Как видим, распределение водорода довольно точно повторяет рисунок оптического, то есть звездного диска галактики. Источниками межзвездного газа служат в основном звезды. Правда, некоторое количество газа приходит в галактику снаружи, из межгалактического пространства. Об этом мы еще поговорим. Но в основном, конечно, это газ, потерянный самими звездами. Когда звезды типа Солнца старятся, они сбрасывают оболочку в виде планетарной туманности. Звезды более массивные, чем Солнце, сбрасывают газ практически постоянно в течение всей своей жизни на главной последовательности. Вот в центре этой фотографии такой пузырь яйцеобразный, это по существу гелиосфера массивной звезды. У Солнца она очень разреженная, ее только физическими приборами можно зафиксировать. А у массивных звезд прямо на фотографии видно вот пузырь, раздутый газом, потерянным с поверхности массивной звезды. Иногда это бывает просто настолько активно, вот очень массивная звезда, это Киля, и мы видим, какие два, такая гантелеобразная фигура, надутая газом, окружает эту звезду. Звезда в центре, но она скрыта за облаками газа, которые сама же со своей поверхности и выбросила. Ну и, наконец, бывают эпизоды в жизни звезд, когда они практически полностью распадаются и в виде газа разлетаются в разные стороны. Это взрывы сверхновых, то есть окончание жизни массивной звезды. Перед нами крабовидная туманность, тысячу лет назад мы видели, как взорвалась, ну, не мы, наши предки видели, как взорвалась эта звезда, а сегодня мы видим, чем это дело кончилось. Практически все вещество звезды разлетается с огромной скоростью в разные стороны, давая новый материал в копилку межзвездного газа. Постепенно этот горячий, потерянный звездами газ, остывает, и из него формируются плотные холодные облака. Сила тяжести, гравитация стягивает газ, уплотняет его, и в конце концов эти облака становятся непрозрачными, потому что очень много материала в них собирается. Иногда они встречаются друг с другом, и небольшие облака слипаются, как говорят, коагулируют, сливаются во все более и более крупные, все более и более массивные. Вот перед нами одно из таких облаков, настолько непрозрачное, что вообще ничего за ним не видно. Хотя газ, конечно, не сильно поглощает свет, но вот мелкие частицы, пылинки, их условно называют пылинками, они не похожи на нашу бытовую пыль, это супермелкие твердые частицы, ну, так уж по традиции мы называем их космической пылью. Они довольно удачно, успешно блокируют свет, и мы не видим ни одной звезды за таким облаком. Параметры этих облаков внушают уважение. Например, самые крупные, мы их называем гигантские молекулярные облака, каждая из них имеет массу по миллиону масс Солнца. Даже трудно представить себе такой объект в виде облака, миллион солнечных масс. Но именно поэтому он обладает большой гравитацией, и внутри него быстро начинают выделяться наиболее плотные области, и уплотняются, и постепенно становятся скоплениями звезд, распадаются на отдельные плотные сгустки, каждая становится звездой. Любопытно, что пылинки, хотя их очень мало, играют важную роль в жизни таких облаков. Дело в том, что атомы с трудом объединяются в молекулы. Для этого им нужно куда-то избыток энергии сбросить, чтобы слиться в связанную систему. Как раз пылинка и является таким отводом энергии лишней. Атом прилипает к пылинке, ждет, пока к ней прилипнет второй атом, ну, например, водорода. Они находят там друг друга, путешествуя по поверхности пылинки, сливаются в молекулу и, оттолкнувшись от нее, уходят в свободный полет. А пылинка постепенно сбрасывает этот излишек тепла, который она получила при слиянии атомов в молекулу, в виде инфракрасного излучения. Не только молекулы водорода обнаружены в таких облаках. Многие сотни разных молекул уже найдены там, причем есть довольно сложные. Вот перед вами начало списка межзвездных молекул, а вообще говоря, он тянется намного дальше, и там даже обнаружены аминокислоты, то есть кирпичики тех белков, из которых наше с вами тело сделано. То есть предбиологическая эволюция идет уже внутри молекулярных облаков межзвездных. Портреты галактик, полученные в оптическом и в радиодиапазоне, в линии излучения молекул, очень похожи друг на друга. Где яркие звезды, там же и холодные облака. Случайно это? Нет, конечно. Просто эти яркие звезды недавно родились из таких облаков, поэтому в пространстве они недалеко друг от друга успели уйти. А вот еще два портрета. Наверху оптический портрет пары галактик, Мессье-81, Мессье-82 справа. А внизу радиопортрет, и мы видим, что тоже спиральная структура по радиоизлучению прекрасно прослеживается. Можем ли мы заглянуть в недра темных облаков? Можем. Сегодня уже можем. С помощью инфракрасного телескопа. Вот так мы заглядываем в недра туманности Ориона и видим там почти новорожденные, а иногда еще даже не сформировавшиеся звезды, то есть самые-самые молодые из тех, которые нам доступны. Они еще не освободились от окружающего их газа, но скоро это произойдет. Дело в том, что новорожденные звезды нагревают окружающий газ и заставляют его расширяться и покидать то место, где звезды сформировались. Мы видим это прямо на фотографиях. И через некоторое время область, занятая новорожденными звездами, освобождается от газа, и он уходит на периферию и теряется в пространстве галактики. Наконец, мы получаем группу молодых звезд, полностью очистившую свое место рождения от излишков межзвездной среды. Такие группы мы называем рассеянные звездные скопления. По сути, это молодые звездные скопления. Они вытолкнули газ, а куда они его вытолкнули? А вот куда. Это рисунок диска нашей галактики с ребра. Дело в том, что горячему газу уйти в плоскости галактики просто некуда. Там такие же облака газа мешают ему двигаться. А вот взвиться в виде фонтана над плоскостью галактики есть возможность, там практически пустота. И таким образом каждая галактика выбрасывает из своего диска фонтаны горячего газа. Частично они, охладившись, потом падают обратно, но частично покидают галактику вообще и уходят в пространство между галактиками. Это тот самый межгалактический газ, о котором мы еще будем говорить в следующих лекциях.

истории мирового искусства известны произведения, которые на протяжении десятков, а иногда и сотен лет, пробуждают у зрителей самые противоречивые чувства. Одним из таких творений стала картина великого русского живописца Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», более известной широкой аудитории под названием «Иван Грозный убивает своего сына». Почти полтора столетия работа Репина вызывает бурную полемику. Некоторые склонны утверждать, что картина оскорбляет патриотические чувства русских людей. Родители боятся показывать ее маленьким детям, опасаясь за их нервную систему. А кто-то замирает у картины, сраженной силой трагизма, потоком экспрессии, льющимся с полотна. Мысль о создании картины пришла к Репину в Москве, когда он возвращался с концерта. В его голове продолжали звучать звуки только что исполненной симфонической поэмы Римского-Корсакова «Антар». Он вспоминал: «Как-то в Москве я слышал новую вещь Римского-Корсакова. Она произвела на меня неотразимое впечатление. Эти звуки завладели мною, и я подумал, нельзя ли воплотить в живописи то настроение, которое создалось у меня под влиянием этой музыки. Я вспомнил о царе Иване. Это было в 1881 году». Драматические события сопровождают картину Репина с момента ее замысла. В марте 1881 года народоволец Игнат Гриневицкий совершает террористический акт, в результате которого осколками бомбы убит царь Александр II. Мрачная атмосфера мартовских дней отразилась на страницах репинского дневника. Кровавое событие всех взволновало. Какая-то кровавая полоса прошла через этот год. Участники покушения на царя были приговорены к смерти. Выход накопленным эмоциям художнику был просто необходим. И в конце 1881 года он принимается за новую работу. В основу ее сюжета легла трагическая страница русской истории. Исследователи по-разному описывали ее, однако все они, включая Николая Карамзина, сходились в одном. Убийство сына было непредумышленным. Иван-младший погиб в результате ярости своего отца, не рассчитавшего силы и нанесшего ему смертельную рану. Картина, казалось, жила своей собственной, независимой от создателя жизнью, вступая с ним в диалог. Восторг вдохновения сменялся бессилием и разочарованием. «Я работал как завороженный. Минутами мне становилось страшно», — признавался художник. «Я отворачивался от этой картины, прятал ее, но что-то гнало меня к этой картине, и я работал над ней. Я обращался в какого-то скупца, тайно живущего своей страшной картиной». Репин работал словно одержимый, добиваясь предельной достоверности в деталях. Он сам выбирал ткани и кроил костюмы для своих героев. Черный подрясник для Ивана Грозного и серебристо-розовое одеяние для его сына. Красивыми узорами он расписал его высокие сапоги. Для изображения Ивана Грозного Репину понадобилась целая галерея образов. Здесь были и случайные прохожие, и чернорабочие, и композитор Бларенберг, и художник Мясоедов. В качестве натуры для Ивана-младшего Репину позировал художник Владимир Менг. Его без труда можно узнать на одном из репинских эскизов. Однако на картине в образе убиенного царевича Репин предпочел изобразить знаменитого прозаика Всеволода Гаршина. Это изображение стало фатальным для натурщика. Вскоре Гаршин свел счеты с жизнью, бросившись в пролет лестницы. Картину Репин писал 4 года, и первыми, кому он отважился показать свою работу, были его друзья. Крамской, Шишкин, Ярошенко и Брюлов долго стояли в оцепенении. «Меня охватило чувство совершенного удовлетворения за Репина», — признавался Иван Крамской. «Вот она, вещь в уровень таланту. Эта сцена действительно полна сумрака и какого-то натурального трагизма. И как написано, Боже, как написано!» Столица полнилась слухами о новом творении Репина. Ценители искусства, так же, как и просто любопытствующие, ждали ее явления с нетерпением. И вот час настал. В
1885 году картина готовилась предстать перед зрителем на выставке Товарищества художников-передвижников в Петербурге. В самый разгар монтажа выставки стук молотков внезапно стих. Это рабочие, те, что развешивали работы на стенах, достали из ящика полотно Репина. Потрясенные увиденным, они стояли в гробовом молчании. И вот двери выставки распахнулись. Реакция публики была ожидаемой. Репина обвиняли в полнейшем отсутствии идеалов, в неуважении к власти русских монархов. Люди с неустойчивой психикой теряли перед картиной сознание или проявляли агрессию. Критики писали, что изображение теплой красной крови вызывает у зрителей отвращение, а некоторые усматривали в сочетании слов «царь-убийца» опасную ассоциацию «цареубийца». Отныне ни одна выставка передвижников не могла пройти без специальной резолюции цензоров. Высочайшим распоряжением картину с выставки убрали. Ее купил Павел Третьяков, который перевез полотно в Москву. Но и ему было запрещено выставлять работу Репина в помещениях, доступных публике. Он хранил ее от посторонних глаз в комнате, запертой на ключ. Лишь благодаря ходатайству художника Алексея Боголюбова, близкого императорскому двору, репинский царь Иван был отпущен на свободу с сопроводительным комментарием. Картину не рекомендовано смотреть женщинам и детям. Иван Грозный вновь явился перед публикой в галерее Павла Третьякова. Драматичная биография полотна продолжалась. Члены радикальных организаций собирались перед ним, чтобы произнести слова клятвы. Они утверждали, что от картины исходит особая энергия, и присягали бороться с проклятым царизмом до последней капли крови. Настоящая трагедия разыгралась 16 января 1913 года. Незадолго до закрытия музея некий молодой человек быстрым шагом прошел по лестнице вверх, достав нож, он нанес полотну 3 удара. Злоумышленником оказался старообрядец Абрам Балашов, иконописец по профессии. Преступника задержали, он был признан душевнобольным и помещен в психиатрическую клинику. В ответ на все вопросы он повторял одну лишь фразу: «Довольно крови». Узнав о происшествии, Репин примчался в Москву. Реставрировать свою работу он не доверил бы никому. Однако спасение картины ее создателям едва не закончилось повторением ее сюжета. Репин в состоянии аффекта чуть не уничтожил свое детище. Пребывая в странном возбуждении, Репин начал вырисовывать лица царя и царевича в совершенно новой, дикой и неуместной манере. Реставраторам пришлось приложить максимум усилий, чтобы хитростью отвлечь живописца от его работы. Спасенная и защищенная специальным стеклом картина уже больше столетия покоится на стенах Третьяковской галереи. Но ее скандальная слава нет-нет, да и дает о себе знать. Век спустя блюстители исторической правды продолжают выражать требования убрать картину Репина долой. Мотивировки новизной не отличаются. Давно почивший художник Илья Ефимович Репин обвиняется в клевете на русского царя и в оскорблении патриотических чувств. Как всегда, решить самую сложную конфликтную ситуацию помогает чувство юмора. На очередную волну негодования откликнулись петербургские художники, известные как «Митьки». Они представили в Москве свою картину-шутку. «Митьки приносят Ивану Грозному нового сына» 16 ноября 2013 года. А живописный шедевр Ильи Репина продолжает занимать свое почетное место в Третьяковской галерее, в истории изобразительного искусства и в истории России, оставаясь волнующим, а значит современным и актуальным.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. А мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня он вам расскажет про саблезубых в деле. Также мы хотим напомнить про новый курс Ярослава Попова, который начнется с завтрашнего дня, с 22 октября по вторникам. В 19.00 он будет проходить по адресу город Москва, улица Дубининская, дом 20, строение 1, научно-популярная библиотека «Научка». Новый курс «Эволюция млекопитающих. Начало». Приходите, начало. Приходите, подключайтесь, будет интересно.

и приступать к какой-то новой тематике, тем более, что тема сегодня, прямо скажем, весьма любопытная. Поговорим мы о саблезубых животных. А, причем, хотя, конечно же, и на титульном слайде у нас тут конкретно саблезубые кошки, и, конечно, наверняка все вспомнили именно что о саблезубых кошках, и, безусловно, саблезубым кошкам будет посвящена существенная, если не сказать, большая часть нашего сегодняшнего рассказа. Говорить мы будем не только о них, а вспомним вообще, какие разнообразные саблезубые животные, по крайней мере, в нашей линии эволюции, под нашей линией эволюции я имею в виду всех синапсид, в то или иное время проявлялись. Итак, посмотрим, какие саблезубые формы когда существовали и, собственно говоря, почему периодически появляется такая саблезубость, для чего она нужна. И, конечно же, поговорим о разнообразии тех самых знаменитых саблезубых кошек. Ну, а если мы посмотрим на вот такую обобщенную картинку, на которой показана вся история нашей планеты, где именно мы сможем обнаружить саблезубых? Конечно же, в первую очередь мы вспоминаем про саблезубых кошек. Это неогеновый период и четвертичный период. Здесь он назван устаревшим названием антропоген. Раньше эти слова использовались как синонимы, но сейчас все-таки предпочитают использовать только четвертичный. Антропоген уже официально нигде не используется. Но неважно. В общем, в любом случае мы понимаем, что это четвертичный период, это неогеновый период. Вот на протяжении двух последних периодов активнейшим образом эволюционировали кошачьи, эволюционировали также и другие кошкообразные, и среди них было много разных саблезубых, в том числе саблезубые кошки, в том числе саблезубые, но не совсем кошки. Собственно, саблезубые не совсем кошки появлялись даже раньше, еще в палеогеновый период. Про этих ложно саблезубых мы обязательно еще поговорим. Однако же не кошкообразными едиными славится саблезубость. Саблезубые формы появлялись, например, среди сумчатых. Уверен, что многие из вас слышали про сумчатого саблезубого тигра, а если не слышали, то сегодня обязательно про него услышите. Но все же самые первые эксперименты с саблезубостью наши далекие предки или родственники, как минимум, стали осуществлять еще в палеозойскую эру. Мезозой – это такое темное время для всех синапсид. Ну, темное время в том смысле, что в основном все синапсиды в это время жили в темное время суток и прятались в светлое время где-нибудь в норах. И, конечно же, тут было не до саблезубости. Но вот до этого, во время пермского периода, там синапсиды тоже весьма себя неплохо чувствовали. Млекопитающими они тогда еще называться не могли. Скорее их стоило назвать звероящерами, но мы сегодня с вами про них обязательно поговорим и попытаемся среди них найти что-нибудь саблезубое. А вот эти самые примитивные синапсиды, звероящеры. И стоит отметить, что, собственно, именно у этих самых первых представителей нашей линии, которые еще в основном не обладали шерстью, несмотря на то, что вот здесь некоторые шерстистые ребята показаны, но это все в той или иной степени спекуляция, потому что мы, откровенно говоря, не знаем, была ли у этих конкретных животных шерсть. Больше того, вот у этого конкретно это улемозавр, вот прямо-таки сомнительно, чтобы она была. У цинодонтов, ну, может быть, может и была все-таки. Они как-то поближе к млекопитающим. Что мы знаем уже с существенно большей гарантией, так это то, что все-таки эти ребята не отличались истинной теплокровностью. У них, возможно, уже начинал ускоряться обмен веществ, но теплокровными животными они не были. Прям полноценная теплокровность появилась уже у настоящих млекопитающих в последующем триасовом периоде. В Перми ничего подобного еще не наблюдалось. Но у них уже начали появляться первые признаки млекопитающих, и в том числе то, что очень хорошо фиксируется по костному материалу, стали дифференцироваться зубы, и в том числе стали появляться клыки, которые имеют особое значение для нашего сегодняшнего разговора. Потому что, конечно же, все знают, что саблезубые кошки – это, безусловно, животные, которые гуляют с
клыками, огромными, именно развитыми клыками, в отличие, допустим, от огромных зубов.

опытных, у которых сильно развиты резцы, совсем другая группа зубов. Клыки, как особая такая вот структура, стали формироваться, как оказалось, буквально с самого начала формирования, собственно, самих синапсидов. Если мы посмотрим на одного из самых примитивных синапсидов, а именно афиакадона, афиакадонтида, прошу прощения, архиотиса, мы у него увидим абсолютно все одинаковые зубы, но уже четко совершенно в передней части челюсти. Один зуб увеличен, и он вполне себе похож на клык. Если разбираться чуть подробнее, кажется, что, в общем-то, и передние зубы немножко все-таки по форме отличаются от задних. То есть уже действительно такое слабое-слабое, но начало гетеродонтии тут проявляется. То есть разнозубости, выражаясь русским языком. И понятно, почему клык стал одним из первых проявляться, потому что клык играет огромное значение для хищных животных. Именно с помощью клыков можно, ну, допустим, прокусить быстро и эффективно кожу своему противнику. Можно, приобретя особую ловкость, пробивать, например, какие-то важные сосуды или же там разрывать трахеи. В любом случае, клык – штука очень полезная. И неудивительно, что, собственно, как только началась какая-то хоть дифференциация зубов, первое, что обособилось, это были именно что клыки. Если мы бы дальше бы стали разбирать детально всевозможных примитивных синапсидов, то мы бы увидели, например, что у диметродонов, этих ребят, я думаю, вы помните, это такие парусные ребята, очень характерным обликом. Обычно их продают в всяких детских магазинах, вот такие фигурочки этих диметродонов, выдавая их за динозавров, потому что они вправду на динозавров так вот издалека при первом приближении похожи. Но мы-то знаем, что все-таки к динозаврам они никакого отношения не имеют, и, глядя на их череп, это становится особенно очевидно. Опять же, мы совершенно четко видим разнозубость, характерную для млекопитающих, и в том числе очень-очень хорошо развитые клыки. Конечно, сабельными зубами их еще, пожалуй, что назвать нельзя, но это уже такая серьезная заявка, по крайней мере, на крупные клыки. Если мы продолжим наше путешествие, мы можем попасть в более прогрессивную группу синапсид, известную как терапсиды, или, можно сказать, зверообразные, звероподобные. Действительно, эти живые существа уже были гораздо больше похожи на зверей, чем самые первые синапсиды, вроде тех же сфинакодонов, про которых мы уже говорили, или тем более афиакодонов. И среди этих ребят появляются уже действительно саблезубые формы. Например, саблезубые появляются среди терцефалов, такие как ивантозавры с уже весьма существенными зубами, то есть прям буквально такие саблезубые ребята. И, конечно же, самый знаменитый саблезубый из пермского периода – это представитель горгонопсов и настранцевия. Ну, впрочем, и вообще все горгонопсы, они отличаются такой явной саблезубостью. Просто иностранцевия, она самый большой крыконопс, и, ну, логично, что у нее самые большие клыки. Ну, давайте некоторых из этих ребят вспомним и чуть-чуть поподробнее на них посмотрим. Вот, например, ивантозавр. Назван он в честь Ивана Антоновича Ефремова. Конкретно ивантозавра обнаружили в Очерском районе Пермской области. То есть можно сказать, что это такой отечественный ящер. Хотя он, конечно же, об этом не догадывался. Но, по крайней мере, именно отечественные специалисты в свое время его обнаружили и потом исследовали и дали его, и дали ему название в честь советского палеонтолога Ивана Антоновича Ефремова. И достаточно бросить буквально беглый взгляд на ивантозавра, как становится очевидно, что он уже может вполне полноценно считаться саблезубым. Конечно же, по сравнению, допустим, со смелодоном, у него все-таки клыки были существенно меньше, не превышали 10 сантиметров, но все равно они очень сильно выдавались. Причем не все клыки, а только клыки верхних челюстей. Клыки на нижних челюстях были гораздо более скромными.
Вот так мы потихонечку уже с вами попадаем в сферу, так сказать, влияния всевозможных саблезубых животных. Это вот, кстати, еще фигурка ионтозавра. Такую можно в Москве посмотреть в парке Академический. Ну, а мы тем временем перемещаемся к еще более саблезубым ребятам. И проходя мимо животных, мимо которых пройти невозможно, мимо Горыныча и Ночницы, мы плавно перемещаемся от терапсид к горгонопсам. Ну, собственно, здесь мы видим как раз и терапсида, и горгонопса, и у того и у другого явно совершенно очень хорошо выражены клыки. Они такие, можно сказать, тоже умеренно саблезубые, хотя, ну, вот у них, в отличие от авантозавра, в общем-то, ну, клыки еще не запредельно большие. Все-таки их прям вот конкретно этих двух представителей, пожалуй, что саблезубыми назвать не получится. Ну, вот разные их реконструкции, на которых клыки как раз очень отчетливо видны. Ну и если мы продолжим следить путь вот таких вот небольших поначалу животных, как горгонопсы, как горгонопсов, как ночница, мы будем видеть, как постепенно они увеличиваются в размере и в том числе все более и более отчетливо проявляются вот эти самые сабельные клыки. И именно горгонопсы в конце концов достигли в этом плане своего совершенства в виде иностранцевии. Кстати, тоже обнаружены на территории России на берегу реки Северной Двины. Прежде чем мы покинем пермский период и на долгое время оставим планету без саблезубых животных, хотелось бы все-таки немножечко подискутировать. И что же такое случилось, из-за чего вот у животных пермского периода стали проявляться такие мощные клыки? С чем может быть связана саблезубость? Здесь можно, конечно, много разных гипотез предполагать. Когда мы доберемся с вами до кошек, я поподробнее про них поговорю. Но самое очевидное, как бы вроде как наиболее понятное, это то, что все-таки клыки эти явно совершенно были нужны для охоты. Однако же, почему именно настолько большие? Ну, допустим, в случае с иностранцевией предполагают, что ее излюбленным блюдом являлись скутозавры. Такие мощные пары рептилий с очень защищенной спиной, с спиной, покрытой костными такими крупными бляшками. И для того, чтобы прокусить мощную шкуру, а уж тем более попытаться пробить вот именно эти кости, были весьма, кстати, крупные зубы. Так что вот таким вот хитрым образом, а может быть, наоборот, совсем и не хитрым, объясняют огромные зубы иностранцевии. Однако же, у нас, как мы видели, были не только крупнозубами иностранцевии. Горгонопсы, в принципе, славились крупными зубами, даже когда они были очень маленькими. Например, ночница – это все-таки было животное размером, ну, с собаку примерно, причем таких, я бы сказал, средних пород. И все равно у нее были крупно развитые клыки. Здесь можно тогда предположить, что, возможно, все-таки дело не в стиле питания, а это просто такой, ну, если угодно, отличительный бренд этой группы животных. То есть, возможно, что именно по этим клыкам как бы горгонопсы признавали горгонопсов. Еще можно предположить, что, возможно, это было нужно как такой вот атрибут самцовости. То есть самые большие клыки были у самцов, у самых крупных. Ну и, соответственно, они вот друг с другом могли этими клыками как-то сражаться. И самки могли отбирать самцов самыми крупными зубами. Но, по большому счету, ни у одной из этих гипотез пока что нету стопроцентного подтверждения. Особенно, когда мы говорим о синапсидах. Примитивных, о синапсидах пермского периода. То есть предположить-то мы можем многое, но проверить это сложновато. А, например, что касается пола, то есть действительно были ли у самцов более крупные клыки, там, допустим, у горгонопсов, ну, это пока что проверить не представляется возможным, просто из-за того, что материала столь обширного нету, чтобы точно разделить его на самок и самцов. Поэтому, пожалуй, что дальше мы углубляться в гипотезы формирования клыков примитивных синапсид не будем, и будем двигаться тихонько дальше, а затем уже, когда доберемся до кошек, где материала побольше, там поговорим чуть-чуть подробнее о функциях клыков. Тем временем нам
как я уже сказал, придется пропустить мезозой. Там, конечно, были иногда животные с довольно крупными клыками. Например, многие из вас могли слышать про существо по имени Хронопио. Его еще называют той самой саблезубой белкой и даже там частенько связывают Скрата и Хронопио. Но Скрат — это такая вот саблезубая белка из ледникового периода, если кто вдруг подзабыл или не знал. Но объективно говоря, в мультфильме персонаж саблезубой белки появился значительно раньше, чем обнаружили Хронопио. Да и кроме того, Хронопио оказался животным совсем из другой эпохи и питающийся совсем другой пищей. Да и вообще, по большому счету, не плацентарным млекопитающим, уж тем более не белкой. Ну вот у Хронопио действительно очень развитые клыки. Причем это, откровенно говоря, странно, потому что вот как раз для мезозоя какие-то крупные клыки – это скорее нонсенс. Особенно настолько крупные, как у Хронопио. Он прям реально такая саблезубая белка. И, ну, как бы, почему у него такие большие клыки, там вообще ничего не понятно, потому что ему добычу прокусывать бессмысленно, он насекомыми питался, и клыки ему как будто бы не нужны были совсем. Там можно как раз пытаться как-то погрешить на половой отбор, но учитывая, что у нас есть один единственный экземпляр этого Хронопио, тут, как говорится, гипотез можно строить сколько угодно, и все равно никто не проверит, правильно они или нет. Поэтому, если кто-то хочет предложить какую-то свою гипотезу, предлагайте. Возможно, что она окажется самой правильной. Вы оказываетесь здесь на том же поле, что и специалисты, и можете предлагать гипотезы без каких бы то ни было доказательств. Никаких доказательств все равно не существует. Но поговорим лучше о том, с чем хоть как-то можно работать, где хоть материала немножко побольше. А для этого перенесемся уже в кайнозойскую эру, в эру, в которой мы с вами до сих пор живем. Я напомню, что кайнозой – это последние 66 миллионов лет. Ну и конкретно мы перенесемся сейчас прямо-таки поближе уже к современности, к миоцену и плеоцену. Вот здесь указано примерно временной интервал, от 7 до миллионов до 2 миллионов 600 миллионов лет, когда на территории Южной Америки существовали загадочные животные тилокосмилы, которые частенько называются сумчатыми саблезубыми тиграми. Здесь стоит, опять же, напомнить пару моментов о месте, в котором существовал тилокосмил. Дело в том, что на протяжении десятков миллионов лет Южная Америка была изолированным континентом. И лишь где-то около 5 миллионов лет назад потихонечку эта изоляция стала разрушаться. Из-за того, что сформировался Панамский перешеек, Северная Америка состыковалась с Южной, и с севера повалило огромное количество животных, в том числе, кстати говоря, уже такие нормальные человеческие саблезубые тигры. И, собственно говоря, видимо, именно это в конечном итоге и погубило многих уникальных животных Южной Америки, в том числе и нашего нового знакомого тилокосмила. Однако, прежде чем переходить к его вымиранию, можно немножечко поговорить и о его житие-бытие. Итак, что же мы видим перед собой? Конечно же, если посмотреть на мордаху, ну да, наверное, что-то от саблезубого тигра у него есть. Ну, хотя бы сабельные зубы такие мощные. Но в остальном, даже на реконструкциях, видно, что он, ну, откровенно говоря, на тигра-то не особо похож. Даже несмотря на то, что ему тут еще полосочки такие красивые нарисовали, и все равно это ему не очень-то помогает. Он скорее напоминает какое-нибудь сумчатое хищное млекопитающее, ну, типа вымершего не так давно сумчатого волка. Или же еще ныне здравствующего тасманского дьявола. Действительно, это явно совершенно какое-то сумчатое животное. Ну и плюс, конечно же, как полагается сумчатому животному, мы предполагаем, что у него была сумка на животе. Причем открывалась она, скорее всего, назад. Вот, соответственно, так же, как у сумчатого волка. И, соответственно, таким образом, после родов малыш мог сразу оказаться в этой сумке, ему даже не надо было проделывать какой-то колоссальный путь, какой приходится проделывать для детеныша, например, кенгуру. Ну, колоссальный путь, это, конечно, в кавычках, с одной стороны, звучит, а с другой стороны, ну, понятно, что для животного размером буквально в сантиметр путь даже в несколько десятков сантиметров – это колоссальный путь.
Ну, и здесь вот как бы сразу можно было оказаться в сумке, там прирастать к соску и, собственно говоря, дальше потихонечку-потихонечку формироваться. Но самое главное, что это животное, несмотря на такой вот сумчатый совершенно облик, все-таки обладало крупными клыками и, наверное, значит, могло как-то охотиться так же, как мы предполагаем, охотились саблезубые тигры. Здесь придется, наверное, сразу дать спойлер о том, что мы считаем характерным для саблезубых тигров. Саблезубые тигры, которые на самом деле ни разу не тигры, скорее правильнее называть их саблезубые кошки, они, видимо, использовали разные стили охоты, но для большинства все-таки предполагают засадную охоту, как, собственно, и для большинства современных кошек. Что для этого нужно? Ну, для этого нужно, конечно же, иметь определенную там грацию, пластику и ловкость. Кроме того, для этого нужно обладать бинокулярным зрением, чтобы четко оценивать расстояние до добычи и не промахнуться во время того самого кульминационного рывка, когда нужно накидываться на добычу. Ну и, конечно же, нужно иметь какое-то серьезное орудие для атаки. Ну, с этим, благо, у тела Космеева явно проблем не было, клыки весьма приличного размера были развиты. Сам по себе тело Космео было, конечно, не так велик, как, допустим, тот же Смелодон. Это все-таки был не размер льва, а скорее размер ягуара. Но, как человек, который сейчас частенько бывает в зоопарке, могу вам сообщить, что ягуары, они тоже не выглядят так, чтобы уж прямо супер маленькими кошечками. И выглядят, в общем-то, довольно-таки опасно даже для нас. А что уж говорить о каких-то более некрупных живых существах, ну, или же, допустим, даже о более крупных, но тех, на которых накинулись как-то из засады. Однако же, когда стали более детально смотреть именно на череп тела Космила и сравнивать его с черепами, собственно говоря, саблезубых кошек, заметили все-таки очень много существенных отличий. Ну, странно было бы, если бы этих отличий не было, учитывая, что это все-таки совсем другое животное, и клыки-то возникли просто в результате так называемой конвергентной эволюции. То есть возникли они тоже, наверное, из-за того же, из-за чего и у саблезубых тигров, хотя это тоже даже и не факт, но, по крайней мере, точно сформировались они независимо у другой совсем группы живых существ. И вот мы видим, что, во-первых, зубы совсем другие, и зубы эти, они не особо-то похожи на зубы хищных млекопитающих. У хищных у них зубы режущего типа, даже те, которыми жуют. А здесь же зубы, ну, прямо скажем, ну, такие, не особо острые. И даже в некоторой степени в нижней челюсти можно сказать, что они начинают редукцию, начинают исчезать. Резцов спереди вообще нету, что тоже немножечко странно. Кроме того, сразу же мы можем заметить, что клыки тоже выглядят немножко иначе. У них и форма совсем другая, здесь форма более такая интересная, многоугольная. Но и, кроме того, расположены клыки немножко не так, и глаза расположены немножко не так. Если у саблезубых кошек, у них все-таки, вот хотя здесь как бы не 3D-картинка, к сожалению, нельзя показать со всех сторон, но у них глаза вынесены по бокам от клыков, и в итоге глаза смотрят практически прямо. И у них явно совершенно была развита замечательное бинокулярное зрение. Здесь же настолько мощно развиты клыки, что глаза оказались почти что по бокам. Причем такое ощущение складывается, есть некоторые, так сказать, предки, которые нам сейчас удалось по материалу, который мы смогли обнаружить, предковых форм тела Космила, можно сделать вывод, что глаза как бы все время пытались немножечко стать более широко и стать направленными вперед, но у них это не получалось, потому что клыки сформировались так, что в передней части головы развился вот такой вот очень мощный горб, и этот горб полностью перекрыл обзор. И из-за этих мощных клыков глаза оказались направлены в бока. В результате тело Космила оказывается очень странным живым существом. Мало того, что не очень хорошо жующим. А когда стали оценивать его силу укуса, оказалось, что кусал-то он еле-еле.
в общем-то, прокусить, например, кожу какого-то толстокожего существа, вот не факт, что мог. А уж кость пробить точно не мог. Саблезубые тигры, как оказалось, могли. Кроме того, глаза у него располагались по бокам, а значит, вам, пожалуйста, никакого объемного зрения, никакой бинокулярки. И когда на все это посмотрели, возникло такое подозрение, что животное с подобным строением вряд ли было супер хорошим охотником. И в последнее время все чаще и чаще пытаются тело Касмила выдать за падальщика. Конечно, на примере современных гиен мы понимаем, что чистых падальщиков не существует в природе. В любом случае, каждый, там, не знаю, даже самый заправский падальщик способен кого-нибудь убить и поохотить. Но все-таки, видимо, тело Касмил в основном предпочитал действительно падаль. И не особо-то был, ну, собственно говоря. Ну вот, не особо был хорошим охотником. Здесь, вот, кстати, показана очень, с одной стороны, прикольная картинка тела Касмила с детенышем, но с другой стороны, как я уже сказал, все-таки считается, что, скорее всего, сумка у него открывалась в другую сторону. Так что, ну, как бы, она и прикольная, и в то же время не очень правильная. Ну, а мы тем временем покидаем странных таких вот и совсем непонятных саблезубых животных и отправляемся уже поближе к тем самым саблезубам, которых мы привыкли видеть. Для этого мы вспоминаем группу млекопитающих, которая появилась порядка 79 миллионов лет назад, по крайней мере, так говорят молекулярные данные, но существует до сих пор и весьма-весьма успешно. Именно к этой группе млекопитающих относятся все современные хищные млекопитающие. Волки, медведи, кошки, гиены, мангусты и прочее. Ну и плюс еще до кучи к хищным пангалины. Тоже входит в группу дикие или же ферры. У всех ферры появляются острые зубы для разделки мяса. Гораздо круче, чем у того же тела Касмила. Клыки обычно большие и конические, то есть уже как бы хороший такой задел на потенциальную саблезубость. Ну и наличие особого хищного зуба, который более крупный, чем все остальные, и которым, соответственно, можно перекусывать, например, жилы у добычи. Ну вот, на примере кошки можно посмотреть и на хищный зуб, и на клыки, ну и в целом настроение такого типичного черепа дикого млекопитающего, представителя группы ферры. Среди ферры выделяется несколько групп млекопитающих. Мы, конечно же, можем сразу вспомнить панголинов, мы их, собственно, уже сегодня вспомнили, ну а также, конечно же, хищных, которые делятся на кошкообразных, собакообразных. Однако же было у них и множество других родственников, которые нынче вымерли. Ну, в том числе, прежде чем сформировались хищные, у них было великое множество самых разных предковых форм, в том числе миацис, про который я уже неоднократно рассказывал в лекциях, посвященных там кошкообразным или собакообразным. Ну, а у панголинов были близкие родственники криодонты. И, кстати, криодонты, они гораздо раньше, чем уже, собственно, классические хищные, смогли прорваться в нишу крупных хищных млекопитающих. Но среди криодонтов, хотя было очень много таких представителей с мощными зубами, с очень мощными челюстями, были животные с прям-таки хорошими такими крутыми клыками, но все-таки не было ни одного действительно саблезубого животного. Также ни одного саблезубого не появилось среди собакообразных, что, кстати говоря, тоже весьма-весьма любопытно. А зато кошкообразные в саблезубость уходили и неоднократно. В связи с этим, опять же, начинают так вот пошевеливаться где-то там вот в глубине мысли о том, что же такое вот эти зубы-сабли и для чего же они нужны. Почему именно кошкообразные так часто уходят в саблезубость? Клыки очень хорошо развитые были у всех диких. И это я обозначил. То есть, исходно вообще дикие начали развивать большие мощные клыки. Однако ж ни панголины, ни криодонты, ни собакообразные саблезубами не стали.
Что у нас есть характерного у кошкообразных? Среди кошкообразных в основном присутствуют засадные охотники, все-таки в подавляющем большинстве, которые убивают буквально одним ударом. Для них самое главное – резкий рывок, атака и, ну, собственно говоря, убийство добычи. И возможно, что происхождение крупных зубов сабель связано как раз-таки именно с этим стилем охоты. То есть возможно, что ключевым роль играет именно молниеносная и смертельная атака. Об этом, ну, на это указывает несколько гипотез. Чуть-чуть поподробнее, тоже чуть-чуть дальше я расскажу. Ну а пока посмотрим на кошкообразных чуть-чуть поближе, попристальнее. Увидим множество различных подразделений, в том числе, я напоминаю, что к кошкообразным относятся мангусты, гиены, ну, собственно, кошки, понятное дело, ну а также самые разные цветы, которые максимально примитивны. Но нам сейчас интереснее всего саблезубые формы, а их тут, ну, они тут присутствуют как минимум в трех ветвях. Самые первые, как несложно догадаться даже по тому, что указано в скобочках, это были немравиды. Немравид еще иногда называют ложными саблезубыми кошками, потому что даже по этой схеме очевидно, что к кошачьим они не имеют никакого отношения. Они от них максимально далеки, то есть они даже более далекие от кошек, чем цеветты. Собственно, когда-то была даже мысль, что они и вовсе и не кошкообразные, и вообще никакого отношения к кошкам не имеют, но оказалось, что нет. Все-таки к кошкам они ближе, чем к собакам. Но все-таки это прям супер такая базальная веточка и супер специфическая. Другая ветвь, которые стали активнейшим образом формироваться саблезубые формы, это были барбурофелиды. Про них мы тоже чуть поподробнее поговорим. С их систематикой тоже все не так однозначно. Да и сами они, ну, на мой взгляд, очень мало изученная группа, хотя очень любопытная. И, наконец, собственно, саблезубые сформировались среди кошек. Ну, а где и как там конкретно эта ветвь отделилась от общего кошачьего предка? Это мы обсудим, когда доберемся до кошек. Начнем все-таки разговор именно с немравидов. Итак, ложные саблезубые кошки, они же немравиды. Сразу же обозначим пару моментов, когда они жили. Появляются они примерно 41 миллион лет назад. Собственно говоря, еще в те времена, когда криодонты в основном правили бал. Но они умудрились одними из самых первых все-таки составить хорошую такую конкуренцию криодонтам, очень широко распространиться по Евразии и Северной Америке и просуществовать приличное время. И в конечном итоге исчезают они, видимо, из-за двух причин. Во-первых, изменение климата, а во-вторых, конкуренция с барбурофелидами. Но давайте про исчезновение чуть-чуть попозже. Для начала, кто же это такие? Так как все-таки группа немравиды, это вот не один немрав, немравус, который здесь показан, да, а это прям большая такая, хорошая, развитая группа млекопитающих. Причем, скорее всего, мы от этой группы еще очень мало чего знаем. То есть, вероятно, она была еще более разнообразной, чем мы ее сейчас представляем. А мы уже сейчас представляем, как минимум, там, спиток различных видов и несколько десятков родов. Мы понимаем, что, конечно же, у этой группы было множество разных представителей, множество разных видов, совершенно разного размера. Каждый раз, когда что-то удачное возникает в природе, оно начинает дальше диверсифицироваться по разным экологическим нишам. Это нормально. То есть, как у нас обычно идет эволюция, да, что-нибудь такое вот гениальное какое-нибудь решение появится, вот, ну, в идеале это какой-нибудь ароморфоз, это прям крупное, грандиозное преобразование эволюционное, но может быть даже просто и, допустим, какая-нибудь менее значимая эволюционная фишечка, то, что назвали бы эволюционисты всего лишь для адаптации, такое небольшое изменение, но типа сабельные клыки. Но крутая, необычная. И дальше, ну вот на этих вот новой базе можно различные уже там эти вариации выпускать. Ну, знаете, как опять же там, не знаю, там, возьмите, что хотите, автомобили, компьютеры там. Сделали какую-нибудь новую марку автомобиля, ну, классно, а теперь давайте там ее с разные комплектации выпустим, а сделаем версию там с открытым багажником, с закрытым, а сделаем еще какой-нибудь там, попробуем переделать ее в
какой-нибудь, может быть, минивэн, что-нибудь на ее базе, еще что-нибудь такое сделать. Ну, в общем, начинаются всякие эксперименты, и все, что можно из удачной модели, вытянут, переделают ее во все, во что такое вообще возможно. Так и в природе. Я, собственно, к чему веду? К тому, что я не могу сказать, какого размера были немравиды. Просто потому, что они были самого разного размера. Самые мелкие были размером, ну, примерно с современную рысь. Как-то более мелких мы, правда, не знаем. А самые крупные достигали размера льва. То есть, в общем-то, ну, конечно, чуть-чуть более узкий диапазон, чем у современных кошек, но тоже ого-го какой. При этом у всех у них были развиты очень хорошо клыки. То есть, они все-таки все были саблезубами. И можно предположить, что все они были весьма мускулистыми ребятами. Тут, опять же, правда, стоит оговориться, что мы можем много чего понапредполагать, но пока что эта группа все еще не очень хорошо изучена. К сожалению, у нас мало ископаемого материала по немравидам. Поэтому у нас есть там парочка более-менее целых скелетов, мы дальше все это экстраполируем. Возможно, что они были устроены как-то по-разному. То есть там какие-нибудь были длинноногие, там, не знаю, прыгучие, побегучие, там, коллективные охотники, засадные охотники. Может быть такое. Но пока что все, что мы знаем, это мы знаем компактных, таких вот коротколапых относительно кошек существ, очень мускулистых, с относительно, опять же, короткой шеей, с мощными лапами, с очень мощными челюстями и, вот, конечно же, с такими крупными сабельными клыками. Кстати говоря, мы видим у них вот здесь вот очень-очень хорошо развитый такой вот гребень на голове, называется сагитальный гребень, и этот гребень говорит о том, что здесь были прям такие хорошие мышцы челюстей. Ну и, собственно говоря, далеко отодвинутая скула тоже на это намекает. Так что да, кусались они хорошо. У них был хищный зуб, в котором они могли перегрызать всяческие, опять же, жилы. Были мощные зубы, чтобы протыкать любую добычу. И при этом, ну, судя по тому, что они были мускулистыми, видимо, они были способны на непродолжительный бег, на забег, скажем так, быстрый на непродолжительную дистанцию. Но все-таки, конечно, скорости гепарда мы от них не ожидаем, учитывая коротенькие лапки. Да по большому счету им особо и не нужно было на супербольшие дистанции, потому что все-таки, стоит оговориться, где они жили. А всех немравид, которых мы знаем, мы находим в... я бы сказал бы, такой лесостепной зоне. То есть они появляются в тот момент, когда исчезают бесконечные леса, климат становится более сухим, и на месте джунглей в основном начинают распространяться уж более открытая местность. Но это что-то типа африканского буша, ну, я говорю, или вот нашей лесостепной зоны. То есть это все-таки открытая местность, но такая умеренно открытая. И когда эта умеренно открытая зона преобразуется в откровенно открытую, то есть уже идет следующий этап высушивания местности, деревьев становится еще меньше, и причем они еще есть, то есть не совсем прям степь да степь кругом, но все-таки это уже становится такая прям современного вида саванна, тут-то эти ребята и вымирают. То есть они все-таки были приспособлены именно для такой лесостепной зоны. Это опять же намекает на то, что, скорее всего, бегать им далеко было не нужно. И вполне вероятно, что вот это вот мощное телосложение с короткими лапками позволяло им охотиться из засады в основном. То есть, видимо, опять же, они, как большинство кошек, были засадными охотниками, может, спрыгивали с деревьев, может быть, выпрыгивали из-за деревьев, напрыгивали на добычу, подкрадывались где-нибудь там среди высокой травы и, собственно говоря, расправлялись со своей жертвой. Ну, пожалуй, что это так вот вкратце вся информация по немравидам, которую я могу дать. И пора нам перемещаться к барбурофелидам. А с барбурофелидами начнем с того, что с ними все очень непросто в плане систематики. Некоторые специалисты предполагали, что барбурофелиды — это что-то типа немравидов.
То есть они максимально близки к немровидам, и это, можно сказать, их развитая такая вот версия. А в каком-то в какой-то смысле это выходит, ну, как из некоторых особенностей их черепа, ну, вплоть до вот этого замечательного кармана для крупного клыка в нижней челюсти, которую мы только что видели у немровидов, и вот теперь наблюдаем у барбурофиридов. В целом, такая вот вытянутая очень сильно морда, короткие лапы, это все тоже, ну, как будто бы намекает на родство с немровидами. Да и кроме того, барбурофириды, они как бы плавно сменяют немровидов, то есть поэтому четко совершенно тоже различаем. Барбурофириды характерны для миоцена, то есть появляются они где-то порядка 20 миллионов лет назад, и дальше, ну, живут, и, собственно, вымирают уже где-то там порядка 5 миллионов лет назад. И чем больше барбурофирид становится, тем меньше немровид. То есть такое чувство, что немровиды потихонечку эволюционировали в барбурофирид, а потом более прогрессивные потомки, ну, своих предков вытеснили. Сказали: все, предки, давайте это, подвигайтесь. Теперь настало время детям править миром. Но идея хорошая, однако ж современные систематические данные показывают, скорее всего, что она все-таки неверная. Как раньше систематика строилась? В основном по каким-то определенным признакам, которые выделяли специалисты. Сейчас же для того, чтобы построить систематическую такую вот схему, кто от кого произошел, исключают огромное количество параметров, проводят множество промеров, потом все это кодируют в виде такой вот таблицы с кодированием признаков по принципу там 0 или 1, то есть по понятному признаку для компьютеров. И дальше, закодировав все это в виде такой таблицы, компьютер уже выдает какие-то максимально правдоподобные варианты родства. Он, правда, выдает несколько деревьев, из этих деревьев надо выбрать какое-то, которое уже соответствует гипотезе специалиста. Но как бы там ни было, как вот этой вот самой современной кладистикой стали заниматься, оказалось, вот как ни крути, что барбурофириды, ну, никак не хотят родниться с немровидами. Они от них оказываются максимально далеки, и гораздо ближе они оказываются к современным кошкам. То есть это все-таки не кошачьи, судя по всему. Это отдельная ветвь, но, видимо, у барбурофиридов и у кошек где-нибудь там 25, может быть, 30 миллионов лет назад был общий предок. Барбурофириды гораздо раньше кошек ушли в крупный размер и стремительнее гораздо развили свои мощные клыки и вступили действительно в конкуренцию с немровидами, ну а дальше их в какой-то степени вытеснили, тем более, что они оказались лучше приспособлены, видимо, к таким более открытым пространствам. Но как бы это была просто такая конкурентная борьба, и никакого отношения к битве там предков-потомков это не имеет. Как бы там ни было, про барбурофиридов нам известно, к сожалению, еще меньше. Опять же, есть несколько видов, даже больше десятка видов, уже, по-моему, даже несколько десятков видов. Есть несколько родов, но не очень много информации и об их образе жизни, и об их поведении, и о том, как там отличаются самки и самцы, поэтому, ну, мы знаем, что такая группа была, знаем, что она была доминирующей на протяжении какого-то времени, и знаем, опять же, что потом их вытеснили настоящие саблезубые кошки. Но чем настоящие саблезубые были лучше, опять же, почему вымерли барбурофириды, какова была стратегия их охоты, но тут остается лишь гадать. К слову, барбурофириды тоже, даже те вот немногочисленные виды, которые мы находили, мы видим, что они тоже были разного размера. Ну, а теперь уже перейдем, собственно говоря, к самым ключевым персонажам нашего сегодняшнего рассказа, а именно саблезубым кошкам. Сразу оговоримся, почему не саблезубым тиграм, а саблезубым кошкам. Саблезубыми кошками их можно и нужно называть, потому что в отличие от бурофилидов, немровидов или уж тем более каких-нибудь там этих телокосмилов и прочих иностранцевий, все-таки наши смелодоны с махородами – это кошки. Это представители семейства кошачьи. Однако они не имеют никакого отношения к современным кошкам. А больше того, судя, по крайней мере, по последним данным, получается, что они буквально отношения особого к ним не имеют. Какое-то время пытались вывести как-то вот современных кошек из саблезубых.
И так можно было бы сказать, что первые саблезубые стали предками для современных котеек. Но, видимо, и это не так. Они соотносятся друг с другом, ну, просто как братья родные, скажем так. Так что кошками их, конечно, назвать можно, они относятся к семейству кошачьи, но к тиграм они точно никакого отношения не имеют, как и, собственно, не знаю, к домашним кошкам, к, не знаю, там, рысям или еще к кому-нибудь. То есть они вообще отдельная совершенно группа, причем даже не одна. Но насчет их систематического положения и эволюции мы еще чуть-чуть поговорим, а пока пару слов, собственно говоря, про ихнюю саблезубость. Итак, начнем с того, что, ну, как минимум, те саблезубые, которые изучены максимально хорошо, а это, в первую очередь, гаматерии и смелодоны, мы знаем, что у них челюсти открывались на очень приличные расстояния, ну, того же смелодона фаталиса на 128 градусов. К слову, у гаматерия слегка поскромнее, но у него и зубы поменьше, поэтому, ну, как бы ему можно. Таким образом, вопрос в том, как они могли кусать и вообще могли ли они открыть пасть так широко, чтобы зубы им этот уже не мешал, ответ у нас находится. Да, могли, зубы им не мешали. Однако же дальше встают вопросы, собственно, как этими зубами они могли атаковать добычу и, собственно говоря, зачем же им эти зубы большие такие были нужны. Вот, например, у там, того же гаматерия длина клыков была до 17 сантиметров, и это еще ерунда. У смелодона от фаталиса было побольше 28, по-моему, даже до 30 доходило. А если я, конечно, ничего не путаю с цифрами, иногда бывает путаюсь, если что, поправляйте. Что касается, значит, стиля охоты. Здесь вариантов на самом деле много. Больше того, опять же, мы знаем, что саблезубых кошек было очень много. На данный момент я насчитал где-то порядка 80 открытых видов саблезубых кошек. Вдумайтесь, 80 видов. Сейчас у нас есть, если ничего не путаю, 26 видов кошек. И они максимально разнообразные. У них очень разные и поведение, и голос, и уж тем более там какие-то там ритуалы ухаживания. И стили охоты у них разные, и размер у них разный, у них все разное. А здесь 86 видов, которые просуществовали ориентировочно около 20 миллионов лет. По крайней мере, те генетические данные, которые удалось выделить из смелодонов и гаматериев, показали, что эти ребята разошлись, ну, минимум там 18-20 миллионов лет назад, а с кошками они разошлись там уже 25-30 миллионов лет назад. То есть у них было 25 миллионов лет, чтобы сформировать огромнейшее многообразие. При этом жили они по всему миру. И очевидно совершенно, что кто-то из них жил на открытой местности, кто-то в лесах, кто-то жил, может быть, около каких-то водоемов, кто-то был в горах, причем про них мы наверняка ничего не знаем. И, ну, видимо, у них были самые разные стратегии охоты. Но что их всех объединяет, это крупные клыки. Видимо, эти клыки им как-то чем-то помогали. Есть версия, вполне такая оправданная, что эти клыки могли позволить им прокусить какую-то определенную, желательно особо значимую для добычи и особо любимую часть тела. Ну, например, прокусить шею, там, не знаю, пробить какой-нибудь особо важный сосуд, какую-нибудь там сонную артерию, скажем. Или же трахею, или же еще что-нибудь. Вот. Как вариант, можно там голову прям насквозь пробить, как, например, было сделано одним из саблезубых тигров с одним из наших предков. Вот, мы, кстати, сегодня к этой животрепещущей сцене еще вернемся. И, кстати, вот подобные находки показывают, что зубы, возможно, не настолько хрупки, как некоторые специалисты предполагают, потому что была высказана идея, то, что клыки – это вещь, конечно, классная, но не факт, что ими можно прям активно очень пользоваться, потому что они все-таки ломались, если ими как-то сильно дернуть. Ну, к слову, ломались они тоже замечательно. Огромное количество, собственно, сломанных клыков или же тигров со сломанными клыками тоже было обнаружено. То есть, да, клыки ломались. И причем, учитывая, что кошки у нас не слоны, это факт, мы понимаем, что у кошек зубы-то менялись один-единственный раз за жизнь. Вначале были молочные, потом вырастали нормальные уже, коренные, все как у нас, и все, дальше с этими зубами уже приходится всю жизнь жить. И, соответственно, если зубы
вот эти самые замечательные клыки ломаются. Но, видимо, тут на этом саблезубая кошка-то с большой долей вероятности и заканчивается. Если только она не живет в каком-то большом коллективе из кошек, и ее кто-то не будет там поддерживать в таком вот, можно сказать, инвалидном виде. То есть, с одной стороны, клыки им очень важны. С другой стороны, несмотря на всю эту важность, они не всегда их могли сберечь. Но с третьей стороны, если не драть что-нибудь клыками, и особенно делать, допустим, какие-нибудь там эти укусы грамотно, вот как здесь показано, полностью прокусив что-то клыками и потом уже дернув, а не, допустим, только кончик вонзив, а потом дернув, чтобы он уж наверняка отломился, из, как бы вот, как по правилу рычага, то... Если просто взять и зуб вогнать вот четко сверху вниз, вот такой сделать аккуратненький удар, то в таком случае зуб оказывается очень выносливым и выносит нагрузку в несколько сотен килограмм в легкую и способен пробивать кости. Так находили, допустим, как я уже сказал, там Динофелиса, который прокусил прям насквозь черепушку нашему обезьяньему предку. И, допустим, находили череп смелодона, пробитый черепом, пробитый клыком смелодона. То есть и так тоже можно. Так что пробивать, значит, они могли, дергать могли, но это было рискованно. Значит, мы понимаем, что, видимо, главное, для чего могли использоваться клыки, и главный механизм их использования – это именно атака на пробитие. Вот такой вот укол, как шпагой, а не... рубящее движение как мечом, да? При этом, пробив что-нибудь, можно уже потом это что-нибудь попробовать и дернуть, чтобы уж наверняка разорвать ткани, сосуды и нанести максимальное количество неприятных ощущений добычи. Вот, и максимальный урон. Таким образом, складывается ощущение, что самый такой эффективный способ атаки был – это... навалиться лапами, особенно хорошо, если передние лапы мощные, как у того же смелодона, придавить добычу к земле и зубами проткнуть, допустим, шею. Дальше уже, собственно, добыча буквально с одного укуса умерщвляется. И это, пожалуй, что одна из главных таких вот стратегий, которые предполагают сейчас для саблезубых, она такая максимально подкрепленная, и больше того, возможно, что именно ради этой стратегии вот эти зубы сабли-то и развивались в первую очередь. Конечно же, когда ты развиваешь такую классную штуку, яркую, хорошо видную, видимую, ее можно использовать для разных целей. Но, возможно, что изначально задача именно стояла в том, чтобы победить в конкурентной борьбе как охотника, убивающего с одного удара. То есть вот именно саблезубы отличались тем, что это были такие моментальные убийцы. Вот такие ассасины из мира кошек, которые способны незаметно подкрасться и одним движением убить свою добычу. Но это одна из версий. Были, конечно, и другие версии. Вот, например, здесь показано замечательно, как можно было откусывать куски мяса. И есть версия, что если, допустим, была коллективная охота, допустим, для гоматерия коллективная охота вполне себе возможна, предполагается, что один хищник мог вцепиться в добычу сверху и ее как-нибудь придавить, а остальные могли с разных сторон сразу набежать и, собственно говоря, ее буквально разрывать, пока она еще живая. И таким образом, ну, собственно говоря, ее и умерщвить. Вот такой вот тоже интересный способ, как бы множественной атаки с разных сторон и мгновенного тоже практически убийства, но не самым приятным образом. Вполне возможно, что и те, и другие стратегии работали. Как я уже сказал, все-таки саблезубых кошек было много. Некоторые могли быть древесными охотниками на небольшую добычу, кто-то мог быть засадным охотником на крупную добычу, а кто-то, вроде гоматерия, мог быть коллективным охотником, и там уже можно было накидываться всей группой и разрывать добычу в разные стороны. К слову, еще одна функция, которую частенько приписывают клыкам, это функция половая. И, ну, то есть, что у самцов клыки были более крупные, и, соответственно, самые крупноклыковые самцы имели шанс
занять лидирующее положение в стае, если таковая была, или же, если это были одиночные охотники, то просто-напросто, скажем так, в битве между самцами более крупноклыковый самец побеждал. Отчасти это может быть подтверждено вот как раз тем самым несчастным прокушенным черепом смелодона. То есть не зря же один смелодон другого укусил. Либо они о чем-то очень сильно поспорили, и вот, собственно, пробить голову сопернику зубами – это был самый весомый аргумент. Либо они, может быть, вот, ну, собственно говоря, действительно тоже поспорили, но только вот или там поссорились, конкурировали, но не за добычу и не за главенство в стае, а за самку. Ну вот, и в итоге битва за самку закончилась вот так вот печально для одного из саблезубых тигров. Однако же, хотя есть некоторые доказательства, я потом там покажу некоторых саблезубых, у которых удалось вроде бы выделить самок и самцов, и заметили, что самцы действительно обладают большими клыками, что подтверждает, как бы, что отчасти хотя бы размер клыков мог уже стимулироваться половым отбором, и, соответственно, самые как бы крупноклыковые оставляли больше потомства. Но есть у этой версии и некоторая проблемка, которая заключается в том, что, судя по всему, у большинства саблезубых кошек клыки-то были и не видны. Раньше всегда всех саблезубых кошек рисовали с клыками, торчащими наружу. Вот мы даже только что с вами видели всяких там этих ночниц, там иностранцевий и прочих древних синапсид, и у них тоже клыки красивые такие снаружи торчали. Ну и у этих всяких там телокосмилов клыки торчали, да у всех саблезубых, вот они прям обязательно должны свои клыки показать всему миру. Однако есть несколько нюансов. Во-первых, клыки по своей структуре, по своему строению ничем не отличаются особо от других зубов. Они тоже покрыты эмалью, в отличие, допустим, от бивней слона, которые всегда находятся вне челюсти. Они не омываются слюной, но они и немножечко иной состав имеют, у них эмали нету. А здесь эмаль есть. Больше того, эта эмаль вроде как не повреждена, то есть такое чувство, что ее все-таки частенько смачивали. А значит, возможно, что она большую часть времени находилась во рту. Ну и, наконец, когда сравнили строение челюстей, ну, как минимум, гоматерии смелодона, заметили, что у смелодона-то клыки немножко идут в стороны. И там есть расстояние между клыками и нижней челюстью. И понятно, что эти клыки могут торчать наружу. А вот, например, у гоматерия клыки идут очень близко к челюсти. И место тут для того, чтобы кожу какую-то сформировать, хоть какой-то нормальный такой кожаный карманчик, попросту нет. То есть такое чувство, что здесь просто была толенькая десна, и все. И дальше вот клык, уже всякие там губочки и прочее, все находилось снаружи. Иными словами, получается, что клыки были внутри, их было не видать. И есть этому некоторые косвенные подтверждения. Вот. Ну, во-первых, мы видим, что конкретно у гоматерия клыки-то не так, чтобы уж сильно выступали за нижнюю край челюсти. То есть, конечно, они все-таки крупнее, чем у современных кошек, но не намного. У некоторых прям клыки тоже здоровенные и никуда они не торчат. Ну и есть даже некоторые фигурки древних людей, которые, может быть, как раз изображают гоматерия. Ну, по крайней мере, вот в такой вот реконструкции, просто как кошка, но с такой вот немножечко квадратной физиономией, вот такие изображения есть. Возможно, что действительно древние люди что-то знали, если бы, точнее, они просто видели животных, которые их окружают, и видели, что клыки-то у них постоянно не торчат. А если эта реконструкция правильная, а сейчас она считается наиболее актуальной, то получается, что у подавляющего большинства саблезубых кошек клыки наружу не торчали. Ну, ладно, насчет подавляющего большинства, не знаю, всех не пересчитывал, но, по крайней мере, как минимум у половины точно. Вот. Сейчас мы по систематику немножко поговорим. Там хотели две большие группы. И вот одна более короткоклыковая, другая более длинноклыковая. И вот, скорее всего, те, которые более короткоклыковые, как минимум, они вот клыки свои скрывали. Собственно,
Причем здесь половой отбор. Ну, при том, что если клыки наружу не торчат, то как бы не очень очевидно, насколько они большие, и они не очень оказываются вроде бы как эффективны в качестве полового отбора. И, кстати говоря, вот насчет гаматерия и того, что у него клыки играли большую роль в половом отборе, тоже особо не говорят. Возможно, что действительно изначально клыки были нужны именно для охоты, но те, кто отрастил клыки какие-то просто нереальные и уже непонятно, зачем они такие большие были нужны, вот они-то их все удлиняли и удлиняли именно уже из-за полового отбора, из-за того, что самочкам нравились зубастики. Вот, так что возможно, что гаматерий и его родственнички, вроде какого-нибудь там Динофелиса, они, соответственно, вот, просто чисто практические клыки имели, а вот с мелодоны они уже понтовались. Тем временем мы еще один можем аспект интересно рассмотреть в строении саблезубых кошек. И это аспект вокализации, или выражаясь более простым языком, как они мяукали или рычали, какой был голос у саблезубых кошек. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, по-хорошему нужны были бы хотя бы голосовые связки кошек. В идеале было бы, конечно, вообще

что в скелетных остатках может хоть как-то указать на возможности вокализации? Это подъязычная кость. Подъязычные кости, как несложно догадаться, находятся под языком. Они несут на самом деле на себе несколько функций, но в том числе они позволяют определить размер связок, и по строению подъязычных костей можно попытаться прикинуть голосовые способности того или иного животного. Но это не значит, что у нас есть какие-то подъязычные косточки определенной формы, которые мы нашли, и мы сразу понимаем, какой голос издавало это животное. К сожалению, так это не работает. Но мы можем просто сравнить подъязычные кости современных кошек. А мы знаем, что сейчас у кошек есть две главные тенденции. Либо мяукать, либо рычать. То есть есть те, которые умеют рычать, есть те, которые не умеют рычать. Вот львы, там, тигры умеют рычать, а какие-нибудь мелкие кошки всякие не умеют рычать. Ну, кстати, некоторые крупные тоже. Рысь какая-нибудь не особо рычит. И вот решили сравнить, как устроены подъязычные кости у рычащих и не у рычащих. Оказалось, что у рычащих кости устроены вот так, да? А у нерычащих вот так. То есть тут и количество костей разное, и их расположение немножко разное. И, в общем-то, ну, как бы более-менее очевидно, где тут тигр, где тут сервал. И, соответственно, вот, смотришь на саблезубого тигра и понимаешь, кому он ближе. Однако же, когда посмотрели на саблезубого тигра, оказалось, что он, к сожалению или к счастью, не ближе ни к кому. С одной стороны, вроде бы он больше похож на тигра, судя по своему строению, да? Но все-таки это и не совсем явно совершенно такой же подъязычный аппарат, как у тигра. А значит, видимо, он издавал звуки не совсем как тигр. То есть самое такое вот честное, что мы можем сказать, это то, что саблезубые тигры издавали какие-то другие звуки, не такие, как крупные кошки, не такие, как мелкие. А какие именно, мы не знаем. Но если чуть-чуть, опять же, поспекулировать, то можно сделать вывод, что, наверное, все-таки они рычать могли. Но это не точно. Ну и, значит, заканчивая уже разговор про саблезубость, вот тут небольшая, собственно, небольшой вывод о том, зачем же быть саблезубым. И, как я уже говорил, главная причина появления саблезубости – это все-таки высокая конкуренция и необходимость быстро умерщвлять добычу. Вывод такой сделали в первую очередь из-за того, как часто находят сломанные зубы, которые контактируют с костью у различных саблезубых форм. Увеличение контакта зубов с костью предполагает либо повышенное потребление туш, либо быстрое потребление добычи, когда, соответственно, едят неаккуратно, быстрее и скорее могут сломать зубы, либо повышенная агрессия и по поводу убийств. И все это снижает, все это показывает на снижение доступности добычи и усиление конкуренции между хищниками. Такая конкурентная среда будет способствовать быстрому убийству добычи и, соответственно, тому, что будут появляться какие-то новые формы охоты. И те, кто будут убивать добычу максимально быстро и максимально быстро потом обгладывать тело, будут принять преимущество. А значит, им будет выгодно быть в том числе саблезубым. Ну что ж, ну а теперь немножечко поговорим о систематике и, собственно, познакомимся с некоторыми конкретными представителями саблезубых кошек. Сразу могу сказать, нет, я не буду тут вам показывать все 80 видов саблезубых кошек и даже не буду демонстрировать все, ох, не считал я, сколько их точно, но ориентировочно, там, по-моему, где-то 25-30 родов саблезубых кошек, которые сейчас известны. Покажу лишь только таких самых ключевых. Ну и для начала давайте разберемся в систематике. Предками всех кошачьих современных считаются некие проайлурины. Собственно, название прям замечательное, вот, хотя не очень легко выговариваемое, но зато очень правильное, потому что айлур – это, собственно, по-гречески кошка, а про – это предшественник, то есть как бы предкошка. Ну, предкошка, преды кошки. Лайк и подписка, отлично, все прям. Так и надо называть древних животных. Особенно удачно, если предка кошки называют предком кошки, а потом он оказывается предком кошки. А то бывает, что кого-нибудь назовут предком, там, каким-нибудь процератозавром, а потом он остается навсегда процератозавром, хотя уже и в другом совершенно статусе. Ну да ладно. Итак, проайлурин действительно является предком.

0: всех кошачьих, в том числе филин, собственно, кошек, которые до сих пор существуют, самых разных. Под кошками я имею в виду, конечно, не только домашних кошек, но вообще всех кошек. Это и тигры, и львы, и каракалы, и все-все-все. И, с другой стороны, это саблезубые формы, так называемые майхайродонтины. И вот здесь я не зря поставил стрелочки туда-сюда. Это, как бы, с одной стороны, и действительно разделение такое некое систематическое, хотя нет, про лурина не делятся, скорее вот кошачьи делятся. А в первую очередь это отражает эволюцию. То есть про айлурины дали начало около 20 с лишним миллионов лет первым кошкам и примерно тогда же, ну, может быть, чуть-чуть раньше, первым саблезубым кошкам. То есть, по современным представлениям, саблезубые кошки не являются предками дофилин. Все они имели просто общего предка. Дальше. Среди махайродонтидов первая группа, которая сформировалась, это были так называемые махайродонты, махайродонтини. И затем от них уже, видимо, произошла вторая группа метайлурини. Здесь, конечно, явно требуется что-нибудь пояснить, и сейчас я это поясню. Сразу могу сказать, прям проблема выделить какие-то четкие признаки отличия между махайродонтинами и метайлуринами, и отличия эти, они, ну, прям такие комплексные по ряду признаков. Ну, например, признак такого рода, что расстояние между клыками и первыми, соответственно, коренными зубами больше у метайлурин, чем у махайродонтин. Ну вот. Ну, или если взять какой-нибудь признак попроще, метайлуры, они в некоторой роде находятся посередине между кошками и махайродонтами. Махайродонты – это, собственно, в основном супер саблезубые ребята, а метайлурины, условно говоря, умеренно саблезубые. Ну, можно так разделить. Хотя это не всегда точно, но примерно. А вот, собственно, кто к кому относится. Опять же, это далеко не все разнообразие. Всю полную схему я вам не покажу сейчас. Но это вот такая вот схема, на которой, по крайней мере, много кого уже можно увидеть. Всяких разных саблезубых кошек. И видно, что у них действительно разный размер клыков. В том числе вот это вот махайродонтины. Видно, что и у них-то, в общем-то, клыки тоже сильно разные. Есть там какой-нибудь там локатун айлурус, у которого, ну, прям клыки хорошие. Есть какой-нибудь махайродус классический, вот он прям супер саблезуб. Ну, а есть какой-нибудь гаматерий, который, кстати говоря, здесь почему-то относится к этой группе, хотя, ну, как бы поболее, ну, вообще по-разному их относят, но сейчас как-то больше в основном сюда как-то их относят, именно к металлуринам. Так вот, гаматерии, они уже такие более умеренно саблезубые. Ну, а вот здесь метайлурины. В основном это более мелкие кошки и в основном менее саблезубые. Хотя здесь тоже есть исключения. И, собственно, самый крупнозубый из всех смелодон относится как раз-таки к группе метайлурин. Вот. Ну, поэтому не могу сказать, что вот есть прям какие-то супер такие явные признаки, по которым их можно различить, и простые, скажем так, признаки. Но по систематике они все-таки довольно-таки четко разделяются, ну и мы тоже так будем делать. Поэтому я думаю, что лучше, конечно, не говорить о каких-то общих категориях, а посмотреть просто конкретных представителей, так будет все немножко более понятно. Начнем с предшественника всех кошек, как саблезубых, так и не очень, а именно проайлуруса. Проайлурус, или же проайлур, это, ну, собственно, самое древнее кошачье, которое известно на данный момент возрастом 25 миллионов лет. Это не значит, что раньше кошек не было. Это значит, что мы пока более древних не нашли. Вполне возможно, что они жили и раньше, хотя вряд ли прям намного раньше. То есть больше, чем 30 миллионов лет, мы, честно говоря, кошек встретить не ожидаем особо. Скорее всего, где-то 25 миллионов лет – это как раз примерно время появления кошачьих. Так что проайлур, он и по времени тоже вполне, ну, так вот, похож на самую первую кошку. Видно, что в отличие от современных кошек, у него мордаха была очень здорово вытянута, что больше скорее похоже на черепа собачьих. Ну, или похоже, например, на тех же вот примитивных всяких этих кошкообразных, которых мы видели вроде там Нимравуса, Барбора Фелиса и так далее. У них, кстати говоря, уже были весьма неплохие клыки. Конечно, еще не саблезубые, но тоже большие. Но при этом сама по себе эта кошка была не очень крупная, размером где-то с рысь. И перемещались они в основном, видимо, на деревьях и охотились на древесных разных животных. Ну, возможно, впрочем, прыгивали и на каких-то небольших животных с деревьев из засады. Засадные охотники. Обнаруживают их в Европе, что позволяет предположить, что возможно, что кошки действительно имеют европейское происхождение, ну а дальше из Европы они ушли и в Азию, и в Африку, и по сухопутному мосту через Берингию отправились в Северную Америку, и в конце концов еще и в Южную Америку, когда панамский перешейк появился, тоже добрались. Вот, собственно, различные махайродонтины. Вот можно посмотреть и некоторые скелеты махайродонтин, и разобраться с тем, что нам сейчас по ним известно. Известно нам сейчас и много, и мало одновременно. С одной стороны, мы знаем много разных представителей, которые устроены не очень таким вот одинаковым образом. Но вот, допустим, если мы посмотрим на них на всех, мы увидим, что и клыки у них разные, и форма немножко разная, и явно габариты разные. Вот, например, тот же Метайлурус, это явно что-то такое более наземное и более быстроногое, там, поближе, не знаю, к какому-нибудь совному гепарду. А, например, тот же Смелодон, это явно какая-то вот такая вот засадная охотничья штука. Гаматерии, это что-то, судя по всему, поближе к львам или тиграм, но считается, что скорее к львам поближе. С другой стороны, есть у них, конечно, и общие черты. Во-первых, они все точно совершенно саблезубые в той или иной степени, а во-вторых, у них у всех были втяжные когти. В-третьих, у них у всех в той или иной степени укороченный хвост. Это тоже тут прям, ну, довольно-таки четко можно различить. Ну, а теперь посмотрим некоторых конкретных представителей. Итак, начнем с махайродонтов, как, собственно, самой такой базальной исходной группы. И одним из самых первых среди махайродонтов появляется, собственно, род махайрод. Махайроды, что переводится как «зубы в виде ножа», действительно были такими самыми, что у них есть, классическими саблезубыми ребятами. При этом не сказать, что у них зубы были запредельно большие, все-таки по запредельной зубастости это к смелодону, но определенно больше, чем у всех современных кошек. Череп из испанского местонахождения. Вот, можно его посмотреть поподробнее. У махайродов были животные с весом... Да. Я слышу. А меня? А. Можно перейти на другой интернет. Ну, если работает, можно тогда не переходить на другой
1: Давайте,
0: интернет.
1: Давайте, как бы, будет повторение, перейдем на мобильный.
0: Угу. Ну, ладно. В эфире?
1: Да, мы в эфире. Не выходили пока.
0: Мы в эфире. Понятно. Ладно, тогда продолжаем. Я не знаю, на каком месте я завис, но, в принципе, я про махайродов не так много чего успел рассказать, поэтому начну сначала. Собственно, род махайроды существует, по-хорошему, в середине и в конце миоцена. Дальше уже сложнее, потому что тут начинаются опять систематические всякие проблемки. Там этих махайродов на каких-то там, по-моему, этих амфимахайродов, на еще каких-то там махайродов поделили самых разных. И вот не факт, что все, что раньше махайродом называлось, оно теперь махайрод. Вот, например, тот же махайродус гигантеус, который самый большой махайрод, он уже вроде как и не махайрод больше совсем. Но в любом случае, даже самые, что ни есть, классические махайроды тоже были разные. Они их находили и в Китае, и в Европе, и в Африке, и в Америке, и они при этом еще и явно совершенно придерживались разных охотничьих стратегий, потому что некоторые из них были прям размером с тигра, некоторые были даже приближены скорее к льву, будучи длиной под 2 метра, высотой в холке по 1 метр и весом около 405 килограмм. Самые крутые, по-моему, китайские махайроды. Но некоторые были и гораздо скромнее, вплоть до размерности где-то там меньше 100 килограмм, где-то 80-90 килограмм. В целом можно сказать, что они уже, ну, по сравнению с предыдущими всеми саблезубриками, которых мы смотрели, были относительно длинноногими, судя по всему, отлично прыгали, и можно предположить, что они были засадными охотниками. Именно у махайродов удалось найти неплохую выборку и найти более-менее четко различающихся самок и самцов, и при этом самцы более зубастые оказались. У них зубы, клыки более мощно развиты. Так что возможно, что у этих ребят пошел именно такой половой отбор на крупные клыки. Хотя, может быть, просто самцы были более крупные немножко, и поэтому у них клыки были более крупные. Ну вот некоторые из махайродов, которые вроде как до сих пор относятся к роду махайрод, но это так для таких супер интересующихся. Кстати, обратите внимание, да, махайроды, несмотря ни на что, продолжают исследоваться до сих пор. Если вы там посмотрите какие-то более старые работы или даже почитаете подробнее в Википедии, то вы увидите, что махайродов выделяли, я говорю, порядка 20 с лишним видов в разные моменты. Но с махайродами приключилась примерно та же история, что когда-то с мегалозаврами. То есть махайроды, как это выражаются, стали такой мусорной группой. Попросту все, что было саблезубое, в какой-то момент пытались причислить к махайроду. Но затем заметили, что все-таки есть чего-то явно сильно отличающееся, и вот стали там это как-то отдельно выделять, там вроде как Динофелиса. Но многие группы, в том числе классические какие-нибудь там гомотерии и прочие, они прошли через стадию махайроду, пребывания среди махайродов, а потом их выделили в отдельный род. Ну, собственно, махайроды, видимо, являются предшественниками гомотериев. Больше того, есть даже прям такие классические, вполне себе переходные звенья. Допустим, был я в этом году в Павлодаре, в местечке Гусиный перелет. Там обнаруживают разных древних животных возрастом порядка 6-8 миллионов лет. И среди них было какое-то животное, которое, ну, собственно, причисляется к саблезубым тиграм, и, кстати, довольно-таки неплохо сохранившееся. И с тех пор, как вот этого кого-то там иртышского, я знаю, что его точно назвали иртышским, вот, выделили, его туда-сюда несколько раз перекидывали. Изначально он был, собственно, махайродом иртышским. Ну, в общем-то, как и... Как я уже сказал, большинство саблезубых прошли через стадию махайрода. Однако же потом заметили, что у него вроде как уже довольно-таки прогрессивное строение, и он больше похож на гомотерия. И это делало его самым старым гомотерием, потому что гомотерии нам известны с 4 миллионов лет, а там вот в Павлодаре сильно древнее эти самые гомотерии. Потом решили, что это какой-то, может быть, новый даже чуть ли не род, или же какой-нибудь там, не знаю, промежуточный род. То есть это как раз что-то, какое-то переходное звено между махайродом и гомотерием. Вот. Ну, сейчас, по-моему, его благополучно вообще объединили с каким-то китайским, тоже каким-то вот извращенческим махайродом, который действительно считается переходным звеном между классическим махайродом и гомотерием. Ну, таким образом, мы понимаем, что действительно махайроды не вымирали, они просто эволюционировали, и в итоге вот превратились вот в такое чудо-юдо зверя. Это животное, кстати, тоже в среднем было не очень-то маленьким, хотя, опять же, вот сразу могу показать разнообразие ныне известных гомотериев, оно прямо-таки большое, и они отличаются не только по размеру, но и по форме черепа, по длине ног и так далее. То есть, видимо, даже среди гомотериев много разных было. Да и что тут удивляться, посмотрите на географию. они были почти что везде. Но вот в Австралию по техническим причинам они попасть не могли. Вот, в Антарктиду не особо-то и хотели, я думаю, хотя тоже и не могли. А во все остальные места они проникли. И неудивительно, что когда животное расселяется так широко, оно определенно приобретает множество разных видов в разных местах, и каждый вид приобретает какую-то свою специфику. Но такие наиболее классические гаматерии, которых мы, например, знаем с территории той же Российской Федерации, или же, допустим, каких-нибудь, которые обнаружили на территории Соединенных Штатов Америки, это животные высотой где-то около 1 метра, длиной где-то около 1,5 метров, вот, весом там хорошо так за 200 килограмм. И, судя по всему, это были животные, в первую очередь, приспособленные к загонной охоте. Из-за того, что у них такие вытянутые лапки, и они такое поджарое довольно-таки тело, считается, что они, видимо, догоняли добычу. И есть предположение, что, возможно, они были стайными. Хотя это многократно оспаривалось, но до сих пор как бы нету стопроцентной гарантии, ни что они стайные, ни что они одиночные. Но вот в последнее, если раньше прям вот все говорили, что они точно стайные охотники, сейчас вот на этот счет уже возникли некоторые. Прежде чем поедем дальше, такая вот симпатичная иллюстрация от романа учителя, на которой изображена такая германская картиночка, то есть это Европа, значит, межледниковье, середина плейстоцена, то есть где-то порядка там 1,5 миллионов лет назад, и вот здесь древние бурые гиены доедают тушу льва, ну а сзади к ним подкрадываются львы. Саблезубые тигры, то бишь гаматерии. Гаматериус латиденс, кстати, самый, наверное, распространенный вообще из всех гаматериев, самый хорошо изучен. Ну а тем временем нам пора перейти ко второй группе, и тут тоже мы несколько представителей посмотрим. Это метайлурины, или метайлурини, как правильнее будет их назвать, если читать непосредственно латинизированный вариант. Конечно же, среди метайлурин должен быть метайлур. И он есть. Его частенько называют представителем ложно-саблезубых кошек, потому что, ну, как бы, не такие уж большие зубы, не такие уж огромные клыки у него развиты. Даже поменьше и поскромнее, чем у гаматерия. Однако же, все-таки они крупнее, чем у всех современных кошек. Метайлуры – это животные, которые появились где-то около 9 миллионов лет назад. Кстати, примерно одновременно с первыми уже такими более-менее современными кошками. И просуществовали они очень долго, до, собственно, конца плейстоцена. Еще на территории, по-моему, Африки их можно было повстречать. Ну, вот, честно говоря, где последние вымирали, вот это я немножечко подзабыл. Как-то не берусь утверждать. Но то, что они вот вымерли совсем недавно, это точно. В конце последнего ледникового периода вместе с мегафауной. Это были кошки размером, ну, примерно с кого? Кого бы еще такого назвать, из кошек кого не называл? Ну, не знаю. Пусть будет. Никому нового что-то в голову не приходит, но пусть будет с ту же рысь. Допустим, вот так. То есть это были, ну, скажем так, кошки среднего размера. И, судя по их строению, это были, опять же, засадные охотники. И держались они в основном таких, опять же, лесостепных ландшафтов. Примерно такого же плана были динофилисы. Динофилисы – это, по всей видимости, потомки метайлуров. Они стали немножечко более крупными, чем их предшественники, и тоже очень широко потом распространились, и, собственно, своих предшественников во многих местах потеснили, хотя полностью не вытеснили. Но, опять же, это были одиночные вот такие вот засадные охотники. Именно динофилисы, собственно, обвиняются в преступлении против... хочется сказать, против человечества, но нет, против конкретного одного единственного индивида, причем еще даже не людей, а все-таки, по-моему, хотя нет, это уже люди, что уже люди это самые древние, но все-таки люди. Вот, против одного из древнейших людей. Был обнаружен череп с таким красивым отверстием, в которое идеально входит клык Динофелиса. Ну и благо в Африке Динофелиса известные, и как раз во времена древних всяких этих хабелисов они там обитали. И так что, судя по всему, хищник был обнаружен. Вычислили, кто и орудие убийства, и, собственно говоря, кто был преступником. К слову, в принципе, обезьяны очень даже хорошо входят в рацион как современных кошек, так и, скорее всего, они входили в рацион саблезубых кошек. Ну и вот мы плавно перемещаемся к смелодону. Кстати, рядышком стоят неофелисы. Вот тоже для сравнения еще мелкие такие саблезубые кошки. Ну и смелодон популятор как представитель одной из самых крупных саблезубых кошек за все время. И самое главное, представитель самой саблезубой формы. Вот так вот потихонечку-полегонечку от таких вот мало саблезубых мы дошли до супер саблезубых смелодонов. Опять же, смелодон — это род. В роде смелодон много видов. И даже вот по этой картинке можно убедиться, что, ну, как бы виды эти были очень разного размера. Самый зубастый из них — это смелодон фаталис, относительно черепа. Поэтому его частенько рисуют, как такую классическую саблезубую кошечку. Но, с другой стороны, самый крупный из них — это смелодон популятор. Ну, грацилис, понятное дело, вообще самый такой скромняга. Мы очень неплохо знаем смелодонов, потому что, во-первых, они вымерли относительно недавно, во-вторых, есть такое замечательное место, как Ранчо Лабре в Калифорнии, где эти животные буквально пачками гибли. Я многократно уже про это раньше рассказывал, но на всякий случай, если до сих пор ни разу ни на одну мою лекцию, в которой я об этом рассказываю, никто не попадал, или в других местах об этом не слышали, вот сейчас я об этом сообщу. Будет тогда интересно узнать. Ранчо Лабре — это Калифорния, причем, по-моему, чуть ли не вообще какая-то из окраин Лос-Анджелеса. То есть это прям вот самое, что у меня есть такое... окраина супер огромного мегаполиса. Но на этом ранчо добывают битум. Его там много. И в этом битуме когда-то огромное количество разных животных ледникового периода тонуло. Сейчас он еще так вот, из того, что его постоянно добывают, еще тормошат, выглядит, ну, как бы очевидно, по крайней мере, ну, и то, как такая красивая лужица, в которую так хочется влезть. Но, по крайней мере, видно, что тут лужа. А раньше, времена ледникового периода, это все еще могло быть забросано какой-нибудь там этой грязью, может, там даже какая-нибудь там растительность там сверху, какой-нибудь там типа мха выросла, и вообще было совершенно непонятно, что здесь начинается вот такое вот загадочное черное болото. И в это черное болото вязли разные животные, и потом уже из этой вязкой смолы, такой вот черный асфальтовый, выбраться было практически, не было практически никакой возможности. Ну, а когда там оказывались какие-нибудь растительноядные животные, туда же устремлялись и хищные в большом количестве, особенно молодые и неопытные. И тонули, и тонули, и тонули, и потом формировали основу нынешнего палеонтологического музея в Калифорнии. Что в итоге? В итоге у нас есть большая выборка вот таких вот замечательных черных черепов и вообще целых скелетов смелодонов фаталисов, которые там в основном попадаются. Ну, там еще много чего другого, там гиены, и ужасные волки, и много чего. Но нам сейчас интереснее всего смелодоны фаталисы. И благодаря такой хорошей выборке их удалось всячески изучить. В том числе там определяли и силу их укуса, и там, опять же, способность к бинокулярному зрению, и скорость, и то все пятое-десятое, и примерно пытались понять их стиль охоты. И выяснили, что все-таки, скорее всего, смелодоны были одиночными охотниками, и, скорее всего, охотились они из засады. И использовали для охоты метод, который мы уже говорили, вот этими мощными лапами своими наваливались, и потом одним быстрым укусом пытались жертву умерщвить. Ну что ж, я думаю, что мы можем уже плавно приближаться к финалу нашего рассказа. Ну а финал, как вы понимаете, у всех саблезубых кошек был один, они вымерли. Но при этом вымерли они буквально за очень короткий промежуток времени. Причем вымерло сразу несколько разных родов саблезубых кошек. Конечно, в первую очередь это были максимально многочисленные в то время гаматерии и смелодоны. Кстати, последние представители вот обоих, вот, можно сказать, семейств этих саблезубых кошек. Но были и метайлуры, и еще некоторые другие тоже саблезубые, которые дотянули до самого-самого конца плейстоцена, до 12 примерно тысяч лет назад. А некоторые смелодоны и гаматерии, может быть, даже еще позже, там, около 10 тысяч лет назад вымерли. С чем же связано это вымирание? Почему раньше, на протяжении, получается, последних нескольких десятков миллионов лет, начиная от 45 миллионов лет назад и вот буквально до самого недавнего времени, все время находилась какая-то экологическая ниша для саблезубых животных? То есть все время саблезубость была в тренде. И разные группы экспериментировали с саблезубостью. Одни саблезубые сменяли других, но все время они были. А сейчас вот почему-то их не стало. По всей видимости, причина здесь абсолютно та же самая, что и в целом у вымирания мегафауны. У мамонтов, шерстистых носорогов и множества там крупных хищников, вроде, там, не знаю, пещерных львов и так далее, и так далее. То есть, как говорят обычно в случае с вымиранием мамонтов, это был комплекс обстоятельств, связанный с резкой переменой климата в 12 тысяч лет назад, которая всегда приводит к тому, что животным приходится приспосабливаться, сокращается их разнообразие, и у них вот так вот резко численность падает. А тут еще и давление человека оказалось. Все эти факторы наложились друг на друга, и в итоге огромное количество крупных животных в этот момент исчезает. И в том числе осталось саблезубым тигром. Вряд ли саблезубых тигров истребляли люди. Конечно же, это не та группа животных, которая интересовала первобытного человека. Но первобытный человек, он с большим удовольствием истреблял крупных всевозможных, в том особенно копытных животных. А именно крупные копытные были основной добычей как для засадных смелодонов, так и для любителей побегать гамматериев. Мелкие же саблезубые почти все полностью вымерли. Даже те там метайлуры, которые последние доживали, они тоже были скорее из разряда крупных. И в итоге как бы крупные вымерли, потому что их было немного. А тут еще и климат изменился, и очень сильно подсократилась пищевая база. И уже деваться было некуда, надо было вымирать. А мелкие, которые могли бы, в принципе, это все пережить, попросту до этого момента не дожили. И вот так печально закончилась эпоха саблезубых хищников. Ну что ж, зато у нас есть кошки. Например, рыси. Это здорово. На этом я заканчиваю свой сегодняшний рассказ. И готов услышать ваши вопросы.
1: Вопросы. Ярослав, спасибо большое. Перейдем к вопросам. Так, зачитываем донаты. Спасибо за донаты. Сегодня мы набрали на следующий эфир.
0: Ура! Спасибо. Это
1: первый
0: здорово.
1: Донат. Спасибо за лекцию. А есть ли данные по размерам мозгов перечисленных животных в сравнении друг с другом и с кошками?
0: Данные, конечно, не по всем, но по некоторым есть. Но если... Вот я, конечно, сейчас всех этих данных не помню специально. Я сейчас это работает не смотрел, то есть когда-то что-то попадалось. Но это было давно. Но вот из того, что я помню, в среднем они не выделялись какими-то суперинтеллектуальными способностями, ну и наоборот, какие-то особо, там, не знаю, задвинутые способности у них тоже не были. То есть примерно то же, что у кошек, получается так. То есть вот эта вот саблезубая линия, она в плане развития интеллекта шла, получается, конвергентно примерно в том же темпе, что и кошачьи.
1: такой донат с прошедшим днем рождения.
0: Ой, спасибо.
1: И большой донат достаточно. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам. Немного поздно, но ладно, всех благ. И пусть идеи для лекции не заканчиваются.
0: Спасибо. Прям наука большая. Это, я думаю, точно проблемы не будет. Спасибо большое.
1: Существовали ли в древности животные, которые долбили деревья наподобие современных дятлов?
0: Ну, скорее всего, да. Во-первых, мы знаем, что для того, чтобы долбить деревья на примере современных дятлов, не обязательно быть дятлом. Можно, например, долбить не головой, а, скажем, пальцем. А так делают руконожки. И вот конкретно, чтобы у кого-то была голова похожим образом на дятла устроена, у каких-то других там древних, не знаю, птиц или еще кого-то, вот такого я, честно говоря, не припомню. А вот чтобы лапки были такие длинные, загадочные, подозрительные, и такое чувство, что вот они прям как у руконожки, чтобы тоже там стучать по каким-нибудь там этим деревяшкам и выискивать что-нибудь шебуршащееся под корой. Такое периодически возникало, да. В том числе есть и древние некоторые представители лемуров, такие тоже довольно длиннопалые. И есть, например, динозавры, такие как Сканцориоптеригиды. Вот там есть Эпидексиптерикс и Амбоптерикс и прочие. Вот у них у всех очень длинные пальчики. Тут, правда, есть вариант, что на них перепонка была, и они летали. А есть вариант, что они как раз этими пальчиками долбили кору. Впрочем, возможно, что одно другому не мешало. Можно было и перепонку иметь, и насекомых тоже выманивать.
1: Так, а почему у Telacos milus atrox такой странный подбородок?
0: Ну, я так предполагаю, что это связано в первую очередь как раз-таки с их клыками, что я точно какую-то вот прям именно информацию про подбородок не читал, может, было какое-то специальное подбородочное исследование, кстати, наверняка было, но мое, так, скажем так, предположение будет таковым, что, видимо, там располагалась какая-то мощная губа, возможно, там был какой-то карман кожистый, в который, собственно, как в ножны убирались клыки. И вот чтобы клыки, опять же, нормально функционировали, чтобы они не высыхали, чтобы они не ломались, вот специальный был такой кармашек, к нижней челюсти крепился.
1: А саблезубые селедки родственники саблезубым кошкам?
0: Ну, саблезубые селедки, конечно, не родственники саблезубым кошкам, но действительно есть всякие вот эти разные странные древние рыбы с очень большими зубами, и у них они, гораздо нам даже понятнее, почему такие большие. Считается, что такие крупные зубы нужны были для того, чтобы пробивать плавательный пузырь другим рыбам и, соответственно, таким образом на них охотиться. Благо, сейчас тоже есть похожие рыбы с очень крупными зубами, и действуют они именно так.
1: А, по-моему, на следующий вопрос вы уже отвечали. А у саблезубых кошек есть в горле аппарат для мурлыканья?
0: Я пытался на этот вопрос ответить, насколько это возможно. Да, у нас там был момент, когда мы разбирали попытку восстановить голос саблезубых кошек. Может быть, вы его пропустили. Но, скорее всего, мурлыкать-то они могли. По крайней мере, у них все-таки что-то такое вот с кошачьими в целом схожесть какая-то имеется в строении подъязычных костей. Поэтому можно предположить, что и мурлыкать они тоже могли. Вот могли ли они рычать, вот это более сложная задача, с которой справляются не все кошки. Это другой разговор. Но, правда, другой разговор, потому что, конечно, те крупные кошки, которые рычат, они вроде как похуже мурлыкают, но я, правда, слушал всяких там тигров, львов. Мне кажется, что что-то похожее на мяуканье они тоже иногда какие-то звуки такие издают. Так что мне кажется, мурлыкать все-таки попроще. Мурлыкать, наверное, все могут. Саблезубые в том числе. Прям мяукать. Давайте так, не мурлыкать, мяукать. Мурлыкать, может, нет, мяукать точно могли.
1: Почему саблезубость ушла из эволюции кошек? Что за саблезубые жили в Африке?
0: Значит, что касается того, почему она ушла от кошек, мы как раз тоже, можно сказать, поговорили. К кошкам она особо и не приходила, если брать именно современное подсемейство фелинов. А если говорить о тех кошачьих, которые, собственно говоря, пошли по пути саблезубости, большую часть древних саблезубых вытеснили более прогрессивные саблезубые. Обрадовавшись увеличению многих животных во время ледникового периода, кошки тоже стали многие очень крупные. Вслед за повелением больших всяких копытных, которые оказались на территории вот этих бескрайних саванн, тундры, степей и так далее. А когда резко и вдруг в конце ледникового периода начало сокращаться количество копытных и сокращаться ареал вот этих вот степей, эти кошки тоже закончились, а других не подвезли. Вот, собственно, и все. То есть линия резко прервалась, потому что она ушла в суперспециализацию вот, в виде таких вот крупных хищников. Мелкие саблезубые закончились до этого, не выдержав конкуренцию, а крупные саблезубые погибли из-за изменения климата и из-за человека. Что касается... чего там еще было? Значит, почему вымерли и...
1: Сейчас, секунду. Что за саблезубые жили в Африке?
0: Что за саблезубые в Африке? В Африке были разные саблезубые разного размера. Собственно, практически все, что были в Евразии, они в Африку тоже постепенно уходили. Ну, как минимум, из того, что я вот сразу вспомню, и, собственно, то, что в презентации прозвучало, это динофелисы, это, собственно, гаматерии, это... Так, не помню, были ли там смелодоны, по-моему, смелодонов не было. Ну, раньше, конечно, давно там были махайроды, это метайлуры, какие-то там были амфимахайроды, по-моему, там какие-то эти, прямо африканских было несколько, там, по-моему, что-то вроде там афро каких-то, афро-махайродов или что-то в этом духе. То есть, там вот в Кении несколько нашли махайродусов, и их потом отдельный род выделили. Вот. Ну, как-то так.
1: Ярослав,
0: можно
1: вы...
0: еще попробовать что-нибудь вспомнить.
1: Да, такой вопрос. Ярослав, вы играли в Monster Hunter?
0: Monster Hunter.
1: Так. Я не знаю такой игры.
0: Да, я вот не знаю, мне название как будто бы знакомо, но я не уверен, что...
1: Может, сейчас это давайте... что-то типа турока, наверное, что-то в этом роде.
0: Да? Я не знаю, вот сейчас давайте я его загуглю, я думаю, что
1: турок,
0: это не очень долго. Monster Hunter, серия видеоигр в жанре экшен-РПГ. А, все, вижу, нет, не играл. Вот что тут с похожим названием я играл, но это не оно. Так что, увы, нет, на эту тему ничего сказать не смогу.
1: Следующий вопрос. Если бивни слонов – это не совсем зубы, а как тогда про клыки кабанов и других с выступающими зубами?
0: Не-не-не, не то, что не совсем зубы, это совсем зубы, просто зубы специфические. Вот, зубы с немножечко... специально организованным внешним слоем, который позволяет им подольше сохраняться, скажем так. А что касается кабанов и прочих, вообще вопрос любопытный. И, откровенно говоря, я на него сейчас не готов ответить. Ну, насколько я помню, я держал черепа этих кабанов в руках, клыки у них нормальные. То есть там это не бивни слонов, у них это просто клыки с вполне себе эмалью. Ну, не знаю, как они у них не трескаются. Не готов ответить. Надо будет а, как-то Ярослав, эту тему попробовать да, зарыться.
1: Немножко... А, вы уже поднялись. Хотел да, вас попросить я... подняться, а вы сами поднялись. Вы там сползаете в этот...
0: Зарядка небольшая, да.
1: Нет, это у вас, наверное, в битум затягивает. То есть вы там где-то наступили в битум, оно постепенно вас затягивает.
0: Но я очень надеюсь, что это не так. Все-таки мне пока бы не очень хотелось бы быть окаменелостью. Еще бы пожить бы.
1: Но ведь счастье, когда тебя найдет Станислав Владимирович и раскопает.
0: Ну, давайте как-нибудь вот попозже. Желательно.
1: Вот. А, планируется ли стрим про свинообразных и криодонтов?
0: Пока не планировался, но, в принципе, мысль любопытная. А, тем более, я уже так это чуть-чуть начал, по крайней мере, насчет свинообразных материалов копать. А, может быть, на целую лекцию и накопаю. Криодонты, кстати, тоже прикольные, да, согласен. Но я думаю, что вот объединять их смысла точно нет. Они слишком разные. А так отдельно про тех или про других, почему бы и нет. Подумаем.
1: Да, кто нам тут подсказывает, кто забыл поставить лайк. Вот даже млекопитающий с афиши «Эволюция млекопитающих» поднимает заднюю лапу вверх и тоже ставит лайк. А, Ярослав не видит. Вы не видите, да, это?
0: Нет, я вижу только вас.
1: Ну да. Ну, поверьте, там, значит, реклама вашей лекции и там новый курс «Эволюция млекопитающих», который начнется уже с завтрашнего дня и будет проходить по вторникам в 19.00 в научно-популярной библиотеке «Научка», город Москва. Улица Дубининская, дом 20, строение 1. Приходите, будет интересно. Сможете так же, как вот этот детеныш, поднимать лапы вверх и ползать.
0: Там, то есть, там так интересно, что даже я туда приду.
1: Да, там не будет стульев, все будут лежать и так это, вот так делать лапами вверх, лапы, поднимать лапы и слушать. И издавать всякие звуки.
0: По-моему, это йога называется, мне казалось.
1: Есть успешный успех о тренинге, а у нас будет успешная эволюция. Как эволюционировать? Как мы дошли до жизни такой и превратились в тех млекопитающих, которыми мы сейчас являемся? И еще несколько вопросов. Кошки и кошачьи в наше время — это одно и то же. Как много ученых выпали... Ну, тут, наверное, неправильно что-то написано. Выпали свою дикцию, так выпали. Когда озвучивали все термины, выпали. Так, я туплю.
0: Ну, я так понимаю, что, короче, ну, в общем, ладно, я тоже не очень понял конкретно, какой тут термин должен был быть применен. Но вопрос как раз-таки о терминологии, о том, что из этого можно использовать как синоним, а что нет. А, кошки и кошачьи — это... Ну, кошачьи — это, можно сказать, официальное название, кошки — неофициальное название, но, в принципе, кошки — это синоним слова кошачьи. Кошкообразные — нет, это более крупная группа, а кошки — это кошачьи, да. Обычно так объединяют. А, что касается дикции, ну, не очень, как бы, у нас специально нету тренеров по дикции для, как это, научных сотрудников, поэтому частенько бывает, что и эти эффекты и фикции развиваются, а еще иногда и названия тоже в голове путаются. Иногда это бывает даже не специально. Я, кстати, тоже этим периодически грешу, но добрые люди обязательно всегда в комментариях раз 20 потом это поправят, так что все хорошо.
1: Всегда найдется тот, кто поправит, поэтому можно ошибаться.
0: Да, поэтому можно ошибаться.
1: У нас очень грамотные слушатели, которые нас слушают уже давно, и поэтому, в принципе, можно вообще говорить все неправильно. Всегда.
0: А потом правильную лекцию составят в комментариях.
1: Да, да, с тегами, с тайм-кодами, со всеми поправками. Это здорово, что у нас
0: такие слушатели. Да нет, на самом деле, шутки шутками, да, но это прям хорошо, потому что в принципе, здорово, что люди внимательно слушают, и здорово, что если какие-то ошибки, потом их поправят, и люди смогут прочитать в комментариях, как правильно должно быть. Вот. И даже иногда, ну, я уж не за всех не скажу, но я иногда бывает, особенно если какая-то смежная тема, похожая там, или повторяющаяся лекция происходит, какую-нибудь старую лекцию посмотрю, какие там были ошибки, вот, по комментариям. И, может быть, потом эти ошибки не допущу. Правда, наверняка допущу какие-нибудь новые ошибки, но зато будет веселее потом новую лекцию слушать.
1: Да, нам подсказывают, как назвать этот тренинг. Есть хатха йога, а это будет хатха бобровая. Mm-hmm. Бобровая хатха йога. То есть будем такие сооружать там, значит, шалаши. Домики из ветвей. Все будет заливаться водой, мы туда будем заполнять и будем там слушать ваши курс ваших лекций.
0: Ой, тут можно, конечно, да, продолжать развивать какой-нибудь там Дарвин Дзен и прочее, но
1: Дарвин Дзен. Интересно. Дарвин Дзен. Кстати, хорошо звучит. Надо как-то за это самое, запатентовать это название. Так, вопросы. Активная работа огромными клыками будет сотрясать головной мозг. Издвиг этих зубов может пережимать кровеносные сосуды мозга. Была ли какая-то особая защита мозга и сосудов? Ну, речь про кошек, да.
0: Я понял, я думаю, даже про саблезубых. Да. И вот что-то, опять же, вот, к сожалению, прямо не перечитал я сейчас ничего про нейрофизиологию саблезубых кошек. Вот уже чувствую, что прям было бы это весьма кстати. Уже второй вопрос про мозги. Но из того, что я помню, ничего суперспецифического в их мозгах обнаружено не было. Так что, видимо, все-таки клыки современных кошек и клыки саблезубых, у которых они были побольше, оказывают не такое уж большое воздействие на мозги. Какой-то специальной структуры не требуется.
1: Да. Так. В продолжении предыдущего вопроса как раз сразу же. Как изменяются челюстные кости при развитии саблезубости?
0: Ну, как развиваются? Но увеличиваются передние части черепа, такие как предчелюстная кость, соответственно, верхнечелюстная, носовая смещается назад немножко. Ну, клыки, углубляется альвеола под клык. Вот расширяется передняя часть. Немножечко в целом конфигурация черепа меняется. Вы, наверное, заметили, что у них такая получается морда у всех немножечко спереди такая квадратная. Вот, то есть, собственно, предчелюстные кости, они уходят, можно сказать, вот так вот перпендикулярно встают основному зубному ряду. Как-то так. То есть, не знаю, какие тут конкретно анатомические подробности вы хотели от меня услышать. То, что было спереди, то и увеличилось.
1: Угу. А то, что было сзади, уменьшилось, соответственно. Так всегда.
0: Нет, это... кстати, сзади у них, в общем-то, нормально все. Понимаете, они же не прямоходящие. Вот были бы они прямоходящими, им пришлось бы, если там спереди клыки побольше отвесило, сзади мозгов поуменьшил, чтобы голова как-то уравновесилась. Но тут как бы у них голова вперед торчала, поэтому нормально можно было и сзади иметь большую и мозговую коробочку, и место для крепления мускулатуры, и спереди увеличивать все. Хорошо.
1: Нам еще предлагают сегодня вечер новых форматов. Нам предлагают новый формат Paleo Stand Up. По-моему, это новое слово вообще в научпопе. Как вы считаете?
0: Ой, не, вообще в научпопе уже всяких стендаперов тоже хватает.
1: Палео стендап
0: по
1: это
0: крайней
1: что-то
0: мере.
1: типа шорты такие. То есть
0: Да,
1: ты
0: я
1: выходишь
0: понимаю.
1: и кратко на полчаса, нет, шучу, кратко на 5-7 минут даешь такой палео стендап яркий.
0: Я говорю, я знаю, но в принципе это уже давно практикуется. То есть, по-моему, есть вообще такая организация типа научного стендапа, какая-то такая фестиваль или еще чего-то. Я даже в такой штуке пытался поучаствовать, но как
1: Science
0: раз.
1: Battle?
0: Да, он
1: А,
0: самый.
1: но это не стендап,
0: Вот.
1: это Science Battle, чуть-чуть другое. Хотя, ну, наверное, да, оно
0: Ну,
1: по-другому
0: по-моему, так
1: называется
0: вот оно,
1: фактически.
0: да. И, в общем, я там уже даже чуть-чуть, даже было, чуть было в этом не поучаствовал, но как раз повстречал ковид, вот, и там воспаление легких меня немножечко выбило из подготовки. А еще и периодически на каких-нибудь там фестивалях или еще где-то там просто какие-то частные организаторы что-нибудь такое придумывают. Вот был я, например, когда в Екатеринбурге, там они тоже какой-то такой этот стендап устроили между там биологом, физиком и еще кем-то. Так что бывает. Видимо, не так пользуются популярностью, потому что конкретно прям каких-то крупных, как там ученые против мифов, там стендап-баттлов палеонтологов особо не видать. Но если будет пользоваться популярностью, я думаю, что обязательно стендаперы найдутся.
1: Да.
0: Желающих и талантливых людей среди популяризаторов предостаточно.
1: Был
0: С
1: такой цикл
0: ловким языком.
1: «Наша Раша, а будет Палео Раша». Можно название «Палео Раша». Ну, такой российский палео стендап.
0: Тут главное, чтобы дальше не сокращали. Ну ладно.
1: Хорошо, да. Так, значит, вопросы. А что саблезубые существовали с пещерными львами в одной экологической среде?
0: Так, с пещерными львами. Ну, вообще у нас пещерные львы были на территории Евразии, и когда они появились, уже саблезубые заканчивались. Насколько я помню, все-таки, если они и пересеклись, то совсем немножко. Но есть американские львы. И вот американские львы, они, в общем-то, похожи были на пещерных львов по многим параметрам, и даже, кстати, были покрупнее. И вот они с саблезубами, причем с такими прям хорошими саблезубами, и с гаматериями, и со смелодонами в одно время и в одном месте вполне себе сосуществовали. Так что, ну, в Евразии это не очень хорошо реализовалось, а в Северной Америке по полной программе.
1: У вас там скребется саблезубый?
0: Ну да, вообще у меня тут бегают не очень саблезубые, к счастью, но
1: Нет, просто
0: очень
1: сейчас был
0: даже
1: такой звук,
0: пятнистые.
1: как будто саблезубый скребся там, пытался
0: А.
1: прорваться в эфир. Нет, я
0: Ну,
1: ошибаюсь?
0: наверняка. Наверняка. Скоро узнаем.
1: Хорошо. Так, еще несколько вопросов. Ягуар кому ближе генетически, к тигру или к леопарду?
0: Так, это уже, конечно, сложнее. К тигру или к леопарду? Нет, я, пожалуй, не готов к такому, к такому повороту сюжета. Я могу сказать, что, допустим, если просто открыть Google и залезть на Википедию и открыть статью «Кошачьи», там есть раздел «Систематика», и там в этом разделе «Систематика», причем и на русском языке, и на английском 100%, но, по-моему, даже у нас есть на отечественной Википедии. Соответственно, показаны последние данные генетические, и там показаны стрелочки, кто от кого и как произошел, кто к кому ближе. И вот это самый быстрый способ, чтобы это посмотреть. Я, конечно, могу тоже воспользоваться интернетом и воспроизвести эту информацию, но, к сожалению, вот на память я не помню. Я думаю, что проще будет, собственно, посмотреть и сразу родство всех со всеми проверить. Так будет, наверное, правильнее.
1: Да, нам тут подсказывают, что ниша-то давно занята упоротым палеонтологом. Действительно, мы совсем забыли про него. Он уже занял эту нишу. Поэтому...
0: Но йога еще свободна.
1: Хатха.
0: Да. Так что надо научиться скрючиваться в позу рапторов какой-нибудь, и будет замечательно.
1: Эволюционный успешный успех. Так, еще несколько вопросов. Я, возможно, пропустил. Подскажите, Ярослав говорил что-нибудь про травоядных саблезубых?
0: И нет, вы не пропустили, все хорошо, потому что нету травоядных саблезубых. Если мы говорим, конечно, о саблезубых кошках. Я, безусловно, я думаю, что, может быть, есть имеется в виду отсылка к каким-нибудь кабаргам. Но их как-то традиционно саблезубыми не считают. Хотя чисто теоретически можно было бы, потому что у них-то клыки тоже очень приличного размера. Но нет, я сегодня их из повествования ликвидировал и решил, что и без них, в общем-то, информации хватает. Тем более, что у них саблезубость, ну, точно совершенно абсолютно по другим критериям развивалась. Это только половой отбор. Вот. Но тогда есть, конечно, среди растительноядных тоже такие весьма саблезубые формы.
1: Наши слушатели продолжают нас радовать. Йога – это топ. Поза раптора от Ярослава. Кто сколько простоит в позе раптора? Там. На время. Кто простоит дольше всех, тому курс, значит, новый курс «Эволюция млекопитающих» на

0: Ламаркизм проявил.
1: Ровно 500. Курьер проделал.
2: Последнего возраста личинки, она линяет на, собственно говоря, имаго, на взрослую стрекозу. Для членистоногих характерна незамкнутая кровеносная система. То есть у них кровь, ну, которая у них называется гемолимфа, она не по замкнутой системе сосудов циркулирует, а попадает еще и в пространство между органами. Исходно для членистоногих характерна гемолимфа вот такого, как у этих мечехвостов, голубоватого оттенка, или, ну, в общем, я бы сказал, всех оттенков от голубого до вот зеленоватого такого цвета морской волны. Такой характерный цвет придает вещество гемоцианин, содержащее медь. У нас, у позвоночных, в крови содержится гемоглобин, содержащий железо, он обеспечивает транспорт кислорода. Здесь транспорт кислорода обеспечивает гемоцианин, но сразу хочу сказать, что у самой разнообразной по числу видов группы членистоногих насекомых он в процессе эволюции был утрачен. Но исходно для них характерна вот такая довольно экстравагантного цвета кровь. Как я уже упомянул, тело членистоногих разделено на сегменты. Как мы сейчас себе представляем, для древних членистоногих было характерно тело, разделенное более-менее на одинаковые по строению сегменты, от большинства из которых отходило по паре сегментированных конечностей. Вот в правом верхнем углу такой гипотетический предок. Сразу хочу сказать, он совсем, вот то, как он здесь изображен, это совсем такой умозрительный. Ну, впрочем, обо всем по порядку. Важно понимать, что в процессе эволюции в самых разных группах членистоногих наблюдались сходные эволюционные тенденции, тенденции к олигомеризации тела, олигос мало, мерос сегмент, уменьшению количества сегментов тела за счет того, что сегменты сливались в процессе эволюции в так называемые тагмы, части тела фактически. Причем внутри тагмы, ну вот, например, у высших ракообразных это головогрудь одна тагма и брюшко вторая тагма. У паукообразных тоже головогрудь и брюшко. У насекомых это голова, грудь и брюшко. У них три тагмы. Причем внутри тагмы сегменты в процессе эволюции могли как полностью слиться, так и остаться раздельными. Еще одна эволюционная тенденция – это уменьшение количества ног и одновременно их специализация. То есть разные конечности стали выполнять разные функции. Позволю себе напомнить, что абсолютное большинство парных подвижных выростов на теле любого членистоногого когда-то в эволюционном прошлом были конечностями. Ну, например, длинные усы, антенны речного рака – это тоже бывшие конечности. Ну, вернее так, формально они и сейчас остаются конечностями. Здесь, наверное, нужно немножко уточнить, что есть термин «ноги» – это ходильные конечности, а есть термин «конечности вообще». Вот у членистоногих главное эти термины не путать, потому что конечностей у них больше, чем ног. Ну вот, например, у современных пауков, у них ходильных ног 8, 4 пары, но еще есть 2 пары околоротовых конечностей, хелицеры и педипальпы. Поэтому, например, на вопрос, сколько у паука ног, правильный ответ 8. А на вопрос, сколько у паука развитых конечностей, правильный ответ будет 12. 4 пары ног и еще хелицеры и педипальпы. Ну, там, правда, еще есть плохо развитые пары, ну, бог с ними сейчас. Итак, раз уж мы взялись говорить про эволюцию членистоногих, давайте начнем с самого начала. Позволю себе напомнить, что геологическое время на нашей планете делится на различные по размеру отрезки. Самые крупные из них – это эоны. Всего сейчас выделяют 4 эона. Катархейский эон, который длился с 4,6 миллиарда лет до 4 миллиардов лет. Тогда жизни на нашей планете, согласно современным представлениям, еще не было. Это время, которое мы отводим на формирование нашей планеты. Что там происходило, это отдельная история, но мы перейдем сразу дальше. Архейский эон,

с 4 миллиардов лет назад до 2,5 миллиардов лет назад. Где-то там, как мы сейчас себе предполагаем, на нашей планете возникла жизнь, стала активно эволюционировать. И здесь нужно важное уточнение сделать. Согласно нашим современным представлениям, очень похоже на то, что жизнь, как ни странно, возникла не в океане, а возникла в горячих источниках геотермальных на суше. Потому что там среда, ну, исходя из наших современных представлений, более благоприятна. Но, опять же, углубляться сейчас в это не будем, потому что это вот как раз такая бесконечная тема, а нам сегодня нужно очень много что обсудить. Но так или иначе, если жизнь и возникла вот в таких горячих источниках, то она достаточно быстро, возникнув, переселилась в океан. И дальше, ну, на протяжении, например, архея, эволюция жизни в основном шла в океане. Да, как мы сейчас предполагаем, скорее всего, какие-то бактериальные сообщества, сообщества бактерий, и причем не только бактерий и архей, давайте уточню, а то сейчас может возникнуть путаница. Вот я говорю сейчас про архей, в смысле эон, а я думаю, что вы в курсе, что вся жизнь на нашей планете делится на прокариотических организмов и эукариотических. Эукариотические – это те, у которых генетический материал упакован в ядро, прокариотические – те, у которых не упакован в ядро. Вот прокариоты раньше всех прокариотических организмов называли бактериями, сейчас они разделены на две большие группы, два больших царства, даже большего на самом деле масштаба это таксон, бактерии и археи. И то это прокариоты. От греческого слова «архос» – древний. Так вот, да, в архейском ионе прокариотические какие-то сообщества на суше, скорее всего, в некотором количестве были представлены, но в основном эволюция шла в океане. Где-то там, скорее всего, после возникновения жизни возникает оксигенный фотосинтез, то есть фотосинтез, процесс создания органических веществ из неорганических, используя энергию света, побочным продуктом которого является кислород. Стал в атмосфере накапливаться кислород. Вот в конце архейского иона кислорода стало достаточно, чтобы более эффективно стало быть аэробом, а не анаэробом. Напомню, аэробы – это организмы, использующие кислород в своем обмене веществ. Анаэробы не используют. Но это мы такими, знаете, я бы сказал, даже не широкими, а широчайшими мазками пробегаемся по архею. Так или иначе, эволюционирует жизнь в океане, накапливается кислород в атмосфере. И вот мы переходим к следующему эону, к протерозойскому эону. Он длился с 2,5 миллиардов лет назад до 540 миллионов лет назад. Ну, как можно заметить, это самый длительный по продолжительности эон. Где-то, видимо, ближе к первой половине протерозоя появляются многоклеточные организмы. Позволю себе напомнить, что многоклеточность в процессе эволюции возникала несколько раз независимо. До этого еще, правда, появляются эукариотические клетки, то есть клетки, генетический материал которых упакован в ядро и так далее, и так далее. Что для нас здесь важно? Что в конце протерозойского эона уже точно существовали достаточно крупные многоклеточные существа. Самый последний период, вообще вот есть эон, эоны делятся на эры, эры делятся на периоды. В протерозое мы про эры сейчас говорить не будем, у нас задача другая. Скажем, что самый последний период протерозоя называется Идиакарский или Венский. То, что у него такое двойное название, это почему обычно все-таки как-то ученые могут договориться так или так называть. Очень интересная история, но я думаю, мы просто как-нибудь обязательно сделаем отдельный рассказ про обитателей Идиакарского периода, и тогда я обязательно ее расскажу. Итак, Идиакарский период длился с 635 миллионов лет назад до 541 миллиона лет назад.
Мелководье океанов тогда населяли довольно экстравагантные создания. Ну, вот Дикинсония, так вот ее реконструируют, вот так она выглядит, окаменелости ее. Или вот такие вот окаменелости с вот такими реконструкциями. Спригина. Вот на Спригину прошу обратить внимание. Вообще, сейчас я расскажу про идиокарских организмов. Спригина нам кого-то напомнит сегодня. Инария, довольно странное создание. Скорее всего, был фильтратор, немножко похожий на головку чеснока. Или вот такая вот кимберелла, как ее только не реконструировали. Вообще, с организмами идиокарского периода есть большая сложность. Они были мягкотелые. Поэтому вот отпечаток кимбереллы. Вот, конечно, так ее можно реконструировать. Это более последние, более новые реконструкции. А вообще, как только не реконструировали. То есть, когда мы имеем дело с отпечатком мягкотелого существа, и особенно если мы не можем соотнести его с каким-то нынешним организмом, а вот эти организмы, обитавшие в идиокарском периоде, непонятно, честно говоря, там для некоторых из них есть сомнения, вообще животные это или что-то совсем иное. Ну да ладно, не будем сейчас, я намеренно бью себя по рукам и не отвлекаюсь на идиокарские, на животные идиокарского периода, мы про них можем отдельно просто поговорить. А вот такие вот существа были, трибрахидиум с довольно экстравагантным таким трехлучевым строением. Что для нас важно? Для нас важно, что да, в конце протерозойского эона, то есть с 635 до 541 миллиона лет назад, в идиокарский период, в океанах нашей планеты, на мелководьях, обитали достаточно крупные организмы. Соотнести их с какими-то ныне живущими типами очень сложно. Но правда, про некоторых можно попытаться, но это все равно совершенно не точно. Дело в том, что для этих организмов их еще называют вендобионты, ну, обитатели венского или идиокарского периода. Характерен ряд черт, которые не встречаются больше нигде, ни у кого и никогда практически. Ну, например, симметрия скользящего отражения, когда левая и правая части чуть-чуть смещены друг относительно друга. То есть вроде как двусторонняя симметрия, но как будто со смещением. Такое очень редко впоследствии встречается. Или, например, изометрический рост, когда маленький трибрахидиум точно такой имеет те же пропорции, как и большой. Для большинства животных характерен аллометрический рост, когда детеныш имеет другие пропорции тела. Ни для кого из вендобионтов не удалось обнаружить рот. В общем, непонятно, они, собственно, ели, или, может, они это были какие-то симбиотические организмы, в которых жили какие-нибудь водоросли, и они фотосинтезировали, например. Насколько активно они двигались, тоже непонятно. Но где-то там появились предки членистоногих. Все это разнообразие идиокарских организмов, оно вымерло. Насколько оно вымерло без следа, кто от них произошел, а кто нет, честно, мы на данный момент не знаем. Есть некоторые предположения, но они не относятся к теме сегодняшнего рассказа. А так, да, вот были замечательные мелководные сообщества, а дальше начинается фанерозойский эон. Фанерозойский эон начался 541 миллион лет назад и длится до нынешних времен. Если бы мы на машине времени переместились на там 620 миллионов лет назад и нырнули в океан, то увидели бы с аквалангом. Да и вообще, если бы мы на машине времени переместились в идиокарский период, на суше мы бы смогли передвигаться только с дыхательным аппаратом, и с большой вероятностью нам комфортнее было бы, если бы это был полный такой костюм, закрывающий тело, потому что кислорода совсем мало тогда было. В общем, еще некоторые нюансы были. Ну да ладно. Увидели бы вот такой странный, совершенно инопланетный набор организмов. А если бы там 535 миллионов лет назад
попали, нырнули в океан, то увидели бы, да, странный набор существ, но уже, по крайней мере, что-то в них узнаваемое есть.

раз, судя по всему, долгое время были сомнения вообще, как бы корректно ее выделять или нет, ее выделяют по особенностям строения околоротовых конечностей. Но, судя по всему, да, корректно, что вот это действительно эволюционная ветвь, родственная трилобитам, но трилобиты к ней не относятся, и на самом деле от всех, даже самых примитивных представителей хелицеровых, судя по всему, трилобиты равноудалены. То есть трилобиты более близкие родственники хелицеровых, чем каких-то еще членистоногих, но все равно от них довольно далеки. По типу хелицеровые относятся целый ряд организмов, групп организмов, расцвет которых начался в ордовикском периоде и несколько позже. Ордовикский период, следующий за кембрийским, длился с 485 до 443 миллионов лет назад. Если бы мы в ордовикском периоде нырнули с аквалангом в океан нашей планеты, то такого шока, как в кембрийском периоде, мы бы не увидели там с какой-нибудь галлюцигенией или апобинией или аномалокарисом, мы бы уже не встретились. Здесь мы бы смогли опознать организмов не только до уровня типа, но очень многих мы бы и до уровня класса смогли вполне себе опознать уже. Тогда, судя по всему, в океанах появляются такие представители подтипа хелицеровые, как, например, пикногониды, класс пикногониды, морские пауки. Довольно необычные существа, они дожили до наших дней. У них отличительной особенностью является то, что, ну, почему они называются морские пауки, потому что у них 8 ходильных конечностей. К паукам они на самом деле, к паукообразным, непосредственного отношения не имеют. Они вместе с ними вот в общем эволюционном стволе хелицеровые, но это не пауки ни в коем случае. У них очень необычно устроено тело. У них основная часть тела – это ноги, а туловище очень маленькое. Поэтому многие внутренние органы находятся у них не в туловище, а в ногах. Вот такие вот милые создания. Еще один класс – миростомовые, куда относится, например, отряд эврептерида, рака скорпионы. Существа, которые в ордовикском, последующем за ним силурийском и последовавшем за ним, на самом деле, девонском периоде, испытывали настоящий расцвет. Это были как небольшие, так и гигантские по масштабам беспозвоночных существ организмы. Ну, вот здесь наиболее крупные ракоскорпионы. Среди них были представители, которые достигали 2,5, даже чуть больше метров. Никакие членистоногие ни до, ни после таких размеров не достигали. Но, впрочем, это была такая эволюционная попытка выйти членистоногих в большой размерный класс, но, судя по всему, оказалось, что все-таки нет, что членистоногим удобнее быть не очень большого размера. Хотя, ну, еще одна группа потом вот почти таких же размеров она достигала. Что касается питания рака скорпионов, тут тоже не все понятно. Да, непосредственно к скорпионам они отношения не имеют. Это отдельные совершенно представители другого вообще класса, но эволюционная ветвь та же, да. Что касается их образа питания, тут питание, опять же, много вопросов. Может быть, были хищниками, а может, все-таки грунтоеды или фильтраторы. Вот в этом классе миростомовые есть один ныне живущий отряд. Это ксифазуриды, прошу прощения, называются мечехвосты. Ну, по ним видно, там морские организмы, по ним видно, что это что-то суперпримитивное. Из них, кстати, добывают гемолимфу. Да, довольно так немножко жутковато выглядит. Но гемолимфу добывают для того, чтобы из нее делают препараты, позволяющие очень быстро выявлять какое-то бактериальное загрязнение. Но сразу хочу сказать, да, понятно, что они погибают после того, как из них откачивают гемолимфу. Но несмотря на то, что это суперпримитивная группа организмов, архаичная, древняя, они ни в коем случае не вымирающие. У них с численностью все в порядке. Что интересно, это морские

0: такие членистоногие, которые обладают одной очень важной особенностью. Размножаться они выползают, точнее, осуществлять оплодотворение в прибрежную зону. Это наводит нас на очень интересную мысль, что, возможно, древние членистоногие – это были организмы, обитавшие в литоральной зоне, в приливно-отливной зоне. Отсюда становится сразу понятно, зачем вот такая плотная кутикула, которая может защищать также от высыхания. Почему то, что мечехвосты, будучи чрезвычайно архаичными, то есть древними, древней группой членистоногих, то, что они размножаются на суше, может свидетельствовать о том, что членистоногие в принципе организмы, возникшие в каких-то подобных условиях. Дело в том, что размножение – это в эволюционном плане обычно самая консервативная часть жизненного цикла. Ну, как, например, не знаю, морские черепахи откладывают яйца куда? Понятно, на песок. Потому что они вторично водные организмы, их предки жили на суше. Вот здесь, возможно, что-то похожее. Но здесь, повторюсь, они именно как раз оплодотворение у них происходит вот в таких вот наземных условиях, пусть и рядом с водой. Теперь мы переходим к следующему периоду силурийскому, который длился с 445 до 420 миллионов лет назад. Чем он нам так важен? Именно в силурийском периоде эукариотические организмы, более того, многоклеточные эукариотические организмы, стали выходить на сушу. Да, до этого в Кембрии, в Ордовике, в кембрийском вардовикском периоде на суше мы практически уверены, что существовали бактериальные и архейные сообщества, то есть прокариотические какие-то, да. Но все равно настоящих почв они не образовывали, да и вообще, скорее всего, в общем, если бы мы, оказывается, прогулялись по суше там кембрийского и ордовикского периода, мы бы их не очень заметили, вот эти бактериальные сообщества. А в силурийском периоде на сушу, во-первых, начинает выходить такая группа, как зеленые растения. Собственно, появляются высшие растения, растения с тканями. Собственно, ткани у них появились в связи с выходом на сушу. Потому что, в общем, нужно, чтобы поддерживать вертикальное положение своего тела на суше, нужно иметь чуть более сложное строение, если ты растение, чем если ты растешь под водой. И одновременно с ними на сушу выходят беспозвоночные. Причем, скорее всего, первыми беспозвоночными, вышедшими на сушу, как раз были членистоногие. Дискуссионным является вопрос, какая именно группа членистоногих первая вышла на сушу. С довольно большой вероятностью это были паукообразные. Класс паукообразный, относится к тем же, к тому же, по типу хелицеровые. Ну, позволю себе напомнить, про строение, наверное, мы сейчас подробно говорить не будем. Скажем только, что для, если мы говорим пауков, а паукообразные ограничены не только пауками, их разнообразие, у них очень интересно устроена дыхательная система. У них есть легочные мешки, углубления в теле, внутри которых фактически на самом деле просто уложены жабры. То есть это орган наземного дыхания, но он явно эволюционно произошел от органа водного дыхания. Но у них также есть, если мы говорим про пауков, и система трахей, система трубочек, открывающихся наружу отверстиями. Трубочки эти очень разветвленные и доставляют кислород непосредственно к отдельным клеткам. Ну, сейчас паукообразные наиболее широко представлены пауками. Очень разнообразная группа организмов, замечательно выделяют паутину и плетут из нее сети, которые могут использовать там для ловли или как вот паук-серебрянка для там создания убежища подводного. У них есть хелицеры и педипальпы, развитые передние конечности, ну, как, впрочем, и у всех паукообразных. Те самые околоротовые конечности. Глаза у паукообразных, кстати, в отличие от большинства членистоногих, простые, причем всегда простые. То есть каждый глаз – это просто одна большая линза. На всякий случай, часто вот такие, когда в морду фотографируют паука, кажется, что у него там зрачки. Конечно же, зрачков у него там нет. Это просто фотоаппарат там отражается. Так они, в общем, равномерно черные просто. Вот такие вот, как вот у этого паука-скакунчика. Ну, также к паукообразным относятся синокосцы, большой подкласс клещи, отряд скорпионы, отряд сальпуги, фрины, телефоны, ложноскорпионы, милые создания, которые любят кататься на насекомых. Скорее всего, все эти группы, ну, более-менее паукообразных, они как раз формировались тогда, начали формироваться где-то тогда, в силурийском периоде, когда паукообразные стали осваивать сушу. Но есть еще одна группа, которые являются конкурентами паукообразных в плане того, а кто же первый вышел на сушу. Возможно, это были многоножки. С многоножками вообще все интересно. Ну, раньше был класс многоножки, теперь это надкласс многоножки, который делится на 4 класса: губоногие, двупарноногие, пауроподы и симфилы. Про многоножек подробно говорить, вот про эти классы мы сейчас не будем, потому что это на отдельную беседу, большую причем рассказ, обязательно его сделаем как-нибудь. Что важно понимать? У многоножек строение тела, которое, честно говоря, похоже на строение вот этого гипотетического древнего членистоногого. Да? Много сегментов с более-менее одинаковыми конечностями. Как мы сейчас считаем, скорее всего, это вторичное. Они в процессе эволюции пришли к такому строению просто в результате того, что перешли к обитанию в верхнем слое почвы. Между какими-то частицами. Если ты ползаешь между какими-то частицами, то песчинками, комочками глины, гниющими растениями, тебе удобно иметь червеобразную форму тела. Что у них вот такое большое количество ног и большое количество сегментов, это на самом деле вторичное эволюционное приобретение, что у их предков их было меньше. Но про многоножек обязательно еще поговорим. Так или иначе, они тоже являются претендентами на то, чтобы быть самыми первыми наземными организмами. И вот мы переходим... Тут, прошу прощения, почему-то съехало форматирование. Сразу перескочим в каменноугольный период, который длился с 360 по 298 миллионов лет назад. Перескочим для того, чтобы познакомиться с совершенно выдающимся представителем многоножек артроплеврой. Да, артроплевра – это, ну, все-таки она, вернее так, размеры тела артроплевры сопоставимы были с размерами тела самых крупных ракоскорпионов, но если как бы с передними вытянутыми конечностями, то вот самые крупные ракоскорпионы все-таки побольше. Вот. Но все равно впечатляющее должно было быть создание. Но, правда, опять же, очень хорошая иллюстрация того, что, как и во многих других группах членистоногих, многоножки попробовали себя в большом размерном классе. И, видимо, стало понятно, что это все-таки... Нет, членистоногим удобнее быть маленьким. А дальше интересно. Долгое время считалось, что многоножки должны быть близкими родственниками насекомых. По целому ряду причин так считалось. Но сейчас мы сходимся, в общем, приходим к тому, что, видимо, эволюционные взаимоотношения различными группами членистоногих, они несколько иные. Вот здесь изображена эволюционная ветвь эу-артропода, настоящие членистоногие. То есть членистоногие, за исключением вот таких странных созданий, как там мореллообразные или как динокоридиды. То есть те, кто прям членистоногие, без сомнений. Вот эта кладограмма, она показывает эволюционные взаимоотношения между разными группами. Здесь видно, что в бок уходят хелицеровые и многоножки, Ну и понятно, она это на самом деле не очень подробная. Понятно, что туда же, как бы в сторону хелицеровых, уходят и трилобиты. А все остальные членистоногие очень похожи, что на самом деле попадают внутрь группы, которую корректно назвать панкрустация. Но, наверное, на русский лучше всего это перевести как всерокообразные. О таксономическом ранге этой группы никто пока не договорился, поэтому она как бы просто как группа без ранга. Что подразумевается? Подразумевается, что есть ракообразные, которых долгое время не считали близкими родственниками насекомых, а многоножек считали значительно более близкими родственниками насекомых, чем ракообразные. А оказалось, что нет, что на самом деле насекомые – это фактически вышедшие на сушу ракообразные. Ну, давайте разберемся с этим. Итак, ну, сейчас выделяют надкласс ракообразные, чрезвычайно разнообразные организмы. У высших ракообразных тело разделено на головогрудь и брюшко, две тагмы, а у остальных как только не бывает на самом деле. Для ракообразных характерна общая черта, что для большинства из них характерна такая забавная личинка наоплеус. Если пробежаться по разнообразию ракообразных, ну вот, например, есть такой класс ремипедии, слепые пещерные ракообразные, живут они, правда, в морских пещерах. Вот в случае с ремипедиями очень похоже, что это действительно одни из древнейших ракообразных, и похоже, что их вот такое строение тела, оно не вторично, как у многоножек, а первично. Хотя, ну, то есть много одинаковых сегментов и одинаковых конечностей. Хотя тут тоже есть вопросы. Такие вот очаровательные создания. Ракушковые раки, класс острокода, ракообразные тела, которые заключено в двустворчатую раковину. Вообще, с систематикой ракообразных не все до конца на уровне классов сейчас хорошо. Она, ну, вернее, как не все до конца устаканилось. Вот есть несколько групп ракообразных, которые то объединяют в класс Максилопода, то разделяют, бог с ним, в общем. Еще несколько групп с уточняющимся систематическим положением, как вот, например, веслоногие ракообразные, усоногие ракообразные, вот такие вот очаровательные, среди которых есть вообще среди усоногих паразиты других ракообразных, которые живут внутри их тела, как, например, сакулина. Класс жаброногие, куда относятся, например, ветвистоусы, дафни или щитни, туда же относятся. Жаброноги туда же относятся. Ракушковые, но это не те ракушковые раки. Вот здесь есть путаница, есть класс острокоды. Ракушковые раки, ну, вернее, острокон – это в переводе с греческого черепок. То есть, скорее, вот эти существа, их не ракушковые правильно будет перевести, а черепковые. А вот эти, раньше эту группу ракообразных называли ракушковые, конхострока, конхокс, раковина, ну, сейчас их переименовали, бог с ним, в общем, тоже жаброногие, как и щитни, как и жаброногие. И класс высшие ракообразные, собственно, те существа, которых нормальные люди называют ракообразными. Не зоологи беспозвоночных, а просто когда слышит человек слово ракообразный, вот он представляет себе представителя высших ракообразных. В основном высшие ракообразные – это группа водная, но среди них есть небольшое число по-настоящему наземных представителей, ну вот как, например, мокрицы. Однако, если мы исходим из современных представлений о том, что есть группа эволюционная ветвь панкрустации, все ракообразные, то вообще-то получается, что довольно близкими родственниками высших раков являются насекомые, и, собственно говоря, на самом-то деле ракообразные прекрасно освоили наземную среду, просто в процессе эволюции для этого им пришлось стать насекомыми. Обратите внимание, пожалуйста, что здесь есть еще вот эта вот панкрустация ветвь, дальше она делится на две. Если мы пойдем не направо в сторону высших ракообразных и насекомых, а налево в сторону как раз усоногих, ремипедий, то мы увидим такую интересную группу, как колемболы. Колемболы – это отдельный класс шестиногих членистоногих. Долгое время их вообще относили к насекомым. Ну, первично бескрылым, правда, потому что у них крыльев никогда в процессе эволюции не было. А наземные существа или прыгающие по пленке поверхностного натяжения очень милые. У них, у большинства их видов, есть на заднем конце так называемая прыгательная вилка, такой раздвоенный вырост, которым они, отталкиваясь, резко прыгают куда-то. Их поэтому иногда называют снежные блохи. Это никакие не блохи, конечно же, многохвостки. Снежные, потому что некоторые из их видов активны во время оттепелей на снегу и могут прям такие довольно пугающие скопления образовывать. Но про многохвостых и их родственников на самом деле еще есть несколько родственных им групп шестиногих, членистоногих, которых раньше относили к насекомым, но теперь не относят, тоже как-нибудь обязательно поговорим. Что важно, что многохвостки – это группа, которая раньше непосредственно относилась к насекомым, а согласно современным представлениям, она вот в этом эволюционном ветви в серокообразных, она вообще в другом месте совершенно находится. То есть, что какой-нибудь речной рак для жука намного более близкий родственник, чем многохвостка. Да, судя по всему, так. И вот мы переходим к классу насекомые. Ну, здесь, я думаю, более-менее все понятно, что тело у них разделено на три тагмы – голову, грудь и брюшко. Первые насекомые появились в девонском периоде, который идет, собственно, после силурийского. Девонский период длился с 420 до 358 миллионов лет назад. Для насекомых характерна способность к полету. Ну, наиболее примитивные насекомые летать не умели, но достаточно быстро от момента вот отделения их как группы они освоили полет. Это одна из немногих групп ранга класса, которые вообще сформировались на суше, а не в воде. Уже в каменноугольном периоде, который длился с 360 до 298 миллионов лет назад, разнообразие насекомых было довольно велико. Немножко странно, конечно, осознавать, что на самом деле насекомые – это крылатые ракообразные. Ну да ладно. Про строение их тела мы упомянули. Про насекомых два слова буквально позволю себе напомнить, что они унаследовали от ракообразных ротовой аппарат грызущего типа, как мы теперь понимаем, от ракообразных унаследовали. И, собственно, на определенном этапе паукообразные и насекомые были конкурирующими, ну, потому что это схожие по размеру группы наземных членистоногих были. Но паукообразные, их ротовой аппарат не позволяет грызть. А он позволяет им схватить жертву, впрыснуть в нее или отрыгнуть на нее пищеварительные соки и затем всосать вот этот полупереваренный бульон. А у насекомых грызущий ротовой аппарат, который позволил им освоить питание таким замечательным ресурсом, как растение. Ну, затем в процессе эволюции от этого ротового аппарата что только не произошло. Ну, у насекомых одна пара антенн, сложные фасеточные глаза, всегда три пары конечностей, причем строение конечностей более-менее одинаковое, но соотношение размеров и форм этих члеников и этих конечностей может довольно сильно отличаться. Характерной отличительной чертой насекомых являются крылья, которые исходно расположены на втором и третьем сегменте груди. Грудь, напомню, у насекомых всегда из трех сегментов. Но в процессе эволюции большинство насекомых, в общем, перешли к полету либо на первый, либо на второй из этих пар крыльев. У насекомых на заднем конце брюшка могут быть парные выросты церки. Дыхательная система у насекомых, позволю напомнить, исключительно трахейная. То есть у них есть система трубочек трахей, которые доставляют кислород индивидуально к отдельным клеткам или группам клеток тела и открываются наружу дыхальцами. Гемолимфы насекомых, соответственно, не способны переносить кислород, и гемоцианин в ней отсутствует. Ну, вот оно, дыхальце. Ну что ж, на этом более-менее все, и мы пробежались по эволюции членистоногих. Я готов ответить на вопросы.
1: Угу. Слышите меня, да?
0: Да, да, слышу, отлично.
1: Много сегодня вопросов. У вас есть время отвечать на все?
0: Ну, давайте, да, попробуем.
1: Давайте начнем, да, давайте начнем. Когда примерно разошлись насекомые и паукообразные, почему у пауков не развились фасетчатые глаза?
0: Смотрите, сейчас открыта презентация.
1: Да.
0: Тогда. Так, смотрите. На самом деле паукообразные это хелицеровые. Вот они здесь. Курсор мой виден, да, сейчас? Вот. Паукообразные не являются близкими родственниками насекомых. Паукообразные и насекомые, как бы их последний общий предок, жил, скорее всего, дай бог, в начале кембрийского периода, а скорее всего, раньше. Поэтому, ну, так пошла эволюция, будет корректным ответом на самом деле. А у меня такой еще вопрос. Если много вопросов, я мог бы сейчас сесть в такси и перезвонить буквально через 5 минут и, соответственно, с удовольствием ответить на все вопросы. Мне просто нужно будет. То есть, возможно ли такое технически?
1: Да, возможно, если у вас установлен скайп на
0: Skype, да, у
1: телефоне,
0: меня на
1: да,
0: телефоне
1: возможно.
0: установлен Skype. Да.
1: Конечно,
0: Я
1: если
0: тогда.
1: наши слушатели и зрители подождут, то
0: Да, я с удовольствием отвечу на все
1: у нас
0: вопросы,
1: мы
0: но
1: сегодня
0: чтобы.
1: набрали и сумму, достаточную для продолжения эфира полностью, и много слушателей больше, чем обычно, и много вопросов, в общем.
0: Хорошо, если вы мне дадите 5-минутный, мне просто, чтобы я не опоздал к своим студентам факультета биомедицинской физики,
1: Ну давайте, давайте,
0: долгопрудный.
1: мы подождем вас, конечно, если
0: Все,
1: вам это
0: тогда
1: будет
0: я,
1: удобно
0: да.
1: из такси.
0: Да, абсолютно. Я тогда прошу буквально 5-минутный перерыв, и, соответственно, я
1: Я даже
0: подключусь
1: думаю, и
0: просто.
1: 10 минут мы подождем, пока послушаем приятную музыку. Вот.
0: Все, хорошо, я тогда прыгаю в
1: Хорошо,
0: такси, и,
1: ждем
0: соответственно,
1: вас.
0: и я вам звоню снова, да?
1: Да.
0: Все, отлично, да.

0: Так, а меня слышно, да?
1: Да, отлично.
0: Так, слышно. На первый вопрос мы ответили.
1: Угу.
0: Давайте перейдем к следующему вопросу. Вопрос такой. А многоножки считаются отделившимися от предков хелицеровых и ракообразных. Но на то есть три ветви разделились, или все-таки они кому-то из них двух родственны?
1: А на самом деле... Меня хорошо слышно, да?
0: Да, хорошо.
1: На самом деле, вот именно с эволюционными взаимоотношениями многоножек и всех прочих членистоногих все непонятно. Ну, то есть совсем непонятно. Они точно не являются близкими родственниками насекомых и ракообразных, ну, потому что, как мы понимаем, насекомые произошли от ракообразных, как мы сейчас понимаем. Они точно так же не являются близкими родственниками хелицеровых. Это какая-то отдельная эволюционная ветвь, но в какой последовательности они разделялись, мы, к сожалению, не знаем, потому что многоножки – это тоже очень древняя, рано отделившаяся эволюционная ветвь.
0: Угу. Следующий вопрос. Ну, это шутка, наверное, не вопрос. Многоручки, родственники многоножек. Это не вопрос.
1: Наверное, шутка, да.
0: Да, шутка, да. Я прошу прощения, наверное, что... А какие органы у морских пауков находятся в ногах?
1: Знаете, корректным будет следующий ответ, что практически все системы органов так или иначе частично у них расположены в ногах. Потому что действительно у них вот само тело, оно очень небольшое, очень тонкое, поэтому ну, просто их как бы действительно их системы органов практически равномерно распределены. Не только в теле, но и в ногах.
0: А такой вопрос. Мечехвост и черепаха – родственники по своему происхождению. В чем их различие?
1: Давайте я уточню вопрос. Мечехвост и черепаха?
0: И черепаха. Такой вопрос. Родственники. Да.
1: Ну, знаете, в целом, безусловно, все мы на этой планете родственники. Так или иначе. И все живые существа, согласно нашим современным представлениям, являются ну, в той или иной степени родственны друг другу. Позволю себе напомнить, что черепаха относится к классу рептилии, под типа позвоночные, типа хордовые. Хордовые относятся к эволюционной ветви вторичной роты. Мечехвост, ну, как мы сегодня обсуждали, мечехвосты, это отряд внутри класса миростомовые, внутри типа членистоногие. Членистоногие относятся к эволюционной ветви первичной роты. Последний общий предок первичнородых и вторичнородых обитал явно задолго до кембрийского периода. То есть это где-то в

0: маленького рака скорпиона?
1: Это очень хороший вопрос. На самом деле, миростомовые к паукообразным, ну, скажем так, миростомовые к паукообразным ближе, чем, например, морские пауки. Морские пауки дальше. Как мы сейчас предполагаем, вот непосредственно от рака скорпионов, скорпионы, будучи представителями класса паукообразные, не произошли. Да, они действительно похожи, но рак и скорпионы являются, как мы сейчас предполагаем, тупиковой ветвью эволюции, хотя это очень интересно. Вот как, ну, мы говорили сегодня, что класс паукообразные – это замечательный пример организмов, которые являются одними из первых, вышедшими на сушу. Вот если говорить про рак и скорпионов, то изначально это была морская группа, скорее всего, прибрежная, водная где-то. Затем на последних этапах, последние 100 миллионов примерно лет своей эволюции, когда они существовали, они перешли в пресные воды, и, в принципе, среди них, возможно, были те, кто потихоньку выползал на сушу. Да, но непосредственно скорпионы от них не произошли. Скорпионы значительно более близкие родственники пауков, чем рак скорпионов.
0: А как это органы в ногах? В каждой ноге какой-то особый орган или во всех ногах? Вот опять вопрос про ноги.
1: Так, ну, нет, во всех ногах равномерно. Не то, что в каждом, понимаете, поскольку мы говорим о билатерально-симметричных, то есть двусторонне-симметричных существах, то у них обычно все равномерно распределено. Ну, на самом деле, если морские пауки вызывают столько вопросов, можно просто, можно о них поговорить отдельно. Потому что здесь тогда, наверное, правильно будет вставить картинку с тем, как, собственно, там что устроено. Потому что на пальцах это изобразить будет не так просто.
0: Хорошо. А чтобы летать, ракам пришлось стать насекомыми, а динозаврам – птицами?
1: Фактически, ну, если очень грубо сказать, то да. Ну, на самом деле, да, собственно, как мы сейчас понимаем, насекомые произошли от ракообразных, собственно, которые освоили наземную среду. Птицы, ну, это фактически рептилии, более того, фактически это, на самом деле, даже более конкретно динозавры, да, которые перешли к полету. Да, ну, другое дело, что важно понимать, что, например, если говорить про рептилий, то, в общем, птицы не единственная группа, которая осваивала полет среди рептилий. Но так, в принципе, аналогия вполне себе подходит, потому что есть такой специальный термин парафилетическая группа. Я позволю себе чуть-чуть уклониться. Дело в том, что сейчас в систематике, в современном, мы стараемся, чтобы мы объединяли в один таксон, в один тип, в один класс, в один отряд, в одно семейство, в один род, только родственных организмов. И так, чтобы в этот таксон попадал и последний общий предок, и все его потомки. Вот такой таксон называется монофилетический, от греческого «моно» – один, «филос» – ветвь, одноветвенный, как бы одна ветвь на эволюционном древе жизни. А сейчас современные систематики стараются, чтобы все таксоны были монофилетическими. Но не всегда получается удобно. Если у нас есть таксон, включающий общего предка и не всех его потомков, то такой таксон, из него как бы вырезали еще один такой же, называют парафилетическим. Вот, например, класс рептилии, из которого вырезали класс птицы. Птицы внутри себя монофилетический таксон, общий предок и все его потомки. А рептилии – общий предок и не все потомки. Вот с ракообразными насекомыми примерно так же. То есть формально насекомых надо, конечно же, вводить внутрь ракообразных. Собственно, и говорить, что у нас есть какая-то большая группа ракообразные, и вот одной из групп ракообразных являются насекомые на самом деле. Но просто это не всегда удобно, когда организмы настолько сильно друг от друга отличаются.
0: А почему растения нельзя растворить и всосать? Пауки могли бы научиться это делать?
1: На самом деле среди паукообразных есть существа, которые...

0: научились, правда, таких не очень много, питаться растительной пищей, высасывая. Ну, собственно, есть, например, среди клещей такие есть, да. Но это значительно сложнее делать. Дело в том, что у растений есть клетки растений, устроены принципиально иначе, чем клетки животных. Клетки растений, каждая клетка растения покрыта клеточной стенкой из целлюлозы, которая как бы вот ее мембрана клеточная наружная выделяет. Растворить ее очень сложно. Ну, прям очень сложно. Растворить клетки животного, ткани животного, значительно проще. Соответственно, есть, ну, как бы можно прокалывать и высасывать жидкое содержимое. Да, можно. А вот растворять, нет, это не очень удобно. Вернее, так скажем, совсем неудобно. Если, чтобы питаться растительной пищей, нужно иметь ротовой аппарат, позволяющий ее пережевывать. А дальше уже перевариваем.
1: А меньше трех пар конечностей, я так понимаю, бывает, когда лишние пары исчезают? Когда они исчезают?
0: Хороший вопрос. Меньше трех пар конечностей у членистоногих во взрослом состоянии, наверное, ни у кого нет. Да, да, да. То есть во взрослом состоянии нет членистоногих, у которых меньше двух пар конечностей, если, внимание, только это не какой-нибудь паразитический организм. Ну, например, есть паразитические ракообразные, как вот та же сакулина, которую упоминал, у которой в принципе исчезли конечности. Возможно, я допускаю, что внутри ракообразных, это очень разнообразная группа организмов, что там есть какие-нибудь паразитические или около того представители, у которых как-нибудь редуцировались так, что их как бы еще что-то осталось от конечности, но меньше двух пар, но по крайней мере, широко распространенного такого нету.
1: Угу. А можно ли есть насекомых, как раков? У них такой же состав?
0: Ну, состав тела насекомых несколько отличается, хотя во многом похож. А так, да, конечно, насекомых прекрасно можно есть. И более того, я думаю, что в течение ближайших 50 лет все мы все больше и больше будем переходить на продукты питания, сделанные из насекомых, потому что это выгодно и со всех позиций, и на самом деле очень полезно. То есть из насекомых можно питательную массу, немножко жутковато, конечно, звучит, я понимаю, всякие антиутопии сразу вспоминаются, но из насекомых можно питательную массу очень и очень качественную получать. А дальше ее можно как-нибудь ароматизировать и так далее, и так далее. Хотя можно есть и жареных насекомых, тоже вкусно.
1: А кровь пауков способна ли переносить кислород?
0: Да. Кровь пауков способна переносить кислород. Ну, вообще, у них есть гемоцианин, соответственно, он способен переносить кислород. И то, что у насекомых кровь не способна переносить кислород, они утратили эту способность. У их предков ракообразных тоже есть гемоцианин, они, их гемолимфа способна переносить кислород, кровь. А у насекомых в процессе эволюции этот гемоцианин утратил медь. Ну, это как бы такой белок достаточно сложный, где еще была медь. Утратил медь, и у насекомых гемоцианины, на самом деле гемоцианины, это целая группа белков, преобразовались в процессе эволюции в гексамерины. Белки, которые выполняют совсем другую функцию, и, в общем, меди не содержат, и кислород переносить не могут. Правда, сразу хочу сказать, я об этом уже до этого говорил, что среди насекомых, по крайней мере, для одного вида показали, для одного вида из отряда веснянки, семейства перлиды, род перла, по-моему, для перла маргината, если не знаю, да, для перла маргината, показали, что есть у них все-таки гемоцианин, но там непонятно, то ли это гемоцианин, который еще каким-то немыслимым чудом сохранился от ракообразных, именно у этих насекомых, либо он вторично произошел в процессе эволюции от гексамеринов. Но на самом деле эволюция белков – это отдельная очень интересная тема тоже.
1: Какое будущее у членистоногих в плане эволюции?
0: Знаете, на этот вопрос невозможно ответить, потому что нам интуитивно кажется, что эволюция – это процесс, который имеет начало и имеет конец, и он движется из точки А в точку Б. Это ни в коем случае не так. Мы не можем предсказывать эволюцию, потому что эволюция – это, ну, во-первых, приспособление к каким-то условиям, и, казалось бы, зная, как будут изменяться условия, можно предположить, и как будут изменяться организмы. Но материалом для эволюции являются случайно возникающие мутации. А дальше в процессе естественного отбора они либо закрепляются, либо нет, какие-то признаки. Поэтому сказать, куда будет направлена в будущем эволюция любой группы организмов, это невозможно просто. Это непредсказуемый процесс.
1: Такой вопрос. А когда обезьяны отделились от единой группы с членистоногими?
0: Ну, тогда же, когда и предки черепах. Собственно, тогда, когда разделились эволюционные ветви первичноротых и вторичноротых. Ну, напомню, к вторичноротам относятся из крупных типов. Это хордовые, к которым относимся мы, и иглокожие, морские звезды, морские ежи. Еще, правда, один тип, небольшой полухордовый, относится. А все остальные типы, это, ну, за исключением совсем примитивных таких, как тех, кто существовал до разделения на эволюционные стволы первичноротых, вторичноротых, таких как там губки, стрекающие грибневики, а вот все остальные – это вторичнороты. Первичнороты и вторичнороты разделились где-то в протерозое, скорее всего, еще до идиокарского периода.
1: А будет ли лекция про иммунную систему беспозвоночных? И если да, то чем они болеют? Вирусы, бактерии?
0: Они болеют всем. На самом деле, если интересно, можем ее, конечно же, сделать отдельно, такую лекцию. Они болеют всем, причем иногда бактериальные болезни тех же насекомых вообще используют в качестве методов биологической борьбы с ними. Про вирусы членистоногих – это тема, которая сейчас, ну и беспозвоночных вообще, активно набирает популярность, и активнее ей занимаются, там тоже очень-очень много интересного есть. Понятно, что и вирусные, и бактериальные заболевания у них встречаются, разумеется. Как, впрочем, все весь остальной набор.
1: Такой вопрос. Идет ли сейчас образование новых видов ракообразных или пауков? Или то разнообразие, что есть, только уменьшается в связи с вымиранием то одного вида, то другого?
0: Знаете, это очень хороший вопрос, на который, опять же, сложно дать ответ. Образование новых видов идет, причем если раньше, ну, основополагающей концепцией было то, что новые виды образуются очень медленно, то сейчас мы понимаем, что иногда видообразование может быть достаточно быстрым процессом. Но вот честно могу сказать, чтобы ответить, постараться, на этот вопрос нет четкого ответа, сразу могу сказать, но чтобы постараться, потому что виды, что появлялись новые, что вымирали на протяжении всего существования нашей планеты. Вот вопрос в скорости, в соотношении скоростей видообразования и вымирания, он интересен, но чтобы на него ответить, надо сначала немножко поговорить о видообразовании, потому что иначе будет риск, что мы с вами просто, как бы, я буду использовать слова, которые будут понятны, но при этом мы будем вкладывать в них совершенно разный смысл, можно очень запутаться. Поэтому короткий ответ, что четкого ответа, то есть видообразование идет, соотношение скоростей исчезновения, вымирания видов, образования новых, это вопрос. Но для этого надо про видообразование поговорить.
1: А в тему иммунной системы, возможно ли создание химер среди беспозвоночных с точки зрения трансплантации органов?
0: Ну, ответ – да, возможно. В принципе, конечно же. Другое дело, зачем? Ну, так, в принципе, когда строение тел представителей царства животных позволяет создание химер, ну, то есть пересадку тел одного, пересадку как бы. Ну, дальше смотрите, что вы имеете в виду под химерой. Потому что, в принципе, можно, может быть, химерический организм, может быть, организм, который просто сочетает в себе, допустим, два генома одного вида. Ну, например, если человеку пересадили почку, он формально становится химерическим организмом, да, потому что у него как бы есть клетки с чужим другим геномом. А, или вы говорите про химерических организмов, которые получены в результате объединения двух разных видов. Это тоже возможно, в принципе. И для беспозвоночных это, правда, значительно более сложно. В общем, там куча разных нюансов. Но, в принципе, да, возможно. Если так коротко отвечать. Но главное, чтобы мы с вами одно и то же, одни и те же определения вкладывали в термин химерический организм.
1: Такой вопрос. Можно ли отнести к вендобионту, биоту идиокарского периода, к предкам беспозвоночных? Какие из этих организмов можно считать предками беспозвоночных? Кем были те рачки, которые отфильтровывали воды?
0: Честный ответ будет: мы не знаем. Ну, если вообще я сказал, что если это интересно, то мы можем просто про вендобионтов, про идиокарскую биоту сделать отдельную лекцию, но честный ответ мы не знаем, потому что до конца непонятно про многих вендобионтов, это вообще были животные или что-то еще. То есть у них есть ряд таких отличий, которые не позволяют их однозначно соотнести с какими-то современными группами. Есть некоторые основания предполагать, что вот кого-то из них можно соотнести. Да, но четкого ответа все равно пока еще нет.
1: А беспозвоночные — это существа, которые не имеют позвоночника. Так вот, относится ли вендобиота к беспозвоночным? А будет ли лекция по этой теме в будущем?
0: Ну, как я уже сказал, если интересно, то, конечно же, почему бы нет. Скажем так, те вендобионты, наверняка мы точно знаем, что кто-то из вендобионтов был животными, более того, животными тех групп, которые затем стали предками остальных, других, остальных животных. Да, те относятся к беспозвоночным. Но, как я сказал, среди вендобионтов могут скрываться существа, которые вообще не относятся к царству животных. Тогда, конечно, такие к беспозвоночным не относятся. Но про это, наверное, тогда подробнее про вендобионтов стоит поговорить.
1: Сейчас вопрос. Обновим вопрос. А связана ли способность паукообразных дышать более прогрессивно, чем насекомые с их размерами? Ведь паукообразные зачастую больше насекомых, и гигантов намного больше, чем среди насекомых.
0: Скажем так, если говорить о размерах наземных членистоногих, то здесь есть два момента. Первый момент – это действительно, который ограничивает размеры. Это действительно особенность строения дыхательной системы. Ну, например, дыхательная система насекомых, учитывая, что их гемолимфа, кровь, не способна переносить кислород, она, соответственно, выглядит как просто система вот таких трубочек, трахей, одним концом открывающихся в виде дыхальцами, собирающимися в дыхальце наружу и ветвящимися концами, подходящими к отдельным клеткам. Понятно, что у них отсутствует система активной циркуляции кислорода. Фактически это все путем диффузии, просто пассивного проникновения. Да, они, конечно, движениями брюшка могут немножко разгонять там все вот воздух в трахеях, но на самом деле не очень активно. Поэтому да, у насекомых размеры тела ограничены концентрацией кислорода в окружающей среде, исходя из которой можно посчитать предельную длину, эффективную длину вот этой трахеи. Паукообразные, вот пауки, могли бы быть больше, да, могли, но на самом деле, как можно заметить, какими-то колоссальными они обычно тоже сейчас не бывают, потому что есть еще одно важное ограничение, что чем крупнее будет наземная членистоногая, тем, да и любой членистоногий, тем, в первую очередь, наземный, потому что он поддерживает форму тела, тем толще у него должна быть кутикула, и значит тяжелее. А это не очень удобно. Дело в том, что членистоногие, что паукообразные, что насекомые, в основном пошли по пути миниатюризации тела. Потому что, как оказалось, в наземной среде удобнее, если ты имеешь вот такое строение, что у тебя экзоскелет, то есть наружная часть тела у тебя твердая, а не внутренняя, тебе удобнее быть маленьким, чем большим. Вот и все.
1: А какие самые большие по размеру беспозвоночные насекомые и паукообразные, и ракообразные? И кто самый распространенный из них?
0: Так, это большой вопрос. Была лекция у нас отдельная про размеры тела. Там я целый вот час с лишним про это рассказываю. И я тут позволю себе порекомендовать ее посмотреть, потому что это действительно большой вопрос. Он очень объемный.
1: Да, я добавлю.
0: Да, ее, пожалуйста, посмотрите. Я там много про это, про все рассказываю.
1: Найдите на нашем YouTube-канале плейлист Вадим Маринский. Либо «Экология беспозвоночных», либо «Неурочные вне позвоночные», по-моему, да, у нас такой был эфир?
0: «Неурочные беспозвоночные».
1: Да. Вот, найдите такой плейлист, и там есть все лекции, которые были прочитаны лектором в нашем канале. Так, вроде бы как последний вопрос. Будут ли насекомые крупнее, если их выращивать в обогащенной кислородом атмосфере? Были ли такие опыты?
0: Нет, насекомые крупнее не будут, потому что размер тела, он детерминирован, ну, запрограммирован генетически. Но если мы переселим насекомых на планету с большей концентрацией кислорода, то, в принципе, в процессе эволюции, да, могут появиться более крупные организмы, да. Но это не то, что от концентрации кислорода зависит непосредственно размер тела какого-то вида. У современных видов это все запрограммировано.
1: Большое спасибо за лекцию, за ответы в такси. Увидимся через неделю.
0: О, да, до свидания, спасибо.
1: До свидания.

0: Сегодня у нас утренний отбор необычный и первоапрельский, поэтому кружка, с которой мы традиционно пьем, она есть и нет. Вот точно так и истории, которые мы сегодня расскажем, некоторые правдивые, а некоторые нет. Попробуйте сами разобраться, что из этого действительно реальная научная работа и реальное животное, а что вымысел веселый первоапрельский шуточный. Еще раз хочу сказать, это 1 апреля, поэтому даже если это смотрите 2, 10 или даже не апреля, делайте скидку на то, что это ролик такой юмористический первоапрельский и с шутками. Но наши ролики все со смыслом, естественно, научным. В них во всех замешаны всегда, естественно, научные музеи или сотрудники их, так или иначе. И я сегодня вам расскажу 4 истории, 4 сюжета про 4 разных животных. И 2 из этих историй правда, а 2 это вымысел. Вымысел научный и, можно сказать, высоконаучный. Попробуйте разобраться, где правда, а где нет, а мы потом вам поможем определить, правильно вы сориентировались или нет. Итак, первая новость. Новость свежая совсем, она из прошлого года. В 2002 году группа исследователей международная, там что-то, по-моему, 12 или 13 стран участвовали, 29 авторов у статьи, описали новый вид обезьянки. Обезьянку называют лангур-попа или попа-лангур. Но это не совсем лангур, это близкого рода, это из азиатских тонкотелых обезьян. Живет он в Бирме. Ну, в смысле, сейчас это называется в Мьянме. Живет он всегда, примерно 1 000 000 лет назад, вроде как считают, он обособился от других лангуров. Но просто его не считали отдельным видом, потому что их там много. Там 19 видов вот этих вот лангуроподобных обезьянок, и самих лангуров еще не помню сколько видов. Этот род называется трахипитикус, и этот вид трахипитикус попа. Название такое для русского слова, конечно, привычное, но не часто встречающееся в обиходе, хотя уж чего вроде бы чаще нам встречается. Назвали почему? Потому что он обитает на горе Попа. Здесь в Бирме такая гора, в Мьянме, в самом центре страны. Там вообще вокруг географические названия очень своеобразные. Даже закрадываются мысли, что не обошлось без какого-то нашего соотечественника. Но вроде бы нет. Хотя, кто его знает, я бирманских языков не знаток, поэтому, может быть, на бирманском языке попа это тоже в некоторых значениях имеет смысл удаленного и труднодоступного места. Хотя гора ничем не напоминает. Гора большая, покрыта лесами, там более 200 источников, и это такой некий оазис посреди Бирмы. Она изолирована, вот эти лесные массивы от других гор, эта обезьянка там себе процветает. Но как заподозрили, что там какой-то другой вид трахипитикусов? Потому что в музейных коллекциях начали смотреть ДНК, сейчас довольно популярно молекулярный анализ, и из старых каких-то сборов начали все подряд секвенировать и обнаружили, что из Бирмы, из Мьянмы, есть обезьянка, которая отличается от всех других по геному. Дальше начали вычислять место, откуда же она все-таки происходит, и в конце концов вычислили, начали наблюдать. Эта работа продолжалась довольно долго, и в конце концов нашли, где же они живут. Тут же их сразу объявили исчезающими, потому что реально их там 200-250 видов в 4 популяциях на этой обширной горе обитает. Проблема там не в том, что на них охотятся, потому что там не настолько голодные места, но там рубка леса идет, как везде в Азии, и такой традиционный центр паломничества. Мьянма считает, что на этой горе обитают духи, чтобы их задобрить раз в год туда всей Мьянмой съезжаются паломники, и всем надо туда притащить какие-то жертвы, чтобы духов этих задобрить, и там, соответственно, много жертвенных животных приносят богам, и поэтому там такая рекреационная нагрузка довольно серьезная. На российских картах часто встречается название «поуп», но это английское произношение слова «попа». Но я думаю, что бирманцы так не произносят, и попа, она и есть попа. Она и в Мьянме попа. Вот такая вот обезьянка. Среди этих авторов, там 29 авторов этой статьи, представляете название вида «трахипитикус попа», и еще там 29 фамилий. Ну, все это сокращается, конечно, до первого описавшего и дальше и прочие. Вот. Среди них есть мой знакомый из центра биологического натуралис в Лейдене. Это крупнейший так скажем, центр, в котором хранятся большинство, естественно, научных коллекций Нидерландов. Потрясающий такой музей. И его последний раз, с тех пор, как я там последний раз был, лет, наверное, 10 назад, его перестроили, достроили. Он и так производил великолепное впечатление, а тут его еще достроили. И там такой мой приятель Пипин Каминга, который и у нас в музее был, вот можно его спросить, не было ли там русских, вроде нет, но название тоже больно русское. Но это вот такая история первая. Следующая история. Вот здесь потрясающее животное, оно известно давно, наверное, еще экспедиция капитана Льюиса и лейтенанта Кларка в начале 19 века, наверное, столкнулся впервые в низовьях реки Колумбии с этим видом, но он малоизвестен, оказывается. Очень сложно изучать, и почти ничего о нем не известно, хотя, в общем-то, давно он, так скажем, фигурирует в информационном поле. Значит, это древесный осьминог. Полное его название – это северо-западный тихоокеанский древесный осьминог. Почему северо-западный? Потому что он обитает в северо-западном углу. Если на карте смотреть, то слева вверху части Соединенных Штатов Америки, а именно на Олимпийском полуострове в штате Вашингтон. Это единственный вид осьминогов, который приспособился к жизни на суше. Но осьминоги, понятно, часть класса головоногих моллюсков, там всего 800 примерно видов, из них 200 видов осьминогов, они освоили морские различные сообщества полностью от невероятных глубин до поверхности, и в приливной зоне есть такие, которые перемещаются, в общем-то, из лужицы в лужицу. Но этот вид приспособился к наземному образу жизни. Понятно, что размножается он все равно в воде, как и многие такие первично водные животные. Но что осьминог, в принципе, такое крепкое животное, оно вполне, вот локомоция, там все такое, это на суше для них, в принципе, возможно, но к высыханию они не стойки. А этот осьминог приспособился, у него чернильный мешок, чернильная железа, как вы знаете, выделяет такую суспензию меланиновых зерен. Так вот, у него меланина стала там меньше, самой жидкости, слизи, стало больше. И он ее выделяет на поверхность тела, создавая такую, ну как мембрану влагозащитную современную, когда, в общем, влага сохраняется внутри организма и даже поглощается из воздуха. Но и место не случайно, вероятно, когда-то древесные осьминоги чаще встречались в различных местах земного шара, но это только вот там, на Олимпийском полуострове, потому что Олимпийский полуостров – уникальный такой природный парк, в котором сохранились так называемые тропические леса умеренного пояса. Вроде бы тропические и умеренные – разные вещи, но они, хотя и расположены в умеренной зоне, но по природным условиям – это тропические леса дождевые. Там очень много осадков, 380 сантиметров в год, это там почти 4 метра осадков за год выпадает. Там очень влажно все. Мягкий климат приморский, и там обитают такие, ну, совершенно невероятные животные, как безлегочные саламандры, например. Саламандры – это такой тритон, родственник лягушки, земноводная. И вот такие вот саламандры, у них редуцированы легкие, легких нет, они дышат кожей. Но если уж саламандр, позвоночное животное, может в таком влажном климате дышать кожей, то вполне себе и осьминог именно там и смог приспособиться. Еще одно приспособление к наземному образу жизни – это они, эти древесные осьминоги, называется он еще по-латыни «Octopus panarbolis». Ну, октопус, понятно, это осьминог, это самый большой род в отряде осьминогов. И panarbolis происходит, Pax arbolis. Octopus Pax arbolis называется. Pax – это Тихий океан, а arbolis – это латинское название леса. Вот. Значит, у него в мантийной полости еще до полутора литров воды соленой. Туда выделяются все вот эти железы, которые от избытка соли избавляют организм животных. И вот бережно расходуя этот запас, такой мешок с водой, он еще и лучше приспособлен к жизни на суше. Он, как и все осьминоги хищник, питается и беспозвоночными, и мелкими позвоночными, особо специализируется на птичьих яйцах, но это в сезон гнездования, обитает на деревьях большую часть года, но в сезон размножения он возвращается в океан, там Олимпийский полуостров от полуострова Китсап отделяет фьорд, такой настоящий фьорд, который называется канал Худ, в честь английского адмирала названный. Вот там происходит размножение, там яйца развиваются, ну и дальше, как у обычных осьминогов, ничего там такого нет. Этого осьминога очень сильно не любили поселенцы. Его даже демонизировали, называли древесным дьяволом. А проблема в том, что там леса замечательные, древесина высококачественная. Мне приходилось там в этих местах быть в двух экспедициях с коллегами из Бургмузея университета Вашингтона. Там невероятного размера деревья. Они просто какие-то упавшие есть, они просто какое-то там лежащее бревно, оно высотой в многоэтажный дом. И эти деревья заготавливали, лесная промышленность была очень серьезно развита, а эти осьминоги, когда попадали, хотя он небольшого размера, то он где-то вот такой, тело само, плюс, понятно, ноги вытягивает, вот. Когда попадали в лесопилки, они выделяли слизь, которая очень клейкая, хотя осьминог небольшой, но эта слизь, накапливаясь в механизме пилорамы, заклинивала, когда такое бревно заклинивает, проблема. И даже создавали специальные такие осьминогоуловители, которые в пилораму каким-то, я не знаю, что они из себя представляют, щетки какие-нибудь, решетки, вот, чтобы этих осьминогов выделять. И с ними боролись, демонизировали, рассказывали, что они там кровь пьют и все такое прочее. По этому поводу есть обширная там пресса. Но потом, после войны, Олимпийский полуостров, когда стал национальным парком, там хозяйственную деятельность запретили. И вроде бы изучая не хочу, но проблемы остались, потому что он, во-первых, ночной, во-вторых, очень плавно двигается, в-третьих, он холоднокровный. Поэтому вот эти вот фотоловушки на него не срабатывают. Либо нам постоянно, чтобы она что-то снимала, и поди там разберись. Он же мимикрирует, и форму меняет, и, в общем, сложно очень. Я коллег из Бургмузея спрашивал, есть ли шанс его увидеть. Но они говорили, нет, шансов нет. И Руб Фасет говорил, что он сам не видел, но он, правда, год всего там. Потом мы орнитологи, мы с птицами работаем, а это ночью. Все. Поэтому про него мало известно. Основная угроза сейчас для него осталась. Там по берегу Худ-канала проходит трасса автомобильная. И в сезон, когда они все ползут размножаться, на дороге их много гибнет. При этом так гибнет, ну понятно, лепешка там. Даже изучать-то нечего. Но, правда, прорыли под этой дорогой сейчас такие дренажные каналы, и он стал еще менее заметен, потому что теперь это древесный осьминог по каналам этим попадает в море. Есть сайт, ссылку мы дадим, там очень подробно все про него написано, обширный список литературы, видеоролики, фотографии есть, меры охраны, там собирают на него деньги, там домики для этих древесных осьминогов нарисованы, как делать, там сообщения там, через iNaturalis, где его видели и все такое, то есть его нужно изучать, сохранять, потому что животное действительно уникальное. Следующая история из сухих пещер Бразилии. Пещеры-то обычно они водой образованы, поэтому там нет проблемы, где брать воду, наоборот, как бы от нее избавиться для первобытных там троглодитов, для людей, сыро все, как сыро и промозгло. Так вот, есть пещеры сухие, откуда либо вода давно ушла, либо ее там, в общем, и не было, они в результате каких-то других процессов возникли, не размыва пород, а, допустим, ветром они могли, или из-за смещения каких-то пород, трещин сверху перекрыты, или вулканическая какая-то лава там была, потом она остыла и образовался канал. Разные причины. Про эти пещеры я толком не знаю, как они образовались, но они сухие. А раз нет воды, нет ничего. Ни плесени, ни каких-то грибов и прочее. Сухо, значит, есть нечего. Но фауна там, летучая мышь только залетает, поэтому там все съедобное. Там иногда трупики этих мышей или их помет. В этих пещерах очень бедная фауна, там нет почти ничего. Но при этом бразильские ученые открыли там очень интересные аж 4 вида насекомых. Рода, сейчас я загляну, потому что латынь я все время забываю. Называется неотрогла. Ну, нео это новое, а трогла это что-то такое пещерное. Вот. Открыли они, значит, аж 4 вида из группы синоедов. Это такой большой отряд насекомых, там почти 6 тысяч видов. И самые такие нам-то знакомые представители этого отряда – это книжная вошь, которая, в общем, живет, я думаю, у меня тут на книжных полках, это до миллиметра длиной такое насекомое, которое питается какими-то органическими остатками, старыми гербариями, клейстером. В общем, они везде, эти книжные вши, есть, от них избавляться практически невозможно, да и вроде вреда от них большого в домашнем обиходе нет. Ну, кроме того, к ним родственники еще, это уже не синоеды, но другая группа, пухоеды и обычные вши. Насекомые такие маленькие, вот эти, которых открыли, они там около 3 3 примерно миллиметра, маленький. Но в условиях живут таких, где питаться нечем, поэтому у них очень сложная форма поведения, сказавшись и на их строении. Там дело в том, что самцы и самки у этих насекомых, это единственный описанный случай в животном мире, как бы поменялись своими гениталиями. То есть у самки есть псевдопенис, а у самца есть псевдовлагалище. И, соответственно, роли в размножении у них практически полностью поменялись. Но как при этом отличить самца от самки? Они производят разные половые продукты, и самка все-таки откладывает яйца. Но при этом именно она активную роль проявляет, и именно она спаривается с самцом, вводя свой псевдопенис в псевдовлагалище и вытягивая как сперму, так и дополнительные питательные вещества, которые нужны для развития яиц. Вот такая вот совершенно невероятная вещь открыли бразильские, там еще и японцы участвовали, и сотрудники музея естественной истории в Женеве. Все это описали, причем я не понимаю, как они догадались-то, потому что там строение все настолько вот копирует, но полностью инвертировано. Ну, кто их знает, опять же, этих книжных вшей, чем они там занимаются на наших книжных полках, я как-то думаю, может быть, просто не присматривались, а может, у них то же самое, и у пахоедов. Вот такая необычная вещь, это описано-то, в общем-то, открыли их, нашли в 2010-м, пока разобрались, что там, к чему. В общем, долго смотрели микрофотографии, делали, сейчас пытаются их разводить в условиях инсектария, но там сложно специфические условия пещеры воспроизвести. Но микрофотографии все есть. Статья вышла большая в журнале Current Biology, современная биология. И, в общем, изучение продолжается. В 2014 году вышло, и что-то я больше новостей не слышал, хотя изучаю. Тема интересная. Ну и последняя история, это, в общем-то, тоже довольно широко известное животное. На сайте Австралийского музея оно описано среди представителей австралийской фауны, но оно, тем не менее, оно такое практически вымершее, как почти сумчатый волк, встречается редко, это австралийский падающий медведь. Он родственник коалы и вымершего саблезубого вот этого сумчатого, забыл как называется. Называется он по латыни этот австралийский падающий медведь. Где-то я записал. Тилартос плумметус. Это хищник, реликтовый хищник, довольно крупный, весит до 130 килограмм, похож на коалу, только у него развитые хищнические зубы, которыми он, в общем, добычу умерщвляет, но это не клыки, а развитые премоляры. Есть фотографии черепов, есть фотографии самого этого животного. Есть даже интересная статья в Australian Geographic, это аналог National Geographic, журнал такой австралийский, в котором описано вот это животное, и были случаи нападения на человека, и там проанализировано, на кого нападали и как от этого уберечься. Есть масса способов народных, простонародных, которыми гиды запугивают туристов, но подвергнуться нападению этого животного практически невозможно, потому что оно уже не менее легендарным стало и, может быть, даже и вымерло, как тот же сумчатый волк. Ну, среди значимой разницы, на кого нападали, на кого не нападали, выяснилось, что чаще он, ну как он нападает, он с дерева падает на голову и вцепляется. Вот, допустим, даже посреди лагеря это может произойти, если не смотреть, что там наверху, на огромных этих эвкалиптах происходит. Но оказалось, что меньше нападает на людей, которые говорят по-английски, но с австралийским этим диалектом, произношением, акцентом. Поэтому туристическим группам очень рекомендуется выучить вот этот вот австралийский прононс и говорить таким образом. Вроде даже там какой-то зубной пастой надо мазаться, что-то там еще, но это скорее уже легенда и фольклор. А теперь давайте попробуем разобраться, какие из этих четырех историй правда, а какие нет. Поставьте ролик на паузу и попытайтесь поискать, оценить это с точки зрения правдоподобия и действительно правды, и написать в комментариях, что, по вашему мнению, здесь истина, а что фейк. Ну а дальше мы продолжим. Может быть, нам сейчас что-нибудь такое, куда-нибудь сходить, что-нибудь посмотреть? А пока вы думаете и решаете наши загадки, я хочу вам показать одно животное, которое вообще не существует, но в то же время вполне у нас на полочке стоит. Вот здесь оно у нас обитает. Совершенно уникальный зверь. давайте на него посмотрим поближе. Иногда необычные животные – это продукт творчества таксидермистов. И когда-то считали утконоса таким продуктом творчества, но оказалось, что это действительно реальное животное. А вот здесь у нас, вот посмотрите, такой вот есть необыкновенный зверек. Это один из наших патриархов таксидермии, взял шкуру и сделал чучело. Он считал, что это шкура янтовидной собаки. Ну и сделал янтовидную собаку. Но шкура оказалась росомахи оперативной. Ну, это такая росомаха, но при этом еще и янтовидная собака. Видите, форму головы, постановка лап, все это от янтовидной собаки. Но при этом структура шерсти, хвост, все-таки росомахи. А окраска совершенно необычная, потому что это отклонение окраски, такой частичный альбинизм, или как называют такой тип отклонения окраски, акромеланизм. Совершенно необычное животное. И вот вопрос. Под каким названием выставлять это животное? Потому что таксидермист был замечательный. Сделал все анатомически верно. Только с видом не попал. Но тут не мудрено, потому что окраска необычная. Кто же его знает? Росомахи-то такой тоже не должно быть. Ну вот есть. Все, у нас замечательная коллекция необычных животных с редчайшими отклонениями окраски. Вот, например, тигрица Кали. Рядом с попой жирафа. Ну, тут не в географическом смысле, а в анатомическом. Ну что, непросто было, потому что все эти животные чем-то необычны. Трахипитекус попа имеет необычное название, но это совершенно реальный примат, открытый в прошлом году большой командой ученых. Замечательная обезьянка. Ну, что про нее еще расскажешь, кроме необычного названия? Следующая история. Тихоокеанский северо-западный древесный осьминог. Полностью вымысел. Придумали его психологи, юмористы и биологи в 1998 году специально для того, чтобы изучать степень доверия к интернет-источникам. И до сих пор, прошло уже 20 с лишним лет, и этот сайт, он до сих пор сохраняется, используется для того, чтобы обучать школьников не верить всему, что есть в интернете. Проводится специально, дается задание сначала классу, а потом говорят, ну, задание написать реферат об этом животном, предложить меры охраны, там что-то еще. А потом на следующем уроке выясняют, кто же действительно реально не усомнился в том, что это правда. И говорят, что источники интернет могут быть совершенно недостоверными и каким образом нужно проверять информацию. То есть перекрестные ссылки, достоверность источников. В общем, это до сих пор такой учебный материал. Следующая у нас новость про инвертированность полов анатомии сексуальной у бразильских синоедов. Это абсолютная правда. Это действительно так. И 4 вида открыли. Дальше будут изучать. В общем, там детали анатомии очень своеобразные и удивительно это. Мне это удивительно и как-то да. Для меня это наименее правдоподобно. Последняя история про австралийского падающего медведя. Вы сами поняли, что это, можно сказать, шутка, довольно смешная и веселая. Там способы предохраниться от этого медведя – это поближе держаться к гиду, особенно на женскую часть группы это хорошо работает. Плюс там мазать специальной австралийской зубной пастой подмышки, там собственной мочой поливаться, ну и всякие там уже, понимаете, простор для этого самого, для троллинга группы со стороны австралийских гидов. И даже это разговор на английском с австралийским акцентом тоже отсюда же, наверное. Вот такие вот бывают истории, но их вообще-то розыгрыши первоапрельских множество. Мне нравится, и, ну, правда, по убойности это серьезно, такой розыгрыш про монооксид дигидрогена. Это совершенно серьезно в Калифорнии, в 1994, по-моему, году в новостях сказали, что попал в систему водоснабжения этот монооксид дигидрогена. Это страшное вещество. Это вообще ужасно опасное, потому что все, кто его использовал, все умерли или умрут. И это универсальный растворитель, основной компонент кислотных дождей. Он применяется в производстве ядерного оружия. И, в общем, такое вещество звучит как монооксид дигидрогена. При этом монооксид что такое? Монооксид – это О, а дигидроген – это H2. Получается, H2O – это обычная вода. Действительно, все правда. Все, кто воду пил или умер, или когда-нибудь умрут, это действительно универсальный растворитель и основной компонент кислотных дождей, ну и так далее, по списку вы думаете, что хотите. Но это произвело ошеломляющий такой эффект, потому что начали звонить в службу спасения, везде, чуть ли там не президенту, что вот такая катастрофа, кто-то там этим делом уже умудрился отравиться и все такое прочее. Поэтому ущерб был колоссальный, этих шутников-корреспондентов, значит, не на шутку наказали, отстранили там и все такое. Но тем не менее, такое вот есть. У нас все шутки менее такие опасные, потому что какая там разница, кто там чем занимается в бразильской пещере, и как назвали какую-то там вьетнамскую обезьянку, и какой там древесный осьминог по каким деревьям скачет. Но мы, Дарвинский музей, всегда с вами, мы источник достоверной информации научной, и как всякий, естественно, научный крупный музей, мы несем просвещение в массы. Я очень рад, если мы вас сегодня, ну как и всегда, не только снабдили знаниями, но и развлекли. Поэтому еще раз вас с 1 апреля и, опять же, еще раз повторю, 1 апреля. Поэтому часть того, что мы рассказывали, был первоапрельской шуткой, хотя и в такой оболочке псевдонаучной. А сегодня вас разбудил новозеландский туй. Если вы не поверили, что животное с таким названием может существовать, поверьте, это птица эндемика Новой Зеландии, там только обитает. А то, что он поет песенки и разговаривает как человек, ну, он, наверное, самый лучший подражатель из всех птиц и вообще из всех животных, которые так великолепно имитируют звуки. Come up here. Hi. Ну что, до новых встреч. Рад встрече с вами. Колокольчик. Ну и подписка. Это очень нам поможет в продвижении канала и нашу самооценку поднимет в том, что мы делаем. Наверное, это кому-то нужно, поэтому будем продолжать.
1: У тебя есть какое-нибудь чудовищное чучело? Помнишь, ты рассказывал про то, что барсука пытались натянуть?
0: Есть чучело такое у меня. Там не барсук, там это самое. Там росомаха сделана в виде янтовидной собаки.
1: Да. Какой кошмар.
0: Да, есть такое. Потому что дед Назьмов решил, что это янтовидная собака, и сделал из нее янтовидную собаку. А шкура была росомашья. И там она по всему, там и хвост, и это самое, структура шерсти, росомаха. Но при этом сделана как янтовидная собака.
1: Как это может быть? Росомаха, она же...
0: Не, ну размер более-менее подходящий оказался. Шкура другая, ну так, случается казусы. Но, не, кстати, ученые думали, что утконос – это такой казус.
1: Да, понятно.
0: Или там рыбу, эту историю про рыб из директора Австралийского музея. Когда ему принесли приготовленную рыбу, он ее, значит, описал, и ихтиологи там, по его записям описали новый вид. Он входил в состав фауны чуть не до 30-х годов. Когда, значит, ну, правда, уже там это разоблачили, кто-то написал, что, ребята, эту рыбу мы собрали из того, сего и этого, так что ее не существует.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Всем мира во Вселенной. Сегодня мы поговорим об экзопланетах, о самых необычных и, наоборот, похожих на Землю. Есть ли надежда найти на них жизнь? Может ли какая-то из них стать запасной планетой для людей? Обо всем этом расскажет астроном Владимир Сурдин. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
2: Добрый день. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС.
1: Мы давно хотели сделать выпуск неземного подкаста про экзопланеты, но было сложно определиться, каких именно рассказать. Ведь таких планет огромное разнообразие, уже больше 5000. Но мы придумали выход. У сегодняшнего выпуска неземного подкаста очень необычный соавтор. Нейросеть Яндекс.GPT.
2: А что она умеет и чем может нам помочь?
1: С помощью Яндекс.GPT люди пишут письма или даже статьи. Ну, а также можно получить объяснение непонятного термина или темы. Ну, а нам она поможет с темами для сегодняшнего выпуска. Просто открываем сайт я.ру или приложение Яндекс, запускаем в Алисе навык. Алиса, давай придумаем. Алиса, назови 5 популярных экзопланет и каждый дай характеристику одним предложением.
3: Кепла-22b, экзопланета земного типа, находится в обитаемой зоне звезды. Трэппист-1d имеет потенциал для наличия воды в жидком состоянии. Проксима Центаври-b находится около ближайшей к нам звезды. 55 Канкри и планета, состоящая из алмаза. Глайс-436b планета из горячего льда.
2: Хороший список и неплохие характеристики. Давай поговорим о них подробнее. Но сначала я хочу поправить Алису. В ее словаре английское слово «habitat»

0: Не тратьте время на поиск. Тратьте время на просмотр.
1: Вы видели? Я на работе!
0: Смотрите на вашем Спорт-ТВ. Кинопоиск. Все здесь.
2: Так, вот ваши напитки.
3: Спасибо. Спасибо.
2: Добрый день.
3: Спасибо, добрый день.
2: Посмотрите, что за окном у нас.
4: Да что, пейзаж знакомый.
3: Смотри, подожди.
2: Вот он полетел прямо.
3: Так это же Веб.
4: Джеймс Веб.
3: Это Джеймс Веб, блин, это телескоп.
4: Космический
3: телескоп, который в точке Лагранжа.
4: Боже мой.
2: А правда я слышал, что этот телескоп такие фотки сейчас шлет, что ученые все в панике.
4: Фотки вообще замечательные.
2: Все мысли ученых, да, и что они думали о появлении Вселенной, все крахом пошло.
3: Нет, послушайте сюда. Ученые счастливы от того, что у них есть пища для того, чтобы развивать свои знания.
4: Это точно.
3: Слушай, ну так Веб действительно, он заставил снова всех говорить о большом взрыве. Мы в прошлый раз обсуждали,
4: да.
3: То, что мы говорили, это, честно говоря, данные, полученные в основном за десятилетия работы Хаббла.
4: И до Хаббла,
3: правильно. И уточненный телескопом Хабблом, это был колоссальный шаг вперед. Хаббл увидел на сколько-то времени назад, а еще дальше назад мы экстраполировали. Теперь появился Веб и говорит, экстраполяция не очень точная.
4: К сожалению, это так.
3: Ну, так к счастью, это так вообще.
4: Или к счастью, это так. Смотря для кого. Кто занимается этой наукой, для них это счастье.
3: Конечно.
4: А для тех, кто наблюдает со стороны...
3: Тоже веселье. Кто за нами наблюдает, тоже веселье. Всем приятно, как люди дергаются.
4: Ну, ты знаешь, да, это не очень приятно было. На тебя показывают пальцем и говорят, вот, ты утверждал, что нынешняя космология – точная наука,
3: да.
4: А этот Джеймс Веб показал вам Кузькину мать.
3: А Джеймс Веб... относится к космологии так же, как к любой хороший прибор относится к любой науке. Он вносит уточнения в наши знания и в данном случае заставляет нас...
4: Работать дальше.
3: Нет, тут вообще дело серьезное. Заставляет нас всерьез задуматься о том, нет ли пробелов в понимании очень достаточно ранней Вселенной. Мы очень многое понимаем, но там наше понимание пунктирное. Требуется уточнение.
4: Мы же написали учебники, да? Как был большой взрыв, и мы неплохо это понимаем, как сегодня развиваются галактики. А потом такой большой промежуток назвали «темные века».
3: Да.
4: И они действительно темные. Угу. Но они, как выяснилось, темные не только потому, что там света было мало, а еще и потому, что мы правда не понимаем сегодня, что там в темноте происходило.
3: Это твое любимое, ты обожаешь широкую интерпретацию слова «темное». Я как только начинаю сетовать,
4: да.
3: Что темная материя, ты говоришь, да не переживай ты, она темная, потому что она неизвестная, да. Непонятная.
4: Dark. Очень многозначное слово, да?
3: Dark.
4: Dark side of the moon.
3: Да. Ты знаешь, что свет не падает? Просто она неизвестна нам была, непонятна.
4: Многие думают, что действительно на обратной стороне Луны всегда темно.
3: Угу.
4: И приходится каждый раз объяснять, да, это просто это что-то неизведанное.
3: А
4: да?
3: На обратной стороне Луны день и ночь сменяют друг друга каждые 28 дней.
4: Да. Более того, на обратной стороне Луны в среднем ярче солнечный свет, чем на Юге.
3: Потому что Земля не закрывает.
4: Нет, потому что, когда мы видим полнолуние, Луна от Солнца дальше, чем когда мы видим новолуние.
3: То есть, да? Она просто ближе к Солнцу,
4: она и банально чуть-чуть ярче. На диаметр своей орбиты.
3: Ну, хорошо, вернемся к Вебу.
4: Конечно, да. Веб – это 10 миллиардов долларов. И понятно, что нельзя было оставить эти 10 миллиардов долларов для ученых. Надо было публике какую-то сенсацию выбрасывать. И сегодня есть сайты, где ты просто по дням месяца и года можешь перечислять. Открытие веба. Надо было что-то открывать. Потом люди забудут. Еще 2-3 года.

0: годы, и как Хаббл сегодня летает, ну и пусть летает, он свои 3 миллиарда долларов давно уже
1: опрогнал. Но Хаббл там была эпопея, его чинили, шаттлы летали, ремонтировали его, веб, кстати говоря, это невозможно, находится так далеко, что если бы что-то пошло не так...
0: Именно то, поэтому он дорого стоит, надо было с самого начала все проблемы технические предвидеть и решить еще их на Земле. Ну и прекрасно их решили, телескоп, конечно, супер, это вообще мечта.
1: Давай начнем с того, что он вообще-то, фотографии, которые мы видим, это не то, что видит телескоп, потому что у него инфракрасные приборы.
0: Не то, что увидел бы наш глаз, глядя в этот
1: телескоп. Ну, даже если бы наш глаз был бы какой-нибудь такой, вот таким телескопическим устройством, это не то, что видит наш глаз. В результате, конечно, когда говорят, веб открыл то, веб открыл это, веб установил это, каждое, на самом деле, мы видим эти самые цветовые пятна, мы применяем к ним какие-то методы и делаем достаточно сложную систему выводов, иногда довольно длинные цепочки.
0: Ну, это знакомо каждый, кто использовал прицел ночного видения. Когда ты идешь ночью по лесу и ищешь зайчика, или там военный ищет какой-нибудь танк ночью, он смотрит в прибор ночного видения, что он видит? Он видит тепловое излучение этого объекта, да? То же самое на вебе, это прибор ночного видения. Он смотрит в тепловом инфракрасном диапазоне, а для нас на экране компьютера показывает видимое.
1: В искусственных цветах.
0: В искусственных цветах, но это очень красиво, это всегда приятно для глаза и вполне понятно для нашего глаза.
1: И это потому, что он представляет собой машину времени.
0: В каком-то смысле, да, он смотрит, любой телескоп – это машина времени. Мы смотрим вдаль, значит, далекое прошлое. Пока свет оттуда дойдет до нас, это все понятно. Дело в том, что он смотрит дальше всех. Угу. Он смотрит не просто дальше в пространстве, но и глубже во времени. И на это и была надежда. На это и тратили деньги, чтобы он дальше всех заглянул. Почему не мог этого сделать Хаббл? Угу. Потому что он смотрит в световых лучах. Угу. Даже в ту эпоху, когда свет был рожден светом, к нам он приходит в виде инфракрасного теплового излучения.
1: Из-за, не побоюсь этого слова, расширения Вселенной.
0: Да, да,
1: эффект. Хотя, как ты знаешь, сейчас снова активизировались альтернативные теории усталости света и так далее. Усталость света на фоне расширения Вселенной. Но мейнстрим, конечно же.
0: Да.
1: Все, извини, я считаю, что я этого не говорил. Извини.
0: Не будем об этом.
1: Вот, хорошо.
0: Свет не устает, потому что ему некогда уставать. Свет летит со скоростью света, а значит, для него время стоит на месте. Момент излучения и момент поглощения в приемнике, в телескопе – это один и тот же момент для света, когда ему уставать. Джеймс Уэбб может ежедневно собирать и передавать на Землю 57 гигабайт научных данных. Для сравнения, его предшественнику Хабблу удается генерировать всего 2 гигабайта в день.
2: Эти данные попадает в Институт исследований космоса с помощью космического телескопа. А чтобы принимать такой большой массив информации и анализировать ее, ученые используют язык программирования Python.
0: Python можно сравнить с английским в мире разработки. Во-первых, он очень универсальный, используется для создания мобильных приложений, сайтов, игр, да чего угодно. Во-вторых, его легко освоить с нуля.
2: А главное, Python-разработчики очень востребованы на рынке труда и зарабатывают в среднем 210 тысяч рублей в месяц.
0: Изучить этот язык программирования можно на курсе от Skill Factory – профессия Python-разработчик. Он идеально подходит для новичков, потому что обучение начинается с азов.
2: Длится программа 9 месяцев, но уже через 3 вы освоите базу и будете готовы к поиску работы. Кстати, то, что вы сможете найти работу, Skill Factory гарантирует. А все потому, что студенты обучаются в формате Factory реальных проектов. Они решают реальные кейсы компаний-партнеров и погружаются в рабочие процессы уже во время учебы.
0: В конце курса собирается готовое портфолио из 6 проектов, которые не стыдно показать работодателю. Также вы получите навыки из бонусных модулей программы, ну, например, асинхронное программирование. Это все будет выгодно выделять вас при трудоустройстве.
2: Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране, вводите промокод «Вселенная» и получите скидку 45%. Skill Factory учат тех, кого берут на работу.
1: Ну, я предпочитаю думать, что у света просто нет системы отчета. Но бог с ним, свет не устает. Значит, Вселенная расширяется,